0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Друзья, всем привет! С вами программа «Пит-стоп». Вы заехали к нам в наш гараж. Если вы сломались, если вам нужно, не знаю, починиться, если вам нужна поддержка, пожалуйста, мы вас всех ждем. Милости просим к нам в гараж. К нам сегодня заехал Богдан, Наташа, Надя и я, Сергей. А сегодня мы поговорим о теме, не знаю, которая очень, наверное, важная для всех подростков, молодежи. Скоро лето, может быть, относительно скоро лето, и все готовят свое тело, свою фигуру к тому, чтобы выглядеть хорошо. И мы сегодня будем говорить о похудении. Как похудеть к лету? Или вообще, как похудеть?
4: Ну, может быть, в какой-то степени это делала из-за парней, пока не поняла, что... За что им это вообще?
5: Конечно, парням не надо, чтобы ты гробила свое здоровье, понимаешь?
4: Мне кажется, им вообще все равно.
6: Пропагандируется вот эта худая фигура. Почему по телевизору берется именно она? Чтобы вы покупали что-нибудь, абонементы и так далее. Там показывается, что люди, они там счастливые. Они худые, и они счастливые. И вот сейчас, когда человек хочет похудеть, и вот эта грань ненормального, это когда он хочет похудеть, чтобы его любили за его внешность.
5: Просто сейчас, так получилось уж, что девушки, когда там, не знаю, худеют, становятся там, не знаю, вот как вот эти Барби, да, которая тоненькая такая, они начинают себя строить, не знаю кого, это просто столько роликов всяких.
6: Они более самоуверенно становятся просто.
5: Да, но это просто приводит к тому, что они в обществе выглядят так глупо, что просто все.
3: Первый вопрос к вам, ребят. Когда-либо вы задавали себе такой целью похудеть? И как вообще успехи?
4: У меня был такой забавный случай. Ну, когда я вообще начала реально об этом задумываться, мне, наверное, было лет 13, и мы как раз... Это уже было летом, но мы все-таки решили, может, хотя бы под конец, ну, хоть как-нибудь. И мы, в общем, бежали... 3, что ли, остановки до магазина, там мы покупали еду и обратно шли и ели. И, в общем, мы так делали несколько недель, может быть, и мы поняли, что это бесполезно. И вообще...
3: Как, вообще результат какой-нибудь?
5: Вы худели тем, что бегали в магазин?
4: Ну, мы сначала решили просто бегать, и так получалось, что мы добегали до супермаркета, в котором много еды.
3: И на этом заканчивался
4: бег. И мы обратно просто шли и ели, причем очень много раз.
5: В этом все девушки.
3: Так, давайте не будем пока кидать камни в огород. Вот. Еще какие-нибудь примеры у вас? Кто-то еще пытался, ну, не вот, чтобы похудеть там на 20 кг, реально проблема была. Ну, вообще, в принципе, подтянуть свое тело.
6: Мне, например, хочется, и я сейчас в процессе стараюсь так это силу воли взять в руки.
3: С какой целью, Надь?
6: Ну, с целью, может быть, привести свое тело в порядок, чтобы прям конфетка была. И еще, ради здоровья, потому что вот спорт и вот это вот все, это привносит огромный вклад в мое здоровье и лучше себя чувствую.
5: Согласен, но то же самое. Тоже, когда занимаешься, чувствуешь себя намного лучше физически.
3: А первое, что Надя сказала, я хочу вернуться к этому, сказала, конфетка. Для кого конфетка нужна? Для тебя лично, когда ты в зеркало смотришься и оцениваешь себя, да, конфетка, я себе нравлюсь, или это для людей, которые на тебя смотрят?
6: Ну, я думаю, что это все-таки больше для меня, потому что я смотрю на себя в зеркало и такая думаю, да, вот надо вот это вот, а когда все хорошо, смотрю, и вот идеально. Ну, еще у меня выпускной скоро будет, поэтому надо...
5: Ну, когда мы смотрим на себя в зеркало, вот ты говоришь, я смотрю на себя в зеркало, и вот либо нравлюсь, либо не нравлюсь, это же формируется тоже от того, как люди на тебя смотрят. Ты, то есть, понимаешь, что как бы вот сейчас вот это вот модно, значит, вот такая я себе сейчас буду нравиться. А вот так сейчас это не модно, я вот себе поэтому сейчас вот так не нравлюсь. Поэтому это тоже, мне кажется, все равно все зависит от того, как на тебя будут смотреть люди. И поэтому как бы ты стараешься заниматься, чтобы выглядеть так. А для себя больше, чисто чтобы физически хорошо хорошо себя чувствовать, свое здоровье, чтобы было подкачано.
4: Если честно, я попала в такую ситуацию, что я не для себя это даже делаю. Ну, и у меня со спортом не ладится, а у меня сила воли, она не очень. Но худой быть хочется. Угу. И поэтому я иду, наверное, не самым лучшим методом, я просто не ем. У меня даже не то, чтобы какая-то диета там правильная, я просто очень часто не ем. Могу за день там что-нибудь съесть, совсем чуть-чуть. И да, я худею, но мой организм, он тоже...
3: Истощается.
4: Ну да, я сейчас, наверное, может быть, из-за этого хожу по врачам очень много. Вот, короче, желудок, он очень сильно страдает от
3: Наташа,
4: этого.
3: Наташа, а у тебя какой цель? Ну, зачем ты это делаешь? Для чего? Ну, у тебя что-то бы двигало? Ты хотела быть красивой, нравиться парням? Или ты хотела нравиться самой себе?
4: Ну, я вижу красивых людей вокруг себя, и, наверное, мне хочется тоже быть красивой, вот. Ну, может быть, в какой-то степени я это делала из-за парней, пока не поняла, что... За что им это вообще?
5: Конечно, парням не надо, чтобы ты гробила свое здоровье, понимаешь?
4: Мне кажется, им вообще все равно.
5: Им все равно.
4: Они хотят, чтобы ты занималась спортом, допустим, да, чтобы ты была там, ну, такой. А, ну, это же сложно, особенно, и, не знаю, если ты это делаешь не для себя, для них ты это можешь делать бесконечно, бесконечно. И это все, я не знаю.
3: Вот проблема такая, которая нарисовалась у нас тут. Девушки иногда порой, да, может быть, и парни, я не знаю, по крайней мере, знаешь, чаще у девушек, доходят вот в этом своем стремлении похудеть до такого края, что они уже весят, ну, намного меньше, чем надо. И до таких проблем, как вот ты сказала, анорексия, я точно не знаю, булимия и так далее, да. А как найти вообще грань, когда нужно остановиться? И как понять, что вот, вот эта вот золотая середина, больше не надо, и меньше не надо? Где вот эта вот граница?
4: Этой грани, наверное, нет. Тут надо быть очень мудрым человеком. Ну, и любить себя, и уметь принимать себя, ну, такой, какая ты есть.
5: Должны быть рядом люди, которые тебе скажут, что все, хватит, остановись, поставят тебе мозги на место.
4: Не знаю, ты должна худеть в первую очередь для себя, а не для других.
3: Получается, здесь рядом, Наташа говорит, для себя, а Вагнан говорит, должны быть рядом люди. Есть критерии, это рядом люди, им должно нравиться, или критерии я себе должен нравиться.
5: Нет, я к тому, что, например, вот девушка уже худеет, весит там 22 килограмма, куда? Как бы должны люди, которые были быть
4: она
5: рядом, которые скажут, тебе уже, ты уже весишь 45, остановись, хватит. А если ей никто об этом не скажет и не вдолбит в голову, она таки будет худеть, это уже болезнь.
4: Если она уже только весит, ей очень сложно остановиться.
5: Почему сложно остановиться? Вот ты говоришь, например, ты мало ешь.
4: Ну, у меня такая ситуация, если я вот, допустим, вешу 45, я поем, я уже 48 вешу. Вот так у меня организм делает.
5: Хорошо?
4: Я хочу опять 45 весить.
5: Ты сказала, что ты не ради себя это делаешь. Ради кого ты это делаешь тогда?
4: Потому что я зависима от общества, от мнения других.
3: Очень часто мы зависим от того, что нам говорят со стороны. Очень часто. Очень часто мы зависим от того, что мы видим по телевизору, кого мы видим, на кого мы хотим равняться. Знаете, я сейчас читаю книгу «Письма Баламута». Написал ее писатель Клайв Льюис. Интересно, там дядя бес пишет своему племяннику, тоже бесу, у которого есть подопечный. Так как у каждого из нас есть как бы ангел-хранитель, также за каждым из нас закреплен якобы бес, ну вот в этой книге так представлено, да, который старается нас к черному пути привести, так скажем, увести от Бога и так далее. Так вот, он ему пишет такие наставления о своем подопечном, такие мысли. Он говорит, наш отец, подразумевая дьявола, да, то есть наш отец желает сделать для них то-то и то-то. И вот он как раз говорит там о женской фигуре, о женщинах, ну, это было где-то 19 век или 20, я не помню точно. Так вот он говорит, что мы специально стараемся их одеть в стиснутую одежду, чтобы они хотели, желали себя как-то стиснуть, чтобы их фигура приобретала такой вид, который будет всем нравиться, несмотря на их возраст, который, в принципе, не располагает к такой стройной фигуре уже в каком-то возрасте, там, например, к 40, к 30, 40, а и то и к 50 лет, мы все равно их стараемся делать все, чтобы они считали

0: одежде, в обтянутой, в такой одежде, которая подчеркивает фигуру. Фигуру, если это подчеркивает, она, конечно, должна быть красивая, стройная, идеальная. Вот. Не подвержены ли мы сегодня этому?
1: Все подвержены.
0: Потому плохо ли это вообще?
1: Это ужасно. Если, допустим, взять, ну, несколько веков назад, да, ну, посмотреть картины, ну, были, ну, как бы...
0: В моде?
1: Не то чтобы в моде, а просто люди, они были, ну, нормально считалось быть такой, да, ты, а тут...
2: А может быть, мы копнем еще глубже, скажем, а может, в том веке говорили, а вот в 13 веке все были худые, и вот тогда это считалось модно. Вот просто не были вот такими, как они есть, красивыми, вот хорошими. В каждом веке можно так и говорить.
3: Мне кажется, что вот та грань, которую мы тогда говорили, она очень связана именно с этим. То есть сейчас пропагандируется вот эта худая фигура. Почему по телевизору берется именно она? Чтобы вы покупали что-нибудь, и абонементы и так далее. Там показывается, что люди, они там счастливые. Они худые, и они счастливые. И вот сейчас, когда человек хочет похудеть, и вот эта грань ненормального, это когда он хочет похудеть, чтобы его любили за его внешность. А не за то, что не просто, чтобы привести себя в порядок, чтобы проверить свою силу воли, сделать более сильный свой характер, а именно для того, чтобы меня полюбили за мою внешность. А полюбить за внешность, мне кажется, ну, невозможно. Именно полюбить именно можно за характер. Да, вот она там похудела, значит, у нее сила воли большая, и это ее черта характера, это определяет ее как человека.
0: Хочу вот здесь добавить, Настя, спасибо большое, к тому, как парни смотрят на девушек и насколько эти взгляды могут быть разными. Не все девушки дали в гоне, все именно худые и стройные нравятся парням. Я это по себе знаю. Недавно в интернете, ну и как недавно, в интернете видел такую картинку, реально провели исследование, не помню в какой стране, но там вот стояла такая стройная девушка-модель, как Барби, и стояла рядом девушка немножко низкая, то есть более немножко пухленькая, то есть формы немножко побольше, она не стройная, она низкая, и проверили, сколько мужчин, какой процент мужчин нравится такие девушки, такие. Так вот, интересно, что проценты были 30 где-то на 70. Что 70% мужчин больше нравятся не вот такие стройные, высокие, как Барби, а именно вот такие более низкие, более формистые, так скажем, как это сказать, да, девушки. И это действительно так. И я действительно знаю по себе, что мне никогда не нравились девушки, которые супер худые, стройные, высокие.
2: Просто сейчас, ну так получилось уж, что девушки, когда там, не знаю, худеют, становятся там, не знаю, вот как вот эти Барби, да, которая тоненькая такая, они начинают себя строить, не знаю кого, это просто столько роликов всяких.
3: Они более самоуверенными становятся просто.
2: Да, но это просто приводит к тому, что они в обществе выглядят так глупо, что просто... Все.
1: Поэтому в этом.
2: Поэтому как бы люди, ну, понимают, что вот обычные как бы девушки, они как бы, ну, они обычные, добрые, хорошие, но можно сочетать и хороший вариант внешности, и хороший вариант внутренней души.
3: Мне кажется, это просто все связано вместе.
2: Ну, не всегда. Человек может быть, девушка может добиваться там вершин, она может быть внутри прям, не знаю, ну как вот там сила воли, все, но она может быть, не знаю, такой злой какой-то, я не знаю, что вообще просто мужики рядом с ней находиться не смогут.
3: А это вы тут при чем?
2: Ну так, а девушки ради кого стараются?
1: Что неважно, какого ты веса, сколько ты весишь и как ты выглядишь, главное, чтобы ты была хорошая в душе, главное, чтобы ты был, ну, чтобы ты была человеком. Чтобы, ну, неважно, толстая, не толстая, да, Богдан?
2: Понимаешь?
0: Да, я хочу на своем примере. Часто, я думаю, что вот, ребята, вы еще сидите все не женатые, не замужние. Я уже в браке, буквально недавно, полтора года. И я на себе понимаю, насколько иногда может расслаблять жизнь, когда ты, ну, действительно, хочешь, не хочешь, ты хочешь понравиться парню, девушке, с которым ты строишь отношения, ты хочешь для него выглядеть хорошо, ну, и, в принципе, для себя. И я считаю, что это неплохо, как бы, ты хочешь, но когда ты уже в браке, когда, как бы, цель достигнута, как бы, человек рядом с тобой вместе, он тебя любит, ты его любишь, И начинаешь немножко расслабляться, ну, в суете жизни, там, может быть, спортом не всегда приходится заниматься, хотя занимаешься, ну, немножко начала набирать. Хотя до свадьбы я действительно поставил себе цель, вот тогда единственный раз в жизни я весил 90 килограмм, это меня очень

0: просто удивило, ну, как бы шокировало, потому что у меня была травма, я не мог заниматься спортом, и я вел более-менее такой сидячий образ жизни, я учился, и я действительно стал поправляться. Так я себе сказал: нет, Сережа, ты должен похудеть. Я себе поставил цель. Конечно, это было в первую очередь, ну, с целью больше именно для своей будущей супруги, чтобы я выглядел красиво, стройно. Не важно, что я не девушка, да, что я мужчина, но все равно я же не должен ходить с таким пузом, вот, чтобы как бы был стройным. Так вот, я похудел реально где-то до 80 килограмм, вот, но через какое-то время я опять стал набирать. Я понимаю, что сейчас моя жена меня любит, но я понимаю, что я сам себе не нравлюсь. И если я сам себе не нравлюсь, конечно, это же моя жена замечает, и люди вокруг, и надо все-таки держать тонус. И это меня стимулирует к тому, что заниматься, иногда себя ограничивать, конечно, не всегда, тут никогда это не будет исключений. Вот. Но это меня стимулирует к тому, чтобы расти, идти вперед.
1: Ты сказал очень важную вещь, то есть если для тебя человек дорог, ты готов ради него меняться, так?
0: Да, и вот очень важно не то, что ты делаешь это для него просто, чтобы понравиться, а ты делаешь это и для себя, и для него, потому что ты любишь и себя, и его, и людей, которые вокруг, ты хочешь быть приятным для них.
2: Но ты также должен понимать, что если ты дорог человеку, и ты должен быть уверен в том, что он тебя, ну, не вышвырнет из дома, если ты вот, ну, наберешь много килограмм.
1: Нет, кто собирается так
2: не делать? Бросит тебя, не перестанет от этого тебя любить, если, ну, наберешь, ты, может, тебе пойдет что-то не так, гормональный сбой, все бывает. Детей будешь рожать, когда тебе там худеть? Ты целыми днями сидишь с ребенком, пытаешься что-то сделать, а он такой...
1: Нет, это тряпка. Муж должен помогать жене. Если он хочет, чтобы его жена была стройная, если уж на то пошло, если у нее есть это желание, он ей поможет.
2: А если нет,
1: да,
2: у этого желания? Ну, у нее сейчас нет возможности и желания худеть лет 5 еще.
1: Почему? Если нет желания, значит, ей просто наплевать, чего хочет ее муж. Просто вот наплевать и все.
2: А мужу наплевать, чего хочет его жена, получается.
1: А что она хочет?
2: Ну, она хочет, допустим...
1: Хочет быть жирной специально или что?
3: Мне кажется, в этот момент ей скорее наплевать именно на саму себя. И она начинает вкладываться в других людей в то же время. И в мужа, и в детей. И именно поэтому она как-то немножко сбивает на себя.
0: И все-таки, мне кажется, здесь надо найти такую золотую середину, что человек не должен это делать ради других, в первую очередь ради себя. Если ты не будешь научишься любить себя, ты не сможешь любить других. Вот. Я думаю, в любом случае, любой девушке, даже замужней и уже с ребенком, ей хочется выглядеть красиво. Не может быть такого. Просто тут такой, как понял, диалог создался.
1: Просто очень интересно.
0: Это отдельная уже тема, я думаю, что мы должны уже заканчивать. Делая выводы. Что хочется сказать? Конечно, в Библии говорится о том, что украшение человеком не должно быть какие-то внешние украшения, или наша одежда, или плетение волос и так далее. Украшение, конечно, в первую очередь наш характер. Но в здоровом теле здоровый дух. И в Библии также апостол Павел очень часто пишет, чтобы мы, наше тело, могли часто порабощать. То есть не всегда есть то, что нам хочется, когда это вредно. Мы должны себя держать в строгости, чтобы достигать каких-то определенных целей в нашей жизни, потому что наше здоровье влияет и на внутреннее наше состояние очень часто. Поэтому всем вам желаю, ребят, найти вот эту золотую середину, любить себя и близких, которые рядом с вами. Это была программа «Пит-стоп». Мы сегодня говорили о похудении. Дорогие друзья, если вы также боретесь, может быть, со своим весом, с этим желанием похудеть, мы вам желаем найти эту золотую середину, желаем, чтобы вы всегда в этом руководствовались волей Божией для вашей жизни. Пишите нам, если у вас какие-то есть проблемы, мы вас постараемся поддержать, молиться за вас. Мы вас любим. Пусть вас Бог в этом благословит. Пока.
2: Пока.
1: Пока.

0: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Это тема моей проповеди. Я не хочу ходить в церковь. И я начну с одного письма, которое написала одна верующая. Давайте послушаем. Лет 15 назад я была верующей. Ходила в церковь каждое воскресенье на служение. Читала Библию. Также круг друзей, знакомых был из одних верующих. Потом, через 5 лет, вылезла наследственная болячка. Начались проблемы со здоровьем, больницы, врачи. Из-за этого не стала ходить по воскресеньям на служение. Не было сил. Из всех о моей проблеме знали на тот момент верующая подруга, ее муж. Ну, потом загремел в больницу, закрылась в себе и вообще перестал общаться со всеми. С подругой поддерживал отношения немного. У нее попыток сблизиться со мной тоже не особо наблюдалось. Она также посещала церковь, но за время моего пребывания в больнице даже фруктов не передала. Я как-то позвонила из больницы и сказала, что лежу там. Естественно, после всего за меня в церкви никто не молился, никто не интересовался мной, ведь я пропала. После выписки подруга удивилась, что я лежала, оказывается, в больнице. Я потом ходила к ней в гости, носила детям подарки, но общение было уже не то. После всего я попыталась ходить в церковь, но все тщетно. У меня пропал интерес, все будто умерло. У меня не было сил найти смысл посещения церкви и общения с верующими. Я также верю в Бога, молюсь, читаю Писание, нечасто, причащаясь, зная, что настоящий верующий должен посещать храм не реже раза в месяц, а то и чаще, но ноги не ведут, хоть убей. Понять не могу, что со мной и когда это пройдет. Выходит, я была неверующей тогда, раз отошла, раз проблемы меня сломили. Очень откровенное письмо, которое как раз говорит о той проблеме, которую, к сожалению, люди верующие на самом деле испытывают. Итак, я не хочу церковь. Давайте мы попробуем с вами разобраться в проблемах, которые могут быть разобраться в проблемах, которые могут прийти вот именно к такому желанию, что я не хочу ходить в церковь. Дело в том, что вообще верующие люди – очень интересный народ. Интересный он в том, что они часто скрывают свои истинные проблемы, какие у них есть. Ну, просто, например, часто верующие люди называют себя праведными, святыми, верными. Правда ведь? Какие могут быть у них духовные проблемы? Там никаких духовных проблем не может быть. Они кто? Они святые, богоугодные, благочестивые, праведные и тому подобное. Давайте мы просто попробуем, откроем первое послание к Коринфянам с вами, первую главу, и прочитаем, как апостол Павел называет верующих людей в самом начале письма. Первое послание к Коринфянам, первая глава, стих 1. «Павел, волей Божией, призванный апостол Иисуса Христа и Сосфен брат». И дальше, второй стих. «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте, у них и у нас». Кем называет апостол Павел верующих людей в городе Коринф? Он говорит, что они освященные, призванные святые. Да? Давайте теперь полистаем и посмотрим, что мы видим вообще про Коринфскую церковь, что мы узнаем про нее. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какое не слышали даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы взят был из среды вас, сделавший такое дело». Вот, пожалуйста, когда апостол Павел обращается к Коринфской церкви, как он ее называет? святыми, освященными во Христе Иисусе, призванными и так далее. Но затем он показывает о том, что есть кое-какие проблемы в этой церкви, несмотря на то, что они святые. Есть переживания, что-то Павла беспокоит. Я говорю это к тому, что когда верующие люди говорят о том, что у нас нет никаких проблем или у нас не должно быть никаких проблем, это неправильно. Это неправильный подход. Это попытка уйти как раз от проблемы. Закрыть глаза на то, что происходит, да, и спокойненько отгородиться и думать, что у меня все хорошо. На самом деле, вот это все самое худшее. Все только плохо, если я уже пытаюсь убежать от проблемы, скрыться от нее. Поэтому в этих проповедях я и пытаюсь разобраться как раз откровенно, говорить о том, что на самом деле есть, и что многие верующие люди молчат, но не говорят об этом, а они это переживают. Они переживают о том, что они не хотят молиться, переживают о том, что не читают Божье Слово, переживают о том, что не хотят ходить в церковь. И вместо того, чтобы закрывать эту проблему и вообще не говорить о ней, нужно о ней как раз говорить. И это наше с вами главное, что мы сегодня стараемся делать. Мы пытаемся взглянуть вглубь самих себя, посмотреть глубоко в нашу душу и сердце. Это же то, чего тоже Священное Писание призывает, правда или нет? Испытывайте самих себя, говорит Слово Божие, так ведь? Верили вы, самих себя исследуйте. То есть нам необходимо погружаться в самих себя, вникать, что с нами происходит, и пытаться найти этому объяснение, по крайней мере, найти причину. И вы знаете, здесь мы должны разделить. Есть причина, действительно, которая происходит по нашей вине. Да, безусловно. Как я уже говорил, например, я не хочу ходить в церковь, потому что я пребываю в каком-то грехе. Да. И, конечно, я не пойду в собрание святых, ну, в хорошем смысле уже, да, потому что мне становится чуждо. Может быть, я испытываю чувство вины, мне плохо от этого, и мне трудно прийти к людям святым и посмотреть им в глаза, потому что они начнут спрашивать, как у тебя дела, как у тебя там твоя духовная жизнь и так далее. Мне трудно, поэтому я могу не ходить и не желать этого. Да, есть, безусловно, разочарование, но мы должны понимать, ну, разочарование в Боге. Безусловно, это тоже одна из причин, почему я не хочу ходить в церковь. Но есть моменты и есть причины, который не зависит от нас вообще. Послушайте, есть причина моего нежелания ходить в церковь, вовсе не зависящая от меня. Есть какие-то внешние факторы, процессы, которые происходят во всем мире, и они влияют на мое сознание и меняют меня незаметно даже для самого меня. И вот эти процессы нужно сейчас обозначить, что это такое, о чем я говорю. Итак, мы смотрим на глобальные процессы в обществе, которые происходят, но они косвенно влияют на мое нежелание ходить в церковь. Давайте мы посмотрим, что это за процесс. Это причина секуляризации сознания. Я не знаю, слышали вы такое слово «секулярный». Вот, мы попробуем перевести, если говорить о происхождении этого слова. Да, латинское слово «секулярис» – «мирской, светский». Поначалу это слово обозначало передачу монастырских земель государству. То есть просто процесс передачи, когда государство все больше получало абсолютную власть, а религия утрачивала свое влияние, то земли, которые принадлежали церкви и считались церковными, то есть религиозными, да, то есть духовными, другими словами, да, теперь они переходили к государству, то есть светскому государству. И вот этот процесс передачи земель назывался секуляризацией. Но затем и социологи, исследователи, которые занимаются вопросами религии, стали замечать над тем, что на самом деле секуляризация – это не только передача монастырских земель в собственность государства, а это еще определенный процесс, который происходит в сознании человека. То есть что-то меняется в обществе, в определенных процессах общества. И люди постепенно начинают отходить от религии, от веры в Бога, от осознания своей жизни с Богом. То есть есть религиозное мышление, есть секулярное мышление. И что происходит? Например, известный, ну, русско-американский социолог Сорокин, он приводит интересное такое исследование картин. Ну, он занимался исследованием картин, искусства, да, как в разные эпохи какие картины на какие темы писали. Например, в X веке религиозных картин было 82%, светских – 18%. В XVII веке религиозных – 51%, светских – 49%. В XX веке ситуация значительно изменилась. Религиозных картин стало 4%, светских – 96%. Это просто один из примеров того, как стала происходить в обществе трансформация мышления. Оно стало меняться. То есть происходит секуляризация общества. И если когда-то страны были очень религиозны, то теперь мы видим, что эти страны, если даже мы смотрим опросы социологов, то мы видим, что, например, в этих странах люди меньше всего верят в Бога, ходят в церковь, читают Библию, молятся и так далее. То есть происходит такой упадок. И если мы посмотрим с вами на то, есть определенные как бы черты, кто более секулярный, кто нет, я их сейчас перечислю, то вы можете сразу по этому небольшому тесту или характеристикам отождествить себя, где вы больше всего находитесь или нет. Например, женщина в 21 веке будет больше религиозна, чем мужчина. То есть мужчина более секулярен. Если вы молодой человек, то вы будете более секуляризованным, чем пожилой человек. То есть пожилые люди более религиозны. Если вы житель большого города, миллионника, то 100% вы переживаете процесс секуляризации, нежели вы житель села или деревни, маленькой, да, глубинки. Если вы получили одно или два высших образования, то вы более будете светским человеком, нежели если вы не получили никакого образования, ну, у вас там несколько классов, или там закончили только среднюю школу и все. Ну, пусть, может быть, там будет там техническое и тому подобное, но вы будете более секуляризованным человеком, если у вас несколько будет образований. Если вы родитесь в исламской государстве, то вы будете более религиозным. Но если вы родитесь в государстве где-нибудь в европейском, то вы будете больше секуляризованным человеком. Вы понимаете, о чем я говорю? Есть определенные процессы, которые происходят, и хотим мы того или нет, мы в этом процессе секуляризации все находимся. Постепенно меняется это сознание. Оно становится другим. Другая форма становится религиозности. И, конечно же, здесь верующие люди начинают вспоминать слова «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, тот нет, в том нет любви отче». Помните такие слова? Да. Почему так люди говорят? Ну, потому что услышали слово «секулярный», «мирской», «светский». Все. Все. На самом деле, одну важную вещь скажу. Секулярный человек – это не значит, что он безбожный и недуховный. Слышите меня? Секулярный человек. Да, социологи говорят о том, что есть человек религиозный. Это человек, который отождествляет себя с какой-то религией или с группой религиозной какой-то организации. Да? Он себя отождествляет с ней. А есть люди, которые не отождествляют, не принадлежат какой-либо религии, не отождествляют себя с ней, с какой-либо религиозной организацией. Но они думают о Боге, они ищут Бога, они могут Ему молиться, они могут читать духовную литературу, они могут совершать какие-то духовные практики. И тогда социологи называют этих людей духовными. То есть они не религиозные, потому что они не принадлежат какой-либо конфессии, но они духовные, потому что они интересуются вопросами веры в Бога. Поэтому если я секулярный, это не значит, что я теперь бездуховный. Я приведу один пример. Просто из своей жизни. Ну, такой дальний-дальний, когда мне было 15 лет, это было 90-е годы, я поверил после евангельской программы в Бога. Ну и, конечно, у меня это было как раз лето, с 10-го, ну, с 10 на 11 класс, да, вот промежуток. То есть с 10 я закончил и уже перешел в 11 класс. Но еще началось 1 сентября, и, конечно, у меня стал серьезный вопрос с соблюдением субботы. Мне нужно было прийти к директору и попросить его о том, чтобы он помог мне решить вопрос субботы, потому что я поверил, что нужно соблюдать субботы, и считал, что в субботу учиться грешно. И, соответственно, мне нужно было этот вопрос решить. Я пришел в церковь, попросил пастора, чтобы он мне написал справочку. Но что интересно, пастор со мной не пошел к этому директору договариваться, решать этот вопрос, понимаете? Но в силу того, что я был такой очень довольно-таки активный на тот момент, верующий христианин, то я сказал, что я как бы попытаюсь вопрос решить этот сам. И да, я пришел, решил пойти к директору, и об этом узнал мой классный руководитель. Вот. Мужчина. Знаете, вот я немножечко сейчас о нем расскажу. Я недавно просто вспоминал, почему-то вспомнил его и поразился вообще, насколько это был очень интересный человек. Сейчас я объясню, почему я о нем вспомнил. Он был светским. Он не верил в Бога. В церковь он не ходил, соответственно. Но вы знаете, то, как он подходил ко мне, как он решал со мной все эти вопросы религиозные, как он общался со мной, какие вопросы он задавал, как он этим интересовался, говорил о том, что человек очень уважительно ко мне относится. Хотя на самом деле я на тот момент был очень радикальным товарищем, экземпляром. Понимаете? Очень радикальным. В плане религиозном такой пыл, жар и все там. И так далее. Но насколько он был тактичным, насколько он был уважительным, насколько человек понимал меня и очень аккуратно пытался как-то достучаться до моего сознания, чтобы у меня в голове хоть немножко стал появляться какой-то ум, вот, потому что можно было наделать кучу всяких ошибок. И он действительно как отец. И вы знаете, что интересно? Когда я к нему подошел и сказал, что я хочу пойти к директору решать вопрос насчет субботы, он пошел со мной. Он пошел со мной к директору. И пытался убедить директора, чтобы мне дали возможность в субботу не учиться, а соблюдать субботу. Светский человек, нерелигиозный, не верящий в Бога, пошел со мной и меня защищал. И когда директор все-таки отказал, он встал и меня спрашивает: «Саша, ну что теперь ты будешь делать? Вот что ты будешь делать?» Я говорю: «Я не буду все равно учиться». «Что хотите со мной делать, можете...» Он говорит: «Тебя же со школы же отчислить, а ты же понимаешь это?» «Нет», говорю, «я не могу». Я говорю: «Не могу через себя перешагнуть. Вот я так считаю, что вот в субботу нужно в церковь входить». Вот. И он разные варианты предлагал. То есть было видно, что он не пытается меня отговорить, а он, наоборот, пытается мне помочь решить мою проблему. Понимаете, человек пытается решить мою проблему. И делает это очень деликатно, осторожно, корректно, тактично, уважительно. К парню, у которого там в башке какая-то там вера непонятная, что у него в голову стрельнуло и тому подобное. И насколько потом он очень часто со мной общался, он интересовался, как у вас дела в церкви идут, во что вы верите. И он искренне интересовался. И я даже знаю, почему меня в субботу не трогали. Хотя, конечно, я это все списываю насчет Бога, Божьей благодати, и Бог все так устроил, безусловно, это Он устроил. Он просто выбрал этого светского человека, чтобы этот светский человек был моим духовным наставником тогда. Потому что пастор, ему до меня не было дела. А вот Богу было до меня дело. И вот этот вот человек оказался ангелом Божьим, которого Господь использовал, чтобы меня направлять и корректировать. И он искренне интересовался моей верой, что в нашей церкви происходит, во что мы верим. Спрашивал различные вопросы такие, ну, пусть они были, конечно, неудобные и каверзные, да, но это был очень такой... Мне нравилось с ним общаться, был очень такой живой, довольно-таки интерес. И он даже мне говорил: «Давай ты проведешь со своими, ну, класс специально тебе дам, чтобы ты рассказал о Библии, о Боге своим одноклассникам». Я помню, я рассказывал им про Библию, он сам задавал вопросы, ребята задавали вопросы. Так несколько раз у нас таких было уроков. То есть, понимаете, интересный человек светский. Я к чему это все рассказываю? Даже потом, когда я уже стал пастором, ну вот там определенное время прошел и появлялся в Нижнем Новгороде, я заходил в школу, и мы с ним общались. Вот человек светский, братья и сестры. Вот на примере моего преподавателя светский человек. Но я его хочу сказать, что он был очень духовным. И он даже по вот, взглядам, пониманию был гораздо ближе к Богу, чем какой-нибудь религиозный человек того времени, который впал в какие-то крайности, был фанатиком и радикалом. И он был гораздо ближе к Богу, понимаете? Поэтому если секулярно, это не значит, что ты мирской, и ты отступил от Бога, и Богом не интересуешься. Просто происходит определенная трансформация классической религии с определенными правилами, обрядами, традициями. Она уходит в прошлое для этого человека. Человек ищет другие пути, он хочет познавать Бога по-другому, быть независимым от чего-то такого, что над ним давлеет. Он хочет ощущать такого больше свободы, какого-то, может быть, индивидуализма и так далее. Но это одна из причин, которая в религиозном сознании нашем тоже может произойти. Мы, верующие люди, можем тоже переживать процесс секуляризации. Вы знали об этом? Вы его тоже переживаете. Постепенно происходит смена какого-то сознания, какой-то парадигмы, и вот в определенный момент может начаться процесс, когда мы чувствуем вот эту пустоту и ощущение, что вот эта вот церковь, она не вдохновляет и не мешает. Мешает, может быть, мне как-то себя реализовать, реализовать мои духовные потребности. Но это об этом чуть попозже. Вторая причина. Я о ней косвенно говорил, но она очень важна. Выгорание. У меня была проповедь, которая называлась «Источники моего вдохновения». Помните, да, если вы были тогда и ее слушали, если нет, вы ее можете на YouTube-канале посмотреть «Церковь Нижняя» или «Христианский культурный центр». Там я говорил немножечко о выгорании, но сейчас расскажу коротко о четырех этапах выгорания, которые предложил немецкий ученый Матиас Буриш. И вот послушайте, это очень интересно. Сейчас вы поймете, к чему вдруг причина выгорания становится причиной, почему я не хочу ходить в церковь. Вначале, чрезмерное требование по отношению к себе. Знакомо? У верующих есть это? Братья и сестры, есть такое? Чрезмерное требование по отношению к себе. То есть человек слишком много требует от себя в продолжении длительного времени. То есть определенные «я должен быть духовным», «я должен обязательно креститься Святым Духом», каждый день я об этом говорил, да, «я должен обязательно искренне молиться», неформально, «я должен переживать каждый день присутствие Божие», «ощущать Его близость на себе», «я должен проповедовать Евангелие», «я должен, что там еще делать, служить Господу в церкви обязательно», «я должен возвращать Богу десятину, не одну, так две, не две, так три, а лучше все 90%, да ведь? Бывает же такое, мне вот недавно об этом рассказывали. Все, я должен все Богу отдать, у меня должно быть абсолютно, да, то есть полное посвящение». Все. Когда вы продолжительно требуете себе вот такое, что происходит дальше? Дальше наступает второй этап выгорания – истощения. Телесная слабость, физическая усталость, повышенное эмоциональное напряжение – так? Третий этап. Смотрите внимательно. Ослабление социальных связей. Уход из отношений, отвержение и отталкивание людей из круга общения. Вы не хотите просто вообще общаться с людьми. Видеть вы их уже не хотите. Потому что произошло выгорание эмоционально. Потому что когда мы общаемся друг с другом, нам нужны эмоции. Вы согласны? Мы все равно должны проявить какое-то к человеку внимание, сочувствие, сострадание, если вдруг человек нам рассказывает о каких-то своих переживаниях в церкви. Да, нужно, да, покивать головой, нужно как-то откликнуться. Но ты начинаешь замечать за собой, что у тебя что? Полный штиль. Ноль. Никаких вообще нет эмоций. Ничего. Да, ты стоишь как мумия, да, смотришь на человека, но ты не с ним, ты не с этим человеком. То, о чем он рассказывает, тебя даже уже от этого тошнит. Тебе не хочется находиться. Вот. И четвертая стадия – синдром отвращения. Человек ничего вообще не радует и ничего не хочет. Все. Не хочет никого видеть, никого слышать. Мне не надо ничего. Все. Я не хочу никуда ходить. И так далее. Вот. Выгорание. Просто это выгорание связано не только с вашей работой, с вашим родом деятельности. Выгорание стало еще и связано с другой работой, которую вы себе устроили. Это религия, под названием религия. Она перестала быть вашей христианской жизнью, частью вас внутри. Это правило, которое вам стало насаждаться извне. Вас принуждали, заставляли служить Богу, заставляли жертвовать, заставляли проповедовать, заставляли молиться усиленно. Так, ну-ка быстро все встаем в 5 утра, приходим на собрание в церкви, мы должны получить силу Святого Духа, нам нужно обязательно возродиться. И сколько 5 утра, вы, верующие, скажите мне, вы собирались, сколько 5 утра вас хватало? На какое время? 2 недели, 3, и дальше что? Пфф. Где пробуждение? Где сошествие Святого Духа? Нету его. Потому что мы начинаем делать, выжимать из себя веру. Мы начинаем из себя выжимать религию, которой в нас нету. Потому что возрождение, пробуждение – это исключительно деяние Бога, и который сам знает, когда коснуться меня и действительно возродить. Но поскольку религия очень часто становится процессом, связанным именно со мной, а не с Богом, я начинаю сам Богу диктовать определенные правила и условия, при которых я возрожусь, крещусь Духом Святым и наполнюсь. Бог лучше знает мое сердце, прекрасно понимает, что я еще не готов даже к тому, что есть определенные процессы какие-то, которые еще пока не случились, не произошли. И не произойдет этого. И не нужно иногда идеализировать эту христианскую жизнь, которую мы, кстати, с вами ее как раз идеализируем. Мы очень часто любим читать апостолов, так ведь? Которые там ходили и проповедовали. Ох, как они ходили! Ох, как они проповедовали! И тогда и подобное. И мы пытаемся их копировать и им подражать. Вместо того, чтобы понять мир, в котором мы живем, уловить, почувствовать этот мир, понять его нужду, этого общества, и ответить на эту нужду тем, чем мы можем ему послужить. Итак, выгорание. Вот она, страшная проблема и причина, почему я не хочу ходить в церковь. И, наконец, знаете, что может быть? А теперь причина моего выгорания может быть сама церковь. Да, да, да. Она может стать причиной, почему я в нее не хочу ходить. И дело не только во мне. Очень часто говорят: брат, это у тебя проблема духовная с Богом. Ты давай молись, ты давай читай Библию. Не-не-не. Я перестал читать Библию и молиться, потому что церковь меня сделала таким. Нет, она не хотела. Она не думала об этом. Это, не подумайте, что это целенаправленное действие, что кто-то здесь плетет против меня и моей духовной жизни заговор. Нет, вовсе нет. Просто церковь не хочет меняться. А я, как духовный человек, я вырос ее. Духовно я ее перерос. Церковь не меняется, она не хочет приспособиться, поменять какие-то, даже какие-то мировоззренческие вещи она не хочет поменять. Она вот как проповедовала 30 лет назад, так и говорит все одно и то же. Она не углубляется, она не переосмысливает свои какие-то основы христианского вероучения. Она не исследует само это вероучение. Все идет вот просто чисто по какой-то такой традиции, по накату. Мы должны быть верны Богу. Вот нас как пастор научил там 30 лет назад. Мы должны Господу быть верны. Он так сказал. Мы должны следовать этому пути, ничего не менять. Друзья, сама церковь может стать причиной, почему я в нее не хочу ходить. Потому что она погрязла не только в формализме. Это помните, да, я говорил об этой проблеме? Она погрязла в традиционализме. Есть еще одно очень нехорошее слово, и это тоже киллер и убийца веры – традиционализм. Есть традиции. Если традиции помогают мне сохранить живую веру, это хорошая традиция. Если традиция обновляет мою духовную жизнь, помогает мне действительно следовать за Христом, это нормально. Поэтому в самой традиции нет ничего плохого, если она соответствует своей функции и своему назначению. Но если традиция потеряла Христа, если там действительно Его уже нету, но мы продолжаем неукоснительно этому следовать и всеми силами это соблюдаем, так должно быть. Этого хочет Бог. А Бог этого не хочет, потому что это установил кто-то, какой-нибудь духовный лидер, который это установил в определенный момент времени. Но люди этому неукоснительно следуют, и они не хотят ничего менять. Всегда противятся чему-то, какому-то новому изменению. Это традиционализм. Это страшная, опасная штука. И вот когда церковь становится такой, поверьте, я не захочу в нее ходить. Потому что я ищу какого-то обновления своей духовной жизни. А прихожу сюда, и я не получаю этого обновления. Я прихожу сюда, и меня здесь начинает строить, затягивают меня в тиски каких-то определенных правил и каких-то положений, которые придуманы людьми. Они даже Богом не придуманы. Они неправильно истолкованы даже в текстах Священного Писания. Вот в чем проблема. Традиционализм даже, кстати, касается и каких-то определенных толкований Библии. Когда вдруг ты начинаешь исследовать Священное Писание достаточно глубоко и видишь, что на самом деле этот текст церковь понимала в течение там 30-50 лет неправильный, ты говоришь о том, что вот как в оригинальном тексте звучит мысль апостола или Иисуса Христа и так далее. И вовсе он говорил не об этом, а о другом. Что? Все. И люди не хотят. Вы знаете, даже богословы иногда пишут книги по 800 страниц, доказывая, обосновывая вот эту свою традицию, защищая ее всеми силами, боясь и держась того, что они вдруг должны признать, да, мы верили не так. Почему? Почему мы боимся этого? Потому что люди видят, что они всю жизнь положили на это, а теперь им вдруг нужно сказать... Мы ошибались, мы не так истолковывали текст. О нет, лучше что делать? Я лягу косьми, но я буду, умру, как в ледниковом периоде, там один персонаж есть, он говорит, я родился в этой норе и умру. Вот это традиционализм, понимаете? Когда я ничего не хочу менять. И именно это становится причиной, почему я перестаю ходить в церковь. Потому что я не хочу ходить в эту церковь. Понимаете? Она не вдохновляет меня. Да, сама церковь, она меня перестала вдохновлять. Вот сообщество верующих людей перестали меня вдохновлять. И это важный момент, братья и сестры. Это серьезная проблема. Да, безусловно, есть мои грехи, есть разочарование. Безусловно, есть охлаждение веры. Например, апостол Павел, когда обращается, пишет к Тимофею, во втором к Тимофею в 4 главе. Посмотрите, что он пишет. Он пишет здесь: «Ибо Димас, или Димас, я не знаю точно, как правильно ударение, оставил меня, возлюбив нынешний век». Видите? А мы видим в послании к Колоссянам, в других местах, Павел часто к Филимону передает привет от Димаса. Дважды. То есть это человек, который работал с апостолом Павлом, трудился вместе с ним, рука об руку, да? Но в определенный момент он возлюбил нынешний век. Что с ним произошло? Почему? Мы не знаем. Да, есть мои духовные проблемы, безусловно. Безусловно, есть что-то и во мне. Но, братья и сестры, есть и в церкви. Поверьте, есть такие общины, в которых я побывал. Они боятся новых людей. Когда к ним приходит новый человек, они начинают переживать и мучиться. И смотреть на него так, знаете, злобно. Чего он здесь пришел? Чего ему здесь надо? Представляете, до чего можно уже дожить, бояться уже нового человека, вместо того, чтобы открыть ему дверь и сказать: «Мы рады тебе! Как здорово, что ты пришел, друг! Мы любим тебя!» Чего ему надо здесь? Чего он сюда пришел? Кто такой вообще? Смотрите, это верующие люди, которые себя считают избранными святыми. Мне кажется, мы превратили церковь, знаете что, в холодильник для святых. Это холодильная камера, куда нужно, чтобы заморозился здесь как следует, да, на недельку. Потом опять пришел и опять заморозился, чтобы не согрешить. Друзья мои, церковь – это место, где мы ищем Бога, где мы приходим совершенно разными. Да, мы приходим со своими грехами, со своими слабостями, со своими проблемами и трудностями, но это место, где должно быть атмосфера доверия и открытости. Атмосфера честности и принятия, где мы рады, несмотря на то, что человек, да, он упал, да, он споткнулся. Да, церковь – это больница, где мы исцеляемся. И здесь могут действительно быть грешники. Да, здесь могут быть люди слабые, недуховные, непосвященные и тому подобное. Но здесь это место, где мы должны переживать это Божье присутствие и это обновление. Чувствовать силу Божью. Чувствовать Евангелие, которое действительно в нашей жизни работает, чтобы церковь не становилась таким местом. Я в заключение расскажу одну притчу. Она очень тяжелая, она трудная, но она правдивая. Но я хотел бы, чтобы мы о ней подумали, об этом. И потом мы с вами сделаем небольшой такой духовный вывод. Когда человек был еще ребенком, бабушка всегда ему говорила: «Внучок, вот вырастешь ты большой, станет тебе на душе плохо, ты иди в храм, тебе всегда там легче будет». Ну вот вырос человек, и стало ему действительно жить как-то не совсем хорошо, невыносимо стало. И вспомнил он совет своей бабушки и пошел в храм. И тут к нему подходит кто-то и говорит: «Не так руку держишь». Вторая подбегает: «Ты не там стоишь». Третий ворчит: «Не так одет». Сзади одергивают и говорят: «Неправильно крестишься». Тут подошла одна женщина и говорит ему: «Вы бы вышли бы из храма вообще лучше. Купили бы себе книжечку о том, как себя здесь вести надо, а потом бы приходили». Вот вышел человек из храма, сел на скамейку и горько заплакал. И вдруг слышит он голос: «Что ты, дитят, плачешь?» Поднял человек свои глаза и видит Христа. Христос стоит рядом с ним. И он ему говорит: «Господи, меня в храм не пускают». Обнял его Иисус и говорит: «Не плачь, они меня тоже давно не пускают». Вот, это примерно об этом. Почему я не хочу ходить в церковь? Потому что проблема, братья и сестры, в самой церкви. И вот здесь очень важный момент, который нам нужен, чтобы он наступил. Если мы, как церковь, как сообщество, не захотим измениться, слышите? Если мы не захотим, как сообщество, измениться, мы не будем Божьим народом и Божьим церковью. Забудьте об этом. И не утешайте себя мыслями о том, что вы там заповеди соблюдаете, и что вы церковь остатка и тому подобное. Здесь вам может быть вообще быть Христа не быть. Понимаете? Потому что все это делается формально. Вот в чем проблема. И нужна действительно Божья сила самой церкви, чтобы она ее обновила. Чтобы она перестроилась, мировоззрение перестроилось, поменялось отношение к людям и к тому, что вообще здесь происходит и как вообще происходит. И апостол Павел в послании к Ефесянам очень интересную молитву произносит. Мне бы хотелось, чтобы мы этой молитвой с вами сейчас помолились. Господь Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дай нам духа премудрости и откровения к познанию Тебя. И просвети очи сердца нашего, дабы мы познали, в чем состоит надежда призвания Твоего и какое богатство славного наследия Твоего для святых. И как безмерно величие могущества Твоего в нас, верующих, по действию державной силы Твоей, которую Ты воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая – директор телекомпании «Три ангела» Юлия Уткина.
1: Что значит крещение Господне? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, собрались сегодня, чтобы поговорить об очень важной теме, которая освещается в Священном Писании. Для чего верующие люди принимают крещение? Что означает для нас, для всего человечества, для всего рода людского крещение Господне? Коль тебе слово, как всегда, ты у нас специалист по Библии.
2: Ну, крещение люди совершают, наверное, по главной причине. Это потому, что Иисус Христос совершил однажды крещение сам в Иордане, принял, да, погрузившись в воду. Иоанн Креститель ему при этом помогал.
1: Это было в реке Иордан.
2: Да, это было в реке.
1: В Палестине.
2: И таким образом Христос дал всем нам, верующим христианам, пример, что и мы должны поступать так же, как и Он.
1: А вот, Коль, я не знаю, насколько ты исследовала этот вопрос или нет, а до Христа в иудейском мире было крещение?
2: Ну, там были омовения, да, которые можно было называть крещениями, наверное, потому что крещение – это погружение, по-гречески звучит баптиза, по-еврейски я не знаю как, а вот в греческом, да, были частые омовения у иудеев.
1: Ритуальные.
2: Да.
1: То есть, которые носили характер именно религиозный.

0: Зрение просто Христос вот еще раз придал этому, ну, какую-то вот форму.
1: Ну, то, что сделал Христос, это, конечно, ну, необычное было омовение, как вот делали иудеи. Христос вложил здесь смысл более глубокий, чем это было ранее до него. Этим самым, погрузившись полностью в воду, он произнес как бы такое, ну не произнес, а совершил такое обещание своего рода, что отныне он полностью будет посвящен делу спасения. Вот с этого момента он полностью посвящает свою жизнь делу спасения человека и всего человечества. Этому он посвящает все, вплоть до смерти, смерти крестной. Вот этой цели. И таким образом он как бы вот это обещание вот такое своеобразное он принес и Богу, и, наверное, людям тоже.
2: Вот интересно, в Евангелии от Матфея, да, когда Иисус пришел креститься, да, то Иоанн, вот написано, Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Это интересное такое вот свидетельство Матфея, да, что Иоанн сначала его удерживал. Ну, то есть Иоанн ведь начал призывать людей к крещению, да, покайтесь, докреститься, да, и в это время Иисус приходит к нему. И Иоанн его удерживает.
1: Ну, покаяние, это вот крещение покаяния, Иоанн к этому призывал, и омовение иудейское, они были очень схожи, потому что по омовению иудейским я говорю, что я смываю нечистоту, в том
2: греха,
1: числе и греха, да,
2: да,
1: ритуал такой. И здесь то же самое, омойтесь, очиститесь, и вот, сколько мы раз читаем об этом в Ветхом Завете, призывы пророков были. И Иоанн призывал к этому. Долгое время пророков не было в Израиле, и тут вдруг раздается призыв людей: пора вам изменяться, пора вам оставлять свои грехи, свои пороки, свой порочный образ жизни.
0: Этот призыв был от Иоанна Крестителя, да?
1: Этот призыв был от Иоанна, который проповедовал в пустыне. Казалось бы, глаз вопиющий в пустыне, но в пустыне, пустынные места, в том в месте, где было много воды. Иоанн подчеркивает, евангелист. И вот туда приходит Христос. Там уже было не пустынное место, там было уже много народу.
0: Ну, может быть, кстати, это вот такое, ну, фигуральное выражение, его тоже можно рассматривать как, ну, как образное. Глаз вопиющего в пустыне, то есть Господь-то он к нам вопиет, он обращается к нам все время, да, а на самом деле вот встречает пустыню.
1: А мы ее отвергаем, этот призыв, да, как бы. Угу. Получается, что, как мы русские говорим, об стенку горох, то есть говоришь, да, и толку мало. Угу. Вот, наверное, в этом смысле этот глаз вопиющий в пустыне. Угу. Пустыне народов, вот где-то есть такой даже образ у пророков.
0: Глаз вопиющего в пустыне народов. Но это был глаз Иоанна Крестителя, который говорил, обращался к народу, говорил: покайтесь, ибо приблизилось царство.
1: Но Христос, он ведь был без греха, ему не нужны были ни крещение покаяния, ни прощение грехов.
2: Ну, наверное, по этой причине Иоанн и удерживал его, да?
1: Да, да, именно по этой. Вот. То есть он считал, что Христос достаточно свят и чист, и ему нет нужды вот этих ритуальных омовений, там какую-то нечистоту смывать себе, он своей святостью и так все как бы поглощает всякую нечистоту и всякий грех.
2: Но это, значит, наверное, как пример нам всем, да?
1: Да.
2: То есть он отвечает, да, исполнить всякую правду. То есть Иисус как наш пример, что он принимал крещение, и мы должны принимать крещение. И он, ну, как бы не отделяет себя от от нас, людей. Да. Да, он, наоборот, пришел для того, чтобы стать одним из нас.
0: То есть Христос сказал, что Иоанну, когда Иоанн, ну, противился, ему говорил, что разве тебе, святому, безгрешному, нужно принимать крещение, покаяние? А Иисус сказал: оставь теперь, ибо так нам надлежит исполнить всякую правду. Да?
2: Да.
0: То есть в этом правда.
1: Точнее, праведность.
2: Mm-hmm.
1: Правда и, ну, всегда переводится почему-то у нас в синодальном «правда», mm-hmm. а на самом деле там лучше переводить «праведность». Потому что этим человек праведности достигает, оставляя свои грехи, И вот таким вот символом как бы омовения, то есть был грязный, стал после воды чистым, вот это символ

0: буквально грехи не смываются, конечно, таким образом.
1: То есть что-то еще, кроме вот просто погружения в воду, за крещением стоит, да?
0: Конечно, конечно. Крещение – это только, во-первых, это и конец, и одновременно и начало. Вот можно так рассматривать крещение.
1: А конец чего и начало чего?
0: А вот конец чего? Давайте текст прочитаем 1 Петра 3, где говорится вот как раз о крещении, в 3 главе.
1: Еще раз, какой это текст?
0: Это первое послание апостола Петра, 3 глава, из 15. Вот, я боюсь, слишком большой отрывок, но как бы смысл будет понятен лучше, если его прочитать весь.
1: Хотя Петра довольно-таки сложно воспринимать, да?
0: Ну, так же, как и Павла.
2: Да, да. У них есть свои особенности.
0: Один говорит про другого, что трудно понимать, а Павла, а Петра мы понимаем, да, как же он так написал. Уж больно, что-то витиевато, больно сложно.
1: Ну, дай нам Господь сейчас Духа Святого разобраться, что же такое.
0: Ну, вот давайте с 15 почитаем. «Господа Бога светите в сердцах ваших». «Будьте всегда готовы всякому, требующему вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что заслоит вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». Ну, вроде бы ничего тут непонятного-то нет, да?
1: Да, все понятно.
0: «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». И вот дальше. «Которым Он, находящимся в темнице духом сойдя, проповедовал некогда непокорным, ожидающим их Божьим долготерпению, в одни Ноя». Здесь нас Петр отправляет во времена потопа, когда был Ной в ковчег построен. И дальше. «Во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». И вот самое главное, 21-22. «Так и нас, ныне, подобные всему образу крещения, то есть потопу,
1: крещение подобно всемирному потопу».
0: Подобно, да, всему образу. И он выше говорит о потопе. «И вот всему образу крещения не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа».
1: Угу. Вот не плотской нечистоты омытия, то да. Есть вот это не купание в реке в гигиенических целях, да?
0: Нет.
1: Но обещание Богу
0: доброй совести. Я должен подойти к крещению с каким-то планом, что ли, или с какой-то целью, или с каким-то состоянием духовным, когда я его совершаю. Потому что здесь говорится про обещание даже. Ну, с обещанием мы немножко попозже поговорим об этом. Доброй совести. То есть человек теперь хочет жить по-другому.
1: По доброй совести.
0: По доброй совести, да. И не желает быть осужденным за жизнь прошлую. Потому что...
1: За жизнь прошлую, которая у него была до крещения.
0: Которая у него была до этого, да, до омовения.
1: Этого момента. То есть, когда он просто жил, но еще вот не понимая, что он греховен, да?
0: Да, но тут получается, что Петр сравнивает вот это омовение наше в крещении сравнивает с всемирным потопом. Вот это что-то такое вот как бы несравнимое. Во время потопа погибли все, кроме 8 душ, как он тут пишет.
1: А почему погибли? Вообще, почему Бог навел потоп на землю?
0: Потоп был вызван состоянием духовным человечества, которое делало одно зло только. И Бог, там написано в книге «Бытие», что зло во всякое время творилось. Ничего доброго. Уже полностью настолько разложилось общество, что оно бы само себя уничтожило, если бы дать ему... Вот еще время, и эти бы 8 душ тоже наверняка бы погибли в этом обществе. И поэтому Бог, Он спасал вот именно тех, кто пожелал спастись. Ведь в ковчег Ноя вошло только 8 человек.
1: Они вошли туда добровольно, по доброй воле?
0: Ну да, конечно, их никто туда не заставлял.
1: А остальные люди, которые жили на земле, они были приглашены войти в ковчег? Они были приглашены покаяться?
0: Конечно, потому что Бог никогда не действует, вот, не дав весть пророкам или как-то еще каким-то образом. То есть Адаму тоже были даны вести перед тем, как... Ну, то есть после того, как дерево было посажено и было предупреждение,
1: дерево познания добра и зла,
0: то не прикасайся, не вкуш,

0: будет плохо, это смерть влечет. То же самое было проповедано во время Ноя, с самим же Ноем. Грядет потоп, Бог мне дал весть, что будет все уничтожено здесь на земле. В результате греха это. И от греха спастись невозможно другому. И поэтому есть средства для того, чтобы вам можно было спастись от потопа. Вера ваша. Если вы поверите, войдете
1: еще
0: в ковчег.
1: Раз. Есть средства для того, чтобы спастись от уничтожения от потопа в данном случае. Но вообще, наверное, от уничтожения. Это вера.
0: Вера, да. И кто поверил, тот вошел в ковчег. И оказалось всего-то 8 их.
1: То есть из всего человечества, я не знаю, вот есть ли какие-то у нас данные исторические, может быть, ну, предположительные, конечно, сколько народу было на Земле в то время?
0: В общем, есть, конечно, кто-то считает, но я не помню, сколько.
2: Ну, это не такое большое количество, потому что, ну, там 1600 лет, да, прошло со времени так, Адама, да, и до этого времени, ну, как бы не очень много. Там же жили люди по 1000 лет.
0: Да, но сколько у них потомков за эту 1000 лет?
2: Ну, во всяком случае, вот тот ковчег, который построил Ной, все могли войти.
1: Он, то есть он был таких размеров?
2: Да, все и живущие вот в то прямо... время могли войти в это.
0: Ну да, если животный мир весь убрался, там каждый вид по две особи, то наверняка еще оставалось место для людей. То есть вполне всем хватило бы места.
1: Ну, да. И, кстати, вот то описание Ноева ковчега, которое имеется в Священном Писании, люди, когда его анализируют, то вот Елена Валентиновна говорит именно на основании этого, да, что все люди тогда имели возможность покаяться и войти в ковчег. И ковчег – это такое плавучее, судно, закрытое, да, со всех сторон судно, которого бы никакие воды не могли потопить. И не могли
2: и не
1: на самом деле.
2: И не потопили.
1: И не потопили. То есть все могли туда войти.
0: Интересно, что когда люди вошли туда, в этот ковчег, то там не было света, там же не было... Это не корабль, там какой-то лайнер, да, там, не круизный. Не было даже окон там. Единственное окно было наверху, и то оно было закрыто. И там был полный мрак. Это как вот Иона в очреве кита вспоминается. Да, это тоже еще одна история библейская.
2: И ведь в течение... 8 дней, да, не было дождя?
0: Да, еще была проверка, а потом пошел ливень. Вот как написано в книге Бытие, разверзлись все источники бездны, и окна небесные отворились. И 40 дней шел вот этот вот дождь. А потом еще и бездны.
1: То есть земные какие-то
0: подземных вод. То есть все вот это, вот вся вода. Но если, однако, поэтому не будем сегодня о ней говорить, откуда взялась только воды. Но вот, тем не менее, весь земной шар был покрыт водой. Угу. Тамошний мир. Ни одна душа не спаслась из этой воды. Ни животное, ни человек. Кроме тех, кто был в ковчеге. Ну вот давайте представим себе вот этот ковчег.
1: Ну и водоплавающих животных, наверное.
0: Ну да. Да, рыб, водоплавающих птиц. Полностью во мрак погруженные люди. Все их, вот, прям, что там творилось с этим ковчегом, это, ну, это что-то, некое подобие смерти вообще-то. Угу. Что, там фактически смерть. Здесь тебе подобие этой смерти.
1: И вообще... То есть за стенами ковчега, за стенами этого судна на самом деле смерть. То есть если вода покрыла... вообще всю поверхность земли, включая все эти горы, которые были к тому времени, то, конечно, все живое погибло. Но внутри тоже подобие смерти.
0: Внутри тоже, да. Считаешь, потому что, да, потоп – это не омовение. Как вот Петр хоть сравнивает эти два, как сказать, два события – крещение в воде и потоп, но это и там смерть, по сути. То есть человек внутри этого ковчега должен быть испытывать что-то подобное, похожее, угу, подобие смерти какой-то в полном мраке. И сам-то он находился в каком состоянии человек. Все гибнет. И я могу тоже. Я вот-вот-вот. Я на краю гибели вообще. И в этом еще в этой тьме. Если уж говорится здесь вот о смытии какой-то плотской нечистоты, то смысл вот омовения... Крещение – это смывает все последствия греха, как во время потопа.
1: То есть вот такой силы должно быть, вот что-то, да, вот омовение, оно должно быть такой силы, как потоп, чтобы смыть последствия греха.
0: То есть подобие смерти что-то.
1: Вот, да, крещение даже подобие смерти. Не просто

0: Потому что, вот опять же, смывались все последствия греха с земли. Там ничего не осталось же. Все было, и все, кто с грехом не расстался, тоже были умершлены, погибли.
1: Угу. То есть только смерть может избавить от греха, так?
0: И в этом было спасение. Вот то, что Петр,
1: в этом было и спасение.
0: Петр пишет тут, некогда проповедовал ожидавшим Божию долготерпение в одни дни во время строения ковчега, в котором 8 душ спаслись от воды. Вообще, правильнее было бы привести спастись посредством воды или водой, что ли.
1: То есть это в языке оригинала такой предлог стоит,
0: как-то,
1: да?
0: Тут, да, он такой оборот здесь. Не от воды, а благодаря воде, может быть, даже.
1: Да.
0: То есть вода являлась как спасительным Божьим средством от развития греха. Вот
1: на
0: так
1: земле.
0: Еще можно рассматривать это событие. Это не гибель, не только гибель людей, это еще и гибель греха и спасение тех 8 душ, которые пожелали от греха избавиться. По сути дела, спасительное средство, вода, явилось тоже, в то же время, одновременно. Вот мы поэтому говорим, что крещение – это как бы одновременно и конец жизни прошлой, и одновременно и начало жизни новой.
1: То есть конец греха?
0: Да, конец греха. Я теперь не ответственен, вернее, несу ответственность за те грехи, которые я совершил. Они прощены благодаря моему покаянию и крещению последующему.
1: Этим я вот такую параллель.
0: Это как бы точку я ставлю. Да, вот я на этой жизни ставлю крест.
1: То есть так же, как потоп поставил точку греховной жизни на земле.
0: Да, вот, наверное, поэтому
1: Петр так. Так же и крещение, еще раз, Коль.
0: Да, так же крещение ставит мне точку на моей греховной жизни. Жизнь во грехе, что ли.
2: Ну, а вот мы к крещению именно подходим вот с такой позиции, или все-таки, ну, вот даже наше крещение, если вспомнить, вот сейчас, ну, вот такой глубокий смысл я вот в то время не вкладывала.
0: Ну, тем не менее, крещение, оно сродни катастрофе какой-то. Вот сродни той,
2: но это
0: тому потопу.
2: Да,
1: Лен, а ты какой смысл вкладывала?
2: Но я вкладывала, да, изменение жизни – это точно. Потому что я вот, ну, вспоминаю, хотя это было, конечно, очень давно, 30 лет назад, но я вспоминаю, что для меня сначала, когда я узнала весть библейскую о библейском крещении, для меня было, ну, это как бы заключить завет с Богом. Вот заключить завет с Богом.
1: А что значит заключить завет?
2: Ну, то есть пообещать Богу нечто, что я буду жить другой жизнью, что та жизнь, которая, да, она была, но вот так вот, чтобы со смертью это связать и потом с воскресением, да, для новой жизни, ну, как бы вот такого глубокого смысла я вот тогда не вкладывала. Ну, на протяжении вот 30 лет я как бы читаю Священное Писание, и я, да, все больше и больше понимаю, что Господь, ну, во-первых, сделал для нас, для нашего спасения, да, и какое отношение мы должны иметь к этому, ко всему. Вот. И поэтому я сначала думала, что я не буду принимать крещение, пока я не изменюсь. Вот, ну, было во мне нечто, что меня не удовлетворяло. Вот, и я думаю, что сначала нужно измениться, и только потом принять крещение.
1: А ведь вот так очень многие люди считают,
2: да,
1: что я недостоин, я недостоин крещения, я недостоин Бога, я недостоин церкви. Я должен сначала измениться, я должен сначала преодолеть свои там привычки какие-то, или особенности, или какие-то черты характера. И только после этого... Ну, Бог меня примет, только после этого я могу принимать крещение.
2: А это ведь заблуждение и очень большое. Ведь только Бог нас может именно очистить от всего того, что мешает нам самим и мешает Ему в наших отношениях с Ним.
1: Ну да. То есть пока мы с Ним не в завете, пока мы с Ним не в связи, то мы и не преодолеем ничего своими силами. Да? Это бесполезно, наши усилия.
2: Да, ну поэтому, если Бог кого призывает принимать крещение, то бегите к Нему, не останавливайтесь.
0: Мы сейчас посмотрим, почему это нужно делать, вот именно бежать. Вот опять же, проведя параллель вот с Петром, можно найти у Павла такие тексты в 6 главе послания к римлянам, Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы нужность благодать? Никак. А вот дальше. Мы умерли для греха.
1: Ага, Лен, вот видишь, в Священном Писании.
0: Как нам жить в нем? Неужели вы не знаете, что... А вот конкретный текст. Мы, крестившись в Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Тут, по-моему, вот полная параллель вот здесь между то, что описывает Петр, такую иллюстрацию с потопом, и то, что говорит нам Павел.
1: В смерть его крестились. Параллель-то, может быть, есть, но как-то вот смысла этого не очень-то легко увидеть.
0: Ну, дело в том, что Петр нам пишет еще в другом месте о том, что миру придет конец, близок всему конец. И там он говорит об огне, что мир будет уничтожен огнем. Придет же день Господень, как тать ночью, когда все разгоревшие стихии разрушатся, и все дела на ней сгорят, на земле. Вот такие вещи он пишет нам. Тот же
1: это
0: Петр.
1: То, что еще ждет нашу землю впереди, да?
0: Да, то есть потоп только огненный уже в таком вот виде. И если я думаю, что этот мир ждет конец, да, к чему мы идем? К чему? Вот на что мы теперь, вот на что мне надеяться? Мир этот рухнет однажды. Ну, так говорит Священное Писание. Так я узнаю, когда читаю об этом.
1: Ну да, вот у Петра мы прочитаем. И
0: поэтому я думаю, что, как же мне тогда? Это, если он погибнет, если я доживу до этого, и все тогда?
1: Я сгорю вместе с этим миром, так же, как в водах потопа погибли.
0: Точно
1: люди.
0: Так же, да. И точно так же мне дает весь спасение. Мне дает надежду, что вот во Христа крестившись, я этого избегаю. Я спасаюсь.
1: Как?
0: Благодаря смерти Христа и благодаря тому, что я умираю этой смертью тоже в Иордане, образным, конечно, языком говоря.
1: Вот давайте еще раз. Мне кажется, что это вообще очень существенное утверждение, что вот когда умирает Христос, когда умер Христос на кресте, то мы умираем вместе с Ним. И крещение как раз вот и является символом этого. То есть ведь вот ты сказал, что было погружение полное в воду. Вот когда человек полностью погружен в воду, он же не может дышать, да, то есть это является таким...
0: Во тьме находится.
1: Да, он во тьме, у него закрыты глаза. Вот. Давай продолжим.
0: Некое подобие смерти. То есть происходит катастрофа. Старый мир рушится, но он рушится там, в воде, а теперь я из воды встаю оттуда. Это символ воскресения уже для новой жизни.
1: То есть... Мой старый мир рушится под водой, потому что в этот момент я верой, может быть, я и не понимаю даже этого, или не полностью это понимаю, как вот Елена Валентиновна говорит, но в это время я верой оказываюсь со Христом на кресте. То есть я участник Его смерти на кресте.
0: Так говорит нам Павел, что вы в смерть Его крестились.
2: Но в то же время, вот как мы говорим, для нас и надежда, если мы далее читаем 6 главу послания к Римлянам, да, то там написано: «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть».
1: Со Христом.
2: Да. «Дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни».
1: Вот. То есть из воды-то мы поднимаемся, нас там никто насильно не удерживает.
0: Ну, просто воздуха не хватает, так хочется вырваться оттуда, из этой могилы. Это естественное желание человека – жить. И Бог дает жить. Он, все, вставай оттуда.
2: Но это вот благодаря все Христу, потому что далее, да? «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его,
1: на кресте,
2: то должны быть соединены и подобием воскресения». То есть вот здесь вот, это одновременно происходит, да? И смерть, и воскресение для новой жизни.
0: Отсюда
2: во
0: понятно
2: Христе,
0: теперь,
2: кто во Христе, тот новое творение, да? Это вообще чудо, конечно, совершает Господь.
1: Это сверхъестественное?
2: Это сверхъестественное.
0: Вот это такой глубокий символ погружения в воду и выход из воды.
1: Еще раз, погружение в воду – это я погребен вместе со Христом в Его смерть.
0: Кончается жизнь
1: То есть,
0: во грехе.
1: Как я? Ведь, что значит я погребен со Христом на кресте или умер? Как же, я же не умер, я же ведь живой. Даже когда я в водной могиле, я же все равно живой. То есть через что происходит-то вот это вот что я погребен. Откуда, ну, у меня это берется?
0: Опять же, это символ. Это вера, крещение, наверное, это символ, это не буквально.
1: Да, это символ, но в этот символ, ну, в это надо
2: верить.
1: Верить.
0: Мы в этот символ вкладываем то, что Христос умер за мои грехи.
1: То есть это мы верой вкладываем?
0: Конечно.
1: То есть вот я верой, я верой, вот будучи здесь, в 21 веке, в своем теле. Ну, или я тоже крещение в 20 веке еще приняла, так что у нас с тобой уже, да, хотя лет не так много, но уже опыт вековой. Вот, то есть я, находясь здесь, опускаясь в воды крещения, я верой погребаю, умираю со Христом на кресте. Вот я верю в это. Я в это время перенеслась, что ли, Коль? Или это я фантазирую?
0: Ну, нет, это не фантазия, потому что у Павла так и написано. Вы погрузились. А как мы еще можем, кроме как верой, быть сопричастниками смерти Христа?
1: То есть сначала мы верой сопричастники смерти, потому что смерть Христа, она уносит все грехи. Ведь правильно, да?
0: Да.
1: То есть он же ведь умер, неся на себе все грехи всех людей всего мира, когда-либо живших или которые будут жить. То есть все, он на кресте, эти все грехи, а значит и мои тоже, он своей смертью все их забрал на себя, да ведь?
0: Да. То есть наступает конец света, то есть, вернее, конец тьмы. Вот все, тьмы больше нет. Я теперь для света восстаю.
1: То есть конец тьмы, вот я когда опустился в воду, то я был во тьме. Когда я поднялся из воды крещения, то все, я к свету вернулся.
0: Да.
1: Вот. И опять же, я верой, вот, Лен, ты подняла этот вопрос, то есть я верой совоскрес со Христом, да? И к чему я совоскрес-то? К какой жизни? Он-то ведь воскрес, уже он не нес на себе грехи мира, эти все грехи там остались, они все на кресте остались.
2: Да, и вот дальше вот как раз текст Павла в 6 главе послания к Римлянам, он прям очень чудесно вот так это подводит, да? «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним», то есть со Христом, вот то, о чем ты говорила, да, «чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». И если мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с ним.
0: Все понятно.
1: А жить-то будем уже в безгрешном состоянии. Ведь Христос жив, мы же ведь знаем, что Он жив.
0: Ну, не в безгрешном состоянии только.
2: Да, вот
0: мы
2: да.
0: остаемся все-таки греховными. Мы для безгрешной жизни воскресаем.
2: Христом.
0: Мы не хотим больше во грехах жить. Это наша воля уже, это наше желание. Но мы греховное тело стоит. Павел говорит, бедный я человек, но все-таки вот хочу, а не делаю, не хочу, а делаю.
1: Грех влечет.
0: Грех все равно, остатки там, тело-то греховное осталось. Мы же не обновились телом, и оно не стало безгрешным. Но вот для жизни теперь все зависит от моей веры.
1: Вот
2: да,
1: это вот главное.
2: Да.
1: То есть если я верю, что я совоскрес со Христом, а Христос без греха. Просто проблема-то в том, что эта вера, она, вот, ну, как я считаю, она то приходит, то уходит. Мы, конечно, верующие. Это не значит, что мы то верующие, то неверующие. Но вот эта вот связь с Богом, она то приходит, то уходит. И вот, Коль, я не знаю, могу я быть неправа или нет, но мне кажется, что когда мы в связи с Богом, то мы безгрешны. Потому что Он не даст нам грешить в это время. То есть когда я в состоянии молитвы, когда я в состоянии, ну вот, в Святом Духе, что ли, проникаюсь Его Словом, Его волей. Я не могу грешить в это время. Вот мне так кажется, что подняться из вот крещения со воскресшим, со Христом, это означает, что когда я с Ним в связи, то я без греха.
0: Петр об этом и пишет. Вы род избранный, царственное священство, народ святой. То есть безгрешный, что ли?
1: Ну да.
0: Хотя святой остается и грешным народом, но тем не менее вот...
2: Отделенным от
0: греха. Он свят как раз вот то, о чем ты говоришь, в связи с Богом.
1: Да.
0: Исключительно его праведностью свят.
1: Да.
0: Его святостью.
1: Да. Но ведь мы не всегда в связи с Богом. Вот именно наша греховная тело, вот наша плоть, наш ветхий человек, вот именно этим и отличается, что ну, ему нужно прилагать, человеку нужно прилагать осознанные усилия, чтобы быть в связи с Богом. И это ведь ну, не всегда с нами.
0: Ну, насчет усилий тут тоже вопрос. Потому что ну, я же что, усилиями должен себя на колени заставлять молиться, вставать? Или там псалом в церкви петь через силу? Там, ну, нет, все-таки я вот хорошо поступаю. Надо мне петь псалом. Я Ну, это, я не считаю, что вот это правильно.
1: Если то есть не усилиями, тут а желаниями.
0: Усилием человек не спасается. Желаниями, да, вот я должен просто... У меня другие желания возникают. Я хочу во Христе быть чистым. Я желаю этого всем сердцем. Я стремлюсь к этому. Я хочу все для этого сделать. Ну, может быть, да, какие-то усилия прилагаю для этого. Но это усилие в борьбе с грехом. Вот я с ним усилия применяю. Вот, вот с ним мне надо разделаться. Вот с ним, вот с этими моими остатками, вот этими нехорошими качествами характера. Ну, да. Вот это да. Но опять же, вот Петр тут пишет об обещании. А что мы обещаем Богу?
2: Добрую совесть.
0: Добрую совесть. Вот.
1: То есть еще раз, крещение – это не плоское нечистота, а омытие, но обещание Богу доброй вот совести. Нашем... К крещению возвращаемся.
0: И вот опять же наш синодальный перевод нас немного тут дезориентирует.
1: Но вообще в целом надо сказать, что очень хороший синодальный
0: я
1: перевод.
0: Я очень, да, согласен с этим, потому что прекрасный перевод. Отдельные тексты, да, требуют переосмысления, может быть, перевести их надо поглубже, повдумчивее. И вот один из таких текстов вот тут как раз... Одних слов даже, от одного слова. Слово имеет вот это обещание, с греческого переведет, переведено не очень корректно. Правильнее перевести вопрос, обращение, просьба, требование. Вот это основной перевод вот этого слова.
1: То есть там было обещание Богу доброй совести, это то, как в синодальном переводе переведено, а на самом деле это слово переводится как?
0: А вот давайте я другой перевод прочитаю. Перевод Института перевода Библии из Заокска. Тут прообраз того крещения, через которое и вы теперь спасаетесь. Не в том здесь, конечно, дело, чтобы смыть грязь с тела, но в готовности с чистой совестью. То есть вот тут переведено как готовность. А вот другой международный английский перевод NIV называется. New International Version. Эта вода символизирует крещение, которое сегодня также спасает нас. Не удаление грязи с тела, но мольба о доброй совести.
1: То есть крещение, как в этом переводе сказано, это мольба, просьба к Богу просьба. О доброй совести.
2: Это наша мольба, да?
1: Да.
0: То есть мы крещением это выражаем просьбу. Господи, сделай меня чистым. Омой мою совесть.
1: То есть я этого хочу.
0: Я это прошу у Бога, потому что я понимаю, что я сам этого не смогу сделать. Я вот когда принимал крещение, вспоминаю, у меня... Вот, не, я не помню, что я что-то обещал, что говорил, да, отныне я покончу вот с моими, со всеми грехами, там, со всеми там, порочным образом жизни. Но у меня было другое, у меня было страстное желание покончить с той греховной жизнью, которую я вел раньше, и изменить мой характер. И я чувствовал, что мне вот без крещения сейчас вот не жить просто. Вот мне надо сделать сейчас, вот всю минуту, вот сейчас, чтобы освободиться от вот этих всех грехов и пороков. Вот это меня побуждало. Но обещать я ничего не обещал. Даже больше скажу. После крещения у меня даже было, Господи, а вот это вот я никогда не оставлю. Вот это не могу я оставить просто. И Господь делал так, что со временем это доходило, и ты думаешь, Господи, как же это? Зачем это мне нужно было вообще? То есть приходят другие желания. Они вместо вот моих, тех старых желаний, они приходят другие совсем.
1: То есть когда вот эта просьба у Бога доброй совести,
0: да.
1: То есть благодаря нашей просьбе он начинает действовать. Он не действует насильно. Хотя многое в нас делает даже того, чего мы не понимаем. Но все-таки он не действует насильно. А когда мы просим, то вот он освобождает от грехов.
0: И он дает нам права при этом. Мы понимаем, что теперь вход в Царствие Божие для меня открыт, что имя мое там в другом месте Библии написано, записано на небесах. Теперь Господь меня ведет, Он гарантирует, что я буду спасен, Он дает гарантию.
1: Это когда происходит? Как это связано с крещением?
0: Это как раз во время крещения Он дает залог Святого Духа, как вот Павел также написал. И мы это залог, то есть гарантию Святого Духа, что Он будет с вами до скончания века, как и Христос обещал. «Се, я буду с вами до скончания века». Оставил заместителя, вот, Духа Святого. Он с вами прибудет. И будет вас научать и поступать так, как нужно, по тому пути идти правильному в Царстве Божие. То есть все это дело рук Божьих, не мое. Я сам себя спасти не в состоянии.
2: Ну, это чудо вообще, которое совершает, конечно, только Господь. Только Он может такие чудеса совершать над людьми, когда мы, привязанные ко греху, да, а желаем жить без греха. Потому что Господь нам это обещает, и это чудное.
0: Это скорее его обещание.
2: Да, это его обещание нам.
0: Да. Он нам, да, если он сказал, он сделает. Обещание его всегда и выполняется.
2: Да.
0: А вот то, что обещает человек, к сожалению, не всегда.
1: Ну, зато сегодня очень так вот прозвучало ободряюще то, что не обещает человек, а то, что просит человек, да, у Бога. Так что, дорогие друзья, давайте мы все будем просить у Бога доброй совести. Пусть наша связь с Ним будет постоянной, пусть Он постоянно очищает нас от греха. И в это время, когда мы размышляем о крещении Господнем, пусть Он нам даст все более глубокое осознание того, что с нами уже произошло, а с кем-то, может быть, еще не произошло и должно произойти. Обязательно должно это произойти с каждым. Огромное спасибо, Елена Валентиновна поделилась своим личным опытом. Николай Генрихович рассказал и о своем пути, и, главное, о своем видении Священного Писания, как крещение связано с Ноевым потопом. Очень-очень интересно. И я также благодарю вас, дорогие друзья, что вы были с нами это время. Благослови вас Господь каждое мгновение вашей жизни. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воскликните Господу, вся земля!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Земля обетованная. Ведущий Александр Болотников.
2: Иерусалим, Иерусалим, ты город света золотой. Тебе во славу песнь пою я, Иерусалим. Эти слова принадлежат перу известного еврейского поэта Иегуды Галеви, которого называли сладким певцом Сиона. Всю жизнь он мечтал попасть в Иерусалим, однако удалось это ему не удавалось, потому что Иерусалим был в руках крестоносцев. В конце своей жизни он все-таки решил совершить это рискованное путешествие. Увидев Иерусалим с вот этой горы, он написал эти строки, однако был убит неизвестным рыцарем. Иерусалим – это город, с которым непосредственно связана история израильского народа. Она насчитывает 3000 лет. Эта история началась вот в той далекой от нас долине, где расположен сейчас град Давидов. Именно этот город принадлежал Евусеям, и именно этот город тысячу лет до рождения Иисуса Христа захватил царь Давид и сделал столицей Израиля. С тех пор на протяжении тысячи лет народ израильский жил в этом городе, и это было столицей государства. Однако в 70-м году нашей эры произошла трагедия. Величественный храм, построенный после возвращения из Вавилонского плена в 515 году, был разрушен. И началась эпоха рассеяния. Евреи были выселены из Иерусалима и из всей Палестины. И с тех пор попасть в Иерусалим было заветной мечтой каждого израильтянина. В следующем году в Иерусалиме, так каждый год, евреи заканчивали празднование Пасхи. Это была их мечта – попасть в следующем году в Иерусалим. И эта мечта осуществилась в 1948 году. В отеле «Кинг Дэвид» премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион провозгласил независимое государство Израиль. Это было началом новой истории Иерусалима. Наш маршрут сегодня так и называется – «Золотой Иерусалим». Мы с вами пройдем по достопримечательностям этого города, которому насчитывается уже 3000 лет.

Мы находимся с вами у истоков Иерусалима, столицы государства Израиль. 3000 лет тому назад сюда, к этому месту, подошел царь Давид со своими войсками для того, чтобы изгнать евусеев, последних представителей хананейских языческих народов, проживавших на территории израильской земли. Он подошел своими войсками туда, в тот ров, который называется долиной сынов Еномовых. В греческом языке это звучит как «гехеном» или же как «гиена». Позднее сюда сбрасывали мусор, и некоторые бедные люди, которые не могли скопить денег для того, чтобы их захоронили в пещерах, тела их попадали туда и сжигались. Это стало мусорной свалкой города. Однако же мы видим, насколько неприступен был этот город. Я нахожусь на высоте где-то 50 метров на отвесной скале, где были расположены стены древнего города Иерусалима, который тогда назывался Евус. Эти стены поднимались высоко в направлении вот этого холма, делая город абсолютно неприступным. Однако у города было одно слабое место, к которому сейчас мы с вами пройдем. Именно эта очень высокотехнологичная, хорошо продуманная система водоснабжения оказалась слабым местом в обороне, которую держали евусеи в городе Иерусалиме. Через эту систему водоснабжения, которая там внизу, в конце этого пробитого в скале туннеля, оканчивается узким 20-метровой глубины колодцем, через эту систему водоснабжения проник Иав сын Саруи, лучший воин Давида, и за ним солдаты царя. Они и овладели городом. Иерусалим имел очень удобное географическое расположение. Он находился на нейтральной территории, не принадлежащей ни одному колену. Именно поэтому Давид выбрал его столицей для 12 колен Израилевых. Так начался золотой век Иерусалима. Давид очень быстро покорил врагов Израиля и сделал это государство доминирующим во всем регионе. Однако не только Иерусалим был центром этого региона в связи с его военной мощью. Так говорит пророк Иезекииль. «Это Иерусалим. Я поставил его среди народов, а вокруг него земли». Иерусалим должен был стать центром, из которого бы проповедовалось имя Божье всем народам. Давида сменил его сын Соломон. Его правление считается золотым веком истории Израиля. Именно он построил там, на горе, где 1800 лет назад принес Авраам жертву сына своего Исаака, величественный храм, слава о котором разнеслась по всему миру. Все народы приходили для того, чтобы посмотреть на великолепие этого храма, но не только на его великолепие. Посмотреть и на то, что проходит в этом храме, какие ритуалы совершаются в этом храме, как они раскрывают характер Божий и план спасения.

0: Господь предупреждает нас в книге «Исход», 19 глава. Это предупреждение относилось и к народу израильскому тогда. Написано так. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя земля, а вы будете у меня царством священником и народом святым». Действительно, народ израильский был избран Богом на то, чтобы быть царством священников. Священников, которые бы учили все народы истине о Божьем характере и о Божьем плане спасения. Храм, построенный Соломоном, должен был быть наглядным пособием плана спасения. Однако же ситуация повернулась по-другому. Избранность народа Божьего была дана на условии, что народ будет соблюдать заповеди Божии. В частности, заповеди, касаясь 10 заповедей. Соломон, к сожалению, не смог соблюсти эти заповеди. Сначала из политических соображений он совершал браки с разными женщинами, царевнами иностранных государств, для того, чтобы жить с этими государствами в мире. И завел себе гарем, состоящий из 700 жен, явно нарушив заповедь «не прелюбодействуй». Нарушение этой заповеди повлекло за собой и нарушение другой важной заповеди, первой заповеди. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Эти женщины привезли с собой своих богов и устроили капище этим богам прямо напротив храма. Там, на горе Елеонской, стояли изображения этих литых богов – Ваала, Астарты, Молоха и других мерзостей, которые были божествами народов, окружающих Израиль. Вот почему Господь вынужден был поступить со своим народом несколько жестко. Сын Соломона Равам, несмотря на раскаяние его отца, продолжал вести эту политику отступления. И поэтому царство было разделено. Северному царству израильскому отошли 10 колен, к южному царству иудейскому, столицей которого остался Иерусалим, отошли 2 колена. Царь Северного царства Иеровоам, сын Наватов, пошел еще дальше своих предшественников. Он решил, что будет большой политической проблемой, если его народ, народ новообразованного государства, вдруг начнет ходить в Иерусалим на поклонение Богу. Однако же это поклонение требовало того, чтобы 3 раза в год народ со всей земли приходил в храм. И поэтому он решил сделать следующую вещь. Он поставил 2 золотых тельцов. Одного тельца на юге страны, в Вифиле, другого на севере, в Дане. Это были золотые тельцы, символизировавшие Бога, выведшего народ из Египта. Таким образом, была нарушена еще одна заповедь. Не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, на земле внизу и под водой ниже земли. Царство Израильское Северное просуществовало 200 лет. Они так и не покаялись, поэтому попали в руки царя Ассирийского, который переселил их на северо-восток. И там эти колена, 10 колен Израилевых, бесследно исчезли. Царство Иудейское просуществовало несколько дольше, еще 140 лет. Благодаря тому, что были в этом царстве цари, которые ходили и делали угодное пред очами Господа. Царь Езекия, царь Иосия пытались вернуть народ на путь истины, вернуть и действительно предложить Израилю поклоняться истинному Богу. Однако народ израильский в своем большинстве, несмотря на то, что на какое-то время следовал за царями праведными, как только эти цари умирали, опять продолжали поклоняться идолам и участвовать в этих страшных языческих культах. Вот почему и здесь Божьему терпению настал конец. В 586 году Иерусалим после третьей осады пал в руки царя Вавилонского, который разрушил храм, оставил от стены города одни ворота и от прекрасного дворца, который построил царь Давид, остались только вот эти развалины. Так закончилась история иудейского государства, которое просуществовало чуть больше 400 лет и закончилось Вавилонским пленом.
1: Земля обетованная.
0: Чему учат нас эти развалины? О чем говорит нам эта история? Книга пророка Иезекииля, написанная уже во время Вавилонского плена, постфактумом показывает те проблемы, вскрывает эту ситуацию, которая была. Мы уже обращались к тексту 5 главы. В 5 стихе написано: «Так говорит Господь Бог, это Иерусалим. Я поставил его среди народов и вокруг него земли. А он поступил против постановлений моих, нечестивее язычников, и против уставов моих, хуже, нежели земли вокруг него». Парадокс. Как это может быть, что народ Божий является хуже язычников? Ответ очень прост. Дело в том, что язычники не называли себя верующими. Они прямо говорили: «Мы веруем в то или иное божество». Но народ Божий говорил: «Мы веруем в Бога, у нас есть храм, туда мы приходим, туда мы приносим жертвы». Однако же, к большому сожалению, в храм-то они жертвы приносили, но сердце их находилось там, на горе Елеонской, где Соломон в свое время построил языческие капища. Такова действительность. Бог предъявляет к верующему человеку особые требования, большие, нежели к тому, кто не знает его. Если человек заявляет, что он верует, если человек заявляет, что он принадлежит такой-то и такой-то конфессии, он должен поступать согласно тому, что учит его Господь. К большому сожалению, народ Божий вел двойную жизнь. Вот перед нами результат этой двойной жизни.

Удивительным образом поступает Господь с человеком. Даже тогда, когда он заслуживает наказания, Бог, наказывая его, не оставляет без милости. Так было и с его народом. После того, как храм был разрушен, Бог все равно милостиво отнесся к народу израильскому. Пророк, который больше всего обличал свой народ, пророк Иеремия, написал такие слова. Однако же,

0: Этот храм был отстроен в 515 году. Однако, как всегда для человека, свойственна ему крайность. Крайность то в одну, то в другую сторону. Религиозный синкретизм, когда народ Божий хотел делать и поступать согласно обычаям язычников, сменился полным изоляционизмом. Теперь народ считал себя лучше и больше, чем остальные и другие народы. Теперь они считали себя выделенными, избранными, смотрели на другие народы сверху вниз. То, что мы видим сейчас, это остатки крепостной стены, окружавшей второй храм. Здесь, вот на этой южной стороне, располагался двор язычников. Это была крытая галерея. Единственное место, куда пускали в храм неевреев. Несмотря на то, что пророк Исаия писал: «Ибо дом мой назовется домом молитвы всех народов», вход в Дом Божий был строго ограничен. Только лишь на этой галерее могли находиться неевреи и наблюдать за тем, что происходило в храме. Так, к сожалению, бывает. Из одной крайности в другую. От слепого отвержения до фанатизма. От атеизма до религиозного беспредела. Так случается и в нашей жизни. Поэтому Иисус, к сожалению, с большой жалостью обращается к народу своему и говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, а вы не захотели». Как часто мы не хотим понять Бога. И результат этому всегда плачевный. К сожалению, вот что осталось от величественного сооружения второго храма. Только внешние стены, а внутри камня на камне не сохранилось.
1: В путешествии по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: Вот и завершилось наше с вами путешествие по Золотому Иерусалиму. Однако, какие уроки можем извлечь мы из этой экскурсии? Совсем недавно я прочитал в одной израильской газете историю об одной психиатрической больнице, находящейся здесь, в Иерусалиме. В ней можно найти людей, которые называют себя царем Давидом, Ильей Пророком, Марией Магдалиной. Главврач этой больницы говорит, что это уникальная болезнь, называемая так Иерусалимский синдром. Этой болезнью болеют пилигримы, которые всю свою жизнь мечтали попасть в Иерусалим, но когда они попадают в Иерусалим, они разочаровываются. Они не могут выдержать контраста между действительностью и ожидаемым, между реальностью, полной проблем, войны, враждебности и недоверия, и тем образом святого, тихого города, по которому ходил Иисус, в котором царствовал Давид, который они нарисовали в своем собственном разуме. Об этом разочаровании нас предупреждает сама Библия. Так говорится об Аврааме: «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Яковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог». Является ли Бог сегодня художником, архитектором и строителем этого города.

Является ли он проектировщиком линии, которая сегодня разделяет город на два сектора – восточный и западный, израильский и арабский? Сейчас эта линия проходит по центру вашего экрана, и снизу находится арабская часть города, а сверху – еврейская часть города. Является ли Бог автором разделения и войны, которая до сих пор происходит в этом месте? Является ли Бог автором двух мнений, каждый из которых заявляет о том, что Иерусалим является неделимой и единой столицей Палестины, другое мнение о том, что является единой и неделимой столицей Израиля? Во втором веке у евреев было одно очень популярное ювелирное украшение. Оно называлось «Иерушалаем шель захав». Это была золотая пектораль, на которой был изображен город Иерусалим. Это дорогое изделие было сделано для того, чтобы напоминать о той былой славе города Иерусалима, которая была до разрушения храма. Однако в Библии апостол Иоанн, возлюбленный ученик Иисуса Христа, пишет нам о золотом Иерусалиме, который не является пекторалью, а является реальностью. Вот что написано в последней главе книги Откровения. «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу». В этом городе уже не будет зеленой линии, разделяющей два мнения. В этом городе не будет войны и несправедливости. Вот что написано. «Отрет Бог всякую слезу с очей их. Смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Храма в этом городе тоже не будет. Иоанн Богослов пишет. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь, Бог Вседержитель, храм его». В этот город приглашает всех наш Господь Иисус Христос. Там он будет правителем, там он будет царем. Там не будет ни смерти, ни горя, ни страданий, ни болезнь. Дорогие друзья, может быть, у кого-то сегодня нет средств для того, чтобы поехать и побывать в городе Иерусалиме, столице Израиля. Может быть, кто-то в связи с эскалацией арабо-израильского конфликта боится посетить Иерусалим для того, чтобы сделать фотографии его достопримечательности. Однако Господь сегодня приглашает всякого верующего в него, в золотой Иерусалим, в город, в котором будут жить все искупленные Господом, вечно, счастливо и будут иметь радость в общении с нашим Богом и Спасителем Иисусом Христом.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущий Роман Маринин.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы коснемся достаточно волнующей темы для каждого человека, и неважно, он уже в браке находится или еще только планирует. Сегодня мы будем говорить о кризисных моментах, о 6 периодах брака. Конечно, каждый из нас понимает, что психология – наука очень важная, но, тем не менее, многие считают, что кризисы – это не для них, что они вне вот этой всей системы, они живут вообще по своему распорядку, в своем ритме. Сегодня на вопросы наши будет отвечать клинический психолог Ольга Лебедева. Ольга, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Роман.
3: Ну, наверное, с первого вопроса мы начнем. Вообще, какие стадии существуют?
4: Угу. В норме брак проходит 6 стадий. Сейчас я их перечислю. То есть это, конечно, имеется в виду ситуация, когда возьмем такую, представим идеальную ситуацию, когда люди поженились в молодом возрасте, и они по жизни идут вместе. То есть не происходит разводов, не происходит смерти одного из супругов. И вот такой брак, он проходит обычно 6 стадий. То есть первая стадия – это начало, это выбор партнера. Почему вроде как здесь официального брака еще нет? Но почему этот период тоже включен в стадию брака, я попозже потом расскажу. Далее идет стадия молодожены, дальше идет стадия появления ребенка, следующая стадия – так называемые семейные узы, дальше идет стадия опустевшее гнездо, и последняя, 6-я стадия брака, она называется золотые годы.
3: Очень интересно. Но вот, тем не менее, вы говорите о том, что каждая семья, она волей-неволей от одной стадии к другой переходит.
4: Да.
3: А бывает такое, что из стадии в стадию вот эта молодая или пожилая уже семья переходят без кризиса?
4: Угу. Ну, вообще, обычно нет, такого не бывает. Кризис, он есть всегда. Только одно дело, он может гладко пройти у кого-то, другое дело, у кого-то он может быть потяжелее. Но вот почему это вот так, почему переход со стадии на стадию является все время кризисом? Вот если говорить метафорически, некоторые люди представляют брак как марафонский забег. Но брак нельзя сравнить с этой аналогией. То есть брак – это скорее не марафонский забег, а многоборье, то есть серия различных дисциплин. И каждая стадия брака, она требует от человека развития определенных качеств личности и вообще. Она требует определенной задачи решить. Она требует определенные навыками овладеть. И нерешенные проблемы одного периода, они переходят на следующую стадию. То есть и таким образом проблемы могут накапливаться, как снежный ком. С другой стороны, сам переход является кризисом. Почему? Потому что человек все время, переходя со стадии на стадию, попадает в непривычные для себя условия существования. И ему приходится адаптироваться к непривычным условиям. И даже вот статистика, она неумолимо доказывает тот факт, что переход со стадии на стадию является кризисом. Потому что это говорит статистика разводов. То есть очень много разводов именно в первые 3 года брака. Это как раз стадия молодожены. Очень огромное просто количество разводов в первый год рождения ребенка. То есть пока малышу еще не исполнился 1 год. То есть люди, их психика, они просто не успевают адаптироваться. Они не успевают эти вот проблемы решить. Они не успевают перестроиться. Очень много разводов на стадии семейных уз. Это вот те загадочные разводы 10-15 лет брака. И мы тоже об этом поговорим. Что там такое происходит? Почему люди разводятся именно в этот период? Ну, достаточно тоже много разводов на стадии опустевшего гнезда, то есть после 20-25 лет брака, когда дети покидают родительское гнездо, и людей как бы уже больше ничего не связывают вместе. И, к очень большому сожалению, тоже существует достаточно большая статистика разводов вот в этой стадии «золотые годы», когда люди разводятся даже после 40 лет брака. Это очень печально и тяжело, но так оно и есть. И вот эта статистика, она просто неумолимо доказывает, что каждый переход со стадии на стадию, он сам по себе является кризисом.
3: Интересно. Но вот смотрите, мы понимаем, что есть стадии, что есть кризисы. А вот в чем конкретно эти кризисы выражаются?
4: Угу.
3: Вот можете как немножечко описать?
4: Да. Как я уже говорила, почему переход со стадии на стадию стресс? Потому что человек попадает в непривычные условия существования. Например, возьмем стадию, ну, я сейчас коротко так охарактеризую несколько стадий, буквально в двух словах. Допустим, стадия молодожена. Почему это является стрессом? Потому что люди, они еще ни разу не были в этом статусе. В статусе мужа или жены, они еще ни разу не жили с этим человеком. Приходится перестраивать очень много привычек. Приходится адаптироваться к другому человеку. Раньше люди жили сами по себе, они так привыкли, ну, к одинокой жизни, к холостяцкой жизни, например. А тут им приходится жить вместе. Вот. Мы поговорим еще очень подробнее, когда будем уже стадии разбирать, об этой стадии. То есть человек попадает в непривычные условия существования. Либо, например, стадии появления ребенка. До этого люди никогда ни разу не были родителями. Тут и новый статус, тут и очень сильная нагрузка. Одно дело, всегда перед тем, как мы должны перейти в какой-то другой период, например, пожениться, начать жить в браке, или, там, допустим, ребенок у нас появляется, у нас всегда есть, таким образом психика наша работает, есть некая картинка, как это будет. То есть, допустим, родители, ожидающие первого ребенка, они примерно представляют, что это будет вот так, вот так и вот так. А если будет вот так, то вот мы будем вести себя так и так. Но реальность, она никогда не совпадает с нашими ожиданиями. То есть на практике получается все совсем другое. И люди вот как раз попадают на первую фазу адаптационной кривой, когда у них происходит одна сплошная фрустрация. То есть фрустрация, не оправдываются ожидания, не оправдываются надежды. Все, как бы их картинка, которую они имели до этого, это не совпадает с реальностью. И человек начинает жить, у него накапливается напряжение. Потом через какое-то время это происходит, достаточно быстро, через несколько месяцев, может быть, через полгода, наступает так называемый кризис адаптации. Это когда такая стадия, когда все накопившееся напряжение у человека начинает вырываться наружу. И это как раз вот эти вот ссоры по поводу мелких каких-то вещей, по поводу незакрученного тюбика там пасты. Но на самом деле нужно понимать, что не этот тюбик виноват. Этот тюбик, он просто явился как спусковым крючком для выхода того напряжения, которое вот у людей накапливалось уже до этого. И только потом, пройдя кризис адаптации, наступает так называемый период плата, когда человек способен отстроить уже адекватное, нормальное отношение, уже приспособиться к этой вот реальной ситуации и чего-то построить. Но до этого нужно обязательно время. То есть это вот эта вот адаптационная кривая, о которой я рассказываю, это не что иное, как законы психики. То есть наша психика, она вот так вот устроена. И как бы убрать это, перескочить это просто невозможно. То есть, когда человек сталкивается с новыми, с непривычными условиями существования, к которому нужно ему привыкать, он постоянно всегда попадает на адаптационную кривую. Всегда он испытывает кризис. А еще возникает такой момент, что перемены, они всегда, любые перемены для нас, вот как для организма, для живого, очень неприятны и дискомфортны. Потому что наш мозг, так мы устроены, наша психика, она живет привычками. И менять привычки – это очень тяжело, потому что до этого мы сформировали определенные нейронные связи. Мы к этому привыкли, жить так, как мы раньше жили. И тут менять, переходить что-то на кардинально новое – это очень тяжело. То есть это стресс как для всего организма. И возникает такая иллюзия. Всегда наша психика, она начинает такие вещи вытворять, такие штуки, что раньше было лучше. Зачем я сюда попал? Может быть, не надо? То есть то, что было плохое, оно обычно забывается. Оно обычно раскрашивается в яркие цвета, то, что было лучше. Зачем я вступил в брак? Так много конфликтов почему-то с моей второй половиной. Так раньше-то как было хорошо? То есть и всегда вот у человека такая вот вещь идет. Это нужно очень знать, что когда мы попадаем в непривычные, как в новую какую-то ситуацию, всегда немножко человека так потрясет хорошенько. Прежде чем отстроятся новые пути, новые нейронные связи сформируются, прежде чем человек что-то действительно выстроит и успокоится. И получается, а брак, он и есть постоянная смена вот этих вот фаз. То есть я уже говорила, про появление ребенка. Далее, если мы берем, допустим, стадию опустевшего гнезда, она начинается тогда, когда самый последний из младших детей покидает родительский дом. И здесь можно сказать, что люди, примерно там 20, 25, 30 лет жили вместе с детьми. 20, 25, 30 – это такой срок. То есть это такие привычки сформировались. Быть в роли, во-первых, мамы и папы, жить с детьми, заботиться о детях. И тут вдруг раз – детей нет. Это очень сильный кризис. Ну, то есть, и очень многие переживают это тяжело. Даже люди впадают в депрессии, начинаются какие-то психосоматические заболевания, разводы. То есть это тоже к тому, что начинается какой-то новый этап, к которому нужно адаптироваться, у которого определенные цели, определенные задачи нужно решить. Нужно привыкнуть.
3: Ольга, вот смотрите, вы говорите об этих шести стадиях. Угу. Ну вот если я предупрежден, я знаю, что есть вот эти стадии. Я к ним, с одной стороны, могу подготовиться. С другой стороны, если это молодой мужчина, который еще не в браке, может так получиться, что, зная все это, он боится вообще в брак вступать, и знание стадий, кризисных моментов останавливает его от этого решения?
4: Ну, каждый решает сам, то есть предупрежден, значит вооружен. Конечно, когда люди знают вот эту вот информацию, им становится намного проще. Даже тогда, когда приходят люди на консультацию, первым делом я спрашиваю, то есть я задаю им вопросы, чтобы понять, в какой стадии брака они находятся. И когда, насколько давно они в эту стадию перешли. То есть если этот переход осуществлен недавно, то есть понятно, что у людей кризис. То есть я рассказываю им эту информацию. Какая сейчас у вас стадия брака? Какие цели, задачи? Я рассказываю человеку про адаптационную кривую. И человеку реально становится легче. Они понимают, что на самом деле-то в их проблемах виноват не супруг, и не другой человек, это не он плохой, вот, это не он там вдруг как-то изменился с перехода на другую стадию брака, а именно то, что они попали в непривычные условия существования, им нужно привыкать, им нужно перестраиваться.
3: Очень интересно. Хорошо, а вот тогда такой вопрос. Если я понимаю, что есть несколько стадий, и обязательно придет какой-то кризис, мне нужно готовиться непосредственно тогда, когда кризис уже пришел? Или вот эта вот подготовка к кризису, она обязательно нужна?
4: Ну, подготовиться, так скажем, к кризису не получится. Потому что вы до конца не знаете, в какие условия вы попадете, да? То есть как это будет вообще. Самое главное об этом знать. Самое главное знать об этом, что происходит. Потому что, ну вот до сих пор, это касается, причем вот эти кризисы, да, не только стадии брака, а вообще любого кризиса. То есть вот если мы говорим о браке, я сейчас вот сказала такие естественные стадии, да, естественные кризисы, когда пары переходят из одной стадии в другую. Есть еще помимо вот этих вот кризисов, есть так называемые ситуационные кризисы. То есть, например, это проблемы, связанные с жильем. Вдруг там, да, ну, у людей была съемная квартира, раз их выгнали со съемной квартиры, негде жить, вот этот тот период, да. Либо, например, это проблемы с деньгами, с безработицей, там, муж, там, ну, кто-то теряет работу, или у кого-то разваливается свой бизнес. Или, не дай бог, серьезно кто-то заболевает в семье, там, болезнь ребенка, или, не дай бог, смерть, ну, там, члена семьи, близкого, например. Это все является ситуационными кризисами. Это тоже, как бы, человеку нужно адаптироваться к этому, человеку нужно перестроить свои новые нейронные связи, человеку нужно к этому привыкнуть. И вот само вот это вот знание, что происходит, оно очень сильно помогает, потому что избежать, вот если человек попал в кризисную ситуацию, избежать этого нельзя. То есть, но знание того, ну вот, когда я прохожу через какой-то переходный момент в моей жизни, переломный момент в моей жизни, неважно, в браке или просто в личной жизни, мне знание о том, что сейчас будет действовать вот эта адаптационная кривая, она очень сильно помогает. Я понимаю, откуда у меня этот стресс. Потому что сначала обязательно идет фрустрация и ожиданий. Потом идет кризис адаптации. И только потом будет вот эта вот уже отстроена плата. И это знание мне очень помогает, что этот период нужно просто перетерпеть. Как-то особо подготовиться к нему, я думаю, нельзя. Но можно знать об этом, и можно самому себе понимать, что со мной творится, почему это происходит.
3: Но ведь нужно обладать очень сильной волей, чтобы в тот момент, когда пришел кризис, появился какой-то конфликт. И вот во всем этом нужно немножечко отойти в сторону и посмотреть на себя, на супруга или на супругу со стороны и сказать, ничего страшного, мы подождем, это время пройдет. Выходит, как-то так нужно себя вести?
4: Паре нужно объединяться вместе против вот этой вот адаптационной кривой. Не то, что... Ну, обычно как происходит? Что люди начинают друг против друга войну вести. И возникает такое ощущение, что это ты виноват, это ты что-то не делаешь, это ты виноват, это ты раньше был другой. Нет. Ну, а на самом деле просто люди перешли на другую стадию брака, у них, ну, по сути, кризис, стресс, и причем еще брак ставит новые задачи.
3: Но ведь это очень сложно, согласитесь.
4: Конечно.
3: Вот набраться столько хладнокровия, чтобы в момент кризиса или какого-то острого разговора, горячего такого диалога остановиться и сказать, подожди, мы же забыли, мы же в кризисе.
4: Да, так и бывает.
3: Ну а насколько это реально?
4: Это реально. как бы, ну, падения бывают у всех, да, кто-то может забыть, но другой человек, более осознанный, в этот момент может его поддержать и напомнить.
3: Угу. Ну вот есть еще одна проблема, с которой, наверное, каждый из нас сталкивается, и я часто общаюсь с разными молодыми особенно парами, хотя и пожилые очень часто так считают, они говорят, вот мы вначале с этого начинали, когда мужчины часто говорят, да не надо мне о каких-то там кризисах рассказывать, это все не про меня. Что вы тут психологи придумали, а мы теперь как-то от них зависим. Да нет никаких стадий. Вот что сказать таким людям, которые считают, что стадий, периодов вообще не существует, что все оно само собой идет?
4: В данном случае психология описывает жизнь, она описывает процессы, которые происходят в жизни. Так же, как, допустим, физика описывает там всемирный закон тяготения. Это же не то, что физики придумали. Можно, конечно, все отрицать, и попытаться спрыгнуть с 10 этажа, но что будет? Тоже так же можно отрицать вот эти вот кризисы. Но таким образом это физиология, так устроена наша психика.
3: То есть получается, что волей-неволей, хочу я, не хочу, все равно эти кризисные ситуации будут в жизни,
4: будут.
3: И придется с ними столкнуться.
4: Придется. Это касается всех. Вот по этой вот периодизации проходят все семьи, все. Даже бездетные браки, но про них мы потом попозже поговорим. Даже браки, заключенные на поздних этапах, то есть когда там людям 40 лет и больше. Смешанные семьи, то есть все. Если у человека есть брак, обязательно люди начнут проходить по всем этим этапам, и кризисы у них будут. С другой стороны, как бы здесь уже вопрос, сможет ли человек до конца пройти, до конца все это выдержать или нет? Или просто человек сбежит?
3: Но у нас остается мало времени, если, может быть, очень коротко. Как все-таки набраться хладнокровия, чтобы останавливаться тогда, когда нужно? Или не хватит времени, это время целой программы, наверное, да?
4: Ну, развивать себе осознанность. Просто понимать, что происходит. Угу. Отдавать себе отчет.
3: Угу. Да, действительно, это очень важная тема и актуальная для каждого человека, который в семье, который сталкивается с проблемами. Особенно, когда рождается ребенок, и переходим мы от стадии к стадии. В нашей программе следующей мы поговорим о первой стадии, о первом периоде. Он будет касаться как раз-таки проблемы, которая называется выбор супруга. Ну, может быть, не проблема, а стадия, выбор супруга. И кто-то задаст вопрос, а что, разве это стадия брака? В следующей программе Ольга попытается ответить, как это происходит. Мы благодарим вас сердечно за участие. Пишите нам, задавайте вопросы. Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.

0: благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Контрасты души». Тема нашей беседы сегодня – молитва в жизни современного человека. У нас в гостях магистр богословия Василий Ничко. Василий, вы молитесь?
2: Обязательно. Это часть моей
1: как
2: жизни.
1: Как часто вы молитесь Богу?
2: Ну, здесь, наверное, тогда вопрос возникает, что мы подразумеваем под молитвой. Если подразумевать, что как часто я становлюсь на колени для молитвы, может быть, это в течение дня раза 3-4. Mm-hmm. Если нам учитывать то, что молитва – это разговор с Богом, то я затрудняюсь дать однозначный ответ, как часто. Потому что, в принципе, с Богом говорить я могу всегда, в молитве своей. Хотя, может быть, здесь для кого-то может сразу показаться мои слова каким-то, ну, бредом больного человека. Как это с Богом говорить? Некий такой, как бы, фанатизм, что ли. Но я именно так и говорю.
1: Ну, а как вот, правда, как вы говорите с Богом? Ну, к примеру, вы за рулем автомобиля, и вы говорите с Богом.
2: Вы привели очень интересный пример, что касается автомобиля, потому что действительно очень часто приходится бывать в поездках, и я воспринимаю, как мой разговор с Богом в молитве, это когда я еду за рулем машины, и в этот момент я могу, может быть, на уровне сердца своего, а иной раз, когда о чем-то я так глубоко размышляю, переживаю и еду один в машине длительный путь, я могу и громко произносить свои слова, свои молитвы. Но моя молитва – это не будет набор каких-то фраз выученных, выученной молитвой, произносимой некогда кем-то.
1: А почему?
2: Потому что разговор – это то, что я говорю в данный момент тому, с кем я хочу поговорить. Вот приведу такой пример. Представьте себе, если бы был разработан некий разговорник для детей, разговора детей с родителями. И вот там было бы определенное, так сказать, разговор утром перед завтраком. «Здравствуй, мама, здравствуй, папа, я хорошо поспал, хорошо отдохнул, постельку вы мне постелили чистую, и одежонку дали тоже чистую, я пришел позавтракать, спасибо вам большое». И вот каждое утро ребенок, выходя из спальни, прежде нежели идти в школу, заходил бы на кухню, садясь за стол, доставал бы из кармана этот разговорничек, сел, прочитал, спасибо, сел, покушал. Какие родители захотели бы, чтобы именно такими отношения были их с их ребенком? Наверное, они бы ожидали, что их ребенок будет говорить, а что он ночью видел во сне? А что ему приснилось? А ему было тепло или холодно? А этого не написано в том разговорнике, который приготовлен специально для того, чтобы с родителями говорить. И он этого не говорит, потому что там не написано. Поэтому я молитву воспринимаю как мой личный разговор с Богом, связанный именно с тем, что здесь и сейчас в моей жизни, в моем сердце происходит.
1: В сердце человека может происходить разное. Там могут кипеть страсти, там может быть столько желчи, злобы и всякой гадости. И что же вы все это говорите Богу?
2: Когда я читаю страницы Священного Писания, и, честно говоря, я очень удивляюсь Богу самому. В чем? Посмотрите на жизнь многих героев Священного Писания. Она не всегда очень является такой позитивной и гладкой. Зачастую жизнь героев Священного Писания носит и негативные оттенки. Но мы видим, что Бог их принимает такими, как они есть, когда они приходят к Нему в молитве, в исповедании, в признании своих неверных поступков. Ну, к примеру, посмотрим на жизнь Давида. В жизни Давида были довольно ситуации некрасивые, мягко говоря. Когда он допустил ситуацию, что убил мужа другой женщины для того, чтобы завладеть ею. Но при всем при этом, когда Давид был обличаем, он искренне, раскаиваясь в своих поступках, сожалея, стремился к тому, чтобы исправить, что он может исправить, и более не повторять подобного. И этот человек Богом назван муж по сердцу моему, Бог его называет. Что я этим хочу сказать? что когда читаем в других местах, потому что книги псалтыря, псалмы, очень многие написаны Давидом. Когда читаешь эти псалмы и смотришь, как Давид говорит, и желает, одному желает, чтобы у него в жизни было то-то и то-то и то-то, чтобы ему вот до такой степени было плохо. Господи, ты дай ему такого, и думаешь, ну слушай, ну как такого человека можно назвать муж по сердцу? Неужели Божье сердце вот такое, как эти слова Давида? Но понимаешь, что Бог именно принимает человека таким, какой он есть, и он и Давида принимает не по тем эмоциональным всплескам, которые он переживает, исходя из той ситуации, в которой он в жизни оказался, неприятной, категорически. Когда друзья предают, когда сын родной восстает против тебя, когда другой сын насилует сестру свою родную, твою дочь. В его жизни этих трагедий было много. Конечно, мы можем эту тему обсуждать отдельно, что и почему в жизни Давида. Это другой вопрос. Но после всего этого все-таки Давид, останавливаясь, понимает. Понимает, что в его жизни без Бога он не сможет. Он приходит к Богу, раскаивается в своих неверных действиях.
1: Василий, вот что значит «приходит к Богу»? Молитва – это диалог или монолог?
2: Молитва – это…
1: Вот когда вы молитесь, да, за рулем автомобиля или дома в своей комнате, ну вы что, голос Божий слышите, видение видите, как-то ангел вам является или Бог открывает. Вы же ничего не видите и ничего не слышите. Вы молитесь на пустой угол.
2: Мы, как христиане, верим в Бога, присутствующего в трех ипостасях. Отец, Сын и Дух Святой. Так вот, Дух Святой является тем представителем Бога, который присутствует с нами постоянно. Он нас научает, Он нас обличает, Он нас исправляет, Он нам подсказывает. И поэтому, да, когда я еду за рулем машины, и даже я громкую молитву произношу, я могу в этой молитве говорить Богу именно как иногда Давид в молитве говорил. Я могу говорить Богу свои переживания сердца. Я могу говорить: Господи, я не понимаю, почему то и то происходит.
1: Ну, знаете, психологи говорят, если человеку плохо, ему надо выговориться, да? Вот. И вот вы выговариваетесь таким образом. Закрываетесь в своей комнате, выговорился, легче стало. Может быть, Бог тут и ни при чем?
2: Вы знаете, слава Богу, что я, наверное, все-таки не психолог, потому что я бы тоже так же думал. Потому что действительно, если посмотреть на вопрос присутствия Бога, чисто с научной точки зрения, очень многие вещи можно попытаться вот так вот разложить по полочкам. Ну, это понятно, человеку нужно выговориться. Ну, это понятно, человек свою совесть успокоил, ему проще и легче. Ну, это понятно, потому что это так. Я понимаю, что в принципе, такие попытки могут быть. Но с другой стороны, я могу сказать, что в отношениях с Богом есть очень много моментов, которые…
1: Вы говорите «отношения с Богом». Вот мне хочется вот это почувствовать. Отношения – это не односторонний процесс, это двухсторонний процесс.
2: Однозначно.
1: Однозначно. Вот как в вашей жизни этот диалог происходит, именно диалог?
2: Ну, давайте попробую я это объяснить, хотя вот сейчас сижу и думаю, смогу ли, потому что, наверное, так же само, как вы знаете, попытаться, оказавшись в семье, глядя на двух любящих друг друга супругов, попытаться, чтобы они дали вам однозначное объяснение и написали: у нас добрые отношения, потому что это.
1: Да ладно, я прошу вас поделиться опытом просто.
2: Я понимаю, но при этом мы можем столкнуться с тем, что они скажут: ну, вы знаете, мы не можем вам всего этого объяснить, но действительно у нас как-то вот так получается. Поэтому я не уверен в том, что я смогу все сказать, почему у меня так получается в моих отношениях с Богом. Но мои отношения, они строятся именно на молитве. И когда Господь через Духа Святого отвечает на мои молитвы, когда эти ответы я получаю, может быть, как некое озарение, понимание, почему я в чем-то не достиг того, что я хотел. Может быть, некое озарение, что я должен сделать в данной ситуации. Я не знал, что я должен сделать. И здесь мне ответ. Вот в этой ситуации так сделал. Может быть, в определенных обстоятельствах я испытываю определенную боль и переживание от какой-то потери. Я Богу об этом говорю, и Бог мне дает некое успокоение внутреннее и уверенность в том, что ничего, эта ситуация не вышла из-под его контроля. У него есть для меня ответ чуть позже, по-другому, и он будет позитивен. И я поэтому спокойно воспринимаю то, что есть в данный момент. Именно вот так строятся мои отношения с Богом. Я Богу говорю, и я от Бога слушаю ответы. Эти ответы могут быть в виде моих личных мыслей, Эти ответы могут быть в виде того душевного покоя, который я получил, и дальше, идя по жизни, я начинаю видеть, как Бог, отвечая на мои молитвы, обстоятельства располагает именно самым позитивным образом. И я это принимаю не как случайность, а именно как ответ на то, о чем я говорил с Богом. И именно вот эти ответы я и называю моим общением с Богом. Когда я Богу говорю то, что у меня в сердце, то, чем я живу, я могу говорить Ему и благодарность. Потому что иной раз наши молитвы заключаются только в прошениях. Дай, дай, дай. А я могу благодарить Бога. И я очень часто это делаю. Я просто говорю, благодарю Тебя, Господи. Благодарю Тебя за то, что вот это. Я теперь понимаю, что в моей жизни вот этого я достиг, не потому что я такой мудрый, а потому что Ты, оказывается, вот позаботился обо мне. И Ты то, и то сделал вот так. И вот эти вот отношения доверия, они и являются частью моих отношений.
1: Отношения доверия?
2: Отношения доверия.
1: Что это значит?
2: Я Ему доверяю. Я доверяю, что если Он сказал, что если я приду к Нему и принесу свою нужду, Он в моей нужде мне будет помогать и содействовать. И я не жду, чтобы Он сделал так, как я для себя представляю, что это должно быть сделано. Я просто Ему доверяю, что будет сделано все наилучшим образом.
1: Вот вы знаете, очень много людей есть, которые молятся, да, имеют какую-то проблему, молятся годами о решении этой проблемы, а как бы она не решается. Бог не отвечает.
2: Может быть,
1: вы особенный человек, может быть, вот у вас так все хорошо.
2: Вы знаете, наверное, вот здесь есть одна проблема нашего человеческого бытия, что мы ожидаем от Бога ответ, чтобы Он был таким, каким я представляю себе, что Он должен быть.
1: Но если никакого ответа? Если человек болеет и страдает, допустим, на протяжении уже многих лет. Вот я реальную ситуацию описываю. И никакого ответа.
2: Вы знаете, на этот вопрос я могу привести как бы один пример из жизни человека постороннего, один пример из своей жизни. Из своей жизни это пример из моего юного возраста. Когда однажды, беседуя со своим старшим братом, я, глядя на своих ровесников, глядел с завистью. У них были мотоциклы, мопеды, ну а в возрасте подростка, это сегодня машины, а тогда, когда у меня был подростковый возраст, это самое то, о чем можно мечтать подростку. А мой отец не мог по материальному состоянию мне предоставить этого. И я брату своему жаловался на это. И он мне однажды сказал, говорит, ты знаешь, Василий, Бог каждого из нас в жизни ведет своим путем. Одного Он ведет через богатство и достаток. Другому человеку Он может не давать богатства, и он пройдет всю жизнь в бедном состоянии материально. Но зато он будет в душе все время спокоен, и все будет нормально. Когда я выслушал своего брата, я ему сказал, ну, ты знаешь, в таком случае я хотел бы, чтобы меня Бог вел через богатство.
1: Да.
2: Я определение дал для Бога, как Он должен меня вести.
1: Ну, как говорят, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, да?
2: Безусловно, что такое желание у человека есть. Но есть одна проблема, что мы не знаем того, что для нас лучше. Что для нас лучше? Потому что если нам сегодня посмотреть с вами на людей богатых, если посмотреть нам сегодня с вами на людей, у которых материальный достаток есть, и кажется, они здоровы, они имеют и яхты, они имеют все, но если они не имеют душевного покоя и благополучия, когда у них семьи рушатся, разводятся, одно, второе, третье, в этом случае возникает большой вопрос, что же лучше?
1: Хорошо, Василий, если Бог знает, что для человека лучше во всех случаях, а это так, вообще зачем молиться тогда? Зачем мне высказывать какие-то просьбы Богу, если Он и так все знает, и так сделает для меня самое лучшее? Потому что я по своему незнанию могу просить совсем не того. И так часто, наверное, и происходит. Зачем вообще она, молитва, нужна?
2: Молитва – это разговор. А, соответственно, в этом разговоре имеют нужду две стороны – говорящий и слушающий. Поэтому, да, Богу, может быть, и не нужно, чтобы мы Ему все говорили, в чем мы имеем нужду, потому что, в принципе, Он все знает. Но наша молитва – это то, в чем мы, как люди, нуждаемся. Почему? Потому что в молитве своей я прежде всего признаю могущество Бога. Я прежде всего признаю, что без Бога я в этой жизни не смогу пройти. Я не смогу достигнуть того, что бы я хотел, и чтобы при том, что я достигну того, что я хочу, чтобы это для меня было благословением. Потому что многие люди достигают без Бога сегодня в этом мире того, что они хотят. Другой вопрос, имеют ли они из этого благословение? Имеют ли они душевный покой от того, что они достигли? Имеют ли они спокойствие душевное от того, что теперь у них есть то, чего они достигли? К сожалению, зачастую далеко не так. Опять-таки, возвращаясь к тому же примеру относительно богатых в этом мире сегодня, казалось бы, посмотрите на любой богатый дом. Вокруг него обязательно должна быть высокая стена забора. Если не кирпичного сплошного, то забор решетка мощная. Несколько ротвейлеров, охрана. Почему? Потому что человеку страшно жить, ведь его ограбят. Да какое же это счастье? Никакого в этом нету счастья. Потому что это счастье, когда человек остается один на один вечером. Ему надо выпить спиртного, чтобы заглушить чувство одиночества. А может быть, уже и сердечко побаливает от этого. Надо лекарства сердечные выпить. Поэтому человек не испытывает большого счастья от того, что он достигает того, что он сам себе хочет. Вот в чем преимущество верующих людей. Когда они доверяют Богу и приходят в молитве и говорят: «Господи, я хочу, чтобы было то, но дай по воле Твоей». Классическая, удивительная молитва Иисуса Христа в саду Гефсиманском, когда Он, прося у Отца Небесного: «Если Тебе угодно, доминует меня чаша скорби». Но Он говорит: «Но да будет так, как Тебе угодно. Но да будет по воле Твоей». Вот где часто у нас, людей, ошибка, когда мы чего-то в молитве просим, мы Богу не даем права сделать так, как Его воле угодно. Но ежели Бог видит, что для меня лучше сегодня, в ближайшее время, но не иметь того, чего я хочу, потому что это для меня будет лучше. Не буду я сегодня иметь машину, я завтра в аварию не попаду. Зато за 3 дня я лучше правила выучу и лучше ездить научу. Так почему не дать мне такую возможность остаться без машины еще 3 дня? Но иной раз человек требует здесь и сейчас. Дай то, что хочу. Дай мне денег, дай мне машину, дай мне еще чего-то. У каждого свое дай.
1: Хорошо, молиться так нельзя, да? Вот если человек, ну, как бы только-только подступается, да, только-только начинает идти, начинает свой путь к Богу. Первая молитва, вот что сказать, какие слова выбрать, как себя вести во время молитвы?
2: Молитва «Отче наш» является классическим примером. Что можно Богу сказать? Все, что мы можем Ему сказать, признавая Его могущество, величие, мы можем прийти к Нему и в покаянии, и просить то, что мы хотим, мы тоже можем. Единственное, не забывать, говорить так, как сказал Иисус Христос: «Но да будет Твоя воля». И, в общем-то, это очень важно, чтобы всякое наше прошение к Богу обращенное было завершаемо всегда словами. И не только словами, но чтобы была внутренняя готовность сказать: «Да будет Твоя воля». Потому что еще один такой пример могу привести, интересный, из жизни одной просительницы. Господь сказал в Евангелии, Он говорит: «Если вы с верою будете молиться, то и горы будете переставлять». И одна просительница решила, пользуясь этим утверждением, просить у Бога гору передвинуть, которая была напротив ее дома. И в связи с этим у нее солнышко садилось раньше, а огород, понимаешь, овощи из-за этого как бы меньше солнца получали. Она стала на молитву, вечером помолилась, утром проснулась, и гора на том же месте. Она говорит: «А я и знала, что она там останется». Поэтому, если мы говорим о молитве как о разговоре с Богом, то этот разговор предполагает доверительные отношения. Я доверяю. И, конечно, для того, чтобы всякая молитва могла быть услышана Богом, она должна исходить прежде всего вот из сердца, с доверием Богу. Бог же со своей стороны никогда не оставит нашу молитву неотвеченной. Почему Иисус Христос и сказал: «Приходящего ко мне я не изгоню вон». Поэтому всякую молитву мы можем нести к Богу и быть уверены, Он услышит. она не останется без неотвеченной. Может быть, ответ не будет, как мы хотим, но он будет однозначен.
1: Спасибо. Спасибо, Василий. Завершается время нашей программы. Всего доброго.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто подвесил нашу землю ни на чем?

0: правду!
1: Здравствуйте, ребята!
2: Привет всем!
1: Правильную осанку вырабатываешь, Надюш?
2: Нет, уроки учу быстрым методом.
1: А ты что, думаешь, что если носить книгу на голове, то то, что в ней записано, лучше запомнится?
2: Пока не знаю. А вдруг чудо произойдет, а то я уроки выучить не успела.
1: Я думаю, что если ты откроешь учебник, прочитаешь его и узнаешь кое-что новое, это и будет маленьким чудом.
2: Дядь Леш, ты думаешь, что от книжки на голове никакой пользы нету?
1: Ну почему? Кое-какая польза есть. Вот скажи, Надюш, ты часто сутулишься?
2: Только когда выпрямиться забываю.
1: А вот занятие с книжкой на голове – это самый лучший способ тренировать ровную спину и красивую походку.
2: За правду?
1: Конечно. Если делать это упражнение каждый день, 10 минут перед уроками, увидишь результат. Кстати, а почему ты сегодня не успела уроки выучить?
2: Портфель с дерева никак достать не могла.
1: А как он туда попал?
2: Я птиц во дворе кормила и не заметила, как ко мне подкрался Макарошкин. Взял мой портфель и говорит: я сейчас тебе докажу, что не только птицы летать умеют. И забросил мой портфель прямо на дерево.
1: Да уж, поступок не из лучших.
2: Вредительский поступок. Я ему прямо так и сказала.
1: А он что?
2: Говорит: это он для птиц старается. Свой портфель не хотел бросать. Эх, дядь Лёш, жалко, что у нас нет волшебной палочки, чтобы злых людей в добрых превращать.
1: Так у нас есть Господь, Надюш. Он может помочь даже самому злому превратиться в доброго. Такое чудесное превращение однажды произошло с человеком по имени Савву.
2: Про него написано в Библии.
1: За правду.

0: Эта история произошла после того, как Господь Иисус поднялся на облаках в небо. Он пообещал ученикам однажды вернуться и забрать с собой всех, кто послушен Ему.
1: Поэтому Он просил своих учеников рассказать о Нем всем, пока Его не будет.
0: Друзья Иисуса отправились в разные города, чтобы рассказать людям о том, как Он их любит.
1: Об этом узнал один злой человек по имени Савва. Он ненавидел людей, которые рассказывали об Иисусе, поэтому ловил их и сажал в тюрьмы.
0: Как-то в поисках друзей Иисуса он торопился в город Дамаск. И вдруг Савва осветил яркий, ослепительный свет с неба.
1: Он упал на землю и услышал голос.
0: «Савва, Савва, что ты гонишь меня?»
1: «Кто ты?» – спросил Савва.
0: «Я Иисус, которого ты гонишь», – ответил голос.
1: Савва очень сильно испугался и сказал: «Господи, что повелишь мне делать?»
0: А Господь сказал: «Встань, иди в город, и там будет сказано тебе, что нужно делать».
1: Савва поднялся с земли, открыл глаза, но ничего не смог увидеть. «Дядь Лёш, я тоже однажды ничего не могла видеть с открытыми глазами. В этот момент у нас выключили электричество. Пока я фонарик искала, я уже два раза стукнулась, еще чуть не упала».
0: «Да, Надюш, очень сложно передвигаться в полнейшей темноте. Поэтому Савва отвели в город Дамаск, его друзья».

0: а в том городе жил добрый человек по имени Анания.
1: Господь явился к нему в видении и сказал:
0: «Ступай и найди Савла. Он находится в доме на улице, называемой Прямой».
1: И Анания пошел. Найдя Савла, он положил на него руки и сказал: «Меня послал к тебе Иисус, и теперь ты опять сможешь видеть. Иисус хочет, чтобы ты стал его другом».
0: Тотчас же к Савлу вернулось зрение. Он обрадовался, что может дружить с Иисусом, и совсем перестал быть злым.
1: А еще он сменил свое имя, и теперь все его называли Павел.
0: Мы знаем его как апостола Павла. Он всем людям рассказывал о Господе Иисусе, который помог ему из злого человека превратиться в доброго человека.

0: Лёш, я поняла. Чтобы в доброго человека превратиться, надо с Иисусом подружиться.
1: Взаправду.
0: Тогда надо срочно сказать Макарошкину, что Иисус хочет с ним дружить.
1: Это замечательная мысль. Ведь если дружишь с Богом, то всегда хочется сделать что-нибудь хорошее.
0: Дядь Лёш, а мне уже хочется сделать одно доброе дело.
1: Я могу тебе чем-то помочь в этом?
0: Конечно. Давай сделаем кормушку для птиц.
1: Хорошо. Для этого нам понадобится ровная деревянная ложка.
0: Мы что, из ложки птиц кормить будем?
1: Ну, в общем-то, да.
0: Вот она.
1: Спасибо. А еще нам понадобится обычная пластиковая бутылка.
0: Дядь Леш, я что-то не могу представить, как будет выглядеть наша кормушка.
1: Немножко терпения, и ты все увидишь. Для начала нужно вырезать две дырочки для ложки, одну напротив другой.
0: Можно я их вырежу?
1: Нет, Надюш, это задание для взрослых. А для тебя тоже дело найдется. Ты можешь сначала нарисовать фломастером, где нужно будет вырезать эти-то отверстия. Это должны быть отметки одна напротив другой. Одна дырочка повыше, а другая пониже, чуть побольше. Угу, теперь моя очередь потрудиться. Верхняя дырочка будет маленькой, для ручки ложки. А нижняя чуть побольше. Из нее будет высыпаться корм.

0: Так, а теперь вставляем ложку. Вот так. Вот именно из этого отверстия будет высыпаться корм. Ой, Надюш, а ты где?
1: Я здесь. Я корм для птиц приготовила. Там крупа и хлебные крошки. Подойдет?
0: Очень даже подойдет. Я думаю, птичкам понравится. Ну что, время высыпать? Держи, Надюш.

0: чуть-чуть.
1: Верхняя.
2: Ну вот, все готово.
1: Теперь я сделаю вот в этой пробочке дырку, чтобы вставить туда веревочку. А ты, Надюш, пожалуйста, привяжи ее к пуговке.

0: тебя готово?
1: Да. Готово.
0: Отлично. Теперь вставляем эти ниточки сюда в дырочку. И завязываем узелок. Накручиваем пробочку на место.
1: Вот так пустая бутылка превратилась в очень нужную вещь.
0: Ребят, а вы когда-нибудь превращали ненужную вещь в полезную?
1: А может быть, вы даже видели, как злой человек превратился в доброго? Напишите нам обо всех превращениях.
0: Да, ребята, нам будет интересно узнать об этом. Ну, а наши превращения закончились. Нашу кормушку можно вешать. Надюш, ты уже представляешь, как птички будут есть из этой ложки?
1: Ага.
0: И как же?
1: А вот так.
0: Взаправду.
1: Главное, чтоб не было дождичка.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет детский хор

0: Лицемерию.нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, друзья. Мы опять собрались на Лицемерию.нет. И сегодня поговорим о доверии, наивности, ну и всяких смежных, вот что с этим связано.
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
1: В основу есть такой у меня пример. Я так понимаю, с ним сталкивается достаточно много людей, особенно верующих. Приходит к тебе человек, просит у тебя денег взаймы. Ну, ты ему даешь, но только в назначенное время он не возвращает, а вместо этого просто приходит и просит еще. А потом еще, а потом еще. И ты уже начинаешь себя чувствовать неловко, потому что, с одной стороны, у тебя есть Священное Писание, которое говорит, что блажение давать, которое говорит, что просящему тебя дай. И ты понимаешь, что вроде бы по совести и по Писанию тебе бы надо бы дать. Но ты понимаешь, что это все уже начинает превращаться в какое-то вымогательство, что ли. Потому что человек прекрасно осознает, что ты ему дашь, и прекрасно осознает, что тебе возвращать не надо.
3: И манипулирует.
4: Он к этому привыкает.
1: Привыкает к этому.
4: Ему хорошо.
1: И, может быть, даже он искренне где-то там подсознательно и хотел бы что-то поменять и вернуть бы тебе, и так и мечтает, что когда-нибудь, лет через, он тебе подсчитает и все вернет. Ну, когда разбогатеет в следующей жизни.
4: А если я продолжаю давать, то я, получается, наивный человек?
1: Ну,
4: не рассуждаю.
1: Любой человек неверующий скажет, ты не то что наивный, ты глупый человек, когда так делаешь.
3: А он умный, потому что он манипулирует твоими убеждениями для извлечения собственной выгоды.
1: А если он еще нашел не одного такого, как ты, то он может еще оказаться побогаче вас всех вместе взятых.
5: Ну да, вот, например, окружение в моем, когда все узнали, что я верю в Бога, начали мной как бы пользоваться. То есть там сходи, закрой форточку, нет, открой, нет, принеси, нет, подай. То есть, и когда я говорю, знаете, говорю, вы сами как бы в силах это сделать. Они такие, ну ты же христианка, ты не имеешь права отказывать в таких вот, в помощи.
6: Юлия Лупашина. Увлекается психологией человеческих отношений. Любит гулять на природе, слушать музыку и рисовать.
5: А я в первое время, когда еще только обратилась вот к Богу, да, я не понимала, вот где грань вот эта, где нужно останавливаться в помощи. И вот сейчас тоже вопрос... возникают,
1: есть ли
5: это грань. Но я для себя нашла эту грань. Угу. Однажды, когда у меня была подруга, и она очень нуждалась постоянно в моей поддержке, я ее очень любила и никогда не испытывала проблем внутренних переживаний, что я что-то делаю неправильно, или там мне это тяжело там, ей помогать. То есть она не вымогала у меня деньги, она просто очень такая стеснительная была по природе своей. У нее не было родителей, она была сирота, и она была очень зажата. И она все время нуждалась, вот, чтобы я ее спросила там, не у нее, а вот там время спросила, сколько стоит в магазине, или там что-то купить ей надо. Она сама подойдет, стоит, мнется и не может ничего сказать. А я как бы за нее все это делала. И я считала, что я, ну, молодец, я так как бы ее поддерживаю, я ее как друга своего не бросаю. Вот. И однажды ей надо было идти к врачу, она очень к зубному, и ей нужна была помощь, чтобы я с ней сходила. А мне нужно было в это время в другом месте быть. Я тогда спросила одного человека своего, духовного наставника, да, что же мне делать в такой ситуации? И он вдруг мне вместо того, чтобы сказать, молодец, сестра, иди помогай своей.
4: Доброе дело.
5: Я ожидала такого ответа, да. А он раз мне говорит, ты что, ты делаешь очень страшные вещи. Я говорю, а как так? Ты как бы потворствуешь человеку для того, чтобы он совершал постоянно как бы вот эти вот страх свой, не преодолевая, постоянно входит вот в этом состоянии, ну, негативном, да, то есть она все время переживает страх, она его не преодолевает. С помощью меня она решает эту проблему. И я поняла, что надо ей помочь в другом. Не ходить с ней и решать ее проблему, а помочь ей преодолеть этот страх. И мы с ней вместе это решили, и она действительно сейчас нормально. Все справляется. Вот. Но я поняла, что не всегда доброе такое вот отдавание, это есть... хорошо.
4: Польза человеку.
5: Польза человеку, да. Поэтому если человек приходит просить у меня деньги, я, конечно, дам. Но я должна знать, понимать, для чего он это делает. Пользуется он мной или просто действительно нуждается. Если я вижу, что начинается переходить на уровень пользования, тогда я задам вопрос. Извини. Сначала ты как бы объясни мне, почему так происходит, а потом уже будем решать, давать мне тебе еще раз или нет.
4: Тогда в таком случае, вот в этой ситуации, когда человек ходил, все брал взаймы, взаймы не отдавал, и ему нужен был этому человеку тогда, кто давал, помочь устроиться, может, на работу.
5: Сходить с ним, устроиться с ним.
4: Чтобы у него деньги были свои.
1: Ну, очень часто бывает, что проблема-то не в том, что человек не работает или денег нет. Проблема в том, что он не умеет им управлять. Он не живет посредством, там еще что-то в этом роде. То есть зачастую именно в этом проблема. Хотя есть определенная категория людей, которые в принципе ведут такой вот образ жизни, что они не работают и живут за счет других, и они уже так настолько привыкли, что им сейчас уже и работа-то, она как-то не клеится вся, даже если они устроятся, это ненадолго.
4: Ну да.
1: Вот. Поэтому порой научить, нет, ну это, конечно, благородно, и можно попытаться, но далеко не всегда это получается. Но перестать давать, а что тогда будет?
5: С нашим христианским сердцем, да?
1: С сердцем, да, с совестью, со Священным Писанием, которое говорит, что надо вообще-то это делать. Где вот эта грань? До каких пор давать?
5: Ну, вообще наивность, вот эта вот христианская наивность, она опасна тем, что человек потворствует злу. Тем, что вот как я много лет с ней ходила, да, вот, и она никак не менялась, уже была довольно взрослой девушкой, ей там не 5 лет, не 10, а было почти 20 лет, и она не может подойти спросить другого человека. А я ее жалела, из любви помогала, и во что я ее практически превращала.
3: Кто из вас был наивный-то?
5: Вот и получается, оказывается, вот Дим правильно сказал, я, оказывается, наивная дурочка была, что вот так вела себя, обвелась просто на то, что она мной манипулировала каким-то, ну, она не специально это делала, но вот так получилось.
1: То есть я наивная. В итоге, кто обманывался тогда, сам в самообмане находился?
5: Я самообманывалась.
1: Да, вот и развернули, что называется. С одной стороны, тут вроде бы один хороший, другой плохой, начинаешь копать с точностью до наоборот.
3: Давайте я прочитаю, что такое наивность.
1: Вот, замечательно.
3: Неспособность ориентироваться в постоянно изменяющемся мире и адекватно отвечать на вызовы времени. Синонимы – неискушенность, непосвященность, бесхитренность, неопытность, недогадливость, невежественность, глупость.
2: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
3: Ну, то есть... Говорят, что вот есть какая-то такая чистая наивность, да, когда ты вот искренне помогаешь. И, может быть, даже иногда лучше вот в такой искренней наивности ошибиться и лучше помочь человеку, чем где-то там догадываться о том, а вдруг меня обманывают, а вдруг там против меня там...
1: То есть лучше ошибиться в сторону милости, да, в этом вопросе,
3: меня,
1: да?
3: Хотят использовать, мной манипулируют, из-за этого проявить какое-то... Вот. Ну, а что касается вопроса... Ну, когда тебе говорят, что ты должен давать, потому что ты верующий, или должен все делать, потому что ты христианин. Ну, вот здесь я такого в Библии не встречаю. Не знаю, может быть, я как-то по-другому понимаю эти библейские тексты, но где вопрос, да, где граница, когда дать, когда не дать? Если у меня нет возможности, во-первых, никто меня не обязывает давать. Это раз. А во-вторых, это вообще мое личное право.
4: Ну, смотри, как
3: Соломон мое христианство.
4: Притчи. Благотворительная душа будет насыщена. И кто напояет других, тот и сам напоен будет.
6: Андрей Костерин, священнослужитель. Любит заниматься спортом и выращивать овощи на своем участке. Много читает, увлекается историей.
3: Конечно, когда речь идет о действительно нуждающемся человеке, да, и у тебя есть возможность ему помочь, конечно, надо помочь. Но когда речь идет о человеке, который тобой манипулирует.
5: Ну, мы иногда не знаем, манипуляция, да, это, да, или нет. Мы же не можем сразу прям поставить клеймо.
1: Порой это проходит со временем. То есть, когда к тебе человек уже неоднократно обращался, то есть это не значит, что тебе нужно взять и отказывать человека, как только он пришел. Вот. Я понимаю так, что если человек пришел за помощью, то если у меня есть возможность помочь, я постараюсь помочь. Другое дело, когда эта помощь превращается в нечто... не знаю, действительно, как вымогательство,
4: использование.
1: То есть использование, да, я понимаю, что это не, он не просто пришел, вот, помоги мне раз, помоги мне два, он уже, получается, я у него на побегушках выхожусь. Угу. Ну и смысл? У меня есть своя жизнь, которую я должен жить, у него есть своя, ну вот. Мы можем где-то друг другу помочь, но не пользоваться друг другом. И здесь надо четко где-то ставить границы, потому что, помогая ему, я начинаю отрывать время от себя, от семьи, от других обязанностей, которые у меня есть. Начинаю отрывать время, средства, ну, в зависимости от того, в чем именно начинает помощь. Причем давать это тому, кто еще не факт, нуждается в этом или нет.
3: Да, это иногда бывает, человек действительно нуждается, это вопрос жизни и смерти. А иногда это вопрос просто...
1: Прихоти.
3: Да, может, не прихоти, нужно, но можно и обойтись без этого. У меня, может, самого этого нет. Он просит у меня деньги взаймы и покупает то, что я сам хочу себе купить уже 100 лет, и отказываю себе, потому что у меня есть другие приоритеты. Да. А он просто пошел и начинает пользоваться... Совершенно не обязательно давать. Я для себя относительно вот давать взаймы... Вообще, в идеале, конечно... Христос тоже сказал, что не оставайтесь никому должным ничем, кроме взаимной любви. Но все-таки есть моменты, когда надо помочь, и финансово помочь в том числе. Да? Я для себя решил, если я могу дать, и при этом мне не вернут, и я буду себя нормально при этом чувствовать, да, то в таких случаях я могу дать взаймы. Вернут – хорошо, не вернут – плохо. Но если я чувствую, что я не смогу, чтобы мне эти деньги не вернули, я не дам.
1: Этому принципу, кстати, давно еще, я еще в школе учился, один мудрый человек меня научил. Я в гостях у него был, и в этот момент к нему приходит человек, который у него что-то попросил взаймы. И я уже не помню, что именно просили, я не помню даже, дал или не дал, но я помню, что он после этого объяснил вот эту ситуацию и сказал, что я даю только то, что я могу подарить. Вот. Могу подарить, все, никаких проблем, я даю. Не могу подарить. Извини, не могу. Все. И это мне запомнилось надолго, я стал придерживаться этого принципа. Но вот есть еще один текст, который я хочу сюда же пока вклинить, потому как даже два текста. Один текст записан в Псалтире, в 36-м псалме. Здесь написано так. «Нечестивый берет взаймы и не отдает». Ну, вот мы как бы нечестивого увидели.
4: Ну, да.
1: «А праведник милует и дает».
4: И дает.
1: То есть прощает и все равно дает. И если бы просто ситуацию описали, так еще и с характеристикой. Вот этот вот нечестивый, этот вот праведник. И я начинаю спрашивать себя, а сколько можно вообще миловать? То есть сколько вот он раз пришел, два пришел, пять пришел. Сколько можно миловать? И сразу у меня всплывает в памяти другое. Когда Петр подошел к Христу и спрашивает, а до 7 ли раз прощать? А Христос говорит, не, не до 7, до 7 ж до 70. Угу. И все. И вот...
5: Но там написано миловать.
1: Ну, а миловать, прощать.
5: Ну, как сказать, прощать — это тоже человек приходит, он раскаивается в своем поступке, он осознал, что он уже, допустим, потерял эти деньги, и ты даешь ему помощь. А если человек приходит на уровень использования, это уже другие отношения. То есть человек приходит и начинает тобой пользоваться. А когда он просит прощения, понимает свое обстоятельство и понимает, что он безвозвратно берет у тебя деньги практически, то ты должен дать. Потому что это как бы милость будет.
1: В чем разница вообще милости и прощения? Когда просят у меня прощения, я могу простить человека. А всегда ли мы прощаем только после того, как у нас попросили прощения?
5: Ну да, тут как бы от внутреннего состояния зависит. То есть готов ты сейчас простить человека по-настоящему, а не просто «я тебя прощаю».
1: Ну да, очень часто просто я замечаю, по крайней мере, что бывают ситуации, когда к тебе человек приходит, начинает просить прощения, а ты так судорожно вспоминаешь, за что же он вообще просит прощения. Вот. Потом, когда выясняется, ты понимаешь, что это тебя даже и не тронуло тогда, то есть он тебя и не обидел, вообще ничего не произошло. Или даже если произошло, ты как-то это встряхнул, забыл и простил без какого-то выяснения, без какого-то, не напрягло это тебя. Но человек, для него это было какое-то целое эпопея внутреннее, как бурление, потом он превзошел через себя, и он пришел для того, чтобы просить тебе прощения. То есть бывает ситуация, когда ты его уже простил, хотя он прощения не просил.
5: Ну, тогда тебе несложная милость проявить, если ты уже простил.
1: Зачем? Да, поэтому я и спрашиваю. Вот праведник милует?
5: Насколько может сердце его позволить? Правильно Дима говорит? Пока я чувствую, что я могу отдавать столько, вот я могу отдать легко, я отдаю. Если я чувствую, что мое сердце не готово отдать, и я буду потом судить этого человека внутренне, осуждать, что он там не вернет мне никак деньги. То есть я не хочу вводить себя в грех, вот тем, что я буду его потом осуждать за то, что я сама же ему дам. Поэтому лучше я не буду этого делать, чтобы не вводить этого, все это, ну, как бы не создавать эту атмосферу. Лучше я скажу, да, я сейчас корыстно поступлю, мне сейчас тяжело тебе отдать, потому что я не готов. Угу. Да, я сейчас совершаю грех, может быть, пред Богом, что я такой жадный и плохо там думаю, но вот я буду молиться, давай вместе молиться. Может быть, я когда-нибудь созрею.
1: По крайней мере, честнее, да.
5: Да, это будет честно, чем вот так вот сидеть и лицемерно ему
1: отдать. В моей жизни была очень интересная ситуация. Вот, когда человек просил у меня взаймы определенную сумму денег, вот, и у меня...
4: На хорошую цель?
1: Ну, и, вроде бы даже да, то есть, но у меня не было возможности дать ему столько, сколько он просил, вот, и я сказал, говорю, ну, у меня есть возможность дать тебе меньше, то есть, где-то около трети от того, что он просил, ну, этот... И мы договорились, что я вот сколько смогу, и главное, я не пообещал ему, сколько я смогу ему дать. Он просит определенную сумму. Я говорю, я не знаю, я посмотрю, то есть я прикинул, что я приду домой, посчитаю, посоветуюсь с семьей, сколько я могу выделить, чтобы ему дать. И я говорю, ну, мы встретимся вот потом, и я сколько смогу выделю. И он почему-то в себе подумал, что я ему сейчас принесу столько, сколько он просит. И когда он
4: сумму
1: вдруг...
4: Нарисовал, да?
1: Да, он себе нарисовал эту сумму, когда я вдруг приношу ему меньше...
4: Глаза его...
1: Вот здесь было... что я никогда такого в жизни не видел. Много раз было, что просили денег, и много раз я давал. И
5: как
1: я
5: будто
1: всегда,
5: обокрали, да?
1: Я всегда видел благодарность в человеке. Даже те люди, а которые нагло у тебя приходят, просят, и потом опять приходят, и никогда не отдают, они все равно благодарны. Этот человек на меня смотрел такими глазами, как будто я тут такой негодяй.
4: Как на врага.
1: Как будто я ему пообещал уже все, и вот-вот не дал.
4: И взял и еще, как бы
1: еще
4: его
1: от него,
4: назад. Да?
1: И я ему должен. Я сижу, думаю, вау, что это? Вот.
5: Это самообман называет. Человек самообманулся.
4: У вас эта сделка не получилась в конечном итоге, да?
1: Нет, ну почему?
4: Он не взял эту сумму.
1: Он взял эту сумму. Он взял эту сумму, но был крайне недоволен. Вот. И мы немножко поговорили, я ему пообъяснил, что как бы, ты же обрати внимание, если бы я тебе пообещал, это был бы другой разговор. Но я же не обещал, я и не знаю. Более того, я еще сказал, что я пойду и буду выяснять, сколько я смогу делить.
4: Он этого не услышал, скорее всего.
1: Да, ему, да, бывает...
4: Ему нужно было столько, сколько нужно, да.
5: Ну вот если вернуться к мысли вот о наивности, я хотела бы другую немножко сферу еще вопрос задать. Есть наивные люди не в плане там, денег отдай, получи, да, а вот наивные по жизни. То есть, например, вот есть наивные люди, которые принимают ухаживание, например, девушки, да, от мужчин, которые, допустим, их соблазняют. Но вот они наивно верят, что их любят, что у них будет там свадьба там, или еще что-то. Они там им обещают.
4: Золотые горы, да?
5: Да, а потом они, эти девушки, остаются с ребенком или известно с чем вообще. То есть ужасная
4: жизнь,
5: как бы, жизнь, да, сломана навсегда. Это не деньги. То есть тут идет наивность души, которая, ну, уверена, что все будет нормально, а человек и воспользовался. Тут как бы второго шанса не дается обычно. Все говорят, вот, надо опыт иметь. Какой опыт получишь, если только плохой? То есть в такой ситуации боли, страдания. Вот как тут вот эту наивность преодолеть? То есть человек вот действительно верит в хорошее, наивное, доброе душа. Или что, теперь всех теперь сразу, пока мама, папа там не приведут, не скажут, вот он хороший, вот за него замуж выходи. Как раньше женили же, вот, кстати, в Библиях, там же вообще... Пожалуйста, мама, папа приводили мужа там, к тебе, и ты сидишь, просто смиренно принимаешь. Зато доверие, по крайней мере, можно обвинить потом родителей, скажут, это они виноваты, что мне такого мужа подсунули.
1: Мне кажется, тогда проблем было меньше, хотя бы по той причине, что прежде чем их так сосватать, они их еще и учили. И дети видели на примере родителей, как родители общались, решали конфликты. И родители учили детей, как это делать. Как
4: сейчас
1: сдерживаться,
4: такого,
1: как терпеть,
4: конечно,
1: как уважать, как уступать. Ну вот, а сейчас этого нет. Сейчас наоборот, по тему той самой ироничной ситуации, да, а как там твоя дочка? Ой, дочка так хорошо устроилась, у нее такой муж, он ее и на Канары свозит, он ей и шубу купит, ну, замечательно. А сын как? Ой, ему такая досталась, лучше не называть вообще. То шубу просит, то на Канары ее отвезли. И в итоге к чему пришли? То есть все себе. Вот эгоисты выросли, потом наивные остались, а потом откуда взяться доверие? И люди друг другу не доверяют. И неудивительно, что Христос в Писании сказал, а Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?
5: То есть наивность вымирает, по сути.
1: Наивность способствует тому, что вымирает вера, вымирает доверие к людям. Потому что рано или поздно это вскрывается. Да, хорошо, у нас может остаться какой-то человек наивный и счастливый при этом до конца жизни, да, по теме той курицы, о которой мы говорили в одной из передач. Вот, но...
3: То есть, если наивность – это неспособность ориентироваться в постоянно изменяющемся мире, да, получается, что мир становится настолько жестоким, что и наивность в людях
1: становится меньше. И мир становится жестоким, все. Вот это да.
3: По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, сказал Христос. Да? И поэтому люди становятся менее-менее наивными, менее-менее доверяющими.
1: И жестокими.
3: И жестокими.
1: И закрытыми.
5: И менее милующими. Я так считаю, потому что это отсюда и милость, и прощение меньше происходит.
3: Оказывать помощь становится опасно,
5: да.
3: Для себя самого.
1: И потом мы начинаем уже чуть ли не христианство менять, потому что вот у нас христианство четко говорит, праведник милует, и пусть дает, и Бог его будет благословлять, и он еще будет давать. А мы уже начинаем понимать, что в нашем мире это не работает, более того, это опасно, более того, мы этого человека, вместо того, чтобы научить его жить, и как и правильно распределять свои ресурсы и идти пойти работать, мы начинаем потакать его прихотям, мы становимся соучастниками в его грехе, потому что он же фактически ворует, когда просит и не отдает. И теперь мы становимся соучастниками этого воровства и становимся фактически сами же и лицемерами, потому что мы говорим, что мы живем по Священному Писанию, а мы так не живем. А мы и не можем в этом мире. Есть ли выход из этой ситуации?
5: Какое же решение тогда приходит? Вот я не всегда могу найти это решение, только в какой-то индивидуальной, может быть, ситуации. А так, в общем, ответа нет, потому что христиане в затруднительном положении находятся, по сути. У нас слишком...
4: Какими им быть?
5: Да,
4: наивными или... наглыми.
5: Потому что наивность, она предполагает, в моем понимании, доброты души. То есть человек всегда наивный, он верит в доброту человека. То есть даже если он подозревает, что, возможно, его сейчас обманут, он должен, как Дим сказал тоже,
4: Он как бы заранее прощает этому человеку.
5: Да, то есть он помогает ему быть добрым, другими словами, да, то есть он верит в него. Дает ему
4: через
5: эти деньги
4: терпение,
5: еще раз,
4: да,
5: еще
4: да,
5: раз.
4: Внимание.
5: А потом получается, что человек вообще не меняется и прям говорит: вот я там судил. Вот у меня есть знакомый, который просто очень нагло обманывает многих женщин, других, каждую держит в неведении друг от друга, и каждый жалуется, что она такая бедная, у нее нет ничего на жизнь. И она берет кредит за эту женщину, чтобы и платит за нее, как утешая себя, что она хорошая христианка. И каждая эта женщина. Другая тоже думает, что она единственная, кто ей поддерживает, платит за нее кредит, и у нее таких человек 10, и она живет припеваючи, уже вышла замуж, уехала за границу, и все равно этих женщин эксплуатируют до сих пор, потому что они постоянно находятся вот...
1: Представляю, насколько надо быть...
3: мошенничество.
5: Верующие люди, эти женщины, которые ее содержат, они утешают себя, я же помогаю ей, она же нуждается,
1: одно дело, когда ты помогаешь из того, что у тебя есть...
5: И последние отдают
1: практически. Вот. Одно дело, когда ты отдаешь даже последние, а другое ты сам берешь взаймы, чтобы кому-то помочь. Вот это я
4: расплачиваюсь.
3: Вот это уже Библия вообще осуждает. Потому что написано: горе тому человеку, который поручился за другого.
1: Да.
3: Ты, получается, он тебе поручился за другого, он тебе должен отдать, а он тебе не отдает. А ты обязательства взял за него перед другим.
5: Просто сейчас в наше время кредит берут практически 80% населения. И сейчас это не вот там страшные проценты, но все равно люди берут. И вот человек просто говорит: я хочу, допустим, телевизор купить, но мне кредит не дадут, так как я не работающий, работаю там по маленькой зарплате, которую не... И она просто вот находит
4: смогла
5: обстоятельства,
4: взять, да.
5: Ну, какая разница, я буду тебе выплачивать, она же обещает там все. И они берут без задней мысли. То есть это вот там...
1: Хороший дар убеждения у этой женщины.
5: Да, манипуляция страшная.
1: Манипуляция. Действительно, это уже под разряд мошенничества попадает, и это надо совершенно другими способами решать. Вот, потому что, как написано в Писании, для этого есть... Божий слуга, носящий меч, то есть из государства управляющий человек. Для этого есть законы.
5: Впоследствии, вот. Думаю, что это откроется.
1: Но рано или поздно. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явно. Я вижу в этом еще один пунктик, потому что в Писании написано, что вы должны быть просты, как голуби, но в то же самое время
4: мудры,
1: как змеи. И вот эта вот змеиная мудрость... Тоже очень интересный факт, может, даже целая тема для размышления, потому что змеиная мудрость напоминает нам только об одном случае, про Адама и Еву, там вот в саду, когда змей Еву обольстил. И казалось бы, что, ну что ж нам теперь, становиться всем змеем, вот такими вот подхалимами, обольстителями, там еще кем-то. Но если обратить на это все ну, более глубокое такое внимание, понимание, то... Мы видим, что Бог-то все равно призывает нас оставаться простыми, как голуби. Просто не давать собой пользоваться. Когда к Христу приходили, задавали ему самые что ни с каверзные вопросы, он тоже не на все отвечал. И на некоторые он отвечал совершенно вопросы. Не то, что от них ожидали. На некоторые он отвечал вопросом на вопрос. Но он делал это так, чтобы спрашивающий тоже понял, зачем он вообще спрашивает. Или чтобы вскрылась вот та ситуация неправедная, ради которой вся настоящая мотивация этого человека. Вот. Поэтому иной раз нам необходимо не то, чтобы наивно жить по вот этой вот букве, давай, давай, давай, расточая, по сути, то, что Бог нам доверил, и расточая, по сути, на грех. Потому что человек этим пользуется. И пользуется не на благое дело.
5: Ну, не будет ли как бы сложностью человеку определить вот это все?
1: Сложностью будет.
5: Как он? То есть это все равно получается индивидуальный подход?
3: Конечно. Только... Индивидуальный подход нужен везде.
5: И тут
1: нужно складывать и свою, и житейскую мудрость, что называется, змеиную мудрость, и просить мудрости от Бога. Для этого нам и дается Священное Писание, для этого у нас есть и церковь, и храмы, куда мы можем ходить молиться. Для этого у нас есть и Дух Святой, и общение молитвенное с Богом, когда мы можем получать какие-то от Бога откровения, либо через других людей, либо через Слово, либо через... какие-то мысли, когда, как написано, и совесть ваша то обличает, то, наоборот, вас поддерживает в том, что вы делаете. То есть вот это вот общение с Богом, оно даст мудрость. Как написано, вы не думаете, что отвечать, потому что Дух Святой даст вам, что ответить. Но для этого нужна вот эта связь, чтобы была. Поэтому здесь христианин, настоящий христианин, гораздо больше защищен, чем только тот, который думает, что он христианин. Им действительно пользоваться
5: не быть
1: могут.
5: Лицемером.
4: Считается, что Соломон был самым мудрым человеком на земле, да? И вот, читая ее притчи, находишь некий смысл жизни, когда ты своей жизнь посвящаешь приобретению мудрости. И вот он пишет в 4 главе притчи: главная мудрость, а дальше приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. То есть, если мы в какой-то ситуации выглядели как наивные люди, да? Это не повод остановиться на этом, а находиться в поиске вот именно достижения мудрости, как в следующий раз поступить.
5: Угу. Как учиться вот... на ошибках.
1: Да, да.
4: Юля была в ситуации вот со своей подружкой. Она проявила как бы мудрость, потому что она ее приобрела от советника.
5: Да,
4: и применил свою жизнь.
5: Спасибо.
4: И был положительный результат, как для нее, и так и для ее подруги.
1: Ну что ж. Слава Богу за эти размышления. У нас время уже подходит к концу. И увидимся на следующей теме.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Здравствуйте! Как сказал философ Шопенгауэр, 9/10 нашего счастья составляет здоровье. С математической точностью этого утверждения можно поспорить, и все-таки каждый согласится, что здоровье очень важно, чтобы мы могли чувствовать себя счастливыми. Так давайте сегодня начнем путь к тому, что так для нас всех важно. Ради любой цели нужно преодолеть 3 ступеньки. Первая ступенька – это информация, что правильно, что неправильно, что полезно, а что вредно. Вторая – желание получить это благо. В нашем случае – желание быть здоровым. И, наконец, третья ступенька – практические знания. Как применить полученную в своей жизни информацию? Как заметил Гёте, кто неправильно застегнул первую пуговицу, уже не застегнется как следует. Поэтому давайте начнем по порядку.

Пищевые добавки – это консерванты, красители, ароматизаторы, улучшители, эмульгаторы, усилители вкуса и прочие вещества, которые добавляют в продукты питания. Несмотря на слово «пищевые» в названии, едой они не являются. Перед тем, как запустить добавку в производство, проводятся исследования. Но эти исследования не абсолютны. Во-первых, в исследованиях сложно учесть влияние добавки на организм при продолжительном использовании, при нарушениях режима хранения, при совмещении с другими добавками в одном продукте или в продукте, который человек ест вместе с этим продуктом. Не учитывается влияние на разные организмы, использование совместно с медицинскими препаратами и так далее. Во-вторых, добавки, которые раньше считались безопасными, теперь запрещены как опасные для здоровья. Страшно то, что последствия употребления их в пищу, вред, который они нанесли здоровью, отменить никто уже не сможет. Возможно, то, что мы едим сегодня, будет запрещено завтра. Итак, техника безопасности при покупке продуктов. Первое. Избегайте покупать продукты неестественных ярких оттенков и содержащие серебристые украшения. Последние могут содержать алюминий. Провокатор болезни Альцгеймера. Многие красители угрожают организму аллергией и другими болезнями. Второе. Консерванты и стабилизаторы по своему действию схожи с антибиотиками. Чтобы реже подвергать свою микрофлору воздействиям этих веществ, следите за тем, чтобы срок годности был минимальным. Чем он длиннее, тем больше там консервантов. Будьте особенно внимательны к наличию консервантов в пище при беременности и нарушениях в пищеварительной системе. И задумайтесь о необходимости присутствия на вашем столе колбасных изделий, так как в большинстве случаев в них присутствуют нитродобавки. Надпись «без консервантов» также не может служить гарантией отсутствия вредных веществ, так как вместо вещества группы консерванты производитель может добавить схожие вещества из класса антиокислители – и номинально оставаться правым перед законом. В-третьих, старайтесь избегать в своем питании присутствия усилителей вкуса – глутаматов. Кроме вреда, приносимого организму, они способны привести человека

0: кодом Е951. Под этим кодом скрывается подсластитель аспартам. Вещество, официально разрешенное к применению. Однако он вызывает серьезные сомнения у независимых исследователей. Имеется более 10 тысяч официальных жалоб в Управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарствами от потребителей. Старайтесь не обременять свой организм без лишней необходимости продуктами, содержащими избыток добавок, таких как сладкие газированные напитки, разноцветные леденцы, дрожжи и шоколадные батончики, чипсы и продукции фастфуда, супы, картошка и макароны быстрого приготовления. Пользы они вам не принесут. Фрукты перед употреблением тщательно промывайте проточной водой, поскольку их часто обрабатывают химикатами для защиты от плесневых грибов. Яблоки, обработанные парафином, очищайте от кожуры. По разным данным, человек употребляет в год от 2,5 килограммов до 9 килограммов различных веществ, не относящихся к продуктам питания, но служащих для придания пище свежего и более привлекательного вида и запаха, и использующихся для увеличения срока хранения еды. При этом надо иметь в виду, что к пищевым добавкам не относятся соединения, повышающие пищевую ценность продукта, то есть витамины, микроэлементы и так далее. По самым скромным подсчетам, в 70% предлагаемого супермаркетами пищевого ассортимента в той или иной форме присутствуют пищевые добавки. Полностью избежать их, к сожалению, сейчас очень сложно. Однако некоторые шаги мы все же можем предпринять, и наш организм с радостью воспримет изменения в нашем питании. Будьте внимательны и здоровы!
1: Согласитесь, совсем неприятно осознавать, что симпатичная пачка чипсов может принести нашему организму такой же вред, как, к примеру, небольшая автомобильная авария. Важно знать своих врагов в лицо, но нельзя жить, если вокруг себя видишь только врагов. Поэтому не будем останавливаться на плохом и сразу же перейдем к следующей рубрике.

Древней Греции его любили философы и не любили знатные горожане. Не любили по причинам понятным, из-за резкого запаха, который они считали достойным только низшего сословия. А вот философы очень уважали это растение, так как видели в луковице модель устройства Вселенной. В наше время лук мало интересует философию, зато им заинтересовались врачи-диетологи. И оказалось, что нам есть чему поучиться у древних народов. Древнегреческий полководец Ксенофонт считал, что лук вызывает прилив сил, поэтому он обязывал своих воинов его есть. Древнеримские военачальники также включали лук в паёк легионеров, полагая, что он пробуждает мужество, поднимает настроение и придает храбрости. Лук всегда ценился на Руси. Есть даже известная русская поговорка «Лук от семи недуг». Необыкновенные целительные силы этого овоща объясняются уникальным сочетанием множества веществ. Лук улучшает аппетит, а значит, способствует более качественному усвоению пищи. А содержащиеся в свежем овоще вещества облегчают состояние при аллергии. Поэтому лук должен чаще находиться на столе у склонного к аллергии человека. В настоящее время в луке найдены вещества по химическому составу и по своему воздействию на организм, сходные с гормонами. Именно этим веществам лук обязан своей способностью омолаживать организм. Особенно этим качеством известны розовые салатные сорта лука. В питании здорового человека лук может и должен использоваться

0: почти без ограничений. Но, конечно, придется отказаться от лука при проблемах с желудком или кишечником, ведь он в таких случаях может привести к болезненным ощущениям. Необходимо также помнить, что излишнее количество сырого лука может спровоцировать приступ у больного бронхиальной астмы или стенокардии. Так что, как и во всем, необходимо соблюдать меру и прислушиваться к требованиям своего организма. В русской народной медицине лук применяли во время моровых поветрий, то есть эпидемий. Современные медики соглашаются, что лук – это отличное профилактическое средство от простудных заболеваний. Лук славен фитонцидами. Это летучие вещества, способные убивать вредные для человека микроорганизмы, а также ускоряющие заживление ран. Благодаря наличию фитонцидов для дезинфекции полости рта достаточно в течение 3-5 минут пожевать лук. А при хроническом насморке полезно дышать нарезанным луком. Некоторые врачи убеждены, что фитонциды разрушительны почти для всех вирусов гриппа. Поэтому свежий лук в вашей тарелке в период эпидемии – это дополнительный шанс сохранить здоровье. А во время простуды и при насморке печеный лук поможет облегчить состояние. Помимо этого, фитонциды обладают немаловажной способностью снижать воздействие радиации. При этом надо отметить, что самым сильным фитонцидным действием обладают более острые сорта лука. Среди растений, входящих в проверенные временем рецепты красоты, лук занимает далеко не последнее место. Он способствует росту и укреплению волос. Египтяне еще 4000 лет назад знали и широко использовали это свойство лука. Современная косметология подтверждает, что луковый сок предупреждает выпадение волос. К тому же он делает их сильными и блестящими. За это отвечают содержащиеся в луке сера и фосфор, так как они входят в состав вещества, из которого состоит волос. Причем из лука можно делать отличные укрепляющие маски для волос. Но лучше делать их в выходные дни, так как волосы могут впитать вместе с полезными веществами и их характерный луковый запах. Сырой лук, а особенно зеленые луковые перья, важны для состояния десен и зубов. Врачи рекомендуют есть его побольше, и тогда зубы станут более крепкими и здоровыми. Лук практически в любой своей форме способен приносить пользу. Но, конечно, лучше его есть не жареным, а сырым или запеченным. Наверное, на каждой кухне найдется такой привычный для нас продукт, как лук. Это прекрасный овощ, который может обогатить вкус и запах практически любых несладких блюд. Его нельзя назвать экзотичным, но сегодня, когда вы возьмете в руку луковицу, присмотритесь к ней внимательнее. Ведь за ее золотистой шелухой скрывается настоящая сокровищница здоровья.
1: У каждого из нас есть свои мечты. Кто-то мечтает похудеть, кто-то освоить конный спорт, а кто-то меньше времени тратить на интернет. В любом случае, после того, как собрана вся информация, надо начинать изменять свою жизнь. О том, как это сделать, чтобы не разочароваться, подскажет Наталья Назарова, врач санатория здорового образа жизни «Наш дом».

0: как правило, у нас какая-нибудь проблема, но есть. Когда мы говорим о том, что у меня есть проблема, есть привычка, я хочу избавиться от нее. И вот мы приступаем к вопросу, что делать с этими привычками, куда их девать, как избавиться от них. Очень часто мы думаем, что это очень легко. Вот Марк Твен этому пример. Да? Когда-то он сказал такие слова. «Бросить курить проще простого. Я делал это 1000 раз». Очень часто человек пытается своими силами себя остановить и контролировать себя. Вы пробовали себя контролировать в какой-то привычке? Вот сами. Это крайне трудно, крайне трудно. Бывают люди, у которых это получается. Знаете, я вспоминаю одного мужчину, он мне как-то сказал, что я не курю, я бросил курить. Но я, говорит, я себя, ну так, контролирую, я себя убедил, что мне надо бросить курить. И он много лет не курит, но... Он еще такой момент сказал. Он говорит, ну вы знаете, там прошло что-то 15 или 20 лет с тех пор, как он бросил курить. Но он говорит, каждую ночь я вижу себя во сне с сигаретой. И я получаю такое удовольствие, что вам не передать просто. То есть фактически человек остается зависимым. И представляете, какого напряжения это стоит ему? Постоянно себя контролировать, вот так вот себя в руках держать. Он не свободен по-настоящему, потому что внутри он продолжает делать это действие. Он просто не получает вреда чисто физического, ну, вреда от воздействия табачного дыма. Но в его уме эта зависимость, она сохраняется. Зависимость обладает одним коварным таким свойством, что она незаметно овладевает нами. И человеку кажется, что он в любой момент может это оставить. Ну, курю, нет проблем, не буду курить. С завтрашнего дня бросаю. Все, какие проблемы? Пью, тоже никаких проблем, я могу в любой момент это бросить. И человеку так кажется до тех пор, пока он реально не попробует это сделать. Как только он по-настоящему пытается это сделать, вопрос сразу встает ребром. Как мы обычно поступаем? Мы пытаемся все то, что есть у нас, как бы запихать туда вглубь, чтобы никому не показать, что у меня есть проблема. Никому не показать. Если у меня зависимость, то это очень часто, что мы стараемся вот это скрыть от чужих глаз, потому что это и стыдно, это и неудобно. Это означает, что нужно признать, что эта привычка сильнее меня. Кажется, что ну, это какой-то позор, что ли, для человека. Очень часто так. И мы пытаемся вот это все внутрь, вглубь. Но, как правило, она вот так же, как здесь, вот все вылезает, выпирает из всех щелей. Точно так же наша привычка. Она все равно вылезает из всех щелей. Какой есть выход из этой ситуации? Для того, чтобы знать, как ее решить, надо сначала посмотреть, откуда она берется. Истинная причина зависимости. Ею является чувство неудовлетворенности. Помните, мы с вами говорили, что у нас формируются вот эти вот привычки. Высшие силы становятся ниже, чем это должно быть. Они становятся как бы на последнее место. И на первый план выходит желание человека, да? Желание. Что такое желание? Я чего-то хочу. А почему я этого хочу? Потому что у меня есть чувство неудовлетворенности. Откуда берется эта неудовлетворенность? Откуда она берется? Мы не созданы так, чтобы жить вот как роботы, не получая радости ни от чего. Просто делать то, что необходимо. Мы с вами созданы были для того, чтобы жить в радости и жить в удовлетворении. И истинным источником удовлетворения что является для нас? Помните, мы с вами на одной из лекций говорили, что самой высшей ценностью для нас являются отношения. Отношения. Это самое большое богатство, которое подарено нам. Отношения с Богом, как с нашим истинным Отцом. И отношения друг с другом. Если у нас с вами нет этих отношений, если мы не умеем эти отношения строить, то мы живем в неудовлетворенности. Может быть, вы замечали, что если человек имеет, если мы с вами имеем друзей, если мы имеем понимание, если нас любят и мы любим, то для нас становится совсем не важно, сколько мы имеем денег, да? В каких условиях мы живем. Это важно, но не настолько, чтобы стоять на первом месте. И вот когда нету этого, тогда мы начинаем искать замену. Вот тогда мы начинаем искать замену. И когда мы говорим о решении проблемы зависимости, то нам нужно помнить, что истинное решение, оно находится вообще-то у Бога, у того, кто может поставить все на свои места. Тот, кто может дать удовлетворение от тех отношений, которые мы имеем. Есть прекрасные слова в Библии. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Если Он дает вот это вот удовлетворение, то пропадает причина, пропадает корень вот этой вот зависимости. И тогда не надо будет ей, ну, как бы становиться, из одной в другую переходить. Если человек бросает, например, наркотики, начинает очень часто употреблять алкоголь. Бросает алкоголь, начинает курить. Или употреблять там чай, кофе в огромных количествах. Или телевизионная зависимость. То есть вот эта вот причина для нее, она уходит, она исчезает из нашей жизни. Что мы можем сделать для этого? Давайте мы просто посмотрим конкретные шаги. Первое, что нам нужно сделать, это признать свою нужду в помощи. Признать то, что проблема выше нас. Помните, мы уже говорили об этом. Если я буду все время говорить, что у меня нет проблем, у меня все нормально в жизни, то я никогда не решу свою проблему. Это нужно иметь в какой-то степени мужество, правда, чтобы так сказать. Но этот первый шаг, он является первым шагом на пути к победе. Второй шаг – это нам нужно просить о помощи, просить о помощи. И в Библии есть очень много текстов, которые говорят о том, что просите и получите. Если мы просим о свободе, об истинной свободе, это означает, что такой ответ мы всегда получим. Если мы просим, и если Бог обещал, что я дам ответ, я дам то, что вы просите, если это для вашего блага, значит, оно так и будет. И нам нужно верить в этот ответ, то, что придет вот это вот освобождение, и мы получим его. Еще момент. Это то, что нам нужно проявлять настойчивость. Проявлять настойчивость. То есть это не просто вот мы сегодня попросили один раз, и дальше мы забыли вообще о своей просьбе. И думаем, что, ну, может быть, Бог меня не услышал. Но когда мы настойчивы в своей просьбе, настойчивые, то это означает, что не то, что, знаете, Бога надо заставить, чтобы Он нам отвечал, но когда мы настойчивы в своей просьбе, это доказывает наше желание получить эту свободу, наше собственное желание. И тогда мы сами начинаем действительно понимать, что мы хотим этого, действительно к этому стремиться. Результатом будет возвращение свободы и способности себя контролировать. Человек — это такое вообще-то высокое призвание — быть человеком. Человек, он определяется способностью выбирать, способностью не идти на поводу у кого-то или у чего-то, а способностью выбирать.
1: Большинство грандиозных и небольших намерений никогда не были осуществлены по одной причине — из-за того, что так никогда и не пришел тот самый понедельник. Мало знать, мало даже хотеть, но если не сделать хотя бы первый шаг, то все остальное напрасно. Признаюсь, я одно время мечтала начать бегать по утрам, и мне было приятно представлять, как со следующей недели я начну это делать. Надо ли говорить, что эти мечты так никогда не воплотились в жизнь? Поэтому я предлагаю, давайте сегодня поможем друг другу. Назначим сегодняшний день понедельником, тем самым понедельником. Давайте именно сегодня сделаем то, о чем всегда хотели. Не завтра, не на следующей неделе, а прямо сейчас. А если ваша цель начать заниматься зарядкой, то этот момент тем более подходит для этого самым лучшим образом, ведь дальше нас ждет спортивная рубрика.

0: Дорогие телезрители, согласно статистике, во всем мире практически каждый третий человек плохо видит. Если у вас есть проблемы со зрением, близорукость или дальнозоркость, косоглазие или астигматизм, и вы не хотите мириться с этой проблемой, то знайте, что все в ваших руках. Следующий комплекс поможет снять усталость с ваших глаз. Первое упражнение. 1-2 минуты смотрите прямо перед собой вдаль. Потом поднимите руку и просто посмотрите на пальчик, где-то на расстоянии 20-30 сантиметров от вас. Также несколько минут посмотрели. Опускаем руку и опять смотрим вдаль. Это несколько упражнений именно на аккомодацию. Следующее упражнение. Вы можете взять какой-то предмет, вытянули ручку и сконцентрировались на кончике этого предмета. Не отводим взгляд, внимательно на него смотрим. Медленно приближаем предмет и касаемся кончика носа. Смотрим на него и опять возвращаемся и также не отрываем свой взгляд, смотрим на этот предмет. И так несколько раз. Следующее упражнение – оно также поможет снять усталость глаз. Это, как в предыдущем комплексе, около окошка. Вы можете не использовать окошко, можете использовать просто что-то находится рядом с вами и вдали. То есть переводим взгляд с ближнего предмета на дальний предмет. Следующее упражнение. Смотрим на кончик предмета. Можете просто на кончик пальца смотреть и сосредоточьтесь 5 секунд. Потом мы смотрим одним глазом, также 3-5 секунд, потом другим глазом и снова двумя глазами. И так, чередуя, опять же, где-то 10 повторений. Следующее упражнение. Мы опять используем предмет и при этом опять фиксируем свой взгляд и отводим руку в сторону. Медленно отводим, опять же, стараясь не отрывать своего взгляда. Максимально отвели в сторону, у нас боковое зрение работает, и возвращаемся в исходное положение. То же самое мы делаем и в другую сторону. И последнее упражнение. Мы рисуем восьмерки. Плавно рисуем восьмерки в пространстве горизонтальной плоскости, вертикальной и по диагонали. Вот этот комплекс упражнений поможет вам улучшить ваше зрение. И рекомендуется, чтобы его выполняли не менее 2 раз в день.
1: Нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт, но в любом возрасте можно стартовать и изменить свой финиш. Конечно, это касается не только здорового образа жизни. Так же, как желание начать по утрам делать зарядку, со дня на день мы можем откладывать и что-то более важное. Возможно, стать добрее, завести ребенка, помириться с кем-нибудь, а может быть, усыновить сироту? Чего бы вы ни хотели от своей жизни, оно получится только тогда, когда вы это начнете делать. А мне осталось пожелать вам исполнения ваших желаний и ваших надежд, а главное того, чтобы ваши мечты были такими, о которых действительно стоит мечтать. Здоровья вам и счастья!

Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром. Телерадиокомпания «Триангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Я снова рад поприветствовать вас, дорогие наши друзья, дорогие зрители, вместе с вами открывая Священное Писание. Сегодня тема, которую мы с вами будем обсуждать, она вроде бы настолько известна и избита, это 13 глава послания, первого послания апостола Павла к Коринфянам. Ну или, как ее по-разному называют, ода о любви, послание любви, глава о любви, превосходство любви и так далее. Но вы знаете, читая эту главу, исследуя ее, я хочу сегодня поделиться с вами удивительными открытиями, которые для меня лично явились неким таким, знаете, толчком определенным, как бы таким ведром холодной воды для себя лично, потому что то, что через меня прошло, я хочу поделиться и с вами. А именно, углубленное размышление над этой главой, оно подтолкнуло меня на то, чтобы сегодня с разных сторон мы могли посмотреть на вот этот небольшой отрывок, касающийся того, что Павел вкладывал в слово «любовь». Ну, вы знаете, что сегодня о любви, ну все о любви, фильмы о любви, стихи о любви, ну, все о любви. И никто не может по-нормальному объяснить, а что такое любовь. И мы все сталкиваемся с понятием «слепая любовь». Я сколько раз попадал в ситуации, когда родители там полчаса воспаленно, восхищенно рассказывают о своих детях, выхваливая, расхваливая, знаете, я не знаю, просто как-то выпячивая своих детей, их таланты, способности. И видно, что половина из сказанного – это, ну, скажем так, надуто что-то вот в этот шарик. А и был же в других семьях, где точно так же, но наоборот, когда ты подходишь и смотришь, там какие-то кубки стоят, и говоришь: «Ух ты, это ваш сын, да, смотрите, он там достижения у него в спорте». И мама говорит: «Да-да, достижения в спорте, если бы еще он так маму слушался, как достижения в спорте». И в этот момент сыночек говорит: «Ну, мам, что, мам? Ну, я стараюсь». То есть сразу видно совершенно два разных вектора направления воспитания. То есть человек стремится, и перед ним ставят еще задачи, еще какие-то задачи. И, конечно, потом время проходит, и может мама, конечно, пожать и результаты своего труда. Кто-то обижается на своих родителей, что их мало любили в детстве. Кто-то наоборот, что его любили и его испортили этой любовью. Все для него, он или она единственные были в семье. И получается, что любовь стала, в принципе, причиной больших проблем. 15 лет человеку, да, ребенок, не знаю, подросток, влюбился, все, это совершенно другой человек. И так далее. То есть, и люди говорят: «Ой, да она сейчас никого не слышит, она сейчас влюбилась по уши, ей море по колено». Парень то же самое, он такие вещи творит. Почему? Ну, влюбился и так далее. Так вот, как нам в этом во всем разобраться? А я, прочитав эту главу для себя в очередной раз, обнаружил, что, оказывается, можно и спасение потерять, если не обратить вовремя внимание на какие-то важные аспекты. Потому что любовь и характер – это очень близкие понятия. И я не буду сегодня их разрывать, а именно об этом хочу. Я не хочу говорить о чем-то таком, знаете, возвышенном. Вы об этом можете без меня прочитать где угодно. Но я бы хотел говорить о практичных вопросах, касающихся абсолютно каждого из нас в нашей повседневной, каждодневной жизни. Итак, интересно, есть такая заметка в еврейском языке о том, что любовь – это глагол, это не имя существительное, да, что – любовь, а любовь отвечает на вопрос «что делать?». И в главе мы сейчас, кстати, с этим очень интересным образом столкнемся. Что еще интересно, мне понравилось выражение: то, что нравится тебе в других, понравится и другим в тебе. Очень хорошее выражение. Тебе нравится честность, да, когда человек даже как бы в убыток себе, но в твоих интересах проявил честность. Сделай точно так же, тебя будут любить еще больше. И это очень сильное выражение, потому что нам нравится в людях простота, доступность, отсутствие хвастовства. Нам нравится в людях скромность. Нам в людях нравится жертвенность, щедрость. Когда ты приходишь в гости и видишь, что тебя угощают не просто дозированно, чуть-чуть, да, а тебе говорят: «Бери, кушай, угощайся». И даже ты не знаешь, все ли они поставили на стол, заняли ли они для этого стола, или действительно у них очень много. Но ты чувствуешь вот эту атмосферу любви. И я хочу сказать, что действительно сегодня церковь по замыслу Бога. Это не здание, которое вот многие сегодня воспринимают. Вот церковь, вот чем выше там купола или еще какие-то, скажем, крыши, шпили и прочее, то вот это Бога славит. Нет, церковь — это территория любви. Это место, куда я прихожу, где мне рады, где я радуюсь тому, кто приходит. Это место, где я могу себя реализовать и мои дети. Это то место, где человек проявляет свои таланты. Это место, куда он идет со своими проблемами, в конце концов. Да, его там выслушивают, ему помогают советом, кто чем. Но это место, которое надо и прямо к этому все вести, что это место — территория любви. Потому что на этой территории Бог встречается со своими детьми. И Бог, который ни в чем не нуждается, приходит к детям, которым все надо. И заметьте, даже очень богатым людям им тоже все надо, и надо еще больше. Ну так вот, что интересно, он продолжает дарить. И мы сейчас, кстати, это очень интересным образом увидим. Давайте перейдем к самой главе, прочитаем этот отрывок. Я хочу, чтобы вы именно на этот аспект обратили внимание, на вот такой целостный кусочек этой главы, который относится к контексту, и поэтому он здесь говорит о дарах в конце 12 главы, что есть дары духовные, большие, превосходные, и Бог поставил одних людей в церкви, заметьте, опять же, в церкви, учителями, пророками, иным дал дары или силы чудодейственные, дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. И вот теперь он говорит в 13 главы следующее. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимбал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Очень интересная глава. Вот прям потрясающе, да, вот этот отрывочек из его размышлений. Потому что следующая глава тоже пойдет о дарах, о духовных дарах, тоже о любви. Потому что первый стих говорит «достигайте любви», то есть «стремитесь к любви». Потом пойдут языки и прочие вопросы. Но вот эта вставка, она не просто так появилась здесь, на этом месте. А почему? Потому что, в принципе, человеку невозможно, вот особенно на детском уровне, дети очень четко чувствуют, любишь ты их или не любишь. Как вопрос, дети это чувствуют? Я столько раз проверял, мне очень нравится детвора. Я как бы, ну, люблю там с ними какие-то там, знаете, чуть конкурс, что-то поиграешь. И вот иногда даже ругаю детей. Я когда-то занимался много лет подростками, да, там проводили лагеря, разные слеты, мероприятия, выезды. И вот ты ругаешь, а он все равно как-то к тебе, вот знаете, ну, не обижается, вот приходит. И ты думаешь, ну как так? Вы натворили такие вещи, да я вас там, ух, дядя Андрей, только родителям не говорите. Ага, не говорите. И вот ты вроде с ними выясняешь дела, но они любят тебя. Вопрос как? Потому что ты первый проявил к ним любовь. Не ждал, пока они к тебе придут, полюбят тебя за твою должность, я не знаю, за твои умения, навыки. А наоборот, это безязыковой понятный язык. Но что интересно, что Когда ты смотришь на любовь и на ее проявление, то, конечно, возникают очень интересные такие ассоциации. У каждого они свои. А что такое любовь? Потому что не у всех были хорошие родители, которые могли любить. Потому что если у родителей был сдвинут акцент на воспитание, на дисциплину, то понятно, что лирическая сторона любви, она могла хромать, и человек мог недополучить вот этого. Ну и так далее. У кого-то наоборот, была вседозволенность, попустительство, и в итоге, знаете, тоже разные осадки. Но я хочу обратить внимание вот еще на какие тексты. 1 Коринфянам, это же послание. Только давайте прочитаем 16 глава, и вот здесь есть 14 стих. Апостол Павел говорит: «Все у вас да будет с любовью». Вот интересно, а что все? Выше он говорит: стойте в вере, будьте мужественны, тверды, все да будет с любовью. Если открыть Галатам, послание апостола Павла к Галатам, это тоже послание в Галатийскую церковь, в 5 главе есть 6 стих, где сказано: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью». Очень интересно, да, то есть как бы Павел отменяет обрезание. Почему? Потому что говорит, то, что человек может носить на себе, на своем теле, знак вот этого, скажем, ну не скажем превосходства, а отличия, но если он не имеет любви, то это плохо. Поэтому он говорит, главное в том, что когда вера проявляет себя через любовь. А вот теперь, когда возвращаемся в 13 главу, мы начинаем понимать вот какие нюансы. Потому что здесь очень четко он говорит: если я говорю языками человеческими и ангельскими. Вы знаете, много всего интересного. Я прочитал, что там Ефрем Сирин говорит, Иоанн Златоуст и многие другие о понятии языки ангельские. Кто-то пишет, что это глоссолалия, никому непонятный, неведомый язык, на котором человек сам общается как бы с Богом. Но давайте без мистики, давайте вот так попроще. Речь апостол Павел ведет о том, что человек может быть не только на уровне земли, общаться с людьми языками, да, ну и тем более, как здесь выше по контексту, когда он получил этот дар говорить иными языками, и заметьте, это сегодня мы говорим: ух ты можешь по-английски разговаривать, ух ты немецкий знаешь, а тогда представьте, они говорят на разных наречиях, и один другому ни словарей, ни справочников, ну ничего тогда не было, он умеет говорить, да, я не понимаю, он о чем-то говорит. И вот тогда он понимал, что уже люди начинали, может быть, кто-то и гордился тем, что он умел это делать. И поэтому он говорит: если я говорю языками человеческими, и даже второй ярус – это молитвенный язык, то есть язык, на котором разговаривают ангелы, да, то есть я вот настолько величественный, я настолько высок, что я вот даже и тот язык уже освоил, который людям недоступен, как бы, а я на ангельском уже наречии могу размовлять, как говорят на Украине, да, то дальше что говорит? О любви не имею, то я медь звенящая, или как у Кулакова бубен там написано, дребезжащий, да, или там в других переводах разные есть вопросы, то есть и кимвал звучащий, это тут здоровенная штука такая, бум, все, воздух посотрясали, звук ушел, и точка на этом. И он дальше говорит: если я имею дар пророчества, или, опять же, как Кулаков пишет, я могу проповедовать хорошо. То есть проповедь, да, казалось бы, это очень серьезная глава и для проповедников, и для слушателей. И он прямо пишет: имею дар проповедовать и знаю все тайны. Представляете, как мы сегодня ценим людей, которые много знают, начитанные, умные. И говорит: и все тайны, и имею всякое познание, и всю веру. Так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Обратите внимание, как он очень четко подобрался к понятию «двигать горы верой». Вопрос, откуда это? А это от учения Иисуса, где он говорит в Евангелии о том, что если бы вы имели веру с горчичное зерно, то сказали горе «сдвинься», она бы сдвинулась. Поэтому заметьте интересную такую игру как бы здесь в словах. Когда человек говорит: у меня такая великая вера, что я могу горы передвигать, то в глазах Иисуса это маленькое горчичное семечко. Поверьте, оно настолько маленькое, оно даже меньше, чем кунжутное семя. То есть кунжут мелкое семечко, а горчичное еще меньше. Так получается очень интересная вещь. Человек хвалится великой верой, а для Бога это всего лишь достижение маленькой крупицы. Это очень важное поучение вот в этой главе. И что интересно, что мы, конечно, здесь призываемся не кичиться, и вот эти все, скажем, умения, они не являются как бы главным. И третье, о чем он здесь говорит, если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Обратите внимание, что здесь апостол Павел затрагивает очень интересный вопрос, а именно касающийся того, что он показывает жертвенность, очень высокую жертвенность. Если вот в первом случае это речь идет о состоянии, да, как бы о неком таком уровне, который человек достиг. Во втором случае он говорит об умениях, это проповедовать, это говорит вот знать, много знать, познавать и так далее, и о вере. И в третьем он говорит о жертвенности. То есть вот эти все, казалось бы, сильные добродетели. Мощные такие вот факторы, которые много могут нам сказать о человеке, вдруг почему-то они для него не имеют большого значения. И вот этот третий стих, вот, он в переводе Кулакова очень интересно звучит. Он говорит, если раздам все имущество бедным или даже тело свое отдам на сожжение, а нет любви у меня, никакой мне в том пользы нет. Но что еще интересно, в некоторых рукописях вот этот третий стих, он переводится следующим образом. «И тело свое отдам, чтобы прославиться». Видите, интересно, да? То есть он как бы говорит здесь немножко интересную вещь, что вот этот дар проповедования, ну или я могу дословно прочитать, да, если я могу проповедовать вдохновенно и постигать все тайны, то, не имея любви, я медь, которая просто дребезжит и дает звук. И вот после третьего стиха начинается немножко другая вообще, ну, другая идея раскрываться апостолом Павлом. И вот тут он начинает говорить о любви как о личности. Вот это очень важно. Любовь как личность. И он говорит, любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Итак, что мы здесь находим? Ну, наверное, я не скажу нового. Я знаю, что очень часто я лично слышал в проповедях, и особенно на свадьбе это можно услышать, что вот какая любовь, вот молодые люди, мы вам желаем вот такой любви. Но вы знаете, такая любовь приходит со временем. Она вот в молодости почему-то не сильно проявляется. Но если все-таки уподобиться вот в понятиях вот этих характеру и поговорить о характере, то характер созидается с мальства. И если человека научили, привили ему вот эти, скажем, качества, то понятно, что он, ну, с ними не расстанется и спустя время. Поэтому смотрите, что мы здесь находим. Очень интересные вещи. Я нашел одну цитату. «Открытия ума передаются легко от одного народа к другому». Открытие ума. А дальше сказано, качества характера не могут передаваться. Интересно, как Омар Хайям, кстати, высказался. «Будь как огонь, горяч, будь как вода, прозрачен, не становись как пыль, покорен всем ветрам. Куда бы ни дуло, туда пыль летит». Это говорится о характере. И еще есть очень интересное выражение относительно характера, что характер – это результат двух вещей – внутреннего отношения к миру и того, как мы проводим свое время. Итак, что мы здесь находим? Что именно вот благодаря вот этим, скажем, библейским текстам мы обнаруживаем, что если я не имею любви, но делаю какую-то деятельность, вот как здесь написано, какие-то умения у меня есть, которых нет у других, то без любви я уподобляюсь бездушным и бесчувственным вещам. Бубен, да, там барабан и так далее. Но что же здесь все-таки является еще более серьезным и таким важным? Потому что характер человека – это симбиоз, скажем, или соединение двух вещей. Это результат соединения двух вещей. Это внутреннее отношение к миру и того, как человек или мы с вами проводим свое время. Потому что не просто так сказано, что худые сообщества развращают добрые нравы. И получается, что когда мы смотрим на вот эти качества, кажется, что это только о мертвых и о святых людях можно сказать. Долго терпит, милосердствует, не завидует. И, кстати, если вместо этого слова «любовь» подставить имя любого из нас, Мария, я не знаю, там, Василий, Андрей и так далее, и сказать «он», долго терпит, милосердствует, он не завидует, он не превозносится, не гордится. Вот буквально сейчас на днях, да, закончился бой, и все новости пестрят. Конор Макгрегор, человек, который, ну, очень сложно ему удается контролировать свой язык, которым он очень так, знаете, активно унижает других бойцов в своем виде спорта и так далее. И вот он там с одним человеком дрался, ну, как бы на ринге. И перед этим выступлением он сказал: «Я тебя и туда, и сюда, тебя вынесут на носилках с этого ринга». И вы знаете, чем закончился бой? Он ломает себе ногу, вот этот же Макгрегор, то есть как-то отступается назад, сам себе ломает полностью, нога выворачивается, он падает. Потом еще там пытается гонориться, остановили бой. Он подчеркнул, что это не он попросил остановить бой, а судья. Ну куда с отломанной ногой уже, со ступней ты собрался драться против профессионального бойца? И он говорит: «Я еще типа вернусь к этому, еще подожди». И потом, когда его несут на носилках, знаете, все свистят, аплодируют. То есть ты хотел, и оно все к тебе вернулось. Поэтому этот очень важный урок для сегодняшнего человека, да, чтобы каждый мог научиться вот воспитывать свой характер, а не пытаться свои желания, мечты высказывать и кому-то там чего-то желать. Поэтому красота этого отрывка заключается в том, что мы сегодня должны присмотреть вот эти фразы. «Кимвал», «я ничто» и «нет никакой пользы». Это три сильных выражения первых трех стихов. Если нет любви, то ты медь, это просто пустозвон. Второе, это ничто, ты ничто. И третье, никакой пользы от тебя нет. То есть и тебе, и от тебя. Нет любви, нет радости. И теперь, когда мы видим с 4 стиха, да, и до 8 стиха, он здесь показывает качество характера. Долготерпение, милосердие, отсутствие зависти, не превозносится и не гордится. Не бесчинствует, то есть смотрите, что делает любовь, не ищет своего, то есть не эгоист, человек, который в себе практикует эти вещи, не раздражается. Смотрите, какая проблема сегодня с понятием гневливость, когда водители там где-то на дороге, знаете, друг другу не уступили дорогу первой, и начинается вот эта разъяренность некая. Это все ненормально сегодня. И дальше он здесь говорит: не ищет своего, не мыслит зла. То есть настолько доброжелательный человек. И не радуется неправде, а радуется истине. То есть сорадуется истине. Это же так прекрасно, что он не радуется, когда проблемы какие-то. И еще интересно, все покрывает, всему верит, всего надеется и все переносит. Там, кстати, интересная тоже мысль есть в переводе Кулакова о том, что он не радуется о несправедливости или о грехе. Вот. Или 7 стих очень интересно. «Все покрывает, всему верит, всего надеется». То есть он извиняет, принимая во внимание обстоятельства. То есть он входит в положение. Вот это очень важно понять. Он покрывает, он верит, да? Он надеется. То есть когда человек говорит: «Прости, я исправлю, я помогу там», да? Хорошо, он все переносит. И заметьте, любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся. Посмотрите, как он вверху сначала говорил: дар пророчества, возможность проповедовать, возможность знать много. Он говорит: оно прекратится, языки умолкнут. То есть наступит время, когда в этом не будет нужды, да, знание упразднится. Посмотрите, как сегодня приходят новые знания и старое отодвигается. И люди так часто говорят, ну это раньше так думали, как когда-то думали, что на небе 5000, там 800 с лишним 34 звезды. А потом, когда телескопы серьезно изобрели, поняли, что их бесчетное количество, мириады, или не знаю, миллиарды, умноженные на миллиарды. И теперь он ниже говорит, и мы отчасти знаем, и отчасти только пророчествуем, но наступит совершенство, о чем не слышало ухо, не видел глаз человеческий, куда мы вообще стремимся, то тогда, говорит, конечно, будет красота. И вот эти три важных слова – вера, надежда и любовь. Вот они, библейское происхождение. Я знаю, что у многих есть в семьях, когда три девочки, их называли Вера, Надя и Люба. Кстати, у меня есть тоже мой друг Вадим Петров, и в его семье, вот и его жены Надежда, у них их было четверо детей, есть, ну, все живы, здоровы, все хорошо. И у них есть первая Надя, вторая Вера, потом Сережа и потом Лена. И если взять по первых две буквы от каждого имени, получается «на-ве-се-ле». Вот такая веселая семья. Знаете, так вот нарочно не придумаешь, об этом мама Екатерина уже узнала спустя годы, когда дети выросли, когда они сидели, разговаривали, вдруг всплыл этот вопрос, и она потом так умилялась. Явно, что у нее не была эта задумка, но так бывает, да, и не без курьезов. Поэтому, друзья, подводя итог, что хочу сказать. Вот то, что нам может казаться нереально недостижимым, для Бога это его жизнь. Вот Бог, когда мы слышим, Бог есть любовь. Когда мы можем, например, прочитать в послании Филиппийцам 1:8, послание Филиппийцам, посмотрите, как апостол Павел красиво так мог сказать. Филиппийцам 1:8, читаем следующее. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа». Какая у Христа любовь? Гневливая? Нет. Он малотерпеливый? Нет, он долготерпеливый. Наверное, он завидует? Нет. Наверное, раздражается? Нет. Может, он мыслит зло? Нет. Может, он когда-то надоедает и любовь перестает? Нет. И вот и получается, что Божья любовь, когда мы говорим о Боге, как о Боге любви, мы должны понимать, что это чуть-чуть больше, чем нам кажется. Поэтому никогда не подойдет идея заработать себе спасение. Но я хочу сказать вот о чем. Есть очень хорошая цитата в книге «Деяния святых апостолов», 318 страница. Там сказано так. «Каким бы возвышенным ни было внешнее исповедание, если сердце человека не наполнено любовью к Богу и ближним, то он не является истинным учеником Христа. Если даже он обладает сильной верой и может творить чудеса, без любви его вера ничего не стоит. Пусть он окажется очень щедрым человеком и раздаст свое имение бедным, но если им движет не бескорыстная любовь, а иное побуждение, ему не снискать благоволение Божьего. По своей ревности он может даже принять мученическую смерть, однако если в его сердце не будет любви, Бог сочтет его обманутым фанатиком или тщеславным лицемером». Итак, что мы здесь нашли? Одна очень интересная мысль о том, что сердце человека, настоящего христианина, возвышенного человека, должно быть наполнено любовью к Богу и любовью к ближним. Вот о чем говорит Божий закон, вот чему учит церковь, вот чего нам сегодня не хватает. Поэтому пусть Господь благословит нас, дорогие друзья, каждого из нас, чтобы молодожены, родители и дети, муж и жена, сотрудник и коллега, начальник, подчиненный и все, где бы мы с кем ни общались, ни встречались, мы могли вот пережить в своей жизни настоящее торжество подлинной библейской божественной любви. И помните, Бог нас любит именно вот так. А не только тогда, когда вы сегодня хорошо себя вели, и только за это Он вас любит. Нет, Он слушает наши молитвы и прощает. Он верит, Он все покрывает. Почему? И Он же дает силы, Он вдохновляет. Ничто так, как любовь, не вдохновляет человека на подвиги, порой даже самые, не знаю, там, недосягаемые. Любовь. Любовь движет всем. Бог есть любовь. Вот в такого Бога я верю. И такой Бог сегодня зовет нас к себе в вечность, чтобы там прожить всю вечность вместе с Ним, рядом, зная, что тебя любят. И когда ты знаешь, что тебя любят, Ты можешь пройти через тысячелетия, ты можешь пройти через любые муки. Возьмите, посмотрите, какие истории сегодня есть, когда люди сидели в тюрьмах, и они знали, что их кто-то любит. И они прошли просто ад земной, но вышли только потому, что их кто-то любил. Поэтому я желаю, чтобы у каждого человека был такой же человек, который его любил, как мать любит. Так вот, знаете, что даже самая любящая мать, она не дотянет до того уровня, как Бог любит меня и вас. Я хочу об этом помолиться и поблагодарить Его за это. Отец Небесный, благодарим Тебя за Твой бесконечный дар любви. И мы, может быть, не понимали, как это понять, вот Ты нас любишь, а что мы с этого имеем. А может быть, все-таки надо чего-то достичь и этим похвалиться, и умениями, и знаниями, и навыками, и богатством, или еще чем-то. Но Ты сегодня очень четко показал, что любить Тебя и любить ближних наших обычных людей, друзей, родственников, порой посторонних людей, это высшая мера Евангелия. Это и есть благодать. Это и есть быть похожим на Бога, быть похожим на Иисуса. Благослови, Господи, каждого из нас, чтобы мы могли научиться излучать такую любовь, любить людей и ближних вот такой любовью и принимать такую любовь, и знать и не сомневаться, что Ты есть любовь. Слава Тебе, нашему Богу, за все. Аминь.
3: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
1: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.

0: духовное наследие.
1: Что такое совесть? Это компас среди неведомого. Виктор Гюго. В стране, где любили и ценили красоту, жил человек маленького роста, с короткой толстой шеей, лысой, с толстыми губами и выпученными глазами. Этот человек комичной внешности был мудрецом. Со шкатулкой, на которой изображен сатиры, в которой хранятся драгоценности, сравнивал мудреца один из его учеников, имя этого мудреца Сократ. Он жил за 4 века до Рождества Христова. Поразительно, что таким мог быть и такое мог познать человек, который жил до Христа и не знал Христа. Писал о Сократе Эразм Роттердамский, богослов и священник. Чем Сократ удивил Эразма Роттердамского и какие драгоценности оценил человек, исповедующий христианство и живущий уже спустя 16 веков после Рождества Христова. Обаятельный человек, открытый и простой в общении. Его можно увидеть в Афинах, на рынке, на площади, на улицах, под величественным портиком или под открытым небом. Там, где оживленный разговор привлек бы наше внимание, и отрывистая, грубоватая речь Сократа околдовала бы своей силой. Всякий раз, как я его слышу, сердце мое бьется, как исступленное, и слезы ручьем льются из моих глаз. Я наблюдал, уверяет нас бывший его ученик, я наблюдал тоже и у других. И не затыкай я ушей своих от его речей. Меня постигла бы та же участь, что и многих других. Я состарился бы, сидя у его ног. Сократ говорит так, что каждый может его слушать. Он ведет беседы о делах человеческих, о том, что прекрасно и что безобразно, что справедливо, что несправедливо, что храбрость, что трусость. В каждом конкретном случае пытается понять, что такое добро и зло. Кроме своих бесед, он поражает смелостью во время войны и в сложных обстоятельствах ведет себя так, словно не страшится последствий своих действий. Друзьям же он объясняет, что поступает так согласно внутреннему голосу и никогда ничего не делает вопреки ему. Он дорожит дружбой. Я всем существом стремлюсь к тому, чтобы те, по ком я тоскую, тоже тосковали по мне.

чтобы тем, с кем не хочется быть в общении, тоже хотелось общения со мной. Книги древних мудрецов я раскрываю и читаю вместе с друзьями. Мы считаем большой выгодой для себя, что становимся друг другу ближе. Молва же говорит о том, что он хитрец, что ему ничего не стоит доказать, что белое — это черное, а черное — это белое. Говорят, он терзает граждан своими поучениями о недостижимых добродетелях. По городу ходят слухи о рассказах Сократа о божественном голосе, который дает ему указания. И вот однажды, около полудня, молодой человек с поспешными движениями, длинноволосый, в грязном хитоне выкрикивает слова. Это обвинение написал и клятвенно засвидетельствовал Милет, сын Милетов, пифеец, против Сократа, сына Софрониска из Дема Алапеки. Обвиняю Сократа в том, что не почитает он богов, которых почитает город, что создает он других богов. Обвиняю Сократа в том, что развращает он молодежь. Требуемое наказание — смерть.

из речи Сократа на суде. Моя жизнь протекала в беседах. Я мечтал, что в результате этих бесед вы наконец-то станете различать главное. Стыдно заботиться о выгоде, о почестях, а о разуме и о душе забыть. И я надоедал вам своими беседами и беспокоил вас сомнениями. Я жил как овод, который все время пристает к коню, к красивому, благородному, но все же несколько обленившемуся коню, и поэтому особенно нуждающемуся, чтобы хоть кто-то его тревожил. Это опасное занятие беспокоить тучное животное, ибо конь, однажды проснувшись, может пришибить ударом хвоста надоедливого овода. Не делайте так, афиняне. Я стар, но еще могу послужить вам, а другого овода вы не скоро найдете. Сократа казнили. 70-летний мудрец выпил чашу растертой, ядовитой цикуты. Жить по совести сегодня ничуть не легче, но ведь за этим голосом, так хорошо нам знакомым, за голосом совести стоит Бог правды, всемогущий Бог, Его любовь, помощь и защита. Ведь Он не просто отправил нас в опасное путешествие, обеспечив надежным ориентиром. Он идет по этому пути рядом с нами –

0: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: вчера, сегодня, завтра. Ведущий – доктор богословия Александр Болотников.
1: Итак, мы продолжаем исследование нашей очень важной и серьезной темы о Божьем народе. Божий народ вчера, сегодня, завтра. И мы исследуем тему об Израиле вчера. Мы говорим об истории возникновения древнего ветхозаветного Израиля, которая началась вот таким образом, с исхода Божьего народа из Египта, с народа, который генетически сформировался не только из потомков Якова, но также из тех разноплеменных людей, как мы это читали в книге «Исход», 12 глава и 38 текст, разноплеменных людей, которые приняли решение в своих домах также агнца заколоть, так же, как и израильтяне, помазать кровью косяки дверей, и таким образом они вышли вместе с израильтянами. И мы говорили с вами о том, что не просто так мог первый встречный язычник взять себе агнца и помазать эти косяки. Знаете, чем отличается вера от суеверия? Суеверие – это когда для того, чтобы добиться желаемого результата, мы просто нажимаем на все кнопки, какие попадется. Знаете, часто бывает так, когда человека прихватит, то он побежит ко всем. Дай-ка я побегу в храм, свечку поставлю, а потом побегу к бабке, которая заговаривает, а потом еще к экстрасенсу, а потом еще тут приехал проповедник на богослужение, руки накладывает, исцеляет, а может, чего поможет. Вы знаете, друзья мои, это плохо кончается. Если вы едете по скользкой дороге, и перед вами оказывается авария, и вас начинает заносить, если вы начнете нажимать абсолютно на все педали в автомобиле, от вас может ничего не остаться. Нужно знать, как действовать при заносе и действовать хладнокровно, и правильно педаль нажимать, и правильно руль крутить. Иначе можно из кювета живым не выйти. Вот поэтому Бог и предлагает конкретный и четкий путь через Агнца Божьего. И вот таким образом всякий нерожденный от Якова должен был сначала стать израильтянином, отказаться от своего прошлого. И тогда, пожалуйста, Он становился частью избранного народа. О, это немножко так, интересно. Вот поэтому и тема у нас называется «Есть ли у Бога любимчики?» Это серьезный вопрос, друзья мои, очень серьезный вопрос, потому что люди часто не понимают. Я точно знаю, что для многих не имеющих еврейских корней, вот когда читают, что евреи – народ избранный, понимаете, людей начинают это задевать. Это как это? Бог их избрал, а меня, не еврея, не избрал? Где справедливость? Поэтому я и поставил вопрос. Есть ли у Бога любимчики? И о любимчиках ли идет вопрос? К большому сожалению, существуют на этот счет два противоположных взгляда. Первый взгляд, он очень хорошо обозначен на вот этом вот барельефе, который есть в Париже, на фронтоне Нотр-Дам-де-Пари, собор Парижской Богоматери. Вы видите две женщины? Вы видите, одна женщина с гордой осанкой, а другая с поникшей головой. Вот эту женщину зовут церковь, а вот эту женщину зовут синагога. То есть скульптор изобразил идею. Церковь победила синагогу. У меня нету еще одной фотографии, где еще в одном из европейских таких вот величественных соборов, такой как вот собор Парижской Богоматери, там буквально женщина-церковь наступает прямо на голову этой женщине синагоги. Вот поэтому и формулируется вот этот вот взгляд. Так называемая теология замещения или вытеснения. Которая звучит так. Евреи были избранным народом. То есть, когда об этом пишут богословы, приверженники этой теории, они воспринимают вот эту избранность как какая-то, ну, откровенно говоря, с такой вот, может быть, даже российской теорией, что это была какая-то привилегированная раса, которая из-за постоянного противления и отвержения Христа оказалась отвергнута и потеряла свое привилегированное положение. Но есть другая крайность и другая позиция. Вы видите эту интересную фотографию? На этой фотографии изображена встреча раввинов. Это раввины итальянских, и итальянский раввин и израильский раввин, которые встречаются с Папой Римским Бенедиктом XVI. Это предыдущий Папа Римский, который им заявляет, что Церковь католическая, и, кстати говоря, вот эта трансформация в католицизме, вы видите, и то был католический взгляд, И это сейчас, в принципе, католический взгляд, хотя не совсем католический, не только католический. Папа, вот на этой встрече понтифик Бенедикт XVI сказал представителям равината о том, что католическая церковь сейчас верит в том, что евреи по сей день остаются богоизбранным народом, и у Бога для его Израиля и сегодня есть план, ну а для церкви свой план. То есть вы видите, как бы избранный народ есть, он себе как-то там существует, а церковь тоже есть, она вот как-то там существует. И интересно, один есть евангелический богослов, его книга опубликована на русском языке, его зовут Дерек Принс. Он прямо так и пишет. Церковь – это не Израиль, а Израиль – это не церковь. И я скажу, вот это вот иногда такая позиция, она до абсурда доходит. Абсурдность я лично на себе испытал. Я сам лично еще не верил в Иисуса, но так немножко начал склоняться. И у меня был один хороший знакомый, который привел меня в Киеве, это было дело, на богослужении. Это была такая большая квартира, и собрались, там было присутствовало на богослужении евангельские христиане, не буду говорить, какой конфессии, но их там было человек 60. И вот с порога мой этот хороший друг, однокурсник, мы вместе с ним на физическом факультете в университете учились, вот он заводит меня и прямо торжественно заявляет: «Вы знаете, дорогие братья и сестры, я к вам привел сегодня брата Сашу, а он у нас еврей». Мне после этого что началось? Я подумал, мне захочется провалиться с 9-го этажа туда вот в подвал. Потому что они как меня обступили, и каждый из них хотел меня пощупать. Я им спрашиваю, что такого необычного вы нам во мне, что вот он сказал, что еврей, что вы находите здесь такое? А на меня такими глазами они смотрят и говорят: «Ну как же, с трясущимся, дрожащими голосами, ты же у нас избранный!» Мне хотелось точно испариться, исчезнуть, стать невидимым, понимаете? Друзья мои, какой из этих взглядов верный? Да никакой неверный. Потому что по поводу этих позиций есть как первое, так и второе конкретные библейские возражения. Если мы говорим о первой позиции, что Бог отверг евреев, изгладил их вообще, крест на них поставил, потому что они такие все плохие. Ну так посмотрите, а кому пишет вот здесь Павел? Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Ну, некоторые могут сразу сказать: «А, так это о церкви говорится». Но Павел здесь очень конкретно говорит: «Никак, ибо я израильтянин от семени Авраама из колена Вениамина». Здесь однозначно не может говориться в контексте послания к римлянам, 11 глава, ни о ком другом, как об Израиле. И Павел задает, неужели Бог отверг свой народ? И ответ однозначно – никак. Но при этом тот же Павел очень конкретно говорит о том, что когда мы возрождаемся по образу нашего Создателя, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного. Суть. Нет у Бога двух стандартов. Да многим эта идея нравится. Многие хотят, кстати говоря, этого хотят как многие христиане, так и многие иудеи. Иудеи говорят так, вот мы иудеи, нам, дескать, заповедал Бог 613 заповедей соблюдать. Правда, сейчас в реальности без храма можно соблюсти из 613 238. Вот. А всем язычникам Бог дал только 7 заповедей. Там свои заповеди, это заповеди, типа сынов Ноевых, так они в традиции говорят. И это очень многим нравится. Это очень многим христианам нравится, которые сразу же вторят, да, вот для евреев нужна, допустим, суббота, а мы, язычники, нам суббота не нужна. Интересная была история с одной женщиной, которая Бог открыл ей через Писание, она, в общем-то, работала в городе Нью-Йорке, она была из семьи такой, в общем-то, христианской, православной, но Бог ей открыл через Писание о субботе. И вот она стала светить субботний день. А она работала, можно так сказать, домоработницей у великого ребе бобовских хасидов. Это такая фигура очень авторитетная среди определенной группы ортодоксальных иудеев. Это был ребе Нафтали Гальберштам. Известнейшая фигура в религиозном Нью-Йорке еврейском. И вот она приходит, когда она получила убеждение, что такие суббота – это день святой, она приходит и говорит жене этого ребе, ребецин, и говорит, ребецин, я больше не буду к вам на работу приходить в субботу. А почему ты не будешь? Ну, я верю, что нужно светить субботний день. А ребецин ей говорит, так это не для тебя, это для нас. Ты же не еврейка, ты можешь работать. А она тогда ей открывает Библию и читает ей. Вот смотрите, написано. Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой. Она говорит, я что, ниже скота у вас, что ли? Ребецин задумалась. Говорит, не знаю, к мужу пойду спрошу, великому ребе. Приходит она к великому ребе и показывает ему, вот как ответить мне этой женщине, которая хочет шаббат соблюдать. Она говорит, что даже скот должен соблюдать. Подумал ребе, подумал, говорит, права наша домработница. Отпускай ее на субботу. Вот, то есть, вот это вот две позиции, они очень, можно так сказать, имеют серьезные проблемы. И каждый из них, Библия, имеет возражение. То есть где-то есть что-то мы не понимаем, друзья мои. Что же мы, собственно говоря, не понимаем? А не понимаем мы, оказывается, самого главного, что такое избранный. Я недаром написал в названии нашей лекции «Есть ли у Бога любимчики?». Кто такие любимчики в русском языке? Когда у в семье двое детей и один любимчик, вы понимаете, чем это грозит? Серьезнейшие проблемы. Как у первого ребенка, так и у второго ребенка. Будет ли Бог так вести себя со своими людьми? Понимаете? Вопрос стоит именно в характере Бога. Если мы будем говорить, да, вот кто-то есть избранным народом, а кто-то, может быть, был избранным народом, и будем понимать, что избранность как будто синоним к тому, что вот кто-то любимчик, вы понимаете, в каком свете тогда мы рисуем Бога? Мы рисуем Бога как нерадивого родителя, который не в состоянии дать достаточно любви и тепла всем детям своим, которых он на свет породил. И тогда он одного выделяет, а другого, как говорят, шпыняет. Такой Бог? Если не такой, то давайте разберемся, о чем говорит Библия. И вот где у нас трудный текст. Это самый, так говорится, важный и сложный текст. Вот что написано. «Когда ведет тебя Господь Бог в землю, которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, хитеев, гергусеев, евусеев и так далее, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь твой, Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай в союз с ними, не щади их, не вступай с ними в родство, дочери твоей не отдавай за сына его, дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам. И тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя». Да, то есть это такая преамбула. Вы видите, Бог говорит израильскому народу очень четко, чтобы израильтяне, многие из которых только во втором поколении присоединились к Израилю, будучи в прошлом потомками язычников, чтобы они сейчас не поскользнулись и опять не ушли в язычество, когда они придут в землю, которой вот язычники обитают, и, понимаете, поклоняются этим богам плодородия и творят всевозможные прямо такие оргии, которые, естественно, привлекательны, все эти вещи. И поэтому Бог категорическим образом предупреждает, чтобы его народ, чтобы никаким образом не смешался с ними. И вот дальше сказано. «Но поступите с ними так, жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, рощи их вырубите, истуканов их сожгите огнем. Ибо ты народ святый у Господа твоего, тебя избрал Господь Бог, чтобы ты был собственным народом его из всех народов, к которые на земле. Что мы с вами видим? Если этот текст мы вот просто так возьмем, да из контекста вырвем, типа ты народ святой, да тебя Бог избрал, да ты его собственный, понимаете? Выглядит однозначно как какая-то привилегированная раса тут. Но я специально вам показал этот текст в контексте. Почему народ особенный? Да чтобы понимали, в чем отличие между богопоклонением и язычеством. Особенный народ не потому, что вот ты родился от каких-то таких особенных родителей, и у тебя какие-то голубые крови, а потому что ты следуешь за Богом, а они следуют за идолами. И чтобы ты не смешивался с этими, чтобы тебя не привлекали эти идольские поклонения, эти идольские оргии и прочие нечестия, которые творятся на той земле, которые весьма-весьма привлекательные. Гордись тем, кто ты есть. Гордись тем, что у тебя есть. И делай все, чтобы те народы могли понять и прийти к тебе, а не ты к ним. Вот о чем говорит текст. Но вопрос в чем? Является ли этот избрание условным? Обратите внимание. Однозначно Бог говорит. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его, любил Его, служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего, от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа Бога, постановления Его, которые я сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Вот у Господа Бога, Творца твоего, небо и небеса небес, земля и все, что на ней. Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал семя их после них из всех народов, которые на земле. И так, мы этот текст уже читали неоднократно, обрежьте крайнюю плоть сердца своего и не будьте впредь жестоковыны. Вы видите, на чем основано избрание? Это избрание не просто так за что-то и за какие-то заслуги и за какую-то голубую кровь. Речь не об этом идет. Речь идет о том, что избрание работать будет только тогда, когда будет обрезана крайняя плоть сердца человека. Потому что всякого израильтянина мужеского пола крайняя плоть обрезана. Но речь здесь стоит, что Господь ждет чего-то большего. И не только от родителей мальчиков, и не только от мужчин глав семейств, которые из язычников перешли, в израилитами стали, но и также от всех, и от женщин, и от мужчин. Обрезание крайней плоти сердца. И только тогда будет избрание. Друзья мои, является ли избрание какой-то привилегией? Или, может быть, это что-то другое? Давайте посмотрим ответ на этот вопрос после короткого перерыва.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства.

0: Программа «Независимость». Александр.
1: Когда я себе задавал вопрос, почему я пью каждый день, я говорил, ну, при такой жизни не мудрено. Естественно, мне нужно как-то снимать вот эти стрессы, мне нужно как-то приводить себя в порядок. И когда жизнь изменится, она очень скоро изменится, и я знал, что нужно для того, чтобы она изменилась. А когда она изменится, мне это будет не нужно. И я пробовал выпивать реже, и я чувствовал, что мне это трудно. Меня это тоже беспокоило. И прошло какое-то время, я стал листать книжки, я стал читать про пристрастие к алкоголю. Я стал в книжках находить симптомы, которые были близки к моим. Но я себе говорил, что это у них так, а у меня будет все по-другому. Я смогу с этим справиться. И очень скоро. Вот я решу вот эти вот проблемы, и потом я справлюсь. Но время шло, шли годы. Моей жизни, как сейчас я понимаю, моя жизнь вообще шла под уклон. Обращаться к кому-то мне было стыдно, потому что поговорить со знакомыми я не мог. Я тщательно старался скрыть то, что происходит. К врачам обращаться я врачам не доверял и не верил, что что-то они смогут сделать. Я по-прежнему думал, что я сам выберусь. И в те моменты, когда я более-менее себя чувствовал, я лез в книги, я пытался в книгах найти ответ. Но все труднее и труднее мне было. Ответа я не находил. Я пытался заниматься спортом, думал, что спорт мне поможет, но и это тоже не помогало. Я начал ходить к врачам. Я пытался пройти через сеансы гипноза. И это тоже не помогло. Я действительно воздел руки к небу и просил о помощи, потому что я уже перестал полагаться на себя. Я понял, что я не смогу справиться с ситуацией. И вот именно тогда, я сейчас понимаю, что именно тогда помощь пришла. Через какое-то время я зашел в книжный магазин, и тоже я был в таком в неважном состоянии после очередного запоя. Зашел так в книжный магазин от того, что плохо было внутри, и, так сказать, как-то что-то надо было себя чем-то. Да даже не могу сказать, почему вот зашел, потому что я вообще люблю в книжные магазины заходить, порыться в книгах. Сейчас-то я понимаю, что это тоже был Божий промысел. И вот смотрю книжка «Как бросить пить». Ну, думаю, вот еще один умник знает, как бросить пить. Я что только не перепробовал, а ничего не получается, а он знает, как бросить пить. Ну, полистал я ее. Еще продавщица симпатичная такая, мне стыдно, думаю. Что она подумает, что я для себя беру, я так делаю вид, что я для кого-то. Вот, и полистал ее. Ну, думаю, ладно, а вдруг там хоть какую-то мысль найду. Вдруг поможет. И вы знаете, а эта книжка одного из членов сообщества анонимных алкоголиков, он о своем опыте писал там, опыте преодоления. И я сейчас не помню, что, но что-то меня затронуло в этой книге. Но тем не менее, через какое-то время я снова напился. Но снова вернулся к этой книге, снова заглянул в нее, снова почувствовал, что меня это касается, и снова напился. Потом снова ее открыл. А в конце книги были адреса групп приведены. И вот после очередного запоя я посмотрел, один из адресов выбрал и направился по этому адресу, тоже ползком, тоже с большим трудом. Причем, как сейчас я понимаю, вот это было одно из чудес в моей жизни, одно из свидетельств того, как Бог помогал мне в этом. Я не верил уже, что я смогу жить без алкоголя. Я просто в это не верил. И вы знаете, вот первый месяц, когда я остался трезвым, я не думал, что я проживу этот месяц без алкоголя. Потом это было 3 месяца, я тоже не думал, что я смогу прожить без алкоголя. Но это происходило, это удавалось. Мне сказали через некоторое время моего хождения на собрание, мне сказали, ну вот, а теперь тебе нужно обрести Бога. А я, знаете, при слове «Бог» вздрагивал. Настолько я по образованию и по воспитанию материалист был. И мне трудно было вот как-то, ну и все-таки советская школа, и все это вот при слове «Бог» у меня что-то внутри нехорошее происходило. Мне очень трудно было представить, что действительно есть Бог, что самое важное, что мне нужно принять, что Он есть, и что Бог – это не я. Вот это было очень трудно, потому что я всю жизнь полагался только на свои силы, я всю жизнь был уверен, что я знаю, как надо, и вдруг программа мне рекомендует отдать свою жизнь и волю Богу. И вот я помню, когда я задумался об этом, я помню вот это ощущение, ощущение протеста. Я не хочу, чтобы кто-то вмешивался в мою жизнь. Я не позволю, чтобы кто-то вмешивался в мою жизнь. Я против. Я буду управлять своей жизнью сам. И вот опять мне пришла помощь свыше. И я почему-то среди дня остановился около садика, зашел в садик погулять, сказав себе, что я могу себе это позволить, подышать воздухом и погулять по саду. И я встретил там одного из нашего сообщества, мы с ним завели разговор, и разговор как раз пошел вот в русле обретения опоры на высшую силу. И вы знаете, вот после этого разговора он мне рассказал о том, как у него было, насколько ему трудно было с этим. И после этого разговора как-то меня отпустило, я почувствовал, что в этом ничего нет страшного, что действительно так мир устроен, и если другие люди могут так, то почему не могу я? И вот сейчас уже, на сегодняшний день, а я уже более 9 лет остаюсь трезвым, меня не только не беспокоит это, а я, наоборот, стараюсь каждый день найти контакт с Богом и понять, в чем же заключается смысл для меня сегодняшнего дня. Потому что я знаю, что когда я управлял своей жизнью, я ее опустил под откос и дошел до дна. Когда я обратился к Богу с просьбой о помощи, моя жизнь стала выправляться. И мало того, что я остаюсь трезвым, мне удалось обрести совершенно новую жизнь. Я считаю, что мне повезло, мне удалось в одном теле жить вторую жизнь, потому что та моя жизнь и эта жизнь – это две совершенно принципиально разные жизни. А в этой жизни эта жизнь наполнена, она интересна, она непростая, но она интересная, она наполненная, наполненная событиями, наполненная контактами с людьми, наполненная новыми ощущениями, новыми впечатлениями. Мне интересно сейчас жить.
2: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголи и наркозависимые. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Алиник. Вы слушаете программу «Наука и религия». В прошлый раз мы говорили с вами об истории взаимоотношений христианства и науки в новейшее время. Перечислили целый ряд ученых, которые верили в сотворение, верили в Творца и, более того, были христианами. Часто они не совпадали по своим взглядам с официальной позицией христианской церкви, той или иной церкви. Но они верили в незыблемость божественного авторитета Библии и верили в то, что у всего сущего, в том числе и у человека, была разумная первопричина, которая именуется словом «Бог». Мы говорили также о развитии медицины в контексте христианства, об организации медицинских учреждений, больниц, санаторий Русской Православной Церковью в России, о католической церкви, которая владеет огромным количеством медицинских заведений сегодня по всему миру, и о церкви христиан-адвентистов седьмого дня, которая в научном отношении сделала много открытий. Один из таких центров — Лома Линда, университет, исследовательский институт, где впервые была совершена пересадка сердца новорожденному младенцу, где сконструирован протонный ускоритель, который сегодня применяется для лечения некоторых видов заболеваний и так далее. В целом, вопрос нельзя ставить наука, либо признание существования Бога. В целом, рассматривая вопрос взаимоотношений науки и религии, следует говорить об ученых, соглашающихся с идеей существования Творца, Бога, и об ученых, которые не соглашаются с этой идеей. Есть наука христианская, есть наука атеистическая, есть наука, строящаяся на религиозных основах, есть наука, отрицающая таковые. Продолжая разговор о науке и религии, мы сегодня поговорим о науке и Библии. Оказывается, Библия задолго до появления многих открытий в мире науки сообщала данные, которые впоследствии оказались подтвержденными экспериментально. Первый вопрос касается формы Земли. В энциклопедии Американо содержится следующая фраза касательно верований по поводу этого вопроса. Согласно древнейшему известному представлению людей о Земле, она является

0: плоской, неподвижной платформой в центре Вселенной. Концепция шарообразной Земли не получала широкого признания вплоть до эпохи Возрождения. Библия же задолго до того, как ученые впервые выдвинули эту идею, а тем более доказали научно, говорила в книге пророка Исаии в 40 главе, в 22 стихе, в 8 веке до нашей эры, говорила о форме земли следующей. «Он есть тот, — говорится о Боге, — который восседает над круглой землею». Причем в оригинале на древнееврейском языке используется слово «хуг», означающее «круг» или «шар», передающий идею сферичности. О том, что Земля в действительности круглая, мы узнали на опыте экспериментально, после чего не было никаких сомнений в том, что она именно такова, именно сферична. Мы узнали окончательно 12 апреля 1961 года, когда Юрий Алексеевич Гагарин на корабле «Восток» облетел вокруг Земли за 1 час 48 минут. Библия же давно уже эти данные и знания содержала. Второй интересный вопрос – это вопрос основания Земли. На чем Земля утверждена? Древнейшие представления по этому вопросу сводятся к тому, что Земля стоит на слонах, черепахе или китах, животные могли быть разными, и она поддерживается и имеет фиксированную точку опоры во Вселенной. В Библии же, в 15 веке до нашей эры, в книге Иова, в 26 главе, в 7 стихе, было сказано следующее. «Он распростер север над пустотою», речь идет о Боге, «повесил землю ни на чем». «Повесил землю ни на чем». 15 век до нашей эры. Библия утверждает, что у Земли нет видимой точки опоры в космическом пространстве. Опять же, открытие, которое на многие-многие столетия опередило появление научных, фактологически подтвержденных данных по этому вопросу. Третье интересное заявление Библии касается количества звезд на небосводе. Древние астрономы знали, сколько звезд на небе. Они подсчитали, и оказалось, что их немногим более 5000 звезд. Это то, что видно невооруженным глазом. Однако пророк Иеремия в 33 главе, в 22 стихе, в 6 веке до нашей эры, говорил о том, что воинство небесное неисчислимо, его невозможно посчитать, количество небесных тел не поддается подсчету. Когда Галилео Галилей соорудил первый в мире телескоп с 32-кратным усилением, миру открылась совершенно новая картина касательно количества звезд на небе. До того, как это открытие было сделано, противники Библии насмехались над заявлением пророка Иеремии, говоря о том, что он был настолько безграмотным, что не мог даже до 5000 с небольшим посчитать. На самом деле время оказало или показало верность и справедливость библейских данных. Телескоп, который сегодня находится на горе Паламар в Соединенных Штатах Америки, огромный телескоп, показывает, что только в чаше Большой Медведицы, всем нам известного созвездия, находится около 1 000 000 галактик, каждая из которых содержит огромное количество подобных нашей солнечных систем, не говоря уже о количестве небесных тел и планет. Только в чаше Большой Медведицы содержится, согласно данным, полученным благодаря использованию телескопа на горе Паламар, содержится 1 000 000 галактик. Библия достаточно много сообщает данных, которые позднее были подтверждены научно. Эти данные также относятся к вопросу или к области генетики. В книге «Бытие» в 1 главе в 15 веке до нашей эры было сказано, что когда Бог сотворил животных, Он сотворил их по роду своему. В стихах 11, 21, 24 сказано «приносящие по роду своему плод». Речь идет о растительности. Далее упоминаются рыбы, присмыкающиеся по роду их, птицу пернатую по роду ее, зверей земных по роду их. Сегодня данные, предложенные 15 веков тому назад, вернее, 15 веков до нашей эры, подтверждаются генетическими исследованиями. Когда производились опыты с мутированием плодовой мушки, для того, чтобы показать, что мутация возможна как объяснение механизма эволюционного развития и преобразования одного вида в другой, ученые пытались экспериментировать с количеством волосков на теле мушки. Обыкновенно у мушки 36 волосков на теле. В результате мутации удалось добиться огромной волосатости. 48 волосков на теле мушки. С одной стороны, и в сторону уменьшения 20. И все. На этом данные, на этом исследования закончились. Потому что больше 48 и меньше 20 волосков на теле не удалось вывести. Мушки становились стерильными, то есть неспособными производить потомство. Как пишет Норман Макбет в книге «Пересмотр дела Дарвина», изданной в 1971 году на странице 33, после многолетних наблюдений за мутациями у плодовых мушек, изменения были настолько безнадежно малы, что даже если бы в одной особи сочетались 1000 мутаций, все равно не получилось бы никакого нового вида. Таким образом, генетика говорит о том, что ДНК стоит на страже возможных изменений. ДНК задает параметры, в рамках которых возможны видоизменения, но ДНК сохраняет тот или иной вид от превращения его в другой. Как говорила Библия, все сотворено по роду их. В 1861 году Французская академия наук опубликовала 51 факт, по их мнению, противоречащий Библии. Однако шло время, наука развивалась, и сегодня люди, признающие авторитет науки, не считают ни один из этих фактов правдивым. Равным образом, в XIX веке ученые-эволюционисты называли 150 органов в человеке, являющихся, по их мнению, рудиментом. Когда мы получали образование в Советском Союзе, нам некоторые из этих органов все еще показывали. Сегодня известно, что нет ни одного органа, который не имел бы функциональности, который был бы ненужным. Все органы в человеческом организме, в том числе и аппендикс, являются важной составляющей жизнедеятельности человека, и все они используются. Вывод, к которому мы приходим в конце сегодняшнего размышления, заключается в следующем. Следует опасаться догматизма в противопоставлении библейских данных и данных современной науки. Наука постоянно развивается, и многие из библейских положений она уже подтвердила. Вес воздуха, круговорот воды в природе, состав крови человека – все это данные, которые задолго до научного поиска и исследования были в Библии открыты. Поэтому нужно подождать, не торопиться с выводами. Библия в действительности уникальная книга. Библия — это книга, которая содержит массу данных, подтверждаемых точно открытыми, точно утвержденными современной наукой фактами. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
5: Для вас поет Светлана Малова.

0: «Вопрос ребром». Ведущая Велина Парфенова.
1: Казалось бы, что может быть важнее, чем вера в себя? Ты потратил много времени, но все было напрасно. Родственники, друзья, кажется, что все вокруг добились успеха и счастливы, но у тебя так ничего и не получилось. А если еще и другие говорят, что ты неудачник? Как поверить в себя, если опустились руки? Сплошные неудачи и провалы приводят к тому, что ты не просто не добиваешься цели, но и разочаровываешься в самом себе. А это очень страшно. Очень часто люди впадают в депрессию или просто сдаются. Давайте попробуем разобраться, что можно сделать в такой ситуации. Соберитесь! Да, это непросто. Вокруг все говорят о том, что все будет хорошо, но ваше состояние не пропускает эти мысли. Если вы не хотите слушать других, послушайте себя. Соберитесь и возьмите себя в руки. Подумайте, что те люди, которые добились успеха, не сдавались, а значит, и вам нельзя. Затем нужно сделать кое-что сложное – признать свою ошибку. Это очень непросто, но очень важно. Нужно не просто отказаться от того, что не получилось, а посмотреть на ситуацию по-другому. Найти те места, над которыми нужно еще работать, и взяться за дело с новыми силами. К тому же, каждый провал – это большой и ценный опыт на пути к цели. А еще вам срочно нужен источник вдохновения. Найдите стимул не сдаваться и идти дальше. Вы можете вдохновиться, глядя на работу других мастеров в вашем деле. Часто это дает стимул, появляются новые идеи и желание скорее взяться за дело. А сейчас я хочу поделиться с вами еще одним советом. Не бойтесь изменить все в корне. Очень часто и многое не получается из-за того, что человек занимается не тем, что ему действительно близко и важно. Не бойтесь изменить род деятельности, рискнуть и, наконец, стать тем, кем, как вам казалось, вы никогда не могли бы быть. Задайте себе вопрос, для чего я это делаю? Ведь чтобы добиться успеха и не бросить все на половине пути, нужно четко представлять свою цель. А может, в этих размышлениях вы поймете, что стоит и вовсе отказаться от этой идеи и попробовать заняться чем-то новым. Ну и, конечно, никто не отменял труд. Нам приходится сталкиваться с трудностями, и кажется, что мы просто не созданы для этого. Но путь к успеху лежит через тяжелую работу. Верить в себя нужно всегда, ведь в вас верят ваши друзья, родные и, наконец, сам Творец. Он хочет, чтобы ты смог реализовать себя и стал счастливым. Поверь, оно того стоит. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Хлеба на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Вы вместе с нами на передаче «Небо на земле», и мы продолжаем наши разговоры о святилище вместе с нашими гостями. Сегодня у нас в студии Егизарян Эдуард Михайлович, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия, а также Гунько Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И наша тема сегодня будет касаться суда. Мы в прошлый раз говорили о том, что вот очищение вот этого реального небесного святилища началось в 1844 году. Мы живем уже гораздо позже этого момента, и не сказать, чтобы особо замечаем что-то, чтобы что-то в жизни нашей менялось или происходило. И отсюда вопрос, что на самом деле происходит в нашей жизни, как вот этот небесное очищение святилища или небесный суд, который там происходит, как он влияет на наши жизни. И как бы сразу второй вопрос. Ведь Священное Писание нам говорит о том, что суд-то начинается после смерти человека, как вот в том же самом Евреям написано в 9.27, положено человеку однажды умереть, а потом суд. Не должен ли суд начинаться в конце времени? А почему он начинается раньше?
2: На самом деле мы находим еще более, ну скажем так, острые высказывания о суде. Например, апостол Иоанн в своем Евангелии говорит о том, что верующие вообще на суд не приходят.
1: А Петр говорит наоборот, да, в 1 Петра 4,17. Время начаться суду с Дома Божия.
2: Да,
1: таки приходит верующий на суд или судится все-таки?
2: Вот как раз нам очень важно, когда мы говорим о суде, особенно о суде над верующими людьми, учитывать разнообразие высказываний, которые имеются в Библии по данному вопросу, и ни в коем случае не опираться на какой-то один стих или один отрывок, потому что в этом случае мы просто можем неверно объяснить саму идею суда. Вот мне бы хотелось немножечко сказать относительно вот этих отрывков, связанных с тем, что верующий на суд не приходит. Или же еще один отрывок, на котором я бы хотел некоторое время заострить внимание. Иоанна 3 глава, стихи с 16 по 19. 16 – это самый знаменитый стих Библии, как считается в христианстве. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». И дальше. Очень важно следующие стихи читать с учетом вот этого, поскольку контекст того требует. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Если понимать эти слова в отрыве от всего контекста Писания, то можно даже сказать, а вообще суда не будет, потому что Бог не послал Сына Своего судить мир. Но мы же знаем из Библии, что в других местах много говорится о суде. Соответственно, мысль не в этом, а мысль в том, что акцент служения Христа смещен на спасение. Поставлен на спасение, а не на суде. То есть задача Христа заключалась не в том, чтобы осудить мир. Осудить мир. Так лучше перевести это слово. А в том, чтобы его спасти. И дальше. «Верующий в него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Очень интересный стих. Значит, что является моментом суда вот с точки зрения этого стиха? Если вчитаться, то получается вера человека. Кто осужден? Тот, кто не уверовал. Соответственно, не судится кто? Тот, кто верит. Соответственно, о каком моменте говорится здесь? Здесь не говорится о моменте смерти, например, Христа. А здесь говорится о моменте жизни каждого человека и моменте его веры. Людей, живших в прошлом, настоящем, будущем. То есть получается, что с точки зрения этого стиха суд – это процесс. Это процесс, или, если по-другому сказать, суд – это момент, который может иметь в жизни, может происходить в жизни каждого человека на протяжении всей истории этого мира. И вот дальше что интересно. Суд же состоит в том, 19 стих говорит, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Вот здесь вот как раз дается объяснение тому, что же здесь подразумевается под судом. Суд состоит в том, что пришел Христос. Но что дальше происходит? Христос что-то совершил, придя в мир? Нет, люди более возлюбили тьму. То есть опять акцент на людях. Там мы говорили о том, что вера людей определяет, осуждены они или нет. Здесь тоже люди более возлюбили тьму, нежели свет.
1: Такое ощущение, как будто люди сами себя судят в итоге.
2: Совершенно верно. Здесь этот отрывок как раз о суде в плане не суда во вселенском масштабе, когда, скажем, будут решаться дела людей и прочее, а это суд в таком субъективном смысле. Вот можно говорить о объективном характере суда, вселенском характере суда, а можно говорить и о суде в таком индивидуальном, частном, что ли, смысле. Мы своим решением, своей верой или неверием сами осуждаем себя или же не осуждаем себя на гибель. Вот примерно в таком ключе мы можем понимать и другие отрывки, которые говорят о суде в прошлом. То есть с момента, когда Христос умер, каждый человек, живущий от его смерти и далее, путем своих решений, тех или иных, сам себя судит. Сам себя судит, и его решения являются и основанием его смерти или, наоборот, его спасения. Но важна еще одна очень деталь в данном случае, что увязывается все со смертью Иисуса Христа. Увязывается все с пришествием Иисуса Христа. То есть суд привязан к вот этому событию искупления, которое совершил Иисус Христос. Почему? Потому что само понятие искупления, оправдания – это такие понятия, которые можно назвать юридическими, то есть судебными. Угу. Судебными. То есть то, что совершил Иисус, в Библии это названо оправданием, это своего рода некое судебное действие, которое потом влияет на конечную участь людей. И, соответственно, когда мы говорим, что Христос пришел в этот мир, чтобы его спасти, то здесь очень важно посмотреть на это как раз с юридической точки зрения. А как Господь может спасти мир, если он виновен? Если мир все-таки грешен, как может он спасти? С юридической точки зрения возможен только один вариант. Христос страдает вместо людей, то есть берет на себя как бы ответственность. Суду он подвержен, Иисус Христос подвержен суду и наказанию за грех людей. При этом человек освобождается от этой вины. Вот этот юридический аспект тоже очень важен здесь. То есть здесь не только частный аспект выражен у Иоанна, связанный с тем, что человек сам решает, но еще и вот этот юридический аспект.
0: Далее в программе.
1: Пред судом являются как грешники, так и праведники.
2: Он говорит даже не о суде Божьем, а о суде Христа.
1: К этому суду небесному присоединятся после второго пришествия Христа и те, кто был воскрешен из мертвых.
2: И суд приобретает характер такого заместительного, что ли, суда.
1: Перед пришествием Христа уже должно произойти какое-то четкое разделение между праведными и неправедными.
0: Небо на земле.
2: Можно сказать, что когда мы принимаем Христа, мы и люди до нас, люди после нас, когда мы принимаем Христа, мы раскаиваемся перед Ним, тем самым слагая на Него наши грехи, о чем мы говорили в предыдущих наших передачах. Когда мы верим в Него, то в этом случае Христос становится нашей заменой в наказании, которое должны мы понести. То есть Он несет наказание за наш грех. И суд приобретает характер такого заместительного, что ли, суда. Заместительного суда. Не мы наказываемся, а Христос наказывается вместо нас. Но, как мы уже говорили, в контексте святилища этим все не заканчивается. Да, жертва понесла наказание, Христос понес это наказание, но история продолжается. Грех только внесен в святилище. Что дальше? Об этом как раз хорошо говорит святилище, что является главной темой наших передач. Вот. Но кроме того, что об этом говорит святилище, я еще буквально минутку времени займу и скажу, что об этом говорит и Новый Завет. Не буду ссылаться к Ветхому Завету, поскольку многие считают, что нужно все-таки больше на Новый Завет опираться. Ну, пусть будет так. Так вот, если говорить о новозаветных свидетельствах, например, давайте откроем 2 Коринфянам 5 главу 10 стих. Это апостол Павел, горячо любимый апостол Павел многими христианами, и не случайно, потому что апостол Павел действительно очень глубокие истины, связанные со спасением, описывает в своих посланиях. Но, например, в 5 главе он говорит так, 2 послания к Коринфянам: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово». Он говорит даже не о суде Божьем, а о суде Христа. «Чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Этот же апостол Павел во втором...
1: Причем он говорит «всем нам», имея в виду верующих людей,
2: себя. Да, он говорит, он пишет, да, он пишет коринфянам, он пишет христианам. Во второй главе Римлянам, в 16 главе, этот же апостол Павел говорит «в день...» «Определенный день по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Здесь интересно, что слово «дела» отсутствует в оригинале. То есть Бог будет судить тайное. Если перед этим он сказал, что Бог, что Господь, или на судилище Христовом мы будем судиться по делам, по доброму или злому, то здесь более конкретный такой акцент. Даже тайное. То есть то, что, может быть, в дело не выразилось, но даже это предстанет на суде. И это произойдет в определенный день, что тоже важно. Вот это слово «день» очень схоже по звучанию с ветхозаветным «днем Господним», например. В Ветхом Завете пророки многократно говорят о «дне Господнем», «грядет день Господень». И когда анализируешь это понятие в контексте, то под этим подразумевается Божий суд над народом. День Господень – это всегда Божий суд над народом. И, видимо, апостол Павел, будучи евреем по своим взглядам, которые он имел до христианства, ясно понимающим вот эту концепцию о Дне Господнем, не случайно использует это выражение «день». Он хочет намекнуть своим читателям, что имеется в виду вот тот же самый день, о котором писали пророки. И тем самым, как мы видим, апостол Павел, которого традиционно христиане считают защитником учения об оправдании по вере и правильно считают, но для него не чуждо представление и о каком-то суде, не нынешнем, а который произойдет в будущем, который случится когда-то, когда будут созданы определенные условия, о которых еще надо будет сказать, но он произойдет в будущем, что очень важно.
3: Ну, здесь хотелось бы, может быть, продолжить и вспомнить тот текст, который вы уже упоминали из послания к Петра, когда Петр говорит о том, что время начаться суду с Дома Божьего. Вот это подтверждает то, что говорит Павел, и не противоречит тому, когда идет речь о том, что праведный на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь. Вопрос в том, что суд – это есть явление, так скажем, широкомасштабное, комплексное, где фактически пред судом являются как грешники, так и праведники, как верующие, так и неверующие. Поэтому Петр говорит о той его части, которая связана, собственно, с теми людьми, которые приходят к жертвеннику, которые исповедуются, которые верой вносят свои грехи в небесное святилище, которые уповают на Христа. И мы знаем о том, что вот этот самый день очищения, который был у евреев, Йом-Кипур, фактически в нем участвовали все те люди, которые приносили жертвы, которые исповедовались пред Господом. И поэтому именно они, как никто другой, были заинтересованы в том, чтобы Господь разрешил проблему, связанную с их грехами. Поэтому Вот даже интересное такое пожелание было у евреев как раз на день искупления. Они говорили друг другу по-еврейски «Гатима това», «Мы желаем тебе доброго запечатления». То есть мы желаем, чтобы о тебе Господь произнес добрые слова, связанные с прощением, связанные с оправданием и так далее. И вот это не что иное, как первая часть суда, поскольку эта часть суда, она нацелена на оправдание верующих. А оправданными будут все те, кто свои грехи Господу отдал и кто заручился Его поддержкой, кто уповает на заслуги Иисуса Христа. Вторая же часть суда, она связана с тем, что, наверное, к сожалению, все те, кто не имел с Господом общение, все те, кто не общался с Ним, все те, кто не исповедался перед Иисусом Христом, они фактически будут осуждены. И вот эта часть суда у нас описана в 20 главе книги Откровения, когда говорится о том, что фактически к этому суду небесному присоединятся после второго пришествия Христа и те, кто был воскрешен из мертвых и кого Господь во время своего второго пришествия заберет к себе. Вот в этом смысле второе пришествие Христа является неким водоразделом между следственным судом до второго пришествия, который имеет дело с верующими людьми и который нацелен на оправдание их и на восстановление их, когда суд принимает решение о том, что эти люди будут спасены и воскрешены при втором пришествии, и другой частью суда после второго пришествия, которой к этой части суда присоединятся и все воскрешенные. И в этом смысле апостол Павел тоже в послании к Коринфянам он говорит о том, что неужели вы не знаете о том, что мы будем судить ангелов, которые, по сути дела, отступили от Господа. И поэтому вот этот суд, который описан в 20 главе книги Откровения, он происходит после второго пришествия Иисуса Христа, и это суд, после которого не выносится оправдательный приговор. Это суд, во время которого происходит только лишь осуждение. Причем осуждение и не только людей, но и ангелов. Поэтому вот 20 глава, например, 6 стих говорится: «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет». И вот это царство на протяжении 1000 лет, оно фактически посвящено тому, чтобы разбирать те дела, которые связаны с людьми, которые, к сожалению, не общались со Христом или, так скажем, не оправданы.
0: Небо на земле.
1: Получается, что перед пришествием Христа уже должно произойти какое-то четкое разделение между праведными и неправедными. И для этого-то фактически вот эта первая фаза суда и
3: нужна.
1: Для
3: этого суда нужен.
1: Даже когда здесь мы говорим, что вот этот человек праведен, а этот человек неправеден, мы уже фактически судим, то есть мы уже...
3: Это решает только суд.
1: Да, юридически это может только суд сказать.
2: Да. Здесь важно что? Что суд – это такая категория, которую правильно можно понять только через призму всего служения святилища. Угу. Вот если мы пытаемся его понимать в отрыве от святилища, от всего того, что в святилище совершалось, то очень сложно прийти к верному представлению, потому что само служение святилища, оно описано в Библии и представлено вот в этих всех служениях и образах на таком судебном как бы языке, судебном языке, начиная с самого начала, виновен, невиновен, оправдан и так далее. Даже вот эти термины, которые потом мы используем, когда говорим об оправдании, опять юридический термин, они юридические сами по себе. И в этом смысле, что мы видим? Вот так же, как в святилище, мы видим, значит, этап постоянного служения, ежедневного служения. Затем мы видим Йом-Кипур с очищением святилища и окончательный момент, он очень короткий, но он, тем не менее, уникален. Святилище не только очищается, но еще и гибнет виновник греха. То есть как бы это представлено или вписано в вот это повествование об очищении святилища в Левит 16 главу. Но это такой, я бы сказал, отдельный этап. Отдельный этап, потому что он связан уже не с очищением святилища, а с возложением грехов на истинного виновника. Вот так же и с судом. Мы видим этап, который относится к периоду постоянного служения в святилище, ежедневного служения. Это этап, когда суд за нас несет наш Спаситель, он берет на себя наши грехи. Второй этап – это этап Йом-Кипура, когда, значит, грех, который на Христе, и с которым он вошел в святилище, из святилища выносится, и, соответственно, те, кто этот грех на жертву возложил, они получают оправдание уже окончательное. То есть уже не просто они оправданы, а еще и окончательное оправдание – это когда уже их грех полностью из святилища вынимается или извлекается. И в конце концов этот грех уничтожается в лице вот этого козла отпущения. То есть грех как бы гибнет вместе с его носителем. И вот эти вот три составных суда, они очень важны. Этап заместительства, следственный суд, наконец, исполнительный или окончательный суд. Их нужно разделять. И, видимо, скажем, если с последней частью все ясно, то есть достаточно четкое представление есть у всех, что в конце концов суд завершится гибелью нечестивых. С первой здесь, что касается заместительства, тоже более-менее какое-то представление есть. Все мы понимаем, что Христос понес на себе наш суд, в том смысле, что взял на себя наши грехи, то вот с этой средней частью, скажем так, с этапом, когда происходит следственный суд, так называемый, здесь немножко больше вопросов у людей возникает. Многие люди как бы его не видят в Священном Писании, хотя на самом деле Библия довольно ясно об этом говорит. И можно начать, например, с Нового Завета и посмотреть, почему Новый Завет говорит, и мы увидим об этом, мы видим, что он говорит об этом, потому что есть свидетельство в Ветхом Завете. Ну, в частности, самое яркое утверждение, которое говорит о следственном суде, это Откровение 14 глава, где можно прочитать этот стих, где говорится о трех ангелах, которых видит Иоанн. И первый ангел, который не просто летит, а он еще и произносит определенную весть, этот ангел говорит так: «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Ясно, что слово «наступил» подразумевает не момент смерти Иисуса Христа, не с того момента наступил, а наступил вот сейчас, после вот тех событий, которые описаны до этого в Иоанн. То есть какой-то момент во времени, приближенный ко второму пришествию.
1: Судя по контексту, там еще люди продолжают жить, и есть, конечно, есть чему происходить.
2: Да, да. И опять вот это слово «час». Перед этим мы говорили, Павел употребляет понятие «день», эквивалентное ветхозаветному «день Господень». Здесь уже даже не день, а час. То есть, видимо, Иоанн заостряет, ангел пытается заострить внимание на том, что еще какое-то более определенное время, для этого используется более короткий промежуток временной, час суда наступил. И когда мы читаем об этом и хотим с этим более полно разобраться, то мы вынуждены идти в Даниила 7 главу. Даниила 7 глава – это пророчество как раз о таком часе суда или дне суда, в котором очень четко и ярко показано, например, если мы прочитаем с 9 стиха, 7 глава Даниила, «Видел я, наконец», опять слово «наконец» не случайно, после того, как вот эти все четыре животных, и среди них вот этот малый рог на последнем, как, после того, как они совершают эти действия.
1: Да,
2: наконец, поставлены были престолы, воссел ветхий днями, одеяние на нем было бело, как снег, и так далее. Значит, и 10 стих. «Тысячи тысяч служили ему, тьмы тем предстояли пред ним, и дальше судьи сели и раскрылись книги». И дальше говорится о том, каким же является итог этого суда. Гибнет вот этот самый малый рог. Спасенные получают вместе с Сыном Человеческим, который здесь приходит к ветхому днями, получают царство. И после того, как устанавливается это царство, суд, как бы вот этот суд, который происходит на престолах, он заканчивает свою работу. Хотя мы понимаем, сравнивая с другими местами Библии, что после этого еще события продолжаются. То есть там есть и второе пришествие Христа и так далее. Но вот этот вот этап следственного суда, он здесь показан очень и очень ярко и очень красиво. Более того, когда мы читаем истолкование этого видения, 22 стих, то опять-таки в этом истолковании, это 7 глава Даниила, 22 стих, тоже звучит эта мысль. «Доколе не пришел ветхий днями», то есть рок этот ведет борьбу, «доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был», и опять, очень, мы уже несколько раз заостряли на этом внимание, «был дан святым Всевышнего». То есть, хотя мы читаем в Евангелии Иоанна, прежде всего, что верующий на суд не приходит, но здесь мы видим, что суд дается святым. То есть, другими словами, что значит суд святым? Речь идет об оправдании, которое святые получают, и проводится четкое разделение между теми, кто спасен, кто не спасен. Это делает возможным второе пришествие, во время которого это разделение явно, видно, и других как бы вопросов нет.
3: Кстати говоря, это вот выражение, оно используется с Пятикнижия, когда Господь довольно-таки часто говорит «дам суд сироте и вдове». Самые такие вот незащищенные классы, население, социальная такая прослойка, «дам суд сироте и вдове», то есть те, кто получат оправдание и защиту.
1: Спасибо большое. Спасибо, друзья, что вы с нами находились. Мы видим теперь, что у нас есть несколько фаз суда, это достаточно большой комплекс мероприятий. Слава Богу, что Священное Писание помогает нам это все понимать и познавать. Да благословит вас Господь, когда вы будете перечитывать эти тексты, чтобы вы могли понять это все.

0: Небо на земле.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Радуйтесь всегда в Господе.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каменский.
2: Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам несколько историй, взятых мною из писем, пришедших в редакцию христианской газеты «Сокрытое сокровище». Фролова Людмила из Пензы начинает свой рассказ, начинает свое письмо библейским текстом, словами, взятыми из Евангелия от Матфея. В 25 главе Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Что хотел сказать Господь этими словами? Господь этими словами учит своих последователей делать добро людям так, как будто бы они его делают самому Иисусу. Но кто такие братья меньшие Иисуса Христа? Это все люди. Это любой человек, который нуждается в помощи. А как часто бывает искушение сказать о некоторых из них, что они сами виноваты в своих бедах. И это якобы снимает с нас ответственность помогать им. Но отворачиваясь даже от самого виноватого человека, в тот момент, когда он нуждается в помощи, мы отворачиваемся таким образом от самого Иисуса. И такое происходит довольно часто. Поэтому для нас очень важен пример, показанный той церковью, которую посещает Людмила. Мы прочитаем, что она пишет в своем письме. «Однажды, — пишет Людмила, — нашу церковь начал посещать человек, который долгое время принадлежал к отряду бездомных безработных, которых мы называем

0: бомжами. Его привела в их церковь одна прихожанка по имени Римма Ивановна. Влад, так звали этого молодого человека, был буквально на краю гибели. За свою недолгую жизнь он успел приобрести наркозависимость, лишиться жилья, документов. И с первого взгляда было ясно, что этот парень хлебнул достаточно горя, и он очень болен. Христиане церкви, которую посещает Людмила, помогли Владу. Помогли материально и поддержали, конечно же, духовно. А он с радостью согласился на их предложение оформить его в наркологический диспансер. Забота людей убедила Влада в том, что он кому-то еще нужен. И он стал бороться за свое выздоровление. Он твердо решил, что с прошлым покончено. И когда ему восстановили все необходимые документы и оформили временное проживание, он тут же устроился на работу. Заканчивает свое письмо, вот это короткое повествование, Людмила такими словами. «Теперь у Влада новая, совершенно другая жизнь. Жизнь, которая имеет смысл и надежду. Он читает много христианской литературы, не пропускает ни одного богослужения и хочет посвятить свою жизнь служению Богу. Сейчас Влад готовится к самому ответственному моменту своей жизни, к заключению завета с Господом через водное крещение. Вся наша церковь молится за него, и мы очень надеемся, что все, что он задумал, осуществится. Фролова Людмила, город Пенза».
1: Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный.
0: Другая история написана Трофимовой Лидой из республики Хакасия. Всем известно выражение «наставить на путь истинный». Обычно под этим подразумевается жизненный путь, то направление, которое человек берет в жизни. Но в истории Лиды Бог в самом прямом смысле этого слова указал ей нужный путь. Вот как это произошло. «Однажды мы с родственниками поехали в лес за земляникой. Я взяла с собой дочку, ей тогда было 2,5 года. Ягод было много, и мы так увлеклись, что на некоторое время забыли про ребенка, игравшего на песке. А когда Лида вспомнила о дочери, дочери уже не было там, где она оставила ее. Лида испугалась. Все тут же бросились на поиски и разбежались в разные стороны. А Лида, как вкопанная, встала и не знала, куда идти искать. В то время она только недавно уверовала в Бога. Поэтому в ситуации, в которой она оказалась, она не сразу вспомнила, что нужно в первую очередь обратиться за помощью к Господу. А когда вспомнила, то стала плакать и молиться. Во время молитвы у нее появилось сильное желание идти туда, куда ее муж ушел искать дочку. Ноги просто сами понесли ее в том направлении. Муж, которого она встретила, он уже возвращался с того направления и сказал, что дочери там нет. Но Лида, твердо веря в Божье водительство, продолжала идти туда, куда влек ее Господь. И вот что она дальше пишет. «И вдруг я услышала голос дочери и побежала туда, откуда он доносился. Добежав, я увидела красиво колосящееся пшеничное поле, а на его фоне стоит моя дочка. В руках у нее были шишки. Я потихоньку подошла к ней, взяла за руку, а по моим щекам текли слезы радости. Когда мы с ней возвращались, муж сказал, что искал ее там же, искал дочку там же, в том же направлении, но не дошел до того места, где она была. А я ответила, что нашла ее, потому что, идя, молилась. и все удивлялись. Я очень благодарна Богу за то, что Он помог мне. Верны слова обещания Божьего. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое, над тобою. Книга Псалмов, 31 Псалом, 8 стих. Трофимова Лида, село Бея, Республика Хакасия.
1: Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный.
0: Третью сегодняшнюю историю я начну с чтения четвертой заповеди Божьего закона. Именно с этой заповедью и связан опыт, который получила в общении с Богом Ложкина Лариса, автор этой истории. Четвертая заповедь Божьего закона записана в самом начале Библии, в книге «Исход» в 20 главе. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмой – суббота, Господу Богу твоему. Не делай вонный никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». И прочитаем, что же нам пишет сама Лариса. «Я хочу рассказать, как Господь ответил на мою молитву. Я никак не могла высадить помидоры, потому что воду нам привозили только по субботам, а в субботу я хожу на богослужение и пребываю в покое по закону Божьему, о котором мы сейчас с вами только что прочитали. Соседи, которые уже давно высадили рассаду в грядке, смеялись надо мной», — пишет Лариса. «И вот, когда я в очередной раз приехала на дачу в воскресенье и увидела цветущие в парнике помидоры, высохшую, потрескавшуюся землю и пустые бочки, я преклонила колени и со слезами стала просить Господа исполнить обетование, записанное в книге Захарии в 10 главе». Давайте мы из Библии с вами тоже прочитаем это обетование, на которое надеялась, на исполнение которого надеялась Лариса. Вот что говорит Господь: «Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молниею и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле». С этими словами, с верою в эти слова, Лариса преклонила колени и помолилась Богу. «И пока я молилась, — пишет она, — на западе появилось облако величиной, может быть, с ладонь. Через некоторое время поднялся сильный ветер. На небе появилось много туч, загремел гром и полил дождь. После дождя 10 бочек были полны воды, и я высадила всю рассаду. Когда пришло время убирать урожай, все удивлялись, потому что мои помидоры созрели раньше, чем у других. Я очень благодарна Богу за его заботу и любовь». Ложкина Лариса, город Владивосток. Дорогие друзья, надежда на Бога, как говорит Библия, не постыжает, и надеющийся на него не будет в стыде. Возлагайте на Него свое упование. Молитесь Ему и будьте верны Его заповедям.
2: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий, священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Спокойным может быть тот, кто надеется на Бога. Любите ли вы разгадывать ребусы? Я, честно признаться, не очень. Но, несмотря на то, нравится мне это или нет, я вынужден сейчас этим заняться. Дело в том, что среди книг Священного Писания есть одна, в которой, ну, все то, что написано, как бы зашифровано, спрятано. Ну, дело в том, что разгадать смысл может только тот, кто очень хорошо знает Священное Писание. Это не просто книга, это целый набор символов. В ней более 500 ссылок на Ветхий Завет. Сегодня многие спорят о том, как разгадать самые трудные из этих символов, но есть, тем не менее, более понятные. Давайте сейчас попробуем разгадать некоторые. Итак, книга Откровения Иоанна Богослова. Книга представляет собой историю мира, выраженную в символах. И, ну, не просто историю мира, а, пожалуй, историю церкви в этом мире. Здесь взлеты, падения, борьба добра и зла. Ну, в общем, в этой книге сокрыто будущее. Слово «откровение» на греческом языке звучит «апокалипсис». Это слово чаще всего ассоциируется с концом мира, с надвигающейся катастрофой и часто наводит страх. Но я уверяю, это не совсем страшное слово. Ну да, это правда. В этой книге представлен не только конец этого мира, в ней представлено еще и начало будущего. Бог дал эту книгу для того, чтобы дать надежду, не просто для того, чтобы напугать. Вот. Я хочу вместе с вами сейчас уразуметь несколько мест. Ну вот одно из них. Это Откровение, 6 глава. Вот послушайте, что там написано. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божье и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка святой, истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». Как загадочно! Посмотрите только, здесь речь идет о том, что где-то под жертвенником находятся души, которые вопиют к Богу, требуя расплаты. Из текста видно, что это были люди, которые имели свидетельство от Бога и несли его людям. Судя по всему, это мученики, мученики за веру. Они просят Бога о суде над теми, кто чинил над ними расправу. Что же ждет Бог? Почему он не судит? Ответ дан в этом тексте. Во время кончины мира произойдут определенные события, но это время еще не наступило. Впереди много чего должно произойти в будущем. Родятся, уверуют в Бога такие же люди, как и они, и будут еще жертвы. Многих убьют точно так же, как и тех, ну, которые вопиют из-под жертвенника. И вот когда эти новомученики дополнят число убиенных, вот тогда и наступит время суда, когда Бог вынесет свой вердикт относительно убийц. Спокойным может быть только тот, кто надеется на Бога. Книга Откровения была написана еще в первом веке. И что-то из того будущего, о котором в ней говорится, Ну, для нас уже возможно, уже прошлое. Если оглянуться назад, можно ли в истории увидеть убийство в христианской церкви, связанное с историей христианской церкви? О, еще как можно! Вспомните-ка о костры инквизиции, о крестовые походы, о Варфоломеевская ночь, о иконоборческие споры, о истории раскола в XVII веке, о гонения во времена римских цезарей, о гонения во времена советской власти, а войны вообще и Вторая мировая в частности. Да история не обошлась без кровопролитий. Она почему-то вот как-то вся такая. И среди убитых много тех, кто смерти своей, ну, не заслужили. Вот здесь в книге Откровения говорится об убиенных за Слово Божие. Не о всех убиенных, а убиенных за Слово Божие. Но, скорее всего, здесь говорится о тех, кто проповедовали Евангелие. В 6 главе Апокалипсиса именно эти души вопиют к Богу. Впрочем, тоже странно. Дело в том, что Библия, Священное Писание, говорит о том, что душа человека умирает. Как душа может вопиять к Богу? И почему эти души находятся под каким-то жертвенником? Что это за жертвенник? Или, может быть, есть что-то, ну, что подразумевается под этим жертвенником? Символ есть символ. Что же может рассказать Библия о том, что связано с жертвенником? Или, может быть, что-то связанное с возмездием за пролитую кровь? На самом деле есть что прочесть на эту тему. Давайте посмотрим. Ну вот, во-первых, можно открыть книгу «Бытие», и в 4 главе будет такое интересное повествование. Вот послушайте. «И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не даст тебе более силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Вот так. Вы заметили это слово? Голос крови вопиет из земли. Но кровь не имеет голоса, и тем не менее так написано. У крови нет ни легких, ни рта, ни языка, ни речевого аппарата. Судя по всему, пролитая кровь, ну, просто требует возмездия. Слова о том, что она вопиет, скорее всего, метафоричны. На самом деле Библия много говорит о том, что невинно пролитая кровь требует расплаты и суда. И с этим много что связано. Первый братоубийца Каин получил в возмездие то, что уже при его жизни земля перестала производить для него плоды. Сегодня чего только не придумывают, чтобы увеличить урожай. Ну, генная инженерия тому пример. Да, но и сколько пролито на сегодняшний день невинной крови? Я думаю, это вопрос риторический. В древние времена, если где-то в поле находили мертвого человека, это была проблема, требующая реабилитации жителей тех мест. Предписывалось измерить расстояние от трупа, найденного в поле, до близлежащих городов. Затем выяснялось, какой город будет ближе всего к телу этого убиенного человека. И вот старейшины того города должны были принести в жертву телицу и, вымывая руки над жертвой, произносить, ну, что-то вроде клятвы о том, что они невиновны в крови этого человека. Библия говорит просто о том, что просто так кровь пролитой быть не может. Библия говорит о том, что убийцы должно быть воздаяние, и его не может не быть. Особенно если убийца убил не нечаянно, а целенаправленно. В древности разрешалось отомстить тем же, но только если вина точно доказана. А вот в нашем случае вопиют души, требуя расплаты за их невинно пролитую кровь. Они не просто погибли, с ними расправились. Расправились целенаправленно и жестоко. Необходимо в дополнение прочесть еще несколько мест из Священного Писания. Ну, эти места расскажут нам о проливаемой крови. Вот книга Второзакония, 12 глава. Есть такие слова. «Когда распространит Господь Бог твой пределы твои, как Он говорил тебе, и ты скажешь, поем я мясо, потому что душа твоя пожелает есть мясо. Тогда по желанию души твоей ешь мясо, только строго наблюдай, чтобы не есть крови. Потому что кровь есть душа, не ешь души вместе с мясом. Не ешь ее, выливай ее на землю, как воду». Вот так вот написано. Перед нами вырисовывается интересная картина. Бог запретил принимать в пищу кровь. Причем мясо-то принимать можно, но вот кровь есть нельзя. И аргумент есть, объясняющий, почему нельзя есть кровь. Кровь – это душа. Этот факт требовал правильно забивать животное, мясо которого предназначалось в пищу. Но даже сегодня вы можете в магазине увидеть в продаже куриное мясо, на упаковке которого есть отметка о том, что на птицефабрике эту курицу правильно приготовили и выпустили ее в продажу, и при этом тщательно слили кровь. Ну, эта курица будет стоить немного дороже. Конечно, хочется узнать, как эта кровь является душой. Вот это как? Ну, честно признаться, я не знаю. Библия это не объясняет. Вот сказано только, что кровь – это душа, и все. Каких только толков нет на этот счет. Считают многие, что душа животного отличается от души человека. Но вот вы знаете, в Библии такого ничего не написано. Библия ничего об этом не говорит. Я боюсь пытаться объяснять то, чему в Библии сам Бог не предоставил объяснения. Вот в нашем тексте души вопиют. Они требуют возмездия за невинно пролитую кровь. Каин убил Авеля, и кровь Авеля вопиет. Но это же не значит, что кровь может говорить. Это метафора. Кровь требует возмездия, и все. По-моему, только это имеется в виду. И в книгах Старого Завета сказано, что кровь – это душа. Кровь пролита, она вопиет. Душа – кровь вопиет. По-моему, все ясно. Осталось понять, что же это такое за жертвенник, из-под которого эти души вопиют. Дело все в том, что когда Иисус Христос предсказал разрушение Израильского храма, ну, которое, собственно, исполнилось в 70-м году после Рождества Христова, вот там, в том разрушенном храме, от которого не осталось камня на камне, был единственный на земле жертвенник, о котором может идти речь. На земле больше никакого другого жертвенника нет. Жертвенник – это алтарь, на котором приносились в Ветхом Завете жертвоприношения. Считают еще, что под алтарем, из-под которого могут вопиять души, подразумевается алтарь, золотой алтарь, на котором возносились курения, символ молитв. Ну, я тоже так подумал бы, если бы не одно обстоятельство, которое имело место в храме. Давайте прочитаем с вами из книги Левит, из 4 главы. Вы там найдете такие слова. «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать, или если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе. И приведет тельца к дверям скинии собрания перед Господа и возложит руки свои на голову тельца и заколет тельца пред Господом, и возьмет священник помазанный крови тельца и внесет ее в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь и покропит кровью 7 раз перед Господом пред завесою святилища, и возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, который в скинии собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания». В ветхозаветном храме, когда приносили в жертву за грех, приносили жертву за грех, вот ее кровь выливалась под жертвенник всесожжений. А на кого указывала эта кровь? А на того, кто был истинной жертвой за грех, на Иисуса Христа. Я в свое время имел честь 3,5 года петь в церковном хоре при Духовной Академии. Это было славное время. Мы пели среди других произведений григорианский кант. И там были потрясающие слова. «Грешник спасенный, вот твой царь, царь вознесенный на алтарь, здесь он пролил святую кровь, он царь царей вовек веков. Чем я воздам за твою, Господь, любовь, как отплачу за святую кровь? Тихо склоню пред тобою главу, славлю твой крест, доколе живу». Вот она истинная жертва. Вот он истинный жертвенник. Вот он алтарь. Этот жертвенник символизировал нашу землю, куда с небес пришел Спаситель Иисус Христос, чтобы принести себя в жертву за нас. Именно здесь ему пробили гвоздями руки и ноги. Здесь, вот в эту землю, текла его кровь святая. Та самая кровь, которая пролита за нас с вами, за наши с вами грехи. Вот применяя все это к нашему тексту из Откровения, мы можем увидеть, что кровь убиенных праведников сравнивается с кровью праведного Иисуса Христа. Жертвенник – это земля. В ветхозаветном храме кровь жертвенных животных выливалась в землю под жертвенник всесожжения. Так вот, почему души убиенных за Слово Божие, сравниваемые с кровью праведного Иисуса Христа, вопиют из-под жертвенника. Их всех убили здесь на земле, и их кровь пролилась вот в эту землю. И кровь эта вопиет о возмездии. Почему? А потому что они праведники. Христос тоже праведник. И если пролита кровь праведника, то это не просто кровь. Она сравнивается с жертвенной кровью. Ну, не словами вопиет эта кровь. Это метафора. просто должна восторжествовать справедливость. Да, неприятно осознавать то, что мы живем на земле, где убивают праведников. Надо же, Бог допускает это, и не просто допускает, Он ждет. Вот когда история этой жизни на земле придет к своему концу, когда доубивают всех праведников, которым предназначено в будущем быть убитыми для нас в прошлом, как будто бы Господь ожидает некого времени, когда совершится, ну, некая полнота. Тут спокойным может быть только тот, кто уповает на Бога. Да, есть такое слово в Библии – полнота времени. Ну, это когда уже нет никого, кто потенциально может обратиться к Богу за спасением. В книге Откровения на этот счет написано следующее, в 22 главе. «Се гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». «Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись. И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы им иметь право на древо жизни и войти в город воротами, а вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и длослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста говорят, приди. И слышавший да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Вот как великолепно вот сказано. Наступает время, когда на земле не останется никого, кто осознанно не сделал бы выбор либо в пользу Бога, либо в пользу этого мира, судьба которого, в принципе, уже предрешена. Все дело в том, что этого времени никто не знает. Бог скрыл этот момент. Но это время обязательно наступит. Наступит незаметно, только один Бог знает, когда. И Он не назвал это время. Мы только знаем, что пока есть хоть кто-то, кто может принять решение обратиться к Богу, это время не наступит. Но когда оно наступит, как написано, неправедный пусть еще делает неправду, еще нечистый пусть еще сквернится, и праведный дотворит правду еще, и святой да освящается еще. А потом говорит Господь, се гряду скоро, и возмездие мое со мною. Что ни говори, но все к этому идет. Мир сей стремительно приближается к своей кончине. И этого ожидают все те, кто надеется на то, что Бог будет праведно судить всех людей. Спокойным может быть только тот, кто надеется на Бога. Обстановка на земле сегодня накалена, как никогда. Почему? Мы читали о крови, о душах, которые вопиют, о возмездии. Пока имеет место вот это ожидание, обстановка спокойной не будет. Мир сегодня наполнен войнами, эпидемиями, смертями, собственно, как и предсказал Иисус Христос, говоря, что всему этому надлежит быть. Это 24 глава Евангелия от Матфея. Но он сказал, чтобы мы не ужасались, потому что Бог хочет, чтобы и мы тоже поверили в то, что Иисус Христос обещал. Похожее было в те времена, когда израильтяне впали в язычество, ну и среди них тоже стали твориться всякие беззакония, всякое такое, за что среди них исполнялись многие проклятия, описанные в Ветхом Завете. И точно так же Бог поддерживал праведников, говоря: «Не бойтесь, оживут мертвецы ваши». Бог обещал еще в древности, и это обещание Он дал. Вот обещание Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна в 5 главе. «Истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божьего и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божьего, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Вот оно, то самое возмездие, которого ожидают те, кто представлен как души, вопиющие из-под жертвенника. И та награда тем, кто уповал на Бога, тоже ясна, они воскреснут. Иисус обещал это совершить при своем втором пришествии. Спокойным может быть только тот, кто надеется на Бога. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. И Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.

0: Открытый разговор. Ведущая Ольга Мурга.
1: Здравствуйте. И сегодня опять мы поговорим о взаимоотношениях в нашей семье. Почему же нам неуютно в наших семьях? Сегодня у нас будет тема о том, как прожить с несовершенной личностью. Потому что иногда говорят: хорошо тебе живется, потому что у тебя муж не пьет, не курит, он тебя любит, он вообще совершенство. Или говорят о женщине: о, какая хозяйка, какая она умелица, а как прожить с этой неряхой? Может быть, поэтому и разводов много, потому что мы не знаем секретов, как нам прожить с несовершенной личностью, как нам укреплять наши взаимоотношения, наш разум, нашу память. Об этом мы будем говорить. И опять это библейский будет подход к проблемам в наших семьях, проблемам внутри нас. И я бы хотела, чтобы этот текст навсегда оставался в нашей памяти. Потому что когда нас волнует какая-то проблема, есть беспокойство, тогда нам ни до каких законов улучшения памяти, ни о каких секретах семейного счастья, нам вообще не хочется думать ни о чем. Итак, текст Священного Писания говорит нам: «Сблизься же с Богом, и будешь спокоен». Сближение с Богом происходит через просмотр религиозных программ, через чтение Библии, через молитву, через познание Его внутри себя. И через это придет к тебе добро. И тогда эти все проблемы, которые нас волнуют, они уйдут на задний план. И проблемы решать поможет нам Господь. И, конечно, когда мы знаем, из чего состоит благополучие наших семейств, нам легче двигаться к этой цели. Потому что семья может быть благополучной, когда у нас есть культура общения друг с другом, когда мы преданы друг другу, духовны, когда мы знаем, что делать с нашими финансами. И самая интересная тема – это благословение, это отношения родителей и детей и благословение Божие. А Бог – Он тот, который творит чудеса. Он не перестал творить чудеса. Некоторые думают: да вот Он творил чудеса там, во дни Авраама, Исаака, Иакова, во дни Моисея. Но Бог же творит чудеса до сих пор, и Он един, кто творит чудеса. И поэтому, когда мы идем к Нему со своими проблемами, с нуждами, действительно работает вот эта формула чуда. Вера в Бога, я знаю, в кого я уверовала, это не вера бесовская, которая только трепещет при упоминании слова «Бог». А здесь любовь к Богу, я знаю Его, я люблю Его, и я действую сама. И третий шаг сегодня мы узнаем. Какой же третий шаг? И вы практически начнете применять формулу чуда в своей жизни. Я прошла через эту формулу жизни сама лично и иду по жизни с ней. И я поэтому говорю то, что прошло через мою жизнь, начиная еще с 20-летнего возраста. И с тех пор, когда я начала думать о том, что я читаю, и Библия открывает множество секретов и законов, то, что касается нашего интеллекта. Итак, как улучшить нашу память? Сегодня мы с вами познакомимся со вторым законом улучшения памяти. Это закон интереса. Сами по себе мы, может быть, не имеем интереса к религии, мы не имеем интереса к молитве, мы не имеем интереса к тому, чтобы изучать математику. Вот ребенок не хочет учиться музыке. Ребенок не имеет интереса к изучению английского языка, и я не могу его заставить. А оказывается, закон интереса, который открыт в Священном Писании, он начинает работать, если поставлена цель. Нужно четко решить, для чего же это нужно? Для чего мне нужно познать Бога? А потому что без Него мы не можем даже жить. Мы им движемся, живем и существуем. И царство Его будет, это однозначно. Я буду с Ним, и я хочу быть в этом царстве, потому что внутри нас заложено стремление к совершенству, к святости, к чистоте, к идеалу. Вот почему нас совесть мучает иногда, потому что мы уходим от этого идеала. И поэтому, дорогие друзья, закон интереса ставить цель. О, зачем мне нужен китайский язык, английский, французский? Я же все равно за границу не поеду. Но зная какой-то язык, мы же развиваемся, задействуются клетки головного мозга, таким образом улучшается наше физическое состояние. Ставьте себе цель – выучить Псалом 90. Да, это поможет вам в трудное, бедственное время. Ставьте цель – выучить какой-то язык иностранный. Вы будете читать книги на этом языке, и ваши познания будут расти. Ставить цель я хочу познать Бога. И тогда возникает интерес. О, кто этот мир сотворил? А почему в мире умирают дети? А почему в моей семье что-то происходит? Итак, дорогие друзья, цель, она заставляет работать второй закон улучшения памяти, закон интереса. Точно так и здесь возникает интерес у нас. Я ставлю цель. Я хочу знать маленькие секреты большого семейного счастья. Возникает закон интереса. Я начинаю читать литературу, я начинаю узнавать опыты, почему так и так случилось в жизни людей, даже, казалось бы, святых Авраама, Исаака и Иакова, Адама и Евы, почему у врат Эдемского сада произошло убийство. Самая совершенная семья, а проблемы наши, проблемы сегодняшнего дня. Итак, дорогие друзья, секреты о женщинах, секреты о мужчинах — это маленькие такие, скажем, драгоценные камешки. Может быть, вы с ними

не приносит деньги домой, и ему никто за это не платит. И жена в разочаровании. Она говорит, я вынуждена с ним развестись. Я не могу оторвать его от компьютера. Как я могу жить с таким человеком? Да, женятся, выходят замуж, идеализируют друг друга. Но потом же что-то происходит, да? Оказывается, она эгоистичная натура, и вся зарплата уходит на ее торты, на конфеты, на наряды и так далее. И муж говорит, как прожить с такой личностью, да? Или человек злой, он готов все разбивать. И французская пословица говорит, что злой человек похож на уголь. Если он не жжет, то он чернит вас. Он обязательно, он не может заснуть, пока зла он не сделает. И на работе ведут себя, может быть, безобразно. Этот же настрой переносится в семью, и готов муж или, может быть, жена идти именно вот таким путем: стучать, греметь, швырять что-то. Сегодня модно показывать, как этот ботинок летит в лицо президента, или люди знакомы, как пострадал другой президент ударом по его лицу. Все это переносится и в наши семьи. Есть люди, наоборот, они ничего не громят, но все через микроскоп рассматривают. И одна моя знакомая, ей все завидовали, потому что муж хирург, все у нее хорошо в семье. А она мне по секрету сказала, знаешь, как мне трудно жить. Потому что он хирург, он приходит домой, он берет вату хирургическую, протирает пианино, подносит мне и говорит, что ты делала целый день? У тебя опять пыль на пианино. И это повторяется изо дня в день. Я, говорит, трепещу, когда он приходит. Другой слишком скупой. И люди находят выход. Выход какой? Выход разорвать отношения. Дорогие друзья, это не выход. Даже если муж медленный и ползет как черепаха. На одной из лекций меня попросили остановить этот кадр, и женщина взяла фотоаппарат, начала снимать. Я говорю, а почему вы снимаете? Она говорит, это мой муж. Это мой муж, с которым я хочу разводиться, он черепаха. Я его посылаю в магазин, и он ходит там полчаса, приходит ни с чем. Потому что он, видите ли, забыл ту бумагу, где я написала, какие продукты купить. А я, говорит, как самолет быстро, я так жить не могу уже. Библия открывает нам историю двух людей. Семейная пара. Навал и Авигея. Она прекрасная женщина. А его имя говорило о его характере. Безумный. Он любил пьянствовать, он любил пировать. И, казалось бы, ей нужно сделать то, что сегодня женщины делают, взять и уйти от него. Но тогда, во-первых, это было не принято. А во-вторых, она знала, что есть Бог, творящий чудеса. И как верующая женщина, она, вероятно, молилась о своей проблеме. И Бог решил это очень просто и естественно. Однажды ее муж услышал плохую новость о грозящей ему опасности. Сердце в нем замерло, окаменело, так говорит Библия, и он просто скончался. Вы скажете, трагедия? Как это так? Но Бог видел, что уже пришел предел терпению его жены Авигеи. И она отдала эту проблему в руки Бога. Бог усмотрел что-то лучшее. Вы знаете, есть текст в Священном Писании, любящим Бога, избранным по его изволению, все содействует ко благу. И, вероятно, это содействовало к ее же благу. Она искала Бога, она сближалась с ним. Муж, наоборот, шел в другую сторону. И не своими силами, не своим решением воли она развелась с ним. Она отдала Господу эту проблему. И вот такой естественный исход произошел в их жизни. И она становится женой великого поэта и пророка Божия, царя Израиля, царя Давида. Это интересная история. И вот в Евангелии от Матфея также написано очень интересное такое нам как бы повеление, предложение, что мы должны любить врагов своих. Вы знаете, Бог принимает нас такими, какие мы есть, совершенно разными по своему мышлению, с сильными и слабыми нашими сторонами. И мы все уникально созданы, и поэтому в этой разнице мы должны быть единомысленны. Что же делать в этой ситуации, когда мы считаем мужа несовершенным, жену несовершенной, детей несовершенными? Важно вспоминать молитву «Отче наш». Прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. Принимать друг друга. Принимать – это считать личностью достойной и равной себе. Любить таким, какой он или какая она есть. Но это не значит закрывать глаза на табакокурение, алкоголизм, наркоманию или физическое насилие в семье. Здесь мы должны твердо сказать, я в первую очередь принадлежу Богу.
И ты не

имеешь права причинять мне зло. Но не разводиться, дать время своему партнеру, чтобы он исправился. И понимать, что это нормальная личность, принимать различия положительно. И читать книгу пророка Осии, где очень много говорится о любви к несовершенной личности. Благодарить Бога за своего партнера. Вы знаете, принимать это, как сказал Лев Николаевич Толстой, что, обращаясь с ближними так, как они этого заслуживают, мы делаем их только хуже. Обращаясь с ними так, как будто они действительно хорошие и могут улучшиться, мы их заставляем становиться лучшими. Вот этот текст в Священном Писании, он очень важен. «Ибо во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, ибо в этом законы пророки». И пророк Михей написал очень интересные слова, они сегодня актуальны. «Враги человеку домашние его, невестка своей свекрови, зять тещи, и кругом можно найти эту вражду. Но есть выход, а я буду взирать на Господа». Вот это библейский подход к проблемам в семье. Не нужно смотреть через увеличительное стекло на недостатки своих родных и близких. И здесь говорится: «А я говорю вам, любите врагов ваших». Однажды моя знакомая выходила замуж. Она знала этого человека всего 12 дней. У меня были двое маленьких детей, а она выходила замуж, ей было лет 26-25. И я ее спросила: «Как же ты скажешь, если вас будут, например, в церкви венчать, и вдруг кто-то спросит, любишь ли ты его, ты его всего 2 недели знаешь, не переписывалась с ним?» Она сказала: «Я люблю его, и скажу, что я люблю его». «Как?» Она говорит: «А ты знаешь, в Библии вот там написано, любите врагов ваших». «О, как хорошо!» «Да». И когда спустя годы я писала ей письмо, и она мне, я спрашивала: «Как ты живешь?» Она говорит: «Люблю врага домашнего». Дорогие друзья, это хороший принцип, потому что нет совершенных людей на нашей земле. Да, Авраам – друг Бога, но он же не был совершенным в своей любви, потому что он о Саре несколько раз сказал, что она мне сестра. Ну-ка попробуйте современной женщине дать понять при чужих людях, что она не его жена, она очень обидится. Сара тоже подвела его, она тоже не была совершенной личностью, потому что она дала ему служанку в наложнице, и произошла вражда у них в семье. Как они подвели друг друга, как они подставили друг друга, и что же делать? Но они проявляли любовь до конца. Тысячи слуг, тысячи служанок у Авраама, но ноги вечером она омывала своему мужу с великой любовью. Дорогие друзья, потому что она не заостряла внимание на его недостатках. И вот есть целая поэма о любви. Библия говорит, что любовь есть на самом деле. Многие молодые разочаровываются, говорят: «Да нет никакой любви, она предала меня, он предал меня, нет любви». И вот папа показывает характер несовершенный, мама несовершенная. Да, есть идеальное описание любви. Потому что любовь – это не только эмоции, любовь – это не только чувства, это принцип, это решение воли. Я буду любить, потому что любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не делает ближнему никакого зла. И вы знаете, первое послание Коринфянам, 13 глава. «Если у вас есть проблемы в семье, пожалуйста, Господь предлагает нам каждый день совместно читать эту главу». И эти проблемы постепенно будут уходить. Тем более вы можете подставлять свои имена туда. Не бесчинствует, не раздражается, не ищет своего. Все покрывает, всему верит, всего надеется. Вы знаете, я услышала историю любви об одном интересном человеке в Яд Вашеме. Это музей память имен в Иерусалиме. И там такие ворота, где написано, что оживут те мертвецы, потому что будет воскресение из мертвых. Этот музей построен в знак памяти о тех, которые погибли во время Холокоста. И семья Сигль построила особый музей, музей памяти детских имен, потому что они остались живы и уехали в Америку. Их сын Сигль, Узиил, они, конечно, расстались с ним, и он погиб в газовой камере. И вот когда выходишь из этого музея, там есть памятник удивительному человеку. Его называют Янус Корчик, Януш Корсак. Так и так правильно. Это чешский педагог, который построил дом для детей-сирот в Варшаве. И когда ему сказали: «Господин учитель», когда грузили детей в машины, чтобы везти их
в лагерь смерти. Вы свободны, у вас есть возможность не ехать с детьми, потому что вы особая личность, мы даем вам свободу. Он сказал: не все люди подонки, я еду с детьми. Каждого ребенка он поддерживал в эту трудную минуту и сам пошел в газовую печь. Человек, который отдал свою жизнь для того, чтобы помогать этим оставленным детям. И он написал интересные слова. 20 ласковых прикосновений в день и 50 похвал. Вот если бы мы это практиковали для своих детей, для своей жены, для своего мужа. Лекции эти, они практического плана. Пожалуйста, все то, что мы слышим, мы должны применять. И, конечно же, тогда было бы меньше зла, потому что действительно нас волнует вопрос, почему же зло есть в этом мире, если Бог пишет такие слова: «Любовью вечную я возлюбил тебя, потому простер к тебе свое благоволение». Если Бог добрый, почему в мире так много зла? И вот когда думают, что Бог написал заповедь «не убивай», а сам убивает, происходит проблема этического плана, потому что ради Аллаха берут оружие и идут убивать неверных. Христиане делали то же самое в своих крестовых походах. И тогда, если Бог сам убивает и сам наказывает, у нас принято говорить: «О, тебя Бог накажет». Смотрите, не говорите этой фразы своим детям. Не думайте, что если человек прикован к постели, его Бог наказал. Нет, дорогие друзья. Если Бог есть любовь, Он зло не приносит. Если Он написал заповедь «не убивай», Он же не убивает. Если Он убивает, Он на одной ступеньке с самим дьяволом. Я когда это узнала, я еще больше полюбила Бога. Потому что на самом деле грех наш, который в наших сердцах приносит эти убийства. Вот одна женщина подарила мне свое стихотворение. Она председатель общества поэтов в Севастополе, Лидия Давыдова. И она говорит, что «я сделала аборт, никогда я не увижу сына, я не почувствую твоего тепла». И она просит прощения у своего неродившегося сына. Она очень сожалеет об этом. Но, дорогие друзья, когда мы Бога познаем, но не знаем своей греховности, это приводит к гордости. «О, я Бога знаю, я такой уже святой, я совершенный». Дорогие друзья, давайте забудем, что мы совершенны, что мы святы, потому что свят только кто? Сам Господь. Все согрешили, все лишены славы Божьей. Тогда нам будет легче жить с несовершенной личностью, потому что познание Иисуса Христа приводит на истинный путь. Итак, когда мы неверно представляем Бога, мы можем идти и делать джихад в религиозном мире мусульманства, да, или в иудаизме, или в христианстве эти знаменитые крестовые походы, потому что неправильно мы познали Бога. Вот что открывает нам Священное Писание. Потому что дети нас тоже спросят: «О, мама, почему? Почему у моего друга паралич, или почему он болеет болезнью Дауна и так далее?» И нужно будет отвечать на эти вопросы. Так вот, тексты Священного Писания говорят, послание Иакова, 1 глава, 17 текст, здесь говорится, что «всякое даяние доброе, всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Он есть свет, Он есть любовь, Он есть добро». И в Ветхом Завете, в книге Малахия, в 4 главе, говорится то же самое, что Он не изменяется. «Вы отошли от меня, — говорит Господь, — обратитесь ко мне, и я к вам обращусь, потому что нет другого пути». И вот интересный еще текст из книги Псалтырь, 91 глава, 16 текст. «Праведен Господь, и нет неправды в нем». Оказывается, Он о нас думает всегда и без конца, а мы о нем забываем. Как и бывает так, что родители всегда думают о детях своих, но дети очень редко им звонят, редко пишут и редко приезжают. Христос и Бог, они неразделимы, Бог Отец. Потому что некоторые говорят: «Иисуса Христа я люблю, Он творил добро, а вот Бог Ветхого Завета, там войны, там страдания, там жестокость, наказание». Нет. Я и Отец одно. Иисус Христос пришел, чтобы открыть нам, кто такой Бог, Отец Небесный. И Он открыл это очень прекрасно, потому что Он действительно есть любовь. Но тогда люди говорят: зачем же Бог дьявола сотворил?
Дорогие, когда мы читаем первую страницу Библии, я когда читала первый раз, я удивлялась, почему везде написано и так часто. И увидел Бог, вот весьма хорошо. Он хотел этим подчеркнуть, что он не творил ничего плохого. Все действительно весьма хорошо. Это был прекрасный осеняющий херувим. Но дело в том, что Бог дает свободу выбора как ангелам, так и людям, всем существам, наделенным разумом. Он дает свободу выбора. И поэтому в ангелах своих он усматривает недостатки. Какие? Не в том, что он их несовершенными сотворил, а вот именно, что он дал свободу выбора. И они могут выбрать, служить Богу или нет. Что и сделал сатана и стал отцом лжи. И греческое слово «сатана» – противник, «дьявол» – клеветник. Все это перенеслось на нашу планету Земля. Вы видите, что он сегодня называется хищником. Ходит, как разъяренный лев, ища кого поглотить. Вот если бы эта завеса была убрана невидимого мира, мы были шокированы. Сколько сил, сколько энергии он прилагает к тому, чтобы отвратить нас от пути сближения с Богом. И вы видите, Священное Писание говорит о том, что это есть тайна беззакония. Нашлось беззаконие в сердце этого существа, потому что возгордилось от красоты сердца его. Но он был совершенным. Написано, что Бог сотворил его особым. Одежда была особая приготовлена для него. И вы видите, что произошла война не на земле, интеллектуальная война на небе. И он хотел занять место Бога, стать божеством, но он не имел в себе секрета жизни. И он проиграл в этой борьбе, потому что он действовал очень хитро, отступил от Бога, от Божьего закона, хотел пошатнуть трон Божий. И хвост его увлек за собой третью часть звезд, как говорит Священное Писание. Эта третья часть ангелов, служителей Божьих, были совращены в этой борьбе. И, конечно же, когда он был сброшен на нашу землю, потому что был побежден Богом, и отведена была ему одна только территория, не приняли его другие планеты, то он стал искушать первых людей. И земля наша творилась при общем ликовании всех представителей с других планет, как говорит Священное Писание, что небесный мир, он тоже населен, есть планеты, на которых есть жизнь. И сыны Божии, первозданные существа, радовались при сотворении нашей планеты и ликовали. И он имел право доступа к этим мирам, потому что текст Писания говорит, что он обольщал всю Вселенную, но не нашлось ему там места, и он оказался на нашей планете. Почему же Бог не уничтожил его? Да потому что он никого не убивает. И нужно было время, чтобы открылся характер этого херувима. Если бы он был сразу уничтожен, все бы небожители сказали, ну за что же уничтожен такой прекрасный херувим? И вот этот текст, который говорит о том, что Бог не творил дьявола и не творил ничего несовершенного, все соделал он прекрасным в свое время. И триединство во всем – красота, духовное совершенство, физическое совершенство, все это было в Адаме и Еве. Они были сотворены абсолютно безгрешными. И Бог творил все для радости, землю нашу творил, как пророк Исаия в 48 главе говорит, землю сотворил для жительства, не для эксперимента над живыми существами. Грех принес слезы. И вы видите, что было единство, гармония всего сущего. И вот одно место, где разрешалось пребывать дьяволу на этой планете, это дерево познания добра и зла. Приходит туда Ева, в том, что она имела право везде ходить. И это был первый спиритический сеанс, где змей говорит, «О, вкуси этот плод, и ты будешь как боги, знающий добро и зло». Я очень долгие годы искала ответ на этот вопрос. Потому что вы знаете, если Бог знает зло, тогда и нам можно немножечко делать зло, знать это зло и в своих семьях его проявлять. Ответ очень прост. Ответ такой. Мы не есть воплощение зла, но знаем его последствия. Сатана и люди стали воплощением зла, не понимая его последствий. То есть Бог не обманывает, но он знает, что принесет обман. А мы обманываем и не думаем, что принесет мне это, что нас будут обманывать наши же дети. И происходит великая трагедия мирового масштаба. Адам и Ева изгоняются из Эдемского сада. И стоит ангел с мечом.
И мы, когда читаем этот текст, думаем: «О, опять меч! Значит, Бог убивает!» А оказывается, интересно, что были посланы святые ангелы охранять дерево жизни. Этих ангелов окружали сверкающие, словно огненные мечи, лучи света. Этот свет никак не мог пророк описать как меч, да? И порой слава Божия и все его действия, все применимо, написано к нашей психологии. Но Бог есть любовь. Страдания происходят по нашей вине. Но бывают как испытания, как случилось в жизни Иова, для того, чтобы победить в этой борьбе, в которой был задействован и сам дьявол, чтобы показать, что люди могут служить Богу из-за выгоды. А Господь разрешил произвести это испытание. И Иов это выдержал и не согрешил перед Богом и перед людьми. Ничего неразумного не произнес о Боге. И вы знаете, даже сам Христос не был лишен искушений дьявола. Потому что когда люди говорят: «Ну почему этому человеку везет, а мне не везет?» Я всегда обращаю внимание на Иисуса Христа. Разве было ему легко на этой планете быть в пустыне, где он был искушаем голодом, где он был искушаем возможностью совершить чудо для себя, прыгнуть с этого храма и остаться живым, взять все поклонения всех царств себе? Но он устоял. В Гефсимании великое искушение, когда сатана ему показал, что будет происходить на этой планете Земля, и обвинял его, и хотел удержать его, чтобы он не шел на крест, Христос победил в этом искушении. Мало того, он произнес эти слова: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Вот когда мы будем молиться такими словами, тогда мы больше будем понимать характер Бога, который возлюбил мир так, что отдал Сына Своего Единородного. Помните этот текст всегда. Когда сатана будет шептать, что вы несовершенны, когда он будет говорить вам, что Бог вас не слышит, помните, что Бог возлюбил вас так, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы вы не погибли и имели жизнь вечную. И вот в этой борьбе на страницах Библии написано, что сатана жалит в пету. То есть все проблемы не от Бога, все проблемы от неправильного нашего образа жизни, генетические грехи поколений и, конечно же, жало греха. Это вот мы видим последствия согрешения Адама и Евы, и сатана жалит в пету. Но он теперь враг, но побежденный. Никогда не нужно бояться дьявола, потому что некоторые так боятся, говорят о его силе. На самом деле он уже спадший с неба. Он не представляет теперь нашу планету. Нашу планету теперь представляет Иисус Христос. Как же сатана действует в наше время? Заговаривание, шептания, амулеты, астрология, гадания, заклинания, вызывание духов и мертвых, НЛО, пришельцы. Он уже себя материализует в этом мире. Это не ангелы Божии, которые в виде зеленых человечков появляются на нашей планете, и инопланетяне. Это та третья часть согрешивших ангелов, которые себя выражают уже во многих лжеучениях и доводят до спиритизма. Поэтому Библия конкретно запрещает обращаться к гадалкам. Если кто имел связь с потусторонним миром, с гаданиями, с шептаниями, с астрологией, пожалуйста, знайте, что есть эта мерзость перед Богом. И Господь говорит, что вы должны от этого отказаться, потому что, поймите, кругом уже волшебство проникает, даже в сферу науки и искусства. И безобидная игра в карты на самом деле – это уже распинание Иисуса Христа. Эта игра была изобретена самим дьяволом, его агентами. И на самом деле все эти знаки, нарисованные на картах, они говорят о том, что на самом деле люди распинают Христа. И когда мы имеем литературу спиритического плана и характера, ее нужно убирать, потому что огонь, сжигаемый этой литературы, покажет, что мы порвали связь с черной силой. Нельзя к этому относиться очень, скажем, легко и говорить: тут нет ничего такого. Курение, пьянство, алкоголь, разврат – это все придумано, как тонкие сети. И поэтому Псалом 90 говорит: «Избавит тебя от сети ловца и от гибельной язвы. Спокойствие, сблизься с Богом и слушай голос Божий, и знай, что есть добрые ангелы, ангелы, которые несут трехангельскую весть, ангелы, которые готовы тебе служить, если ты принимаешь свидетельство Иисуса Христа, которое есть дух пророчества. Ангелы есть регистраторы у каждого человека.
Но хранить они имеют право только тех, кто Богу поклоняется и кто служит и имеет свидетельство Иисуса Христа. И ангелы сдерживают последнюю битву, пока не положена будет печать на челах рабов Бога нашего. Они будут собирать избранных со всех концов земли в пришествии Господа Иисуса Христа. Что касается наших детей, поймите, что ангелами-хранителями мы, родители, даны нашим детям до их совершеннолетия. И поэтому по нашим просьбам ангел-хранитель будет хранить детей наших. Если мы это не делаем, вы видите, как гибнут дети, невинные дети. И люди говорят, как же так гибнут невинные дети? А мы, родители, мы помолились о том, чтобы на восставшей, лежавшей во зле планете Бог давал охрану. Псалом 126, 1 стих. «Если Бог не сохранит города, напрасно бодрствует страж». Если Бог не благословит строительство дома, напрасно мы говорим о строительстве наших семейных взаимоотношений. И вот есть такая интересная притча, что человек во время наводнения залез уже на крышу, и, конечно же, лодка одна подплыла, вторая, третья, он говорит, нет, меня спасет Бог, я в Него верю. Ну и он утонул, а потом претензии предъявляет Всевышнему, я тебе молился, почему ты не спас? Он говорит, я 3 раза к тебе присылал помощь. То есть вера в Бога, наши действия и Божье вмешательство, мы должны тоже действовать. И тогда происходят чудеса в нашей жизни. То есть помогите сами себе. Итак, мы с вами освоили формулу чуда. И теперь можете ее практиковать, зная, что Бог вас любит. Бог написал заповедь «не убивай», Он не наказывает и не убивает никого. Как же Он будет истреблять зло? А вот то, что приготовили люди – своими же руками. И Библия говорит, идите в пламень огня вашего и стрел, раскаленных вами. Сколько видов оружия приготовлено. Человечество всегда это применяет. И поэтому текст Писания говорит, что будут эти слухи об этих оружиях, оружии, которое приготовлено, и люди применяют это. Убьет грешника зло его. И как во время Чернобыля взрыва этой атомной электростанции, вы знаете, что радиация проникала в тело человека, так и грех, если он в нас, а Бог идет очистить нашу планету. Нам нужно вовремя знать, как освободиться от греха. И вы услышите еще об этом. Чистым очам Божьим не свойственно глядеть на злодеяния. И дьявола как же он будет истреблять? «Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя». И мы будем знать, как же защититься от сатаны не какими-то заговариваниями. Господь говорит, не бойся, я с тобою. Пойдешь ли через воды, они не потопят тебя, через реки ли. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься. То есть будут неприятности на нашем пути, но ты не бойся. Иди с Богом, и Господь сохранит тебя. Он сотворит все новое, где не будет страданий и борьбы, и не будет зла. Сатана и его приспешники будут уничтожены. Не возвеличивайте в своих семьях силу дьявола. Не говорите, вот сатана мне сделал то или другое. Помните о том, что хотя зло и насилие совершается на нашей планете, и мы будем говорить, почему Бог допустил разрушение Иерусалимского храма, и говорить о том, что когда же этот храм, будет ли он восстановлен, знайте, Бог при всех этих катаклизмах не убирает контроль с нашей планеты Земля. Битва разворачивается в наших сердцах. Вот это наша проблема. А не проблема ответить на вопрос, почему умер тот или другой или наказан. Подумайте, сколько зла исходит из вашего сердца. И сделайте выбор. Либо вы выбираете Бога, который есть жизнь и источник жизни, либо выбираете сатану, который есть человек-убийца, и лжец и не устоял в истине. Это ваш выбор. Господь же говорит, ты, сатану, не бойся, я с тобой. Награда твоя будет весьма велика. И, конечно же, есть обетование. Я искупил тебя, ты куплен дорогой ценой. И я думаю, что вы захотите иметь эту охрану. Давайте скажем Богу в своих сердцах, «О Господи, ты искупил меня, храни меня, потому что я твое создание, и я кланяюсь тебе, а не дьяволу». Пусть так будет в нашей жизни, дорогие друзья. Всего вам наилучшего.

Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Мы продолжаем изучать книгу «Откровения». Последние главы этой книги самые вдохновляющие. Здесь описан новый безгрешный мир. Каким он будет? Сегодня на наши вопросы отвечает священнослужитель, магистр богословия Василий Иванович Ничик. Василий Иванович, рада вас приветствовать. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, последние главы этой книги, книги Откровения, описывают новое небо и новую землю, которую творит Господь в конце мировой истории. Какие подробности мы узнаем о новом мире?
3: Конечно, самое радостное, что мы можем узнать из книги Откровения о новом мире, заключается в таких словах. 21 глава, 4 стих. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Я бы сказал, что вот в этих словах заключается как раз ключевая идея вообще того, что там будет. Чему мы можем стремиться? К чему необходимо направлять все свои мечтания, желания, чаяния и надежды? Говорит апостол Иоанн, что там не будет всего того, что сегодня так часто угнетает наш человеческий род. Ведь, в принципе, даже Моисей в одном из псалмов, в который вошел псалмы псалтыря, говорит, что жизнь человека 70 лет, при большей крепости 80, и большая часть человеческого бытия – это труд и болезни. Труд, как Адаму было сказано, в поте лица, когда человек работает до изнеможения. Болезни, которые люди сегодня на земле все больше и больше встречают новые и не знают, что с ними делать, как бороться, которые уносят жизни людей, которые причиняют страдания на протяжении всей жизни многим людям, говорит Иоанн Богослов, там не будет уже ни плача, ни болезни. Смерти, которые разлучают близких, когда расстаются, провожая друг друга в последний путь. Смерти, которая становится уделом рода человеческого. И, к сожалению, смерть, она уносит не только людей, достигших уже зрелых лет, но зачастую жизнь обрывается на самом взлете молодой, юной жизни. Говорит, смерти не будет. Не будет слез, которые сегодня сопровождают жизнь людей от того, что какие-то катастрофы происходят, бедствия, катаклизмы, которые обрывают неожиданно жизнь человека. Всего этого не будет. Все это уйдет в прошлое, потому что не будет зла, не будет вопля, не будет прежнего всего того, что причиняло человеку скорби и страдания.
2: То есть это рай, это возвращение Эдема.
3: Сегодня мы именно это и можем с утверждением сказать. Что тот мир, который Бог подарил человеку, когда сотворил этот мир, мир, в котором было все совершенно, мир, о котором Господь смог сказать, оглянув все, что было сделано им, и посмотрев на это, Бог говорит «хорошо» и «весьма хорошо». В этом мире, который Бог сотворил, все было совершенно для человека, для того, чтобы человек мог радоваться жизни, для того, чтобы человек мог наслаждаться всем тем, что его окружало. Но человек потерял это. Бог желает восстановить и подарить человеку потерянный рай.
2: Василий Иванович, нет ли опасности, что человечество вновь будет обольщено? Потому что ведь когда Бог сотворил землю, все было безгрешным, включая человек, прежде всего, был безгрешным, потому что грех исходит от человека, от сатаны, от человека. И нет ли опасности, что человек снова согрешит? Ведь свобода выбора остается.
3: Свобода выбора, она остается и она останется навсегда. Но то, с чем столкнулась вся Вселенная, то, с чем столкнулось человечество на протяжении всей истории своей жизни, этот опыт скорби и печали настолько оставит неизгладимый и яркий след в истории вечности, следы от распятия на дланях Иисуса Христа, которые не исчезнут на протяжении всей вечности, как напоминание о том, на что должен был пойти Бог для того, чтобы спасти человека, все это станет ярким памятником в истории всей вечности. И никто никогда больше не захочет повторить снова этого пройденного пути. Конечно, сегодня иной раз люди на чем-то соблазняются, что-то хотят повторить, потому что это кажется приятным и радостным. Но дело в том, что то, что Бог желает подарить человеку, это превосходит по своей красоте, по своей, потому что Бог желает дать наслаждение человеку, превосходит многократно. Вот почему и также апостол Павел в одном из своих посланий говорит: «Не видел того глаз и не слышало ухо, что приготовил Бог любящим Его». То, что мы сегодня видим и нам доставляет радость, усладу нашей жизни, все это померкнет перед лицом всего того, что Бог приготовил для человека. На фоне тех возможностей, которые Бог откроет для человека, все это будет ничто. Ведь мы с вами знаем, даже ученые это подтверждают, что человек в своей жизни использует из своих возможностей, своего потенциала буквально в пределах 10% того, что заложено Творцом в человеческие возможности. И если бы все это было раскрыто, то человек получил бы такие неограниченные возможности, что то, что сегодня для нас кажется усладой и радостью, потом это покажется, ну, смешно, как этим вообще заниматься. То же самое, вот если мы смотрим с вами на маленького ребенка, который может взять какую-то вещь, и он будет просто ей вот так вот трясти, стучать об пол, и будет так веселиться, смеяться. Мы смотрим на него с некой радостью от того, что ребенку радостно, но мы смотрим на него, понимая, что он маленький, от этого нечего веселиться, он подрастет, он найдет что-то более интересное. Но для него это доставляет радость. Никто из нас сегодня в своем возрасте не сядет на пол и не возьмет какую-то мягкую игрушку, стуча о пол, и будет от этого получать наслаждение. Если такое и произойдет с взрослым человеком, то обычно ему вызывают уже бригаду из определенной клиники, потому что понимают, что с человеком произошло ненормальное. Мы возрастаем. Маленький ребенок радуется вот чему. Взрослый этому уже понимает, но это уже не предмет радости. Представьте, если мы сегодня с вами используем только малую часть нашего потенциала, заложенного в нас Господом Богом, какие возможности перед нами откроет Вселенная? Что Бог даст нам постигнуть, когда откроются пределы наших возможностей развития, и мы будем дальше развиваться, постигать, совершенствоваться и достигать той полноты совершенства, с которой Господь сотворил нас, людей, вот тогда мы увидим многое. И когда человечество будет оглядываться и вспоминать то, через что пришлось пройти в состоянии греха, никто никогда не захочет вернуться к этому.
2: Потому что человечество уже имеет опыт жизни в грехе. Если Адам и Ева не имели такого опыта, это для них было новым, то люди будут помнить вот о своей грешной жизни, какая она была.
3: Безусловно. И мы можем сказать наряду с этим, что не только люди, но и вся Вселенная, те, кто наполняют Вселенную Богом сотворенные миры, они тоже никогда не захотят в своей истории повторить опыт падшего ангела, потому что вся Вселенная, она сегодня смотрит на нас с вами, как на некую панораму. Они видят эту картину страданий и скорби, через что мы идем. Вся Вселенная видит, к чему привело восстание человека, что Иисус Христос, Бог, должен был принять плоть падшего человека и отдать свою жизнь за человека. Вселенная никогда больше этой истории не захочет повторить. Таким образом, возможность появления греха, она исключается вообще. Больше никогда никто из сотворенных Богом существ не захочет возвратиться к тому, что когда-то было человечеством пережито. Никогда больше никто из сотворенных Богом существ не захочет к этому прийти.
1: Открытая книга.
2: В последних главах книги Откровения речь идет о новой земле. Это значит, что земля сотворена будет заново. О новом небе. Что это значит? Будет сотворено новое небо?
3: Мы, безусловно, читаем в Священном Писании, вот даже в пятом тексте 21 главы книги Откровения, Господь говорит: «Се творю все новое». То есть, да, Бог делает утверждение: «Я творю все новое». Или же давайте мы посмотрим с вами на книгу пророка Исаии, 65 главу и 17 текст. Здесь также Господь говорит: «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не приидут на сердце». То есть Господь Бог говорит, что Он творит новое. Давайте вспомним, как Бог сотворил этот мир. Сколько Богу пришлось вкладывать своих физических усилий. Когда мы читаем книгу «Бытие», мы читаем: «И сказал Бог, да отделится вода от воды, и появилась твердь, атмосфера. И сказал Бог, да отделится земля от воды, и появляются материки, появляются озера, реки, моря. И сказал Бог, да произрастит земля растение». И сказал, и стало так. Поэтому для Бога пересотворить наш мир не представляет ничего особо сложного. Это наш разум придумывает, что мир происходил за миллионы, миллиарды лет постепенно, из клеточек одна, две существовали, боролись, потом две, появились четыре, существовали, боролись, появились восемь. Вот идет процесс развития. Но я верю Богу. Я верю тому, что говорит Слово Божие. Я верю в то, что Бог сказал и появилось. И Бог говорит: «Я сотворю новое небо и новую землю, на которых не будет следа скорби, следа смерти, даже не останется следа от всего того, что когда-то причиняло нам скорбь и страдания». Сегодня мы иной раз выходим на природу, и мы радуемся тому, что мы видим. Мы радуемся красоте природы, мы радуемся красоте деревьев, трав, цветов, которые наполняют природу. Но при этом мы также видим с вами иной раз деревья искривленные. Искривленные в результате, может быть, какого-то природного катаклизма. Может быть, в результате влияния болезни, которая влияет на ствол дерева, и дерево искривлено в результате вот влияния болезней, которые поражают это дерево. Но вы представьте, когда все это будет забрано, и все будет совершенно в красоте своей развиваться, все будет подниматься ровно, стройно, красиво. Никакая болезнь, ни одного пятнышка не наложит, ни на один лепесточек, цветочка. Каждый лепесток будет отражать свою красоту. Действительно, это будет радовать Божьих детей. Это будет радовать всех тех, кто смогут получить возможность быть в этой обители Господа Бога. И, конечно, Бог сегодня желает пригласить каждого, чтобы мы могли жить верою с Ним сегодня. И когда Господь говорит: «Всякий верующий в Него будет иметь жизнь вечную», для многих это кажется какой-то невозможностью. И иногда люди задают вопрос: «А если жить вечно, так что же там делать в этой вечности? Это будет тоска, это будет скука. Есть ли смысл стремиться к этой вечности?»
2: Я думаю, что люди полагают, что на небесах будет скучно жить просто потому, что, по большому счету, они не знают и не представляют, что там их ожидает. Вот если бы мы знали, что действительно Бог приготовил для праведных людей, мы бы, наверное, по-другому уже относились к этому.
3: Согласен с вами. Я позволю себе привести только один текст как пример того, что Бог говорит, чем заниматься будут на небе искупленный народ. Книга пророка Исаии, 65 глава, мы читаем с вами 21 текст и ниже. «И будут строить дома и жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел, ибо дни народа моего будут, как дни дерева, и избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих». И 24 текст. «И будет прежде, нежели они воззовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому. Для змея прах будет пищей, и они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь». Мы видим здесь, Господь через пророка Исаию показывает, что те, кто будут в обители небесной, они не будут жить в неге, не зная, чем заняться. Они не будут тосковать от безделия, от того, что не будут знать, куда приложить свои силы, свои способности, свои интересы. Но каждый человек сможет заняться тем, что ему по душе, что ему нравится. Не будет предела для возможностей исследования. Если вам нравится заниматься строительством, вы сможете построить дом, какой вы желаете. Вам нравится заниматься садоводством. Так у вас не будет проблем с червями, которые подтачивают корни. У вас не будет проблем с болезнями, которые уничтожают растения. Вы сможете выращивать самые лучшие плоды, какие вы вообще мечтали когда-либо на земле это сделать. Вы любите исследовать небо? Так нет проблем. Господь даст возможность постигать просторы Вселенной, видя, познавая те миры, которые Господь сотворил. Предела возможностям развития человечества не будет.
2: Но какова же основная цель вечного существования человека?
3: Так же само, как сегодня, когда человек живет на земле, с какой целью человек живет? Чтобы любить и быть любимым. Так вот, на протяжении всей вечности человек останется любимым. И на протяжении всей вечности человек сможет дарить любовь тем, кто рядом с ним. Более того, Священное Писание говорит об особой миссии тех людей, которые будут искуплены от земли. Господь говорит, что Он соделал нас священниками и царями для Себя. То есть те, кто будут искуплены от земли, те, кто будут спасенными от земли, на них будет возложена особая миссия. Они должны будут на протяжении всей вечности рассказывать всем небожителям о том, что есть любовь Бога, как эта любовь Бога открылась в великом плане спасения. Поэтому это еще одна причина, почему грех никогда больше не возвратится на нашу планету, на нашу Землю, потому что, и вообще во Вселенную, потому что искупленные от Земли, они будут живым свидетельством того, что есть план спасения, что есть тяжесть греха, что есть тяжесть великой борьбы, через что приходится проходить человеку, который отвергает любовь Бога. И все искупленные от Земли, они будут священниками, то есть служителями от имени Бога для живых существ, сотворенных Богом в иных мирах.
2: То есть в том плане, что они будут свидетелями. То есть они смогут рассказывать о чем-то. И они будут живым напоминанием того, как человечество было искуплено от греха.
3: Безусловно. Угу. Безусловно. Именно в этом будет еще одна форма занятости народа Божьего.
1: Открытая книга.
3: И мне хотелось бы обратить ваше внимание на последние главы книги Откровения в заключении, чтобы мы посмотрели, что же еще будет там. Прежде всего, 7 текст 21 главы книги Откровения. Господь говорит: «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет моим сыном». Бог говорит: «Тот, кто в жизни своей здесь на земле обретет этот опыт победы над грехом, над искушениями, над соблазнами, над своими похотями, прихотями, он получит гораздо большую, высшую награду, к которой человечество может стремиться». Это то же самое, что мы иной раз своим детям, которые подрастают, которые, учась в школе, рвутся на улицу, чтобы погулять с друзьями, мальчишки погонять в футбол, девчонки просто посидеть на лавочке, поболтать с девчонками. Мы им говорим: вы прежде всего сделайте уроки, вы прежде всего выучитесь. Почему мы это им говорим? Потому что мы понимаем, что в их жизни игра в футбол, болтовня пустая, это ничего не даст. А знания, которые они обретут, это будет самое главное в жизни. И Господь говорит также: вам сегодня, что-то достигая, приходится в чем-то себе отказывать. Но помните, вы даже, может быть, в чем-то отказываете себе, но вы не теряете, потому что вы приобретаете гораздо больше то, что я для вас приготовил. И мы читаем с вами в книге Откровения, апостол Иоанн говорит о великом преимуществе тех людей, которые будут жить в этом новом городе. Прежде всего, 22 стих 21 главы. Иоанн говорит: «Храма же я не видел в нем, ибо Господь, Бог Вседержитель, храм его и Агнец». То есть, этими словами Иоанн Богослов показывает, что Господь Бог, Он даст огромное преимущество нашей новой земле в том, что если до сих пор Он приходил на землю, когда Адам был первый человек, Он приходил к Адаму только в прохладу дня, как бы в гости из своей обители, то отныне, с того момента, когда Господь сотворит новую землю, когда грех будет удален, Господь будет вечно обитать на земле, престол Бога будет на земле. Это будет преимущество людей, искупленных перед всей вселенной.
2: То есть храм же был дан, в общем-то, грешному человечеству. Храм как место обитания Бога, где человек мог как бы встретиться, да, с Богом. В данном случае человек будет безгрешным и с Богом, можно сказать, будет всегда.
3: Да,
2: безусловно. Он не будет, его не будет отдалять от Бога уже ничего.
3: Безусловно, мы с вами читаем о том, что Бог будет лично присутствовать там. Что еще очень интересное, Иоанн говорит также о новом городе. И город, 23 стих 21 главы, «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец». Иоанн говорит, что не будет нужды в том, чтобы в этом городе был даже свет от солнца, потому что Господь Бог своей славой будет освещать этот город. И сияние Божьего присутствия будет приносить
2: это
3: радость.
2: Это, конечно, очень трудно представить, потому что вот мы знаем, что значит, когда солнце освещает землю, да, и то он одновременно не может освещать весь земной шар. В данном случае написано, что не будет, не имеет нужды, да, так и написано, город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне.
3: Вы знаете, эти тексты, когда я читаю, я понимаю, что речь не идет о том, что солнца в принципе вообще не будет. Бог восстановит нашу землю в первозданном состоянии. А когда Бог сотворил нашу землю, то сотворил и солнце, и луну, и звезды. Все это будет. Просто Иоанн, когда описывает картину новой земли, он говорит о том, что присутствие Божье, оно будет сиять настолько ярко, что даже если бы солнца не было, в солнце нужды не будет, потому что слава Божия будет освещать нашу землю. Присутствие Бога будет давать свет всему живущему на земле.
2: То есть надо помнить все-таки, что Иоанн видел видение, и он некоторые вещи видел и не мог объяснить это человеческим языком. И он проводил параллели с теми вещами, которые известны нам, читателям этой книги. Видимо, так он и попытался отразить всю славу и великолепие новой земли.
3: А теперь обратите внимание еще на то, что говорит Иоанн, чего там не будет. 25 текст 21 главы и ниже. «Ворота его не будут запираться днем, и ночи там не будет». Говорит о том, что там не будет нужды в том, чтобы закрывать ворота. Почему мы сегодня закрываем ворота? Почему мы двери наши закрываем на замки? Почему мы вешаем замки на наши какие-то помещения? Потому что есть опасность, что нас могут обокрасть. Что есть опасность, когда наступает ночь, в это время дел зла, дел злых людей, которые начинают бесчинствовать. К сожалению, такова ситуация у нас на земле. А здесь мы читаем, говорит, не будет нужды закрывать двери, ворота, потому что время тьмы, когда апостол Иоанн опять-таки говорит, ночи там не будет, он не говорит о смысле того, что не будет ночи, когда мы видим на небосводе луну, звезды. Он не об этом говорит. Он говорит о том, что не будет времени тьмы. А тьма в нашем сознании земном – это время, когда злые люди делают бесчинные дела. Мы почему очень часто слышим призывы о том, что ночью не ходите по улице, будьте осторожны, закрывайте двери, потому что мы живем в мире зла и греха, в котором нечестие, в котором люди злые живут, которые творят беду друг для друга, которые причиняют страдания друг другу. И постоянно человек подвержен какой-то опасности. Обратите внимание, что еще сказано о новом городе. 27 текст 21 главы. Ничто нечистое не войдет в него, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые записаны у Агнца в книге жизни». Итак, мы с вами видим, что Господь говорит, в этом городе не будет горя, слез, страданий. На новой земле не будет всего того, что причиняло бы печаль человеку. На новой земле Бог откроет перед человечеством возможности радоваться и наслаждаться жизнью. Жизнью полноценной, той, о чем человечество мечтает всю свою жизнь, но стремится к этому и никак не может прийти.
2: Это вполне реально. Это будет вполне реально. Это не какая-то прекрасная утопия.
3: Да, да. Вот по этой причине мы сегодня с вами понимаем, что Господь открывает это все нам, и Он скоро придет. Он желает, чтобы мы могли, читая это, жить в славном ожидании, радости встречи с Господом. И если в свое время пророку Даниилу Господь сказал в отношении его пророческой книги: «Даниил, ты напиши и запечатай эту книгу, и в последнее время умножится ведение, и люди уразумеют, что написано», то обратите внимание, что Господь говорит Иоанну в 22 главе 10 стих. «И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко». Мы можем с полной уверенностью сказать, что Иоанну было сказано оставить эту книгу открытой, чтобы каждый из нас сегодня мог, читая ее, соотносить время, с которым мы живем с вами, и делать выводы о том, насколько близко пришествие Христа. Мы много уже говорили, исследуя книгу Откровения, о близости пришествия Христа, о том, что окружающие нас события жизни, мира свидетельствуют о близости Его пришествия. И поэтому каждый из нас сегодня со своей стороны должен наблюдать за своим сердцем. Каковы ценности, которыми я руководствуюсь? Каковы те принципы, которыми я живу? Ибо Господь говорит, сегодня призывая нас, здесь же, в книге Откровения, 22 главе, 12 стих: «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». И 14 стих: «Блаженны, счастливы те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Господь ожидает нас. Он желает каждому сказать: «Войдите в обитель, уготованную для вас». И этот выбор, это гражданство, право жить в этом городе, на новой земле, мы сегодня обретаем верою в Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя.
2: Да, будущее праведников действительно прекрасно. Василий Иванович, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо. Спасибо и вам.

0: 8, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз.

0: Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки. Я очень рада новой встрече с вами. Надеюсь, вы чувствуете себя хорошо и готовы разучить с нами новый комплекс упражнений. Потому что зарядка очень полезна для нашего организма, особенно по утрам. Уважаемые взрослые, присоединяйтесь к нам. Ну что же, давайте начнем нашу зарядку. Хорошо. Итак, улыбаемся. Настроение у нас у всех замечательное. Для начала проверим нашу осанку. Для этого поднимем плечи вверх, отведем назад и опустим. Вот так. Теперь посмотрите, у всех спина прямая, у всех прямая спина. Вот так, молодцы. Первое упражнение. Шагаем на месте, бодро. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10. Закончили. Следующее упражнение. Разминаем шею. Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Это упражнение уже нам знакомо. Птичка чистит перышки. Опускаем голову вперед и касаемся подбородком груди. Так, хорошо. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще 4 раза. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Следующее упражнение – маятник. Опускаем голову к правому плечу и к левому. Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще раз, два, три, четыре. Хорошенько растянули шею, да? Так, замечательно. Продолжаем разучивать зарядку. Упражнение для ног. Стоим, ноги на ширине плеч. Будем делать упражнение для ступней. Руки на поясе. Круговые движения ступней правой ноги сначала. Так, хорошенько. В одну сторону, в другую. Поворачиваем ступню. Хорошо. Так, молодцы. Хорошо. Другая нога левая. Пожалуйста, внутрь сначала. Внутрь у нас ножка. Вот. Вот так. Хорошо, хорошо ее. Делаем движение. Так. И в другую сторону. Молодцы. Хорошо. Теперь упражнение для коленей. Разминаем колени. Пожалуйста, наружу. Присели чуть-чуть ноги на ширине плеч. И раз. Два. Хорошенько. Не наклоняемся вперед. Спина прямая. Спина прямая. Так, присел и круговые движения. Вот так. Вот так. Вот так. Внутрь. Хорошо. И в другую сторону. Ну. А где круговые движения, Юнечка? Вот. Вот таким образом. Так, следующее упражнение у нас колонна. Подтягиваем правую ногу к груди и прижимаем ее. Стоим. Носочек тянем вниз. Опустили. Другая нога. Тянем носок. Еще давайте по разу каждую ногу. Сохраняем равновесие, стараемся. Упражнение называется колонна. Так, так, так, так, не падаем. Левую ногу подтянули. Хорошо. Так, чуть-чуть расслабили ноги, так, стряхнули. Следующее упражнение – качели. Ноги широко поставили. Руки на поясе, вот можно на бедра. И качели приседаем на одну и на другую ногу. И вот так носочек. Носочек на себя. Носок на себя. Ага, Юлечка, постарайся с нами вместе делать. В одну сторону сюда. Так. То в лес, то по дрова. Молодцы. Так, следующее упражнение. Гусиный шаг.
1: Мое самое нелюбимое.
0: А тем не менее, оно полезно для ног. Пожалуйста, пошли. Прошли. Встаем. Следующее упражнение. Поклоны. Руки вверх. И наклоняемся, касаемся руками пола. Так, раз, вдохнули. Выдохнули, Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох,
1: вдох,
0: вдох,
1: выдох и еще раз
0: вдох
1: и выдох.
0: Хорошо. Теперь мы будем бегать с такой поднятыми коленями и касаться ладони. Пожалуйста. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. И побежали, побежали, побежали, побежали. Побежали, побежали, побежали. Хорошо. И простое подтягивание. Руки сцепили в замок, поднялись на носочки и хорошенько потянулись вверх. Потянулись и опустили через стороны.
1: Опустились, расслабились, повисели. Ну что же, ребята, мы чувствуем себя хорошо и переходим к упражнениям на полу. Становимся на четвереньки. Пожалуйста. Сейчас у нас будет такое упражнение. Мы поднимаем левую ногу, вытягиваем назад и при этом правую руку вперед. Так, одна ровная линия, опускаем. Теперь меняем руку и ногу. Вот так. Держим равновесие. Хорошо. Еще раз. Правая рука, левая нога. Хорошенько тянемся. Не падаем. Молодцы. Еще, пожалуйста. Так, сделаем по три раза для каждой руки и ноги. Еще. Потянулись. Вот так. Пожалуйста. Вот так. Ножку вытягиваем и носочек тянем. Хорошо. Теперь садимся на пятки или между ног, кому как удобно. Сидим, да? Попытаемся сейчас опуститься назад, придерживаясь руками. И ляжем либо на локти, а кому может, тот может лечь вообще на пол. Хорошо. И поднимаемся. Так, расслабились чуть-чуть. И еще разочек. Опускаемся аккуратно. Так, молодцы. Поднимаемся. Теперь садимся на пол и широко расставляем ноги. Вот так. Упражнение следующее называется маятник. Руки за голову согнули в локтях. Так. И касаемся локтем пола справа и влево. Пожалуйста, спина при этом прямая. Олег, держи спину прямо. Вот так. Вот так. Сложное упражнение. Спина прямая. Хорошо. Касаемся локтем пола. Так, носочки тянем. Спина прямая. Держим спину прямо. Так. И еще по разу для каждой стороны. Можно не спешить. Хорошо, Марина, у тебя получается. Так, молодцы. Теперь у нас упражнение на пресс. Ложимся. На спину прижимаем поясницу. Руки за голову. И тянемся головой к носкам, приподнимая плечи. Так, и легли. Раз. Так, вдох. И на выдохе поднимаем тело. Пожалуйста. И раз, два. Вдох через нос. Выдох через рот. Еще. Еще. Пожалуйста, еще три раза. И раз, и два, и три. Хорошо. Упражнение следующее – ножницы. Для того, чтобы легче его делать, можно положить руки под ягодицы. И прямыми ногами делаем вот такие движения, как ножницы. Упражнение на пресс. Вытягиваем ножки. Ноги прямые. Носочки, пожалуйста. Так, расслабились, чуть-чуть полежали. Следующее упражнение – мостик. Согнули ноги в коленях. Опираемся на лопатки и на ступни ног. И выгибаем, сделаем мостик, одну прямую линию. Хорошенько вот так полежали, да, и потянули мышцы. Хорошо, опустились. И последнее упражнение – качели. Хватили колени руками, раскачиваемся. Раз, и два, и
0: Лежи.
1: И сели.
0: Ну что же, ребята, мы закончили зарядку на сегодня. Если хотите быть бодрыми, активными, жизнерадостными людьми, делайте ее каждый день. Оставайтесь с нами, потому что вместе
2: веселей!
0: Пока!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
5: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет детский хор «Тропинка».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы изучаем природу божества. В прошлый раз мы остановились на таком термине, как «Божий совет», «Божье предведение», которое есть следствие вот этого Божия совета, упомянутого в книге «Деяния апостолов». Божий совет – это термин, который используется для описания того, как Бог Отец, Сын и Дух Святой еще прежде создания мира приняли решение о том, каким образом будет спасен мир. Обладая тождественной природой и свойствами, Троица приняла решение о различных функциях во время осуществления этого плана спасения человечества. Мы читаем в книге Откровения в 13 главе, 8 стихе следующее. Откровение 13:8. «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Речь идет об Иисусе Христе, и сказано о том, что Он заклан от создания мира. Таким образом, еще до того, как был создан этот мир, уже Сын Божий принял решение стать Агнцем Божьим. И я полагаю, что ссылка на этот Божий совет есть уже в первой главе книги «Бытие». Бытие, 1 глава, 26 стих говорит, Бытие 1, 26. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему» и так далее. Перед нами здесь Божий совет, перед нами разговор личности божества, ипостаси божества, когда они советуются в отношении создания человека. И хотя здесь информация передана очень коротко и упоминается только факт этого совета, не раскрывается подробно, что еще там было сказано. Вместе с тем мы видим здесь общение лиц божества накануне сотворения человека. И Агнец Божий как раз-таки и имеет смысл в контексте искупление человечества, в контексте его сотворения, затем грехопадения и искупления. То есть, перед тем, как сотворить человека, между лицами божества произошел вот этот совет в отношении того, каким образом человек будет спасен. И в рамках вот этого принятого плана разные лица божества осуществляют разные функции. Еще раз очень важно подчеркнуть, что речь идет о единой природе, но о разных функциях на основании Божьего совета. При этом немаловажно также отметить, что эти функции или различия в функциях личности божества принимаются добровольно, без того, чтобы Отец говорил о своем желании, которому бы подчинялись Сын и Дух Святой, или в любой иной комбинации. Между лицами божества нет субординации. Посмотрим, например, на книгу пророка Исаии, 53 главу. Исаия, 53 глава, 7 стих, говорит так. 53 глава, стих 7. «Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, пристригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Пророчески Исаия описывает страдания Агнца Божьего Иисуса Христа и говорит, что он страдал добровольно. Это чрезвычайно важно. Миссия Иисуса Христа и его смерть на Голгофе не была требованием со стороны Отца. Это было решение Сына Божия, Его добровольное действие. Об этом говорит и Новый Завет. В Евангелии от Иоанна в 10 главе стихи 17 и 18 говорят так. Иоанна 10 глава, стихи 17 и 18. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее». Итак, на этом Божьем совете Сын Божий предложил Себя в жертву за искупление грехов человечества. И вот на этом Божьем совете были определены функции и различия в них по достижению этой цели восстановления и возвращения назад в первоначальное состояние гармонии и счастья во всей Вселенной, которые были нарушены грехопадением. И вот в достижении этого плана спасения мы видим, как лица Божества действуют по-разному. Отличительные функции личности Божества в рамках осуществления плана спасения продемонстрированы в различных местах Священного Писания. Мы посмотрим на те места Нового Завета, где описываются все личности, и увидим различия между ними. Первое послание Петра, 1 глава, стихи 1 и 2. Первое послание Петра, 1 глава, стихи 1 и 2. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится». В этих двух стихах упоминаются все три лица Божества. Давайте посмотрим, как они описываются. Итак, Бог Отец описывается термином «предведение», по предведению Бога Отца. Далее, Сын, сказано «окропление кровью Иисуса Христа». Сын окропляет кровью, и Дух Святой, сказано «при освящении от Духа». Итак, перед нами разные функции. Предведение Бога Отца, окропление кровью Иисуса Христа и освящение от Духа. Посмотрим еще один пример. Второе послание Коринфянам, 13 глава, 13 стих. Второе Коринфянам, 13 глава, 13 стих. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». Как описываются лица Божества в этом стихе? Итак, Отец здесь описан термином «любовь» и «любовь Бога Отца». Далее, Иисус Христос описан термином «благодать», «благодать Господа нашего Иисуса Христа». В действительности, благодать, как милость, была проявлена в жертве Иисуса Христа. Дальше, Дух Святой здесь описан термином «общение» и «общение Святого Духа». Общение – это передача информации. Дух Святой, согласно Библии, как раз и является вот этим способом, каналом получения знаний и информации от Бога. Итак, Отец – любовь, Сын – благодать, Дух Святой – общение. Еще один пример. Посмотрим вначале на послание Ефесянам, 1 главу. Ефесянам, 1 глава, стихи с 3 по 14. Ефесянам, 1 глава, стихи с 3 по 14. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, по хвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковой Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем». В устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В нем мы и сделались наследниками, бывши предназначены к тому, по совершению совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы его нам, которые ранее уповали на Христа. В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия его для искупления его в похвалу славы его. Итак, Бог, Отец здесь описан термином «избрание», «Сын» — «искупление», «прощение», «Дух Святой» — «запечатление» и так далее. То есть мы видим, как в рамках одного описания три личности Божества действуют по-разному для достижения целей плана спасения. Троица приняла решение о различных функциях во время осуществления этого плана спасения человечества. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
3: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
5: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
3: Здравствуйте! Переходим к заключительной части нашей программы «Сохранение достигнутого результата». Нам нужно знать, как сохранить достигнутый результат. Это вопрос, который волнует многих. А смогу ли я жить в последующее время после пройденной программы с тем результатом снижения веса, какой я достиг через эту программу? Хочу представить вам два вида жира. Нормальный подкожный жир, который обладает любой человек без избыточного веса, и человек, страдающий избыточным весом. Жировая клетка человека с избыточным весом, как и все остальные клетки, содержит ядро, мембрану, как внешнюю оболочку, и цитоплазму, которая является своеобразной жидкой средой внутри клетки. Но если у нормального человека капли жира будут небольшие по своему размеру внутри клетки, то здесь в процентном соотношении они заполняют до 80% клетки, чем способствуют сдавливанию ядра и других важных составляющих клетки. У нормального человека размер жировой клетки в норме составляет 15 микрон. Очень маленькая. А клетка жировая, размер, как вы понимаете, увеличивается значительно в 150 раз. Интересно, что объем жира у жировой клетки может увеличиваться и в 1000 раз. Это кладезь энергии, который мы разгружали на протяжении всей нашей программы. Ну а кто-то будет разгружать и дальше. Для сравнения, вам представлена жировая клетка в норме. Мы видим разницу в объеме. Какой бы шарик вы сейчас бы выбрали? Маленький или вот большой? Наверное, большой, но... Понимаете, для себя мы выбираем, чтобы наши жировые клетки были маленькими, чтобы в результате этого у нас не было бы избыточного веса.
0: Живой источник.
3: Итак, наш организм набирает лишние килограммы, которые, увеличивая размер клетки до максимума, в организме эти клетки начинают делиться. И тогда получаются две небольших клетки, которые достигают максимального размера и повторяют цикл. Когда вы худеете, вы не сокращаете клетки, вы сокращаете их размер до нормальной величины, но не количество жировых клеток. Когда человек на протяжении какого-то срока набирает килограммы, как мы с вами, в общем-то, и выяснили, это означает, что клетка растет в своем объеме. Обратите внимание, поделившиеся клетки – это клетки, уже предрасположенные к увеличению своего размера. Они уменьшаются в результате сокращения в них жира, но они никуда не деваются. И как только вы начнете вести беспорядочный образ жизни, они будут вновь набирать жировые капли и расти. Вторая причина. Ваш мозг запомнил и хранит в своих архивах как будто бы старую видеокассету с тем образом жизни, который вел вас к излишним килограммам. И если вы вернетесь к прежнему образу жизни, то все пойдет как по накатанной дорожке. Вы опять наберете старые килограммы. Но кто-то скажет, ну я думал, вот сейчас мне 2 месяца потерпеть, а затем, можно вернуться на круги свои. На это я скажу вам, что 2 месяца достаточно, чтобы ваши изменения глубоко проникли в ваши привычки поведения и были неотъемлемым знанием для нас в будущем. Именно поэтому я предлагаю вам рассмотреть принципы, чтобы вам шагать вместе с программой снижения веса. Мы увидим, что изменения, которые мы с вами осуществили, очень значительны. И не стоит возвращаться обратно. Эти шаги – бесценный, потрясающий опыт для нас. Давайте с вами закрепимся в том, что вам следует вести эту программу в свете 2 основных изменений – питание и упражнение, плюс принципы здорового образа жизни. И в дальнейшем выполнение этих принципов уже не будет так четко и ярко, как было в самом начале, но все же принципы будут проявляться в вашей жизни. То, что мы сделали в несколько раз лучше всех диет, которые когда-либо следовали в вашей жизни в прошлом. Мы работали над изменением своего поведения. На основании своего нового поведения нам стоит посмотреть на принципы, которые для нас будет важно сохранить. Что такое наш новый образ жизни? Это как бы воспроизведение новой свежей музыки через аудиокассету или диска. Вашим мозгом вы набираете этот новый путь и производите все то, что называется здоровый образ жизни.
2: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
3: Итак, давайте посмотрим эти принципы нашей программы еще раз. Самый первый касается нашего контроля над сферой веса. Если вы купите весы, вы будете совершать, как всегда, по привычке еженедельное взвешивание. Этот принцип поможет оценивать свой вес, смотреть на него трезвым умом. Знаете, иногда нам кажется, что мы столько делаем для поддержания веса, а встанет человек на весы, как будто бы с глаз пелена падает. Поэтому смотрите на свой вес реально с помощью весов. На какой сигнал стоит реагировать? Если ваш вес превысил 5 килограммов, тогда вы активно начинаете применять все принципы, представленные ранее на наших занятиях. Вы также должны помнить, что взвешивание необходимо выполнять в определенное время, как мы говорили, например, утром перед приемом пищи или после того, как попили воду или когда сходили в туалет. Вы понимаете, что у вас может возникнуть преждевременно паника, если вы не соблюдаете этих правил. Вы можете прибавить аж 3 килограмма, которых у вас на самом деле вовсе нет.
4: Первое – физическая активность. Второе – употребление воды. Третье – сон 7-8 часов. Четвертое – соблюдение режима. Воздержание от алкоголя. Все это, как вы понимаете, принципы здорового стиля жизни. И каждый день по телевизору, радио, в интернете люди убеждают соблюдать эти принципы, такие важные для нашего здоровья.
3: Обратите внимание, что здоровый образ жизни – это масштабная профилактика и лечение множества заболеваний. Часть жизни, заряжающая нас энергией, снижающая стресс и множество других плюсов. Вот, например, то, что мы проходили. Организм на 60% состоит из воды, а мозг на 85%. Недостаток воды в объеме 6-8 стаканов в день ведет к чему? Неблагоприятные явления для здоровья. И вместе с тем достаточное получение воды помогает не набрать лишние килограммы. То же самое относится и к другим принципам здорового образа жизни. Они привносят в нашу жизнь отличное самочувствие, профилактику и лечение многих заболеваний. Вторая группа изученных нами принципов – это принципы питания.
4: Королевский завтрак, легкий ужин, не перекусывать между приемами пищи, употреблять пищу с большим количеством клетчатки, употреблять меньше количество жиров, занижать количество десертов, не переедать во время приема пищи, хорошо пережевывать пищу.
3: Также на протяжении всей программы мы все строже выполняли эти принципы и сужали наш рацион питания до максимума. Так мы достигли максимального отрицательного энергетического баланса. И теперь нам стоит поддерживать наш энергетический баланс на должном уровне. Это было нашей стратегией, о которой мы говорили как о стратегии нашей программы. Помните также, сколько калорий содержится в каком-либо продукте. Принимайте во внимание, что существуют калорийные бомбы, слепленные из большого количества жира, сахара, и которые могут затянуть вас в своеобразную зависимость. Сколько много вы делали для своего здоровья перед самым началом нашей программы снижения веса? Возможно, даже мы ничего не делали для своего здоровья, но сейчас вы значительно улучшили работу и печени, и желудочно-кишечного тракта, суставов и вообще всего организма. Даже используя принципы этой программы по минимуму и сделав всего лишь немного, помните, вы сделали большой вклад в свое здоровье. Попробуйте сейчас, введите в свою жизнь еще какую-нибудь здоровую привычку в сфере питания или улучшайте свою память, зрение, слух, решайте проблему с какой-либо зависимостью. Продолжайте рост своей жизни. Физическая активность, как она важна, нужно научиться еще больше выполнять физических упражнений в нашей жизни. И пусть Бог будет вам помощью в этом. На этом позвольте закончить программу. До свидания!
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
7: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Уроки в Коране. Ведущий – священнослужитель Анвар Гиндулин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В мире очень много различных религий, и каждая религия по-своему раскрывает характер и деяния своего Бога. В какого Бога сегодня верят люди, исповедующие ислам? Каким открывает Аллаха священная книга всех мусульман – Коран? Какие есть сходства и различия в понимании характера Всевышнего у мусульман и у христиан? На наши вопросы сегодня отвечает Вадим Качкарев, священнослужитель, магистр богословия, человек, который родился и вырос среди мусульман и очень хорошо знающий религию ислама и с большим уважением и любовью относящийся к людям, которые исповедуют ислам. Здравствуйте, Вадим Николаевич. Многие задают такой вопрос. Какие есть сходства и какие различия в понимании характера Всевышнего у мусульман и у христиан? Что общего во взглядах на Всевышнего?
2: Ну, интересный вопрос. Дело в том, что нужно прежде всего понять, что мы верим в одного Бога. Нету мусульманского Бога, нет христианского Бога. Мы верим в одного единого Бога. И меня это очень радует, что между мусульманским и христианским пониманием характера Бога практически нет никакой разницы, никаких противоречий. Mm-hmm. Наши взгляды полностью совпадают. Вот возьмите сразу, откройте Коран и посмотрите на самую первую фразу первой суры, Аль-Фатиха. Сура, открывающая книгу. Ведь это же не даром. Вот именно с этого начинается, собственно говоря, весь Коран. А там звучит это так. «Бисмиллахи рахману рахим» в переводе означает это «во имя Бога, во имя Аллаха, милостивого и милосердного». Mm-hmm. Милостивого и милосердного. Мусульмане верят в Аллаха, милостивого и милосердного. Вот эта фраза первая «во имя». Mm-hmm. Дело в том, что в культуре Востока в имени сокрыт смысл. Сокрыто содержание. Угу. Поэтому, когда мусульманина, спрашивая, в какого ты Бога веруешь, угу. и он произносит, и вы, если замечали такое, всякий раз, начиная беседу, приступая к каким-то рассуждениям, да, мусульмане всегда применяют вот эту фразу «Бисмиллахи рахману рахим». Означает, что мы с тобой начинаем беседовать, мы с тобой начинаем говорить о великих вещах вот именно с этого понимания, что Аллах наш милостивый и милосердный.
1: Ну а что означает вот эти характеристики милостивый и милосердный?
2: Милостивый и милосердный. Удивительные слова, которые заключают в себе глубочайший смысл. Слово «милостивый» указывает на Аллаха, как на Всевышнего, как на царя и как на судью. Потому что именно от царя зависит, будет человек помилован или будет человек осужден.
1: То есть это прерогатива царя.
2: Это прерогатива царя, прерогатива Аллаха. Или миловать, или наказывать. Но мы читаем о том, что он милостивый. Он милостивый. Что его вот эта милость, она превозносится над судом. А это есть величайшая основа Священного Писания, которое раскрывает нам Бога, в Котором мы веруем.
1: Да. То есть он не ставит цель наказывает, но он ставит цель
2: миловать
1: всякого, кто уповает на него.
2: Совершенно верно. Миловать, что значит миловать? Миловать – это значит снисходить и прощать. Понимаете?
1: Ко всякому, кто кается, кто обращается.
2: Совершенно верно. Вот это очень важно заметить, потому что ни о какой милости не может идти речь, если нет покаяния, если нет осознания человека, кто он, что он грешный, и он нуждается в этом помиловании.
1: Просто сегодня очень многие считают, что он может заниматься чем угодно, может грешить, и все равно будет помилован. Так ли это?
2: О, нет. Эти люди очень сильно заблуждаются. Угу. Почему? Потому что милость, она может быть проявлена в ответ на осознание и на покаяние, на просьбу о прощении. Угу. Искренне попросить просьбу о прощении может исключительно тот, кто глубоко осознал свою вину перед Всевышним. Вину перед Всевышним. Поэтому вот это первое слово «во имя Бога милостивого», оно очень важно. Это посыл. Это посыл. Каждому человеку, который заявляет о том, что он верующий, что он мусульманин, что он покорный, да, это посыл каждому человеку, что между им и Богом есть проблема, которую нужно решать. Для того, чтобы жить, необходимо получить милость. Для того, чтобы получить милость, необходимо каяться в своих грехах, просить прощения, осознавая свои грехи. А вот второе слово...
1: Слово «милосердный».
2: Да, да, «милосердие». Это тоже удивительно красивое слово, характеризующее нашего Творца, да? Милосердный – это значит проявляющий теплоту и любовь. Наш Бог является любящим Богом. Священное Писание говорит о том, что Бог есть любовь. Бог есть любовь. Что Бог с особой теплотой относится к своему творению, и все Священное Писание об этом свидетельствует. А вы можете открыть, допустим, 34 главу книги «Исход», и там между Богом и Моисеем состоялся разговор, в котором Бог себя открыл. Вот давайте почитаем.
1: Да, вот, значит, 34 глава книги «Исход», 6 и 7 стих, там сказано: «И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов и прощающий вину и преступление и грех».
2: Вот, видите, как можно было еще более красиво выразить характер нашего Творца. Вот читая вот этот текст, мое сердце просто умиляется. Я понимаю, с каким Богом я имею дело. Но это не говорит о том, что этот Бог, будучи долготерпеливым, может быть вечно терпеливым.
1: Да, потому что здесь есть продолжение.
2: Да.
1: «Но не оставляющий без наказания того, кто не повинуется, кто грешит». И написано, что Всевышний, он внимательно, получается, следит за каждым человеком, и он видит сердце человека. Если человек кается, то Всевышний проявляет милость, милосердие. Но если человек упорствует в своем грехе, то что тогда?
2: То тогда тот грех, который, скажем так, приведет человека к вечной погибели, остается на человеке. Он подвергается осуждению, он подвергается

0: никакого шанса этого человека сохранить для вечной жизни. Почему? Потому что Бог является источником этой жизни. Бог никому эту вечную жизнь не навязывает. Он ее может предложить, а человек может ее или принять, или отвергнуть. Таким образом, если человек, упорствуя в грехе, продолжает сопротивляться Богу, он, по сути, сопротивляется этой жизни, потому что Бог есть источник жизни. Вот это первая уже фраза Корана «Во имя Бога милостивого и милосердного» закладывает основание всего дальнейшего, что дальше Мухаммед будет в Коране нам сообщать. Да? И в этом плане между Библией и Кораном полное единство. И христиане, и мусульмане понимают Бога правильно. Понимают Бога правильно. Вот когда здесь на земле был Иса, Евангелие сообщает нам о его удивительно красивой и очень содержательной молитве, записанной в Евангелии от Иоанна в 17 главе, где он говорит: «Я открыл им имя Твое».
1: О.
0: «Я открыл им имя Твое».
1: А имя – это не просто имя, как мы его сегодня понимаем. Имя…
0: Вот именно содержание.
1: Это содержание, это характер.
0: Это содержание, характер. И когда мы читаем с вами Евангелие, мы же видим, какой образ жизни вел Иисус или Иса в Коране. Мы видим, как он взаимодействовал с людьми. Мы видим, каков он был по отношению к Всевышнему. Да? Вот почему он мог сказать: «Я открыл им имя Твое». Открыть человеку имя Божие может только тот, кто Бога хорошо знает. И причем знает не о нем, а его знает изнутри.
1: Мне вспоминается очень интересный стих из Инджила. В первой главе Евангелия от Иоанна есть 18 стих. Там написано было так: «Бога Всевышнего не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил».
0: Он явил.
1: То есть, по сути дела, там сказано, что Сын Божий пришел и явил. Но что означают вот эти слова «сущий в недре Отчим»?
0: Вот это как раз-таки и указывает на Иисуса Христа, как на того, кто знает Всевышнего изнутри, кто обладает полным знанием Божьего характера.
1: Его милость.
0: Выраженного вот в этих двух словах – в милости и милосердии, в любви и справедливости. Это очень важно. Поэтому если кто-то хочет увидеть Творца, понять Его, познать Его, да, то он, конечно, должен прийти к Иисусу Христу и обратить внимание на то, как жил Иисус и как он взаимодействовал с людьми. Один из апостолов как-то попросил его: «Покажи нам Отца». А удивительным образом Иисус ответил ему. Он говорит: «Столько времени я с вами, и вы не знаете Отца?» То есть миссией Иисуса Христа как раз-таки и являлось продемонстрировать Бога вот именно в том виде, каким Бог является. Почему? Потому что общепринятое отношение к Богу – это как к существу, которого нужно бояться.
1: И многие языческие народы, по сути, они бы имели искаженное понимание о Боге.
0: Совершенно верно. Вот это искаженное понимание о Боге пришел разрушить Иисус Христос.

0: Искаженное понимание о Боге создал дьявол на земле. Ему было очень важно достичь этой цели, чтобы человек боялся Бога.
1: Вот почему многие языческие народы приносили в жертву своим идолам даже собственных детей, не жалея плод чрева своего родных детей. Да. Они думали, видимо, что Бог требует таких кровавых жертв.
0: Да, Бог кровожадный. Да, совершенно верно. Но на самом деле, когда пришел Иисус, Библия говорит, что Он пришел разрушить дела дьявола. Вот это одно из самых главных дел, которые дьявол здесь на земле сделал. Он показал, или вернее заставил поверить человека в то, что Бог – это деспот, что Бог – это тиран. Придя же на эту землю, и Иисус показал Бога совершенно с другой стороны, что Он есть любовь, что Он есть милость, что Он есть милосердие, что Иисус, приходя на помощь больным людям, несчастным людям, освобождая их от болезни, воскрешая их из мертвых, Он демонстрировал истинный характер Божий. Поэтому и мусульмане, и христиане едины во взглядах, что Бог, Творец, Всевышний Аллах, является милостивым, милосердным, но при этом Он является весьма и весьма справедливым, справедливым Богом, уважающим право выбора человека.
1: Как сегодняшним людям, живущим в окружающем мире, помочь в том, чтобы понять истинную природу и характер Всевышнего, чтобы они не заблуждались, чтобы они не имели ложных представлений о Всевышнем, не боялись Его? Вот, что вы можете посоветовать?
0: Но прежде всего необходимо изучать Священное Писание. Прежде всего. Потому что Священное Писание является тем самым источником, где человек может почерпнуть истинные знания. Дьяволу очень невыгодно спустя рукава смотреть на этот вопрос. Он будет делать все возможное для того, чтобы человек не прикасался к Священному Писанию, чтобы человек не получал этих знаний. Почему? Потому что, когда человек получает эти знания, его сознание, его отношение к Всевышнему начинает меняться.
1: Он начинает доверять.
0: Он начинает доверять своему Всевышнему. А когда человек доверяет Богу, у Бога открываются неограниченные возможности изменить человеческое сердце и в конечном итоге привести человека к вечной жизни. Но хочу еще раз сказать о том, что самое истинное знание Творца Всевышнего, оно кроется в Иисусе Христе. То, что Библия говорит, что Бог многообразно издревле говорил отцам в пророках, но в последнее время Он говорил в Сыне, Он говорил в Иисусе Христе, желая себя открыть через Него. Поэтому я бы посоветовал бы всем тем, кто хочет понять истину, понять истинный Божий характер, идти к Иисусу Христу и понаблюдать за Ним, изучив его жизнь в Евангелии.
1: Спасибо, Вадим Николаевич. Дорогие друзья, сегодня мы с вами узнали о том, что мы веруем в единого Бога, милостивого, милосердного, в Бога, который есть любовь. И, конечно же, я приглашаю вас исследовать Священное Писание, чтобы узнать больше о нашем любящем Боге. Спасибо вам. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог милует и спасает.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. В студии магистр богословия Василий Ничек.
2: Здравствуйте. Каждый человек – это уникальная судьба. Мы сегодня с вами поговорим о судьбе одного из пророков древности, пророка Амоса. Пророк Амос был призван Богом к своему служению в 767 году до нашей эры. Условия жизни, в которых находился его народ, были достаточно благополучны. К этому времени все окружающие народы не причиняли столько страданий и бед, как это было в прежние года. Большинство из этих народов стали данниками, которые платили дань народу израильскому. Сам народ израильский был обеспечен, города были укреплены, и поэтому среди людей процветали гордость, роскошь и эгоизм. Когда Господь дал возможность царству израильскому развиваться, в это время они постепенно пришли к идолопоклонству. Идолопоклонство стало частью их повседневной жизни. Наряду с идолопоклонством они поклонялись также и живому Богу. На всякий случай. Чтобы, если вдруг не сможет помочь один Бог, может быть, поможет и другой. Конечно же, Бог не мог согласиться с таким условием. Бог не мог согласиться с тем, что его народ будет служить иным богам. И по этой причине Бог приглашает пророка Амоса к особому служению обличения народа израильского за идолопоклонство, за богоотступничество. И наряду с этим за то, что они, благодушествуя, живя в роскоши, потеряли то самое главное, что Господь установил в народе, а именно равноправие. Чтобы не было среди них бедных, тех, которые будут жить в скудости, не имея даже куска хлеба на пропитание. И поэтому Господь Бог посылает пророка Амоса обличать священников, которые служили и языческим богам, и одновременно прислуживали там, где хотели помолиться вроде бы и живому Богу израильскому. И, конечно, эти обличения не очень нравились. Так, в частности, в то время одним из священников главных был Амасия. И он требовал того, чтобы пророк Амос прекратил свое слово. Но пророк Амос говорит о себе следующие слова. Мы можем с вами открыть книгу пророка Амоса, 7 главу, 14 стих. «И отвечал пророк Амос и сказал Амасии, «Я не пророк и не сын пророка. Я был пастух и собирал сикимор. Но Господь взял меня от овец и сказал мне Господь, «Иди и пророчествуй к народу моему». Пророк Амос говорит, «Я не сам от себя говорю, Бог меня послал». И поэтому пророк обличает свой народ за все те несправедливости, которых так много творилось в их среде. Давайте мы посмотрим, о чем же говорит пророк Амос в своем слове к народу. Вторая глава книги пророка Амоса, мы читаем с вами шестой текст. «За три преступления Израиля и за четыре не пощажу его, потому что продают правого за серебро и бедного за пару сандалий». Или же еще давайте посмотрим в 6 главе, с 4 стиха. «Вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов стучного пастбища, поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид, пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями и не болезнуете о бедствии Иосифа». Мы видим с вами, что Бог через пророка Амоса обличает именно такую жизнь изнеженных людей, которые живут за счет других. И он говорит, это с вашей стороны беззаконие, потому что вы обижаете бедных. Действительно, земля была у них плодородно. Много они имели прибыли, дохода, виноградные рощи, сады оливковые, смоковные, ореховые рощи. Все это приносило им достаточно прибыли. И это побуждало народ израильский к тому, что к Богу их отношение становилось потребительским. Мы тебе даем жертвы, и ты остави нас в покое. Бог с таким отношением не был согласен. И мы читаем через пророка Амоса, Бог говорит в 5 главе с 21 стиха такие слова. «Ненавижу и отвергаю праздники ваши, не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне всесожжение и хлебное приношение, я не приму их и не презрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от меня шум песней твоих, ибо звуков гуслей твоих я не буду слушать. Пусть как вода течет суд, и правда, как сильный поток». Бог говорит, вы предали справедливость. Вы не относитесь правильно к тем, кто рядом с вами. Вы за деньги решаете дело бедного человека в пользу богатого. И таким образом вы отвергаете не только бедных, но и меня, говорит Господь. Богу не нужны наши жертвы. Богу не нужны наши молитвы, если наше сердце не обращено к Нему. Богу не нужны наши обряды и ритуалы. Богу не нужны наши храмы. Богу самое главное, чтобы мы дали свое сердце и жизнь свою, чтобы мы строили по Слову Бога и по Его воле. По этой причине мы можем увидеть, что Бог обращается к народу израильскому со словами предупреждения. Если в их жизни ничего не изменится, то в этом случае их ожидает тяжелое будущее. Пророк Амос говорит в 5 главе с 10 стиха. «А они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду. Итак, за то, что вы попираете бедного, берете от него подарки хлебом, вы построите дома из тесанных камней, но жить вы не будете в них. Вы разведете прекрасные виноградники, но вина из них вы не будете пить». А вот еще 27 текст. «Зато я переселю вас за Дамаск, говорит Господь, Бог Саваоф, имя Ему». Через пророка Амоса Бог дает предупреждение, обличение. Бог говорит о том, что если человек начинает относиться к Нему, к Богу, просто как к некому ритуалу, к формальности, как бы пытаясь откупиться от Бога своими молитвами, своими приношениями, пожертвованиями, то в итоге Бог говорит: «Я отвращусь от вас». Я отвернусь от вас, потому что для меня все то, что вы делаете, это пустое. Бог ожидает, что человек откроет свое сердце навстречу Богу. Бог ожидает, что человек предоставит ему возможность стать господином его жизни. Бог ожидает, что человек в своей жизни станет любящим, милующим и справедливым по отношению к другому. В этом есть залог успеха. Поэтому через пророка Амоса, пророка, который служил в то время, когда в народе израильском было все благополучно, все успешно, все процветало, но при этом справедливость и правда были забыты, Бог призывает к особому действию. Мы можем прочитать об этом в 5 главе 14-15 текст. «Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых. Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудия. Может быть, Господь Бог Саваоф помилует остаток Иосифов». Это та же весть, которая обращена сегодня и к нам. Если мы будем любить справедливость, если мы будем творить милость и правду, в нашей жизни Бог сможет явить великое.

0: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий лайф-коуч Александр Кузнецов.
2: В Евангелии от Матфея записана притча о талантах. Господин перед отъездом раздал своим рабам таланты. Возвратившись, призвал к себе рабов и потребовал у них отчета в том, как они распорядились доверенными им талантами. Рабов, употребивших таланты в дело, он похвалил и сказал: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Хуже всего было тому, кто не использовал веренный ему талант. Каждому из нас Господь также доверил таланты. От себя мы должны сделать все, чтобы их развить. Сегодня мы с вами поговорим о том, как достигать целей по методу Франклина. Пирамида Франклина для планирования жизни. Пирамида Франклина включает в себя 6 пунктов, которым нужно следовать на протяжении всей жизни. Это своеобразный развернутый план, благодаря которому у вас появляется возможность отсеивать все ненужное, все, что не приводит к успеху, а только тратит время. Итак, система Франклина состоит из следующих пунктов. Первое. Основные жизненные ценности. Второе. Глобальная цель. Третье. Генеральный план жизни. Четвертое. Долгосрочный план на 1, 3 и 5 лет. Пятое. Краткосрочный план на неделю и месяц. И шестое. План на каждый день. Не бойтесь, если пирамида планирования поначалу показалась вам сложной, заставляющей подогнать практически всю жизнь под определенную систему. Четкое следование такому плану многим сомневающимся позволило достичь неплохих результатов. Рассмотрим основные моменты, на которые сделал ставку знаменитый американский деятель. В чем суть построения системы Франклина? Пирамида Франклина имеет в основании самую мощную ступень – определение жизненных ценностей. Ответьте себе на вопрос, что для вас важнее всего? Для одних нет ничего важнее семьи, реализации себя в рождении и воспитании детей. Для других важно достигать профессиональных успехов, развиваться в любимом деле. Ценности у каждого разные, но желательно не просто туманно обрисовывать желаемое будущее, а конкретизировать, чего именно вы хотели бы. Если в приоритете у вас несколько ценностей, к примеру, и карьера, и счастливая семья, то ставьте их в основании пирамиды рядом. Обозначьте главные качества и черты, которые позволят победить. Порядочность, уравновешенность, спокойствие и так далее. Следующая ступень – глобальная цель. По сути, это более точное определение своей жизненной цели или целей. К примеру, сейчас вы работаете водителем, но хотите стать директором таксопарка. Это ваш предел мечтаний. Или работаете фельдшером, но мечтаете стать врачом-кардиологом. Вот и ставьте в качестве этого пункта должность директора или врача. Второе. Генеральный план. Его пункты должны быть самыми значимыми на пути к успеху. Тут вы должны расписать все основные этапы, которые необходимо преодолеть. Следующая ступень, которую включает пирамида планирования, созданная Франклином, краткосрочный план на неделю и месяц. Это гораздо более точный график, которому нужно следовать, чтобы получить желаемое. Наконец, вершина пирамиды – план на один день. В него нужно включить те дела, которые приблизят вас к поставленной цели. Много людей ставили и достигали цели по этой системе. Если соблюдать все рекомендации, то и у вас это обязательно получится. Желаю успехов!

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. В эфире программа «Преодоление».
1: После окончания школы Константин поступил в техникум. Новые друзья, новые увлечения. Казалось, вот теперь начинается настоящая взрослая жизнь. И это ощущение еще более возросло после того, как он впервые попробовал наркотики.
2: И вот получилось так, что 1 сентября вот я шел в техникум, и ко мне подошел парень и спросил, у тебя есть, говорит, папироса? Я говорю, нет у меня папироса. Говорит, хочешь анаши покурить? А у меня одноклассники, некоторые там из одноклассников курили траву и там говорили, как это хорошо, как это круто, но мне почему-то это не привлекало никак, ничего. И вот в этот момент я вспомнил про них, когда ты мне предложил покурить. Для меня это было какой-то магией, загадкой там какой-то, что-то такое сверхъестественное такое, таинство. И вот эти ребята, которые одноклассники, которые курили, они были в глазах, в наших глазах, вот в моих глазах как-то выше меня, какие-то взрослее там все. Они потому что там тусовались с большими парнями, там все, у них какие-то свои движения были. Я знал, что они воровали там, у них деньги там всегда были. И вот для меня как-то это предложение понравилось очень. Я согласился, говорю, пойдем, конечно. Свернули козью ножку с газетки, потому что тогда дефицит был сигарет, папирос, там талоны все эти. И покурили с ним тогда первый раз. И как покурили, там что-то начали разговаривать, оказывается, он тоже с этого техникума и вообще с моей группы тоже идет первый раз. Вот там. Вообще, вот как здорово, будем друзьями. И вот потом у нас сложилась команда такая, компания, 6 или 7 человек нас было. И мы постоянно там сначала по выходным встречались после занятий там и курили, потом расходились по домам. Потом мы постепенно, шаг за шагом, эта трава как бы вошла в мою жизнь, потому что я и без травы уже не мог сходить куда-нибудь в кино. Там, для меня это было вообще бред, как это вот не накуриться и пойти куда-нибудь в такие приключения. В театр там ходили иногда, на концерты, на всякие. Потом дошло до того, что чтобы сходить просто в магазин, купить хлеба там, булочную, мне нужно тоже было курнуть, чтобы было прикольнее все это делать. И один раз меня мама отправила купить яблок, и я покурил так хорошо с друзьями, и пришел на рынок, и забыл, что мне нужно купить, и купил апельсины вместо яблок. И тогда я первый раз как бы подумал, ничего себе, с мозгом-то что с моим случилось. И в техникуме я стал учиться плохо, там еле-еле тройки там натягивал. И мне было прикольно, как бы я жил в таких иллюзиях, что я вообще как хиппи какой-то там. Панком я был тогда, у меня ирокез был там, все одежды все эти, с друзьями там пиво пили, траву курили. И как бы этот образ жизни мне очень нравился. И однажды вот после защиты диплома я все-таки там приложил какие-то усилия, там мама денег заплатила, мне помогли. Получил диплом, все, и поехал в деревню к себе отдыхать, так сказать, и приехал, и у меня там тоже была компания такая, весельчаков, и прихожу к ним, там, купил вина, водки, там, травы привез, прихожу домой, нету никого, прихожу на дискотеку, нету, и, ну, друзей моих, спрашиваю, где они, говорят, а они, говорят, торчат, я говорю, как торчат, говорят, да вот Макс собирает и колется. Думаю, да ну бред какой-то, зачем? Месяц, там два месяца назад с ними виделся, и ни слова про это не говорили. Все нормально было, сейчас где-то пропадают. И встретил там одного из них, и он со мной там просто здрасте, здрасте, как будто такой просто знакомый, как будто вот расстались там пять минут назад, и все. Меня это очень удивило. Говорю, ничего себе там. Говорю, ты что, не узнаешь, что ли? Говорю, да все узнаю, мне некогда. Говорит, ты показываешь шприц, мне, говорит, мазаться надо, меня кумарит. Я такой, ну я ему там говорю, ты что, вообще ненормальный, что ли, там, на самом деле торчите? Он говорит, да, все вот подсели, колемся. Я предлагаю выпить водки, вина, они отказываются. Накуриться травы, говорит, потом сейчас мажемся, потом догонимся. Я вообще ничего не понимал. И неделю, наверное, вот жил в деревне. Они кололись, я видел, как они ходят туда-сюда. И однажды я напился водки очень сильно, и мне плохо было, болела голова, похмелье. И стоял в деревне, там на остановке, там все тусуются, и стою, жду один, не знаю, чего жду, и идет друг мой. Идет, и такая куртка свернута, и под этой, под мышкой у него подходит, я такой вспоминаю, говорю: Андрюха, слушай, говорю, а можешь мне сделать дозу одну? Я у тебя куплю, хочу попробовать, что. Мне на самом деле было просто очень интересно, почему они изменили этот такой крутой, веселый образ жизни на ночной такой образ, когда ходили, там мак собирали ночью, кололись, днем спали, вечером опять выходили, мак искали, потом опять рвали. И вот так постоянно, никакого веселья, радости, никаких дискотек, ничего не надо, одна цель. И мне просто стало интересно, ради чего, что это за удовольствие, что это за кайф такой, что вот отказались от такого вот общения. Вот казалось мне, лучше уже ничего не надо. Я сам себе сказал, я вот попробую. Еще к тому же я слышал, что когда уколешься, голова перестает болеть, там зубы перестают, вообще обезболиваешься опиумом, потому что. И я говорю, дай мне попробовать. Он говорит, ты что, какие деньги, ничего не надо, пошли. У меня как раз вот нарвано там. Мы пришли там, накоцали, насобирали там на бинтики, он сварил все и говорит мне, говорит, слушай, вот я полгода торчу, и я понял, что тебе лучше не надо колоться, потому что это зло. Говорит, если ты уколешься, то ты заторчишь. Я знаю тебя, твой характер, твою вот эту тягу вообще к удовольствиям, ко всяким. Я говорю, да ладно, что ты? Это, говорю, ты такой. Вмазался один раз, второй потом и заторчал. А я смогу отказаться, у меня силы воли. Вот хочу курю траву, хочу не курю траву. У меня иллюзия такая была, что я вообще могу управлять своими желаниями, своими удовольствиями всякими этими. И он говорит, смотри, как хочешь. И вот в момент, когда он меня колол, когда делал этот первый укол, я сам себе говорил, что я один раз пробую и больше я не буду. Я просто ощущу, ощутить хотел это состояние. Я верил в то, что действительно я не буду больше колоться. Просто попробую все, потому что зачем мне стакан травы с собой привез, вино, девчонки, все нормально. И так мне ничего не надо больше.
0: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
2: И он меня уколол, я испытал это состояние, ходил там с ними, гулял там потом. При этом меня рвало, мне это нравилось почему-то, так легко, так хорошо, так приятно, все прикольно, там смеялись, веселились, там покурили травы, вообще стало хорошо. И вот все это время, пока я периодически вспоминал про этот укол, и я сам себя убеждал, что все, я больше не буду, я больше не буду. Я лег спать в этот день с этой мыслью, что я больше не буду. И когда проснулся на следующий день, я тоже говорил, не буду. Не знаю почему, я пришел на следующий день опять туда, на ту квартиру, где все это делали. И оказалось, что там опять собрали мак и варят. Мне спрашивают, на тебя варить, делать дозу на тебя? Я говорю, не надо, мне не надо, мне так нормально, я понял все. Они не хочешь, им составлять не будем, нам лучше. И когда они поставили каждый по своей дозе, у них осталось 1.5 кубика. Там еще. Говорит, кто будет? Там, не надо, все. Нет, смотри, будешь. И я сам себе в этот момент говорю, слушай, я целый день уже отказываюсь. Говорил же нет. И второй раз могу сказать нет. Говорю, давай, что? Вспомнил те состояния, как хорошо мне было. И укололся. И в момент, когда приход называется, во время прихода я пришло понимание такое, что мне это очень нравится. Мне это нравится настолько, что этого хочу. Просто, открылось такие, карты все открылись передо мной. И я, думал, я буду покалываться. Колоться не буду, как они торчат, но буду покалываться. И потом месяц, который я жил в деревне, я каждый день ходил вместе с ними на огороды, каждую ночь резал головки эти, отрезал, собирал бинтики, все. Целый месяц я жил в этой жизнью. И когда приехал, думал, я в деревне колюсь, приеду в Питер и не буду колоться. И приехал, и оказалось, что за этот месяц, пока я был в деревне, друзья с Питера тоже начали колоться. И я из огня да в полымя сразу. И у меня там оказалось, что меня кумарит уже, у меня и доза уже, оказывается, набита там. И однажды, через 3 года, я очень сильно передозировался на подвалы Дыбенко в Питере. Там один пошел, укололся и 5 часов ползал по подвалу, там разделся весь, грязный весь. Потом пришел домой, когда после этого залез в ванну, начал мыться и нашел у себя 56 дырок, насчитал от уколов. Там игла такая, выборка была. 1,2, ну, большая такая, толстая очень, от нее рваные раны такие получались, она тупая была. То есть я вот в этом состоянии еще хотел уколоться там, не знаю чем. И меня это очень сильно напугало. И тогда я сказал, надо останавливаться, все, пришел момент, потому что это уже не шутки. И когда я попробовал бросить, у меня ничего не получилось. К тому времени мои друзья там уже кто в тюрьме сидел, выходили, начали колоться, кто-то ложился в больнице, там отдавали бешеные деньги, там по 5 000 долларов платили, приезжали, на второй день вместе со мной ехали на рынок и покупали ханку эту. И я видел, что бесполезно, что деньги, ну, зря тратить не надо, лучше и тогда их на кайф. И я решил тогда, ну, понял, что мне нужно доколоться и сдохнуть, потому что нету другого выхода в наркоману. Я тогда признался первый раз тогда, вот после этого случая, что я наркоман. И я просыпаюсь ночью, и голос такой, ну, в голове прям вообще. Говорит, слушай, тебе 25 лет, ты уже мужик, и как ребенок. Что ты себе говоришь, какой центр, кто тебе поможет? Ты посмотри вокруг. Хоть один твой друг освободился от этого, перестал колоться. У тебя единственный выход – сдохнуть, и все, потому что нет человека, нет проблемы. Будь мужиком, вот у тебя таблетки есть, вот эти хорошие, залептин съешь, и все, у тебя ничего не будет, никаких проблем. Я съел 50 таблеток азалептина, и 4 дня я был в коме. Там мама это самое заметила, что это сделал, вызвала скорую, и 4 дня меня откачивали в НИИ скорой помощи. Там, и когда врач спросил меня, говорит, что ты съел? Я сказал, азалептин. Сколько? 50 таблеток. Говорит, этого не может быть, потому что ты должен умереть. Это невозможно. Нереально выжить. Там прошло еще 3 или 4 часа после приема. Я написал записку маме, там, что все, я не могу больше, не хочу тебя расстраивать. Там, поплачешь и пройдет, все забудешь. Хоть ты нормально поживешь. И вот меня откачали, пока я лежал, мама пришла к Сергею и сказала, вот объяснила, что так, так и так. Вот съел таблетки, записку там показала ему, Леву, ну, или рассказала там про нее. И Сергей сказал, как выпишется из больницы, пускай сразу едет в центр. И когда я приехал туда, вот в центр, в Преображенку, приехал и увидел то, что мне нужно было увидеть вот на тот момент. Я увидел любовь. Вот первое, что меня поразило очень, это любовь, которая между людьми. Там были люди, которых я знал по наркотической жизни, видел их на рынке. Вот Лена Сулаева, Араик. Я их видел на рынке, когда они там ходили, Лена вся гнилая, там от нее воняло так, что было невозможно рядом стоять трупом, вот человеческим разлагающимся телом. Араик ходил хромой, там, с бородой, хачик такой, с палочкой, там его все шпиняли. Стоит жизнерадостный, улыбаются, обнимаются, радуются там. И меня это очень сильно поразило. И когда на собраниях стали говорить, что Иисус Христос пришел, и Он умер за тебя, и чтобы ты спасся. И для меня это было как бы не, уже не иллюзия никакой, не сказка, ничего. А я знал, что это правда, что так оно действительно и есть. Потому что, ну, для меня это было очевидно уже. Потому что я вспоминал некоторые моменты из жизни, когда я мог умереть несколько раз. Там чисто случайности, когда там уже нож летел мне в спину. Почему-то друг этого парня, который хотел меня зарезать, схватил его за руку, хотя он тоже мог меня зарезать так же. Потом там от тюрьмы просто чудом. У меня все друзья до одного сидели в тюрьме, а я ни разу даже судимости не имею. Хотя мы все время вместе все делали вместе. Вот чудом просто каким-то все это получилось. То есть видел вмешательство вот Божье в мою жизнь. Вот тогда вот в центре, когда я размышлял. И тогда я понял, что действительно Иисус Христос жив, и что Он хочет, чтобы я тоже жил, и не просто жил как раньше, как наркоман, а чтобы у меня была новая жизнь. И тогда вот я сказал, что Бог, я хочу просто быть с тобой всегда, и хочу служить тебе, помогать таким людям, как вот я раньше был. И просто остался в центре, служу сейчас.
1: После окончания реабилитации Константин женился. Вместе с женой они живут в реабилитационном центре «Новая жизнь». Воспитывают сына и помогают ребятам, которые приехали на реабилитацию. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585 0707.
3: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

благодатью. Это очень поучительная книга, но сегодня я хотел бы не о книге, даже не о примерах этой книги говорить, а, собственно, об отверженных. Ведь есть же отверженные люди в нашей жизни, в нашей культуре, в нашем обществе. Может быть, они даже не отвержены как-то так, ну, какими-то там законами или правилами. Ну, часто может человек чувствовать себя таковым. Но прежде чем мы обратимся к конкретным нескольким историям из жизни людей, я хочу вам напомнить то, что Иисус Христос говорил о себе и о своей миссии, о своем служении. Это записано в Евангелии от Матфея, 18 главе, 11 по 14 стих. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если что случится, найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Вот здесь вот есть противопоставление. Мы видим, что Иисус говорит, что Он пришел взыскать и найти того, не кто портится, не тот, кто не принял еще решение. Он пришел спасать погибшее, убитое, дословно там написано, убитое, то, что является мертвым. Знаете, вот, ну, есть слово «убитый», да, используется часто даже для описания состояния там каких-то приборов или автомобилей. Вот посмотрел специалист на машину, ему даже исследовать не надо, говорит, а, она убитая. То есть все, вид вроде бы есть, но она уже все, ее нет смысла ремонтировать. Или то же самое можно о каком-то девайсе сказать. А здесь Иисус говорит о человеке, о судьбе человеческой, о жизни чьей-то. Он говорит, есть жизни, есть люди, которые... вот считают себя или их считает общество такими же погибшими, вот к ним я пришел. Не тех 99, которые довольны собой, своими успехами, своей религиозностью, своей праведностью. Вот они справляются. А я пришел к тем, кто погиб, кто убит грехом. Тот, кто уже тронут тлением, разложением, смерти, смерти духовной. Вот к ним я пришел. Что мы делаем с погибшим? Что мы делаем с испорченным? Обычно выбросили на свалку. Погибший – это то, что нельзя спасти. То, что нельзя уже как-то отремонтировать. Но Иисус говорит, вот с этого выброшенного, погибшего, непригодного я и буду делать церковь. То, что нельзя спасти, станет ценным в моем царстве. Это выбор Иисуса Христа. Так кто же сегодня в нашем мире погибший? Нам надо это знать, потому что, ну, если Иисус хочет спасать погибшее, значит, это его желание, оно же как реализуется? Оно же реализуется через руки и ноги церкви, через мои руки и ноги, через ваши, способность наша идти, говорить, проповедовать, она должна быть направлена на этих погибших. Кому, Иисус, ты хочешь, чтобы сегодня мы пошли? Вот первый пунктик в моем списке, я не претендую на какое-то стопроцентное перечисление всех, просто варианты. Первое – это люди неформатные. Вот есть какие-то стандарты, то, как люди выглядят, поступают, принимают какие-то решения. И есть нестандартные, неформатные. Например, жирные. Вот я просто вам прочитаю то, что чувствует человек. Ну, утреннее переживание. Девушка о себе пишет. Я не пропаганда, я не кусок жира, я человек. Свинья, свиноматка, корова, хрю-хрю. Я в жизни слышал это чаще, чем свое имя. В детском саду и в школе все настаивали, чтобы я бросила танцы. Толстая девочка танцует. Это скандал международного уровня. Однажды уже в школе мы репетировали танец, и пока я танцевала, меня окружило около 10 мальчиков из нашего класса. Они хрюкали и смеялись.
Мне всегда нравилось танцевать, но из-за того, что меня пинали и издевались,

со мной каждый раз, я ушла из этого кружка. А дома было еще сложнее. Мама меня стеснялась, а отец бил. Он всегда контролировал, сколько и что я ем. И этого всегда было много, по его мнению. Он переворачивал тарелку с едой на меня или разбивал тарелку о голову, или об стену, или выливал куда-нибудь. Я боялась есть и могла неделями голодать. Мама прятала от меня еду и готовила специально то, что я не люблю. Иногда я ела остатки еды из нашего детского сада, который она приносила нашей собаке, потому что она работала там поваром. Я это ела, потому что отец не следил за ней. Когда мама легла в больницу на какой-то срок, мы с братом остались с отцом. Он запер меня в комнате около 5 дней и не давал мне ничего есть, только воду. Все были одержимы моим весом. Я всегда думала о смерти, большую часть своей жизни. Очень сложно жить, когда тебя не признают и издеваются только из-за твоего веса. Я пару раз топилась, мама вытащила. Но несколько лет назад я встретила любимого человека. Узнала о других людях, которые страдают так же, как и я. И если бы не это, меня бы здесь сейчас не было. Это интервью берет журналист, но, наверное, вы почувствовали нерв вот этого высказывания. Если думаете, что это где-то так вот исключительно какие-то там вот отдельные люди. Ну, друзья, мне рассказывала девушка о том, что она ощущала, будучи чуть полноватым в нашем следопытском лагере. Те же самые хрю-хрю, те же самые слова. Люди жестоки, часто не осознают, что их принадлежность церкви должна как-то останавливать в их выражениях, особенно когда это дети. К сожалению, так происходит. Так происходит на нашей земле, когда мы знаем какие-то стандарты внешние, вот то, что вот должно быть хорошо. Часто эти стандарты, кстати, нам навязаны, там размер, там, какой должен быть, эти пресловутые 90-60-90. И люди комплексуют из числа веснушек там на лице или недостаточных там мышц, может быть, парня, или развитой мускулатуры, или девушки там из других каких-то параметров. И это большая проблема, эти навязанные стандарты, но большая проблема – это боль, которой люди чувствуют себя, будучи неформатными в глазах этого мира. Бог говорит, я на сердце смотрю, но мы, люди, учимся смотреть на внешнее. Посмотрите на наши сказки. Они вроде, с одной стороны, неплохие там, наши сказки русские народные, но очень часто мы видим такую связь. Если человек злой, он обязательно уродливый. И здесь как бы в детском уме уже выстраивается, если человек выглядит как-то неправильно, что искажены природные черты, что-то нарушенное в организме, значит, он злой. Но ведь это же не так. Ведь это же по-другому. Человек может быть выброшен за границы, ему отказано в человечности, бывает только по причине вот этой внешности. И очень большой путь нужно проделать даже подготовленному человеку, христианину, чтобы увидеть за чужой уродливостью внешности красоту души. Как это бывает, когда вы встречаетесь с человеком, который болен ДЦП, и кажется, что вот за этим таким ненормальным, болезненным поведением, слюнявым ртом, за ним может скрываться нормальный интеллект. Чувство и боль, способность воспринимать мир. Иисус это знает. Он говорит, вот это погибшее, неформатное, то, что чувствует свою инаковость болезненно, я пришел спасать. И значит, церковь его будет спасать. Мы с вами будем понимать, что вот эти все стандарты условны, что наше уродство нравственное, греховное, с которым мы родились в этот мир, даже если физически, может быть, оно так явно не проявляется, оно есть в нас, мы носители его. Но Иисус будет спасать. Есть еще вариант отверженных. Больные люди, например, с ПИДом. Вот люди сидят в церкви, да, вот нормально, бочком друг другу, рады. А представьте, что вот вам становится известно, что человек, который рядом с вами болен какой-то неизлечимой болезнью. И уже есть некоторая осторожность, переживание. Оно ее не должно быть, мы понимаем умом, но инстинкту-то не прикажешь. И вот история человека. Роман родился в Ростове-на-Дону. В 1999 году выявили ВИЧ. Он тогда неправильный образ жизни вел. Ничего удивительного, что он заболел этой болезнью. Но после нескольких попыток самоубийства
будучи изгоем, он обратился, стал верующим человеком, пришел в церковь, прошел реабилитацию. И потом несколько лет в церкви занимался поддержкой и служил людям с ВИЧ-положительным статусом. Получил высшее образование по специальности религиоведения, работал преподавателем, дает консультации в частной клинике. Но прямо там, в церкви, у него возникли сложности. Его не хотели рукополагать в диаконы, потому что у него ВИЧ. А покаяние, а то, что человек родился свыше. Да? И вот можно понять опасения церкви. Я не хочу ни в коем случае не судить там ничьи-то решения, а это увидеть в себе, что вот эти предубеждения, они очень живы в нас, они не так легко уходят. Когда работал Роман в школе, родители учеников потребовали уволить его. Обоснованные? А вдруг он как-то случайно ребеночка заразит? Ну кто ж об этом из родителей не думает? Ну и хотя закон был и на его стороне, ему все равно пришлось оставить профессию. Пришлось уволиться. И вот он, размышляя об этом, пишет. В основе дискриминации лежит грех. Фундамент греха – это претензия на значимость. Этого можно достичь двумя способами. Либо самому стать лучше, и тогда доказывать, что ты лучше. Либо кого-то определить и доказать, что кто-то хуже тебя. И тогда люди ищут в других негативные признаки. ВИЧ, опыт употребления наркотиков, нахождение в местах лишения свободы. И на этом фоне пытаются выделиться. То есть, другими словами, он говорит, это его опыт, и он прошел в своей жизни то, что мы видим с вами. Ведь самому становиться лучше, ну, как-то проще же кого-то определить. И на фоне чувствовать себя, ну, как будто бы более ближе к Богу. А есть еще одна категория отверженных людей. Это люди исключенные. Тех, кого церковь посчитала недостойными. И есть такая мера. Да, церковь имеет право и должна пользоваться. Но дальше что делать с этими людьми? Мне историю рассказала одна девушка, которая была исключена из церкви. Она была активная в церкви, занималась с молодежью, с музыкой. Много времени тратила на это. Фактически всю себя тратила. Ну так, объективно. Даже выйдя замуж, она продолжала заниматься, обзванивать, побуждать людей, преодолевать там инертность людей, собирать их в какие-то группы, чтобы люди занимались служением. Ну а потом случился грех в ее жизни. Вот бывает такое. И она мне интересную вещь сказала, что она занималась, служила десяткам людей. А когда грех случился, ну, ее исключили из церкви, и правильно исключили, надо было исключать, да. После исключения, по большому счету, никто не пришел к ней, чтобы побыть как-то по-человечески. Да, там на момент там, перед исключением лечили, учили ее, там правильные вещи говорили, которых нуждаются. А дальше? Когда не получилось переубедить, когда не получилось удержать ее от неправильного шага, когда произошел этот момент решение, она перестала как бы существовать. Она перестала, для многих, перестала как бы существовать. Тут еще одна особенность нашей жизни, когда мы, ну, знаете, есть такая поговорка, из глаз долой, из сердца вон. А вот Иисус, он не видит, где овечка. Он знает, что она потерялась, он не знает, где она, но пока она не будет в стазе. Пока он не найдет и не принесет ее на своих руках, он не будет в покое. И да, эти 99 собраны, хорошие, замечательные, они поют псалмы, читают Библию, но он оставляет их и идет для того, чтобы найти ту, которая сама по своей глупости, по своей греховности сделала неправильный вывод и потерялась. Идет, потому что он назвал свою миссию такую – идти и спасать погибшее, умершее, убитое грехом. То, что ни на что не годно, идти и спасать, чтобы оживотворить. Чтобы человека, как апостол Петр пишет потом в своем послании,
провести через баню водную, чтобы отмыть его, знаете, как ребеночек, который по глупости свою в грязь влез, вымазался, перемазался. Родители берут, что делают? Снимают одежду в ванну, в душ, отмыли, натерли, чистую одежду одела. Как любящий родитель. Именно это отец хочет сделать с каждым грешником. Праведность каждого из нас, как запачканная одежда. Да, можно хорошо выглядеть на камеру, постараться, погладить рубашку, все нормально. Но что внутри, там знает Бог. А Он одинаковый диагноз дает всем. Вся ваша праведность, как запачканная одежда. И только праведность Христова, которую Он наделяет каждое, и погибшее, и потерянное, будучи взысканным, найденным, преображается силой любви Иисуса Христа. Что бы я сегодня хотел посоветовать, исходя из этой истории, которую вы услышали? Первое. Когда вы неформатны, и вы ощущаете это, когда вы чувствуете боль и невнимание, там, или случилось что-то, перестаньте быть жертвой. Быть жертвой – это выбор человека. Вы ни в коем случае не жертва. Что-то не так идет в вашей жизни, что-то не получается. Вы не жертва, но вы видите перед собой задачу, которую можно разрешить вместе с Иисусом. И второе – посмотрите на Иисуса. Посмотрите, Он пришел за нами всеми. Он оставил небеса для того, чтобы искать таких вот, не вкладывающихся в общие рамки, выходящего за грани, может быть, иногда дозволенного, приходит, чтобы остановить и спасти от безумия. Павел говорит: посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного мудрых, немного мудрых по плоти, немного сильных и благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрое. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Радуйтесь тем выбором, который Бог сделал в пользу таких людей, как мы с вами.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». Программе, на которой мы иначе смотрим, иначе отвечаем, иначе говорим о тех вопросах, о которых в обществе сейчас говорить либо не принято, либо стыдно, либо просто умалчивается. Сегодня у нас в гостях психолог, семейный консультант, а также консультант телефона доверия экстренных служб. Это Мария Вачева. Мария, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Вадим.
2: Ваши регалии производят впечатление, и, судя по нашим прошлым встречам, вы действительно знаете, о чем говорите. И сегодня у нас такая, ну, наверное, необычная тема, нестандартная и волнующая многих молодых, многие молодые семьи. Это сексуальное воспитание детей. Поговорим немножечко о неудобном.
3: Да, давай.
2: Начнем с банального вопроса. Нужно ли говорить с детьми об интимных отношениях?
3: Я думаю, что да, об этом нужно говорить. И хорошо, что мы сегодня затронули такую важную тему, потому что, ну, на мой взгляд, важно об этом говорить. Вопрос, конечно же, с какого возраста, о чем, что конкретно говорить, это уже другой вопрос. Но говорить об этом, да, безусловно, нужно.
2: Ну, давайте, вы начали вот, с какого возраста, вот давайте начнем прямо по порядочку. С какого возраста и о чем? Вот такие ступеньки.
3: Ну, в каждом возрасте мы говорим на том уровне, на каком ребенок способен воспринимать эту информацию. Я хочу оговориться, что раньше эти темы не поднимались. Не только в силу того, что это была табуированная тема, но эта тема еще и не затрагивалась. Почему? Потому что само общество не было настолько сексуализированным, не было настолько много информации о сексе, об интимных отношениях, не было сексуально окрашенной информации. И поэтому поколение, которое вот мое поколение, которое выросло, оно не видело в фильмах никаких сцен, не было интернета, мы встречали таких вещей, не было баннеров каких-то, там, допустим, демонстрирующих нижнее белье и всякое такое. И, естественно, у родителей не было как вот такой острой потребности говорить об этом. Сегодня эта потребность появилась, потому что если родители об этом не говорят, то появляется масса другой информации, которая вместо родительской закладывается в мозг ребенка. Поэтому, если говорить о возрастах, возвращаясь к началу нашей беседы, то, конечно, если ребенок маленький, мы говорим на его языке. И если он задает вопрос, какой бы неудобный ни задавал вопрос, а ребенок, опускайтесь на его уровень и отвечайте на его языке на этот вопрос. Иногда мы в силу своей взрослой испорченности, когда он о чем-то спрашивает, ну, к примеру, мама, а как я появился, да? Мы начинаем нервничать, да, как-то, ой, какой вопрос неудобный, о, наконец, теперь надо об этом говорить и что об этом сказать. И родители начинают вот рассказывать всякие такие вещи, да, придумывать аиста, ну, там фантазии нет предела. Что только люди не говорят, но мы должны понимать, что какой бы маленький ребенок ни был, не нужно ему лгать. И на его языке, на его уровне вполне возможно, что вашему ребенку будет достаточно простого ответа маленькому ребенку, 4-летнему, да, когда он спросил, откуда я появился. Вполне возможно, ему будет достаточно просто узнать о том, что мама с папой очень любили друг друга, что они очень были близки друг к другу. И вот появился такой чудесный сынок. Я думаю, что вполне возможно, что ребенка этого будет достаточно. Иногда родители боятся, что когда надо рассказать о том, откуда он, ребенок, появился, что теперь надо рассказать всю физиологию. Не надо рассказывать.
2: Вы сейчас про какой возраст говорите?
3: Ну, я вот говорю как раз о детях дошкольного возраста. Вполне возможно, что не надо ребенку все рассказывать. То есть мы должны учитывать уровень развития нашего ребенка, его интеллект, его эмоциональный мир. Потому что если выложить все ему, даже в детской энциклопедии, показав картинки, мы можем травмировать ребенка. То есть мы должны очень чуткими быть в этом вопросе. Мы должны давать информацию, соответственно, тому, что ребенок наш может воспринять и что его в данной ситуации интересует. Маленькие дети спрашивают, откуда я появился. Или, к примеру, мальчик спрашивает, мама, а как достанут братика из твоего живота? Тебе что, голову отрежут? Естественно, родитель, ну, ребенок думает, ребенок, если там младший братик сидит у мамы в животе, как-то надо его оттуда доставать. И поэтому ребенок задает вопрос. И ничего такого ужасного нет, если женщина скажет, что маме голову не отрезают для того, чтобы достать братика, а что у мамы есть другое место, с помощью которого врачи бережно, аккуратно извлекают братика. То есть мы иногда думаем, что мы сейчас что-то скажем, и мы акцентируемся на этом. А для ребенка вполне возможно, что какие-то простые фразы станут ответом насущным на его вопрос.
2: Ну, смотрите, возьмем наш проект, в котором вы сейчас снимаетесь. Это проект «Территория реальности», где мы откровенно говорим о таких вопросах. И на данной встрече присутствовала как и молодежь, так и, ну, можно даже сказать, ну, нельзя сказать дети, подростки.
3: Угу.
2: И вы откровенно, вы прям так, ну, не стесняясь, говорите о таких вещах. Если с ними до этого никто о подобных не разговаривал вещах, и они все это знают, как бы вот, ну, все как шуточка, как для них это смешно, как вот вы смотрите на эту ситуацию, что вы при них это говорите, и они присутствуют, и вас это не смущает, вы спокойно об этом, обо всех деталях заявляете? Или же вы не были просто готовы, что у нас будут присутствовать как бы люди такого возраста?
3: Нет, меня не смущает, что находятся подростки, потому что подростки сегодня имеют очень много информации в этой сфере. Они очень много об этом знают. Мне кажется, что они даже больше знают, чем мы думаем, что они знают.
2: Ну, так и есть, на самом деле.
3: Но вопрос в том, что они знают. Почему я об этих вещах не стесняюсь говорю? Потому что они знают об этих вещах, но я не уверена, что то, что они знают, есть истина. Я хочу, чтобы у них были правильные представления об отношениях мужчины и женщины, о их развитии сексуальном, о том, что происходит с их организмом. Я хочу показать, что то, что с ними происходит, мы говорили о менструациях, мы говорили о полюциях, это нормальная часть физиологического развития любого человека. И в этом нет ничего смешного, в этом нет ничего постыдного. И это тоже часть сексуального воспитания. Когда маленькому ребенку мы ответили на вопрос, как он появился, а ребенку постарше мы начинаем рассказывать о том, что он уже взрослеет, предподростковый возраст, и мы говорим, что в его организме будут происходить изменения. И мы готовим его к этому, чтобы у него не было ужаса. А что, ой, что это со мной происходит, с моим телом?
2: Ну, смотрите, когда я готовился к этой программе, я нашел цитату одного психолога, который заявляет: «От первых свиданий до взрослой жизни...» Книга называется «От первых свиданий до взрослой жизни». Значит, пишет, что не нужно устраивать с ребенком один большой разговор про секс.
3: Угу.
2: Нужно обсуждать с ним эту тему шаг за шагом, подбирая подходящие моменты. Идея замечательная, то есть постепенно. Но
3: абсолютно согласна.
2: Не получается ли это, что мы тем самым пропагандируем ребенку, ищем вот этот
3: образ толкаем
2: жизни,
3: его туда,
2: толкаем
3: да?
2: его туда, постоянно ищем момента, когда бы нам об этом поговорить, поговорить с ребенком, и постоянно ищем поводов. У ребенка не возникнет такое, что со мной постоянно об этом говорят, постоянно говорят.
3: Это значит что-то ненормальное, да?
2: Ну,
3: я думаю, что нет. Конечно, для таких бесед действительно очень важно выбирать время. Если мы вдруг... У нас есть подросток, и мы что-то заподозрили, да, что он что-то не то узнал. И мы его посадили и говорим, сейчас мы с тобой будем говорить про это. Однозначно знайте, что родитель будет красный весь сидеть, и подросток тоже будет сидеть красный от того, что с ним про это заговорили. Поэтому я согласна с автором, который говорит о том, что для этого должна быть ситуация какая-то. Допустим, вы какой-то фильм смотрели, вы увидели что-то там, какую-то сцену, вы обсуждаете с ребенком, вы обсуждаете эту тему и попутно выясняете его отношение к тем вещам, которые там происходили. А правильно ли было, что герои только познакомились, и все закончилось постельной сценой? А что ты об этом думаешь? А узнали ли они друг друга? Наша задача, проводя эти беседы, формировать мышление ребенка, его мировоззрение, его отношение, в том числе к этому вопросу, к этим вещам, к отношениям с противоположным полом, к отношениям к самому себе, к своей мужественности или женственности.
2: Возьму свой пример. Со мной не говорили об этом. Ни о чем, в принципе. Как будто бы этого не существовало. И
3: приходилось самому
2: вроде,
3: до всего доходить.
2: Вроде, все
3: вроде
2: хорошо,
3: ничего, все нормально.
2: Все, проблем нет.
3: Да, но, Вадим, я опять вернусь к тому, о чем я сказала. во время вашей юности подростковой, да, все равно был интернет, может быть, но не было настолько доступно много информации, негативной в том числе, о сексе. Сегодня, если дети находятся в соцсетях, а это не секрет, что многие подростки уже, даже не подростки, а дети с младшего школьного возраста, 6-7-летние дети, находятся в соцсетях. И вы знаете, что там есть избирательная реклама, которая направлена конкретно на этих детей. Я сравнивала это. Мне приходит избирательная реклама с контентом, который мне интересен по жизни. То есть люди, кто-то методично, а из-за того, что мой возраст там есть, присылают определенную рекламу мне. Точно такая же контентная реклама приходит детям-подросткам, студентам приходит контентная реклама. И родитель может даже не догадываться, что его ребенку уже стучались чужие люди в соцсеть, на страничку. Пытались с ним вести беседу. Иногда мы же воспитываем наших детей, чтобы они были вежливыми, да, и так далее. И они начинают вести беседу с этим человеком. Ну вот человек постучался, ну вот пообщались. И как выясняется, вот я проводила такие опросы среди родителей, выяснялось потом, что родитель случайно находит страничку открытую, допустим, и обнаруживает, что этот посторонний человек уже предлагал ребенку фотографии какие-то прислать, какие-то писал недвусмысленные разные выражения. И ребенок, который в семье которого эти темы не обсуждаются, он понимает, что здесь что-то не так, но он боится открыться родителю. Зачастую дети боятся об этих вещах говорить. И такое ощущение они, у них есть, как будто они что-то плохое сделали. Если они что-то не такое увидели, они понимают, что что-то не так, но не могут признаться.
4: Понятно. Вот смотрите, тоже цитата одна, которая, ну, очень сейчас подходит. «В разговоре с подростком необходимо проявлять понимание, тактичность. Они уже многое знают. И в этом им помогали чаще всего интернет и средства массовой информации. Да и сверстники никогда не поленятся поделиться чем-то подобным. Без доверительных отношений с подростком сложно говорить об интимном. Подростки ценят искренность, им легче проявлять себя, говорить о сокровенном, когда они уважают родителя». Идеальная семья. Прям семья с картинки, семья с телевизора. Мать, отец, да, у них на завтрак шикарный ужин, когда мама накрывает на стол, как в ресторанах все включено. У них доверительные отношения, и как бы... Но ведь в жизни-то далеко не так. Вот я не знаю, как сегодня, можно, ну, за большинство, наверное, не скажу, но... Нету таких отношений у большинства россиян, когда родители с детьми настолько доверительно общаются друг с другом, что могут о таких темах говорить прям свободно. Угу. Что делать в таких семьях?
3: Это проблема, конечно. И, конечно, в такой семье нужно начинать не с разговоров о каких-то интимных вопросах, да, а с построения просто каких-то дружеских отношений. Этой семье я бы порекомендовала.
4: Да. Это может еще помочь, когда у тебя ребенок маленький. Вот у меня сыну 4 года, да, уже можно что-то начинать. Но когда у тебя уже подросток, и уже поздно вот эти вот ступени взращивать, угу. Что делать людям сейчас?
3: Ну, во-первых, если есть какие-то конфликтные ситуации с подростками, а чаще всего, если в семье нет понимания, нет доверия, значит, есть какая-то конфликтная ситуация, то эту конфликтную ситуацию нужно решать. И здесь, в первую очередь, должен идти навстречу родитель. Не надо ждать, что ребенок вдруг захочет с вами строить отношения. Нет, это вот тот период, когда родитель идет навстречу. Он строит мосты. Он, если он был неправ, и он говорит об этом, не стесняясь, просит прощения у ребенка, и пытается, говорит, да, я не умею на эти темы говорить, родитель говорит. Да, со мной вообще никогда об этом не говорили, но я хочу с тобой поговорить, потому что я переживаю, чтобы у тебя была правильная информация. Да, интернет много всего говорит, да, друзья много всего говорят, но там очень много лжи, очень много. 90%, мне кажется, всего, что говорится о сексе, это ложь. И это все надумано. И та картинка, которую показывают нашему подростку в фильмах, постельных сцен или еще чего-то, это же все иллюзия. На самом деле все далеко не так происходит, и далеко не так все у обычных людей земных происходит в жизни. Поэтому важно родителю строить эти мосты и пытаться, не боясь говорить о том, что «да, со мной не говорили», да, я, может быть, не умелый собеседник в этом, но я попытаюсь. Я хочу тебе об этом рассказать, потому что я люблю тебя, я заинтересован в том, что у тебя была правильная информация об этом вопросе.
4: Ну, в таких разговорах чаще всего советуют психологи, что поговорите об этом с ребенком и не стесняйтесь показать ему, что такое презерватив, где он лежит, и если что, уж приспичило, то...
3: Чтобы он мог воспользоваться.
4: Да. Не считается ли это таким, опять же, повторюсь, подталкиванием? Вот нельзя, нехорошо, но если вдруг все-таки, то вот возьми.
3: Ну, я сторонник другой позиции.
4: Расскажите.
3: Моя позиция такая, что я рассказываю о том, что то, что имеет ребенок, чистота, девственность, это самое ценное, что может быть у него, чистота. И эту чистоту важно сохранить, не разбазаривать ее, не растрачивать. Поэтому моя позиция – не учить ребенка пользоваться презервативом, не показывать ему, где презерватив, а показать ему другую альтернативу, что можно быть не похожим на других, и это круто. Это классно быть не таким, как все. Это не значит, что ты белая ворона и ты хуже всех. Нет, ты круче, потому что ты сумел сказать «нет». Это вызов.
4: Не накладывает ли это на вас ответственность такую, что вы, ну, ребенок,
3: если что-то случится.
4: Если что-то случится, а он не знал про это, он этим не воспользовался.
3: Нет, про это говорит школа, про это говорят СМИ. Об этой эту информацию он точно получит, а о воздержании как раз-таки он не услышит, потому что всеми способами ему говорят, ну да, ты же не сможешь держаться, вот тебе, пожалуйста, сразу вариант. Я предлагаю ребенку другую альтернативу. И всеми беседами я настраиваю его, что если случится такая ситуация, как ты скажешь, как ты поведешь себя? Надо с ребенком, с подростком моделировать эту ситуацию в разговоре. К примеру, я задавала вопрос подросткам. Сидят подростки, я спрашиваю, вот вас пригласили на свидание. Вы сидите, ну, подростков тоже уже приглашают на свидание. Вы сидите на свидании где-то в кафе, нейтральная территория. И вдруг тот человек, который вас пригласил на свидание, начинает вести себя не очень порядочно. Вам некомфортно. Он, может быть, какие-то вещи пошлые говорит, может, он лезет где-то, контакты какие-то, да, обнимать или еще что-то. Переходит ваши границы, да, телесные, физические. Как вы поступите, я спрашиваю ребят. Большая часть ребят сказала о том, что юноши и девчонок, они сказали, что, ну, мы бы потерпели, ну, вот мы больше на это свидание, мы с этим человеком не пошли бы на свидание. Я задаю вопрос, а почему вы сидите и это терпите? То есть важно с ребенком проговорить, что если тебе некомфортно, если этот человек переходит границы, если он проявляет тебе неуважение, ты можешь смело прервать это свидание и сказать, мне нужно идти, я не могу в такой форме общаться. Очень важно, чтобы мы учили детей выстраивать границы, уважать себя, свои границы. И тогда, когда они попадут в подобную ситуацию, им легче будет поступить правильно, потому что мы это обговорили. Мы говорили о том, что делать, как поступить. Если чужой человек начнет прижиматься к тебе в транспорте, это тоже сексуальное воспитание, границы тела. Ты заходишь в набитый вагон метро, набитый людьми, и какой-то человек начинает вдруг тебе так очень неприятно прижиматься. Надо ребенку подсказать, а что ему делать? Значит, надо как-то корпусом развернуться, надо обернуться, надо сказать, мне неприятно, подвиньте, пожалуйста. То есть нужно научить детей ценить свое тело и уметь выставить свои границы для того, чтобы им было комфортно.
4: Поговорим про стереотипы. Сегодня в школе, среди подростков, среди молодежи это такой стереотип, что если ты девственник, девственница, ты неудачник.
3: Ненормальный
4: какой-то. С тобой что-то не так. И это вот такая вот погоня становится за славой, особенно у парней, наверное. Как быть ребенку сегодня под вот этим вот давлением общества?
3: Я думаю, что давление общества имеет место быть, но все-таки ключевое значение играет семья. Если в семье культивируется положительное отношение к ребенку, если культивируется то, что его чистота, это ценность, что это классно быть не похожим на других, он сможет преодолеть давление общества. Более того, спустя время те люди, которые насмехались над ним, уже не раз показывал опыт, начинают уважать этого ребенка именно за эту чистоту.
4: Это будет спустя время, а вот сейчас тяжело.
3: Да.
4: Сейчас ему как бы все вроде как общаются друг с другом.
3: У всех это уже есть, да? Все что-то переживают,
4: а
3: у тебя только
4: ворона.
3: Нет. Поэтому здесь как раз очень важны беседы с ребенком об этом. Если родитель закрывает на это глаза, то это ребенок остается один на один с этой проблемой. А сексуальное воспитание – это и есть беседы, когда ты разговариваешь с ребенком на ночь, может быть, вечером, ты к нему присел, и ты спрашиваешь, а как у тебя, а как? А если ребенок даже не в курсе жизни ребенка, не в курсе, что у него там происходит, какие доверительные беседы?
4: Мы возвращаемся к вопросу о том, что семьи бывают разные.
3: Поэтому очень важно, чтобы все-таки беседы были. И когда я общалась с такими подростками, я спрашивала, как вот ты чувствуешь себя? Я вижу, что у них есть какая-то позиция. Они говорят, да, у всех там что-то кипит, бурлит, но я знаю, мое время придет. Вот важно, чтобы родитель заложил эту мысль, чтобы она очень крепко засела в голове, что мое время придет. И я дождусь этого часа, и у меня будет все по-другому. Я не хочу сейчас растрачивать свои ресурсы вот так пустую и быть, знаете, следующей записью в чем-то вот в списке побед.
4: Понятно. Ну, хорошо, как бы сексуальные отношения там между парами и девушками, хорошо. Если мы говорим о другой сфере сексуального воспитания, о мастурбации. Я родитель, у меня есть сын, но я не представляю, как мне с ним об этом говорить. Вот что я ему скажу? То есть посыл такой, что это есть, это приятно, это хорошо, но не делай этого.
3: Ну, мы должны понимать, что мастурбация...
4: Или же это можно делать?
3: Мы должны понимать, что мастурбация — это не просто снятие напряжения. Это не просто снятие напряжения. Я понимаю, что многим родителям, которые нас будут смотреть и смотрят, сложно эти темы обсуждать. Ищите тогда ресурсы, которые вы можете подставить ребенку. Может быть, книга, может быть, вы видеозапись какую-то включите. Может быть, это будет авторитетный для него человек, который расскажет о последствиях этого самого невинного занятия. Это только на первый вид кажется, что это баловство. На самом деле у мастурбации есть далеко идущие последствия, как для подростков, так и для взрослых мужчин. Почему? Потому что оно блокирует вообще желание какие-то либо двигаться в общении, в сторону общения с противоположным полом. И создает проблемы. Как у молодых людей, так и у женатых мужчин есть проблемы потом. Им неинтересно все остальное, потому что вот этот способ начинает превалировать. И это происходит большие изменения в психической сфере человека.
4: В каком возрасте стоит с детьми говорить об этом?
3: Я думаю, что об этом есть смысл говорить тогда, когда мы видим какие-то... переживаем и видим какие-то вещи. Если, к примеру, ребенок растет, вы видите, что все благополучно в этой сфере, что он не интересуется этой темой, то тогда я не думаю, что есть смысл сажать и обо всех этих вещах говорить, о порнографии, о мастурбации. Важно, мне кажется, не... Вот это, знаете, как банкнота, отличить подделку от оригинала от подделки, да. Не нужно все подделки изучать, не нужно всю грязь выливать ребенку. Важно показать ему оригинал. И этот оригинал, чистоту, воздержание очень крепко заложить в голову ребенка. Дать ему правильные ориентиры. Если у него будут правильные ориентиры, он с легкостью отличит, что это все шелуха. Это все иллюзия, это все только отдаленное, что-то отдаленное, которое даже не напоминает настоящее удовольствие, которое имеют люди при общении.
4: Ну вот вы говорите, нужно там ребенку показать, там какое-то видео там, да, или что-то там дать читать. Зная современную молодежь, современных подростков, им вообще ничего это не надо, им это неинтересно. Вот он будет сидеть, вот да, и слушать какого-то там... человек, который будет ему лекцию
3: рассказать,
4: читать о том, что делать хорошо, а что плохо. У них, наоборот, еще бунт, мне кажется, больше у ребенка вырастет, что раз нельзя, значит, запретный плод сладок.
3: Ну, если есть такая проблема, если есть, однозначно нужна помощь ребенка. И мы должны однозначно ему сказать.
4: Мы сейчас не говорим о проблеме, мы говорим о воспитании ребенка.
3: Наставление нужно. И вполне вероятно, что он будет сидеть, и, может быть, где-то и почувствует протест. Но то, что мы туда закладываем, крючочки определенные, они в свое время, не думайте, что они не сработают. В определенные моменты, где-то в другом обществе, в обществе своих ровесников, он начнет цитировать, вполне возможно, ваши слова и вашими же словами убеждать других. Не думайте, что то, что вы делаете, оно не имеет силы. Да, может быть, на первый взгляд кажется, он послушал, сказал, ну ладно, мам, я это для тебя ради выслушаю, и все, и пошел. Вы никогда не можете оценить в полной мере те результаты, которые остались у него в голове, то, что вы туда посеяли. Вы не можете это измерить. Это неизмеримое явление. Но это можно увидеть впоследствии по его шагам, по его выбору. Поэтому все, что можем делать, как родители, наставлять, обучать, воспитывать, мы должны это делать.
4: Изучая этот вопрос, мне кажется, что вот именно с христианской точки зрения, что Библия очень скупа на эти вот, на информацию по этим вопросам. Про зло, про взрослых еще можно что-то найти, про сексуальные отношения между мужчиной и женщиной, угу. про каком-то воспитании вообще речи не идет. Что про детей?
3: Ну, Библия говорит о том, что наставь юношу. И когда она говорит «наставь юношу при начале пути твоего», ее не уклониться с него даже, когда состарится. Она говорит обо всех сферах. И я думаю, что ошибочно думать, что сексуальное воспитание – это только говорит на тему секса. Сексуальное воспитание – это еще и отношение, воспитание в ребенке, отношение к противоположному полу. Отношение к самому себе, культивирование мужественности или женственности. А это было всегда в Библии и всегда культивировалось. Более того, мы читаем во Второзаконии интересное наставление. Бог говорит, наставь своих детей, идя дорогой и ложась, и вставая, говори своим детям об этих вещах, о том, что ты узнал. Поэтому наша задача, когда мы идем с детьми куда-то, когда мы где-то находимся, общаемся, ужинаем, что-то еще делаем, исподволь давать им ориентиры, каким должен быть мальчик, как он должен относиться к противоположному полу, а как должна вести себя девочка. И, конечно, здесь ключевым будет все-таки играть еще и пример самих родителей. Как родители относятся друг к другу? Как относится мама к папе? Как относится папа к маме?
4: Ну да, это опять мы говорим об идеальных семьях.
3: Ну, не идеальные тоже учат, но учат другому. Мы всегда учим. Только вопрос, чему мы учим. Наша жизнь — это зеркало, дети перенимают. Поэтому если нас не этому не учили, если нам подали дурной пример, если мы росли в семье, в которой была распущенность или, наоборот, была зажатость, не поощрялись никакие тактильные проявления, но мы должны задаться вопросом, этого ли мы хотим своим детям. И наша задача — где-то положить черту этому и начать новому поколению дать новый опыт. Начать себя. Поэтому очень хочется, чтобы родители, которые будут смотреть нас, могли, даже если они не получили правильных ориентиров в вопросах секса, в вопросах отношения гендера, да, друг с другом, половых, чтобы они нашли в себе силы начать это делать и изменить модель своей семьи, делать это со своими детьми.
4: Спасибо большое, Мария. Время нашей передачи подошло к концу.
3: Спасибо,
4: к сожалению,
3: Вадим.
4: За такую тему довольно-таки... о которой боятся говорить, о которой стесняются говорить. Спасибо за эти ваши смелые ответы. Спасибо и вам, дорогие друзья, что были с нами. Помните, что мы не должны мыслить стереотипно, что мы должны смотреть иначе, шире. Особенно это касается тех вопросов, о которых не принято говорить сегодня в обществе. Спасибо, всего вам доброго.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
5: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Вера Левтер.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Алиник.
2: Продолжая разговор о значимости мыслей в процессе удерживания свободы от проклятий, свободы от дьявола и бесов, мы прочитаем с вами о цели, которую ставит Господь перед нами, что касается места Библии, Священного Писания, Слова Божия в разуме человека. Послание к евреям, 5 глава, стихи с 12 по 14. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Вот это идеал, когда человек питается Словом Божьим, вначале молоком, какими-то базовыми истинами, потом все более и более твердой пищей. Он по мере взросления вырабатывает навыки. И в конечном итоге ему не нужно всякий раз обращаться к Слову Божию, всякий раз искать, где же это написано, потому что он уже знает. У него появился навык, чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Это подобно освоению любой другой сферы. Бывало ли у вас такое, что вы, придя, например, на новую работу или поступив учиться в учебное заведение, когда впервые знакомитесь с объемом информации и необходимых дел и последовательностей и задач, которые перед вами будут стоять, внутри говорите: «О, нет, вот это все я не смогу одолеть». А потом медленно, постепенно, параграф за параграфом, главу за главою, этап за этапом вы осваиваете эти новые знания, они постепенно входят в вас, и доходит все до автоматизма. Бывает так, что человек приходит к вам за советом, только что начавший свой рост в этой области, он не успел сказать три слова, вы говорите: «Вот что надо сделать». Вы знаете все от и до, вы знаете весь процесс, полностью весь объем информации. Потому вот к этому влечет нас и призывает нас Священное Писание, чтобы чувство, благодаря тому, что человек питается Словом Божьим, чтобы настолько это Слово Божье проникло в человека, чтобы чувства его были в состоянии определять, это добро или это зло. Мы завершили с вами разговор о мыслях. Высокие идеалы ставит перед нами Священное Писание. Но достижимые, достижимые. И если поставить цель, если принять от Бога этот императив, эту заповедь, это повеление, Господь обильно благословит разум наш, и мы будем в состоянии знать, чья мысль от Бога, чья мысль от дьявола, или сам человек по дерзости своей говорит. Вторая сфера, где мы должны удерживать свободу, это сфера слов. Книга Притчи, 18 глава, 21 стих. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Во власти чьего языка смерть и жизнь? Царя, судьи, представителей судебных органов. Нет, во власти любого языка. То есть человек, видите, сказано, любящие его вкусят от плодов его. Слова, которые человек произносит, для него самого в первую очередь являются либо смертью, либо жизнью. Вот это во власти языка. Вот какова власть языка. Книга Притчи, 15 глава, 4 стих. «Кроткий язык – древо жизни, но необузданный – сокрушение духа». Сфера слов представляет собою вторую сферу, где нужно удерживать свободу от проклятий. В книге Псалтирь в 33 главе в стихах с 13 по 15 написано: «Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо?» То есть три вопроса. Первый – факт жизни. Хочешь жить? Второй – хочешь долго жить? Третий – хочешь хорошо жить? Что делать? «Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним». Это в нашей власти, оказывается. Жить, долго жить и хорошо жить. Речь не идет о том, что мы можем изменить Божий план. Нет. Сказано в книге Екклесиаст, 7 главе, «Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время?» То есть есть у

0: ты берешь все дни, которые тебе назначил. Языком своим человек либо может обеспечить жизнь до срока Богом определенного, либо сократить продолжительность жизни. Это во власти языка. Эта же мысль в первом послании Петра, в 3 главе, стихах 9 и 10, цитата. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Итак, перед нами факт. Речь человека определяет и продолжительность, и качество его жизни. Теперь вопрос. Почему? Почему так? Почему у речи такая большая сила? 1 Петра 4, глава 11 стих. «Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем благословлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». То есть человек призван говорить так, чтобы его слова были чьими словами? Божьими словами. Что это значит? Значит, повторять Божьи слова. Значит, речь человека должна состоять из Божьих слов. Говоришь – говори, как слова Божьи. И идеалом здесь может быть то, что записано о царе Давиде. Вот в ту эпоху, когда он многое в жизни понял. Вторая книга Царств, 23 глава, стихи 1 и 2. Вот последние слова Давида. Изречение Давида, сына Иисеева, изречение мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Иаковлева и сладкого певца Израилева. И вот что он сказал. «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня». Вот это идеал. Раз мы имеем с вами Духа Святого, раз мы запечатлены обетованным Духом, раз мы рождены свыше от Духа Святого, тогда Дух Святой, который в свое время дал Библию, Слово Божье, должен так управить нашими мыслями и нашими словами, чтобы то, что мы говорим, было в унисон тому, что Бог бы сказал в этой конкретной ситуации.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: И очень интересно, если читать дальше, то вот эта фраза «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня», она сменяется следующей, довольно очевидной истиной в устах Давида. «Владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божьем». Скажите, нужно ли особое откровение от Господа, чтобы это знать и это сказать? Нет. Это написано еще в Торе Господней, в Пятикнижье. Сказано, когда царь воцарится, он должен списать книгу закона и каждый день читать, чтобы владычествовать праведно и так далее, и так далее. То есть Давид взял и повторил слова из Священного Писания. Вот это наш идеал. «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня». Послание к евреям в 3 главе, в 1 стихе открывается удивительный механизм слов, которые звучат в унисон Божьим словам. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». Вот эта фраза «исповедания нашего» может быть понята как вероисповедания нашего. То есть, как бы Иисус Христос – это тот первосвященник, который в нашем вероисповедании признается. Но не об этом идет речь. Слово «исповедание» в подлиннике «гомология» – это провозглашение, озвучивание. Оно переводится, например, здесь же, в этом послании, послание евреям 13 глава 15 стих, словом «прославляющих». То есть говорится об устах, прославляющих Его имя. Речь идет именно об озвучивании Божьих слов. Итак, что получается? Иисус Христос может быть первосвященником тогда, когда мы исповедуем, то есть произносим то, во что мы верим, вслух. И на основании произнесения того, во что верует сердце наше, И

0: Иисус Христос теперь может там в небесном святилище совершать определенное действие, направленное нам во благо. То есть исповедание, свидетельство, прославление Господа, слова наши в унисон воле Божьей, они приводят в движение процесс служения Иисуса Христа для нас. Вот что означает фраза «Он первосвященник исповедания», дословно «Он первосвященник произнесения нашего, когда мы озвучиваем Божью волю». Господь Иисус совершает служение свое в точном соответствии с тем, как открыто в прообразном служении земного святилища. И когда человек прибегает к этому служению, когда он обращается, когда он говорит, когда он произносит вслух, это дает Господу Иисусу право действовать для этого человека и осуществлять свое служение. И с другой стороны. Послание Иакова, 3 глава, стихи 6, 9, 10 и 15. «И язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиенны. И им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию». Говорится о том, что язык может свою энергию, подпитку получать откуда? От гиенны. Я думаю, место это не нуждается в комментариях. Далее, в результате человек проклинает. Теперь стих 10. «Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная». И последнее слово – бесовское. Итак, кто может говорить нашими устами? Бесы. И он пишет «верующим». Он говорит, вы Бога благословляете. Неверующий Бога не благословляет. Он христианам пишет. Он говорит, Бог может говорить, это может быть мудрость свыше нисходить, а может быть от бесов. Потому слова наши могут стать орудием либо Бога, либо дьявола. Вот почему они имеют такую силу. Потому что словами нашими пользуется либо Бог, либо противник Божий. Это точно так же, как принято говорить в Соединенных Штатах Америки, когда человека арестовывают. Они говорят, вы имеете право хранить молчание, но все, что вы скажете, может использоваться против вас в суде. Любое слово. Мы помним, что сатана назван как обвинитель. Он обвиняет постоянно, он постоянно противоречит, он постоянно выдвигает против избранных Божьих новые обвинения. И если у него есть повод, и если ему удается мыслями завладеть человека и устами завладеть человека, то тогда на этом основании он получает право действовать. Вот какова значимость нашей речи. Каждого слова. Евангелие от Матфея, 12 глава, стихи 36-37. Некоторые говорят, но я ведь на самом деле не имела в виду, когда сказала, чтоб ты и далее. Да? Да я просто была раздражена, я в сердцах сказала, я ведь очень люблю своего ребеночка. Вы что, упаси Господь ему что-то плохое пожелать? Но, тем не менее, желают на регулярной основе. Говорят, я на самом деле не это имела в виду, это просто вырвалось. Послушаем, что говорит Иисус Христос о таких словах. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Праздное слово – это беспечное слово, то есть необдуманное слово. Вот как раз такое, в которое человек как раз-таки и не вкладывает тот смысл, который в слове содержится. То есть он что-то другое имеет в виду. Он говорит, я на самом деле это не имел в виду, но дьявол шуток не признает. Он их понимает, но не признает. Ему важен факт. Вот ты сказал проклятие, значит, тогда бесовская мудрость в тебе проявилась, как пишет Иаков. Значит, это теперь для меня повод. На основании твоего слова действовать, потому что ты свободный человек. Ты решаешь, Бог будет действовать или дьявол будет действовать. Вот какова сила слов. Господь предостерегает нас, что даже если мы в шутку говорим что-то плохое, что-то, что противоречит воле Божьей, или желаем что-то, это слово все равно имеет вес. И в небесных книгах, и потом на суде это все будет рассматриваться. В духовном мире шуток нет. Все, что сказано, Павел апостол пишет в 14 главе 1 послания к Коринфянам, помните? Нет в мире ни одного слова без значения. Ни одного. Все, что мы говорим, имеет смысл именно тот, который содержится в словах. Посему будем осторожны в словах. Будем весьма избирательны в том, что мы говорим. Не давайте место дьяволу словами. Вот страшный пример слов, которые человек навел на себя сам. Книга Бытие, 30 глава, 1 стих. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей и сказала Иакову, дай мне детей, а если не так, я умираю». Вот что она сказала. «Дай мне детей, а если не так, я умираю». То есть вот в ее высказывании две темы. Первое – деторождение, и второе – ее смерть. Что вышло? Именно так и произошло. Когда мы читаем дальше, в 35 главе книги Бытие, стихи 16 по 19, «И отправились из Вифиля, и когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны. И когда она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей, не бойся, ибо это тебе сын. И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони, но отец его назвал его Вениамином. И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть в Вифлеем». В ее опыте именно вот эти две темы соединились – деторождение и ее смерть. Это не единственный пример в Священном Писании, когда слова человека исполняются применительно к его жизни. Дословно. Даже если человек и не имеет в виду. Естественно, Рахиль не имела это в виду. Она была расстроена, она была в зависти, она была возбуждена, но тем не менее сказала. И поскольку она не забрала своих слов назад, вот что произошло. Вы помните, вчера мы говорили о том, что когда Петр трижды отрекся, Иисус Христос трижды побудил его правильное исповедание сделать. Если этого не сделать, то все сказанные слова в духовном мире имеют силу документа. Они продолжают использоваться и могут использоваться силами зла против нас.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: А вот пример проклятие, наведенного на детей. Книга Евангелия от Матфея, 27 глава, стихи 24-25. Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал, «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал, «Кровь его на нас и на детях наших». Так и случилось. Именно в течение того поколения, в 70-м году нашей эры, Иерусалим был завоеван, перед этим был страшный голод, резня, дело доходило до людоедства, съедали именно детей своих, как описывает Иосиф Флавий. И потом огромное число было уничтожено, вспорото, потому что римляне узнали, что некоторые евреи глотают серебро и золото и сдаются римлянам, чтобы потом это золото использовать, и римские солдаты вскрывали брюшные полости и пытались найти там эти драгоценности и так далее. Страшно, что происходило на нас и на детях наших. Это родители сказали, а дети были прокляты. Дети понесли это проклятие. Мы знаем с вами, что проклятие, к сожалению, передается по наследству. Потому давайте посмотрим на некоторые примеры распространенных в народе фраз, которые являются самонаводимым проклятием, которые люди произносят, не задумываясь, что в это время они отдают власть дьяволу осуществить то, что они на самом деле произносят. Итак, финансовые проблемы. материальные трудности, финансовая недостаточность – это одна из сфер проклятия по 28 главе книги Второзакония. Вот какие фразы распространены. «Я пошел в моего отца. У него никогда не хватало денег». То есть человек говорит: «Я такой же, как мой отец». Именно в этом отношении. И что вы думаете? Так и случается. Или: «Я не могу позволить себе давать десятину». И не может. А если бы он исповедание веры осуществил и сказал: «Я верю в Божье благословение, Бог сказал, испытайте меня, я верю, что Бог воздаст мне и благословит меня», то что было бы? Был бы в состоянии исполнять эту волю Божью. То есть, когда человек говорит: «Я не могу себе позволить», он себе приговор выносит. И дьявол использует это негативное исповедание, это негативное заявление для того, чтобы закреплять за человеком эту ситуацию. Но здесь требуется вера. Потому что, когда даешь – нету. Но когда отдаешь и Господу ставишь условие: «Господи, я хочу тебе испытать хотя бы 3 месяца. Я на 3 месяца даю тебе обет возвращать десятину». Помните, как сказал патриарх: «Если ты меня благословишь и дашь мне хлеб есть, одежду одеться, я в мире возвращусь, то я тебе дам 10-ю часть». Вот если человек делает такое исповедание веры и дает из того, собственно, что он должен уделять и что раньше уделял, на квартиру, на то, другое, третье, Бог верен и истинен. Правильное исповедание приводит к изменению жизни. У человека появляются финансы, о которых он раньше и не знал. И Господь начинает благословлять именно до избытка. Книга Малахи, пророка, 3 глава, всегда, всегда работает. А когда человек говорит, например: «Я никогда не выберусь из этих долгов», он сам себя проклинает. И дьявол говорит: «Ну, ты так считаешь?» С удовольствием. Мы даем дьяволу право, если произносим необдуманные слова. Телесные болезни. Человек говорит: «Я дрожу при мысли от», или «Меня тошнит от этого», или «Я больше этого не вынесу», или «Такое всегда происходило в моей семье, и, по-видимому, я буду следующим». Все эти слова являются основанием, который человек дает темным силам. Или такое проклятие, как «проклят плод чрева твоего», когда женщина говорит: «Я не думаю, что когда-нибудь забеременею». Или: «Но что за проклятие? Снова у меня неудача». Или: «Я знаю, что в этот раз с родами ничего не получится, я потеряю этого ребенка, как всегда». Сколько много люди говорят проклятие в свой адрес и даже этого не замечают. То есть здесь человек, даже если нету проклятия на нем родового или какого-то иного, он сам своими устами себе подписывает приговор, он сам заявляет о своем решении, и даже если он это не имеет в виду, дьявол все равно получает право действовать. Душевные болезни. Приходилось ли вам слышать, как люди говорят: «Это сводит меня с ума»? Нет, он на самом деле имеет в виду: «Из-за этого я нервничаю». Вот и все, что он имеет в виду. Но он говорит: «Это сводит меня с ума». Или вот эта фраза: «Безумно». «Я безумно люблю», или «Я безумно боюсь», или или «Мне безумно нравится». У многих есть такая привычка: «Безумно, безумно, безумно». И человек на дню может 150 раз эту фразу произнести, себя описывая. И как вы думаете, что потом с памятью будет происходить? Как вы думаете, что будет происходить с интеллектуальными способностями? Я знаю несколько случаев в нескольких странах, когда мы проводили эту программу, где я обращал внимание людей вот именно на это слово «паразит» в духовном отношении. И жизнь человека радикальнейшим образом изменялась. Только из-за того, что он устранял вот эту фразу «я безумно» и дальше вот определение. Это огромная сила. Сила слова. Ее нельзя переоценивать. Или «Я так в сумасшедший дом попаду». Слышали такое? Или «Эти мысли доводят меня до сумасшествия» и так далее. Проблемы в семье. Человек говорит: «Мне нагадали, что мой муж меня бросит». Или «Внутренне я всегда знала, что мой муж найдет себе другую женщину». То есть мысли. Или же «Семейное счастье – это миф». То есть человек живет с таким убеждением, что в семье в принципе невозможно между мужем и женой гармонии. И как вы думаете, как складываются семейные отношения у него? Именно так. Раз миф, значит, этого и не будет. Дьявол получает право. Хроническое невезение – еще одно проклятие. Человек говорит, такое может произойти только со мной. Или я знал, что это произойдет. Или такой уж я неудачник. И так и случается. Теперь безвременная смерть. Человек говорит, а что толку жить? То есть он обесценивает свою жизнь. Или только через мой труп. Знакомо? Угу. Или это меня убивает. На самом деле человек имеет в виду, ну, мне неприятно. Он говорит, это меня убивает. И оно имеет потенциал убить. Или я скорее умру, чем закончу это. Какой-то проект по работе или вечный ремонт там и так далее. Одно из вечных проклятий Советского Союза. Да? То есть, когда человек говорит эти фразы, даже если это не имеет в виду, Христос говорит за всякое праздное слово. Теперь хуже ситуация. Проклятие в адрес детей. Дети подвластны, дорогие. Дети беззащитны. Дети потому и верены нашей заботе, что мы должны быть зрелыми достаточно, чтобы их благословлять, как патриархи благословляли верою, как и всегда народ Божий призывался благословлять. Но родители часто проклинают своих детей, тоже любя, естественно. Конечно же, любя. В некоторых народах проклятия считаются благословением. То есть, например, сказать «який ты поганый» – это что означает? Это означает пожелать счастья ребеночку. Вот что это означает. То есть дьявол насадил такие извращенные представления в разных-разных народах, на разных языках, что часто родители проклинают детей, думая, что их благословляют. То есть, по сути, произнося текст проклятия, они думают, что это что-то хорошее. Так вот, реальные истории. В одной семье мальчика постоянно называли словом, которое вы видите на экране. А, не все видят. Засранец. Ну, меня попросили, не у всех хорошее зрение. То есть, иными словами, он говорит, а вот наш-то, и это слово, вот он то-то. И через 5 минут опять, а наш вот этот, и опять это слово, вот то-то. То есть, вот вместо имени вот, так, вот такое слово. И как вы думаете? Проблемы с пищеварительной системой. Мальчик всегда смотрит, где ближайший туалет. В какое бы место ни поехали, он всегда спрашивает, а далеко ли там до уборной? Проблемы с пищеварительной системой. Или родитель говорит ребенку «урод» или «уродина». Ребенок в результате страдает физическим развитием или в плане физического развития. Вот одна история имела место в Белоруссии. «Как дети-то твои живут?» – спрашивает сосед. «Да растут бандиты!» То есть он своих детей постоянно называл бандитами с измальства. А мои бандиты сегодня, или вот мой бандит опять двойку, и так далее. Вот он всю жизнь называл детей бандитами. И как вы думаете, где эти дети? Оба стали бандитами. Оба стали бандитами. И уже не один срок отсидели. Это все реально, братья и сестры, это не теория. Если Бог о чем-то нас предостерегает, то Он делает это только с одной целью, чтобы нам добро послать, чтобы нас защитить. Еще примеры. Слово «бедненькие» тоже очень распространено в отношении «ах ты, бедненькая моя». И она такой в действительности становится, если мать 1000 раз за время жизни ребенка в доме так к ребеночку обращается. Материальные проблемы. Или у тебя голова не соображает. У ребеночка проблемы с успеваемостью в результате. Или у тебя руки не из того места растут. Отсутствие сноровки у человека. И так далее. Слово имеет огромную силу.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Когда мы говорим о значимости слова в духовном мире, важно помнить и следующее предостережение. Книга Иуды, 1 глава, стихи 7 по 10. «Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобные им блудодействовавшие, ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Итак, что делают эти мечтатели? Злословят. Злословят высокие власти. Что это такое? Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь, а сии злословят то, чего не знают». То есть кого злословят? Что значит высокие власти? Дьявола. Дьявола и начальство, власти, престолы, господство, силы, всю дьявольскую структуру, весь этот бесовский, дьявольский арсенал. То есть, иными словами, речь идет о том, когда люди начинают обзывать дьявола, начинают сквернословить в адрес дьявола, начинают говорить о нем пренебрежительно, начинают именно злословить. А Господь говорит: даже Михаил архангел, и мы знаем, кто он тактично с дьяволом разговаривал. Бесы превосходят нас крепостью и силою. Духовные существа, они сильнее нас. Мы должны относиться к ним корректно. Не позволяйте бестактных слов по отношению к дьяволу и бесам. Вы можете повелевать во имя Иисуса Христа, повелеваю тебе и далее, в соответствии со Словом Божьим, но не обзывать, не злословить никоим образом нельзя. И, наконец, сфера поступков. Это третья сфера, где мы призваны удерживать свободу от проклятия. Об этом мы говорили много. Книга Второзакония 27-26, напоминаю: «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним». Нарушение законов Божьих влечет проклятие. Галатам 3.10 то же самое: «Ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге законов». Не совершайте поступков, которые навлекают проклятие, оккультные или нравственные причины. В Библии четко указаны причины, которые приводят к проклятию в жизни человека. И если человек нарушает волю Божью, у дьявола появляется право. Далее, Второзаконие 5 глава, стихи 29 и 33. «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Для чего дан закон? Для чего дана книга закона? Чтобы хорошо было нам и детям нашим. «Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь Бог ваш, дабы вы были живы, и хорошо было вам, и прожили много времени на той земле, которую получите во владение». И вот когда мы с вами смотрим на этот вопрос, на эти три уровня – мысли, слова и поступки, мы видим, что, в принципе, любая воля Божья, она или исполняется на этих трех уровнях, или нарушается на этих трех уровнях. Написано в первом послании Иоанна, в 5 главе, в стихах 2 и 3, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. Есть ложь дьявольская, которая широко распространена, а именно такая: закон соблюсти невозможно. Это ложь. Почему ложь? Потому что сказано, заповеди его какие? Не тяжкие. То есть их легко соблюдать. Правильно? Заповеди Божьи легко соблюдать. Или нет? Скажите, как, насколько сложно не убивать? Или не красть? Или не произносить ложного свидетельства? Или не поклоняться изображениям? Что это сложно? На уровне поступков закон Божий несложно соблюдать. Сложнее, когда мы переходим на уровень слов, а еще сложнее, когда мы переходим на уровень мыслей. Но что касается поступков, Библия говорит, заповеди его не тяжки. И мы либо соглашаемся, либо не соглашаемся. Если человек внушил себе, что закон Божий соблюсти невозможно, если он это говорит вслух, что будет? То и будет невозможно. По вере вашей да будет вам. Да и аминь. Да. Давайте посмотрим на иллюстрацию. Не убивай. Это какой уровень? Исход 20.13. Это уровень поступков. Теперь Матфея 5 глава, стихи 21-22. Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Это что? Это внутренние процессы. Это мысль, это внутренний человек. Кто же скажет брату своему: рака подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. То есть, объясняя заповедь «не убивай», Христос говорит, что ее можно нарушать и словом, и мыслью. А вот еще 1 Иоанна 3, глава стихи 14 и 15. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть кто? Человека-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечно в нем пребывающей. Оказывается, мы убиваем, когда не любим, когда ненавидим. То есть есть три уровня соблюдения любой Божьей заповеди. Уровень мыслей, уровень слов и уровень поступков.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Итак, наконец, два ярчайших примера. Первый из них – пример Авраама. Он, этот пример вы можете прочесть в книге «Послание римлянам», 4 глава, стихи 16 по 25. Мы просто сейчас суммируем. На уровне мыслей сказано: Авраам поверил Богу, тому, кто назвал несуществующие как существующие. И Авраам, сказано, не усомнился в обетовании Божьей неверием. То есть вот как Бог сказал, так Авраам и принял. Бог сказал, значит, так и будет. Все. На уровне мыслей он удерживал свободу. Затем на уровне слов. Господь ему сказал, Бытие 17 глава 5 стих: «И не будешь ты больше называться Авраамом, Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов». В чем разница? Авраам означает «высокий отец» или «превознесенный отец», или «отец выси». А Авраам означает «отец множества народов». Бог говорит: отныне ты так должен называться. И вот представьте себе ситуацию. Приходят очередные путники мимо шатра патриарха и знакомятся. Ну, вы кто? Ну, я Василий там, да? Я Петр и так далее. А ты кто? А я отец множества народа. А сколько у тебя, батюшка, детей? Пока нет. А жене сколько? Да вот уже девятый десяток пошел. Представляете, что это означало на практике? Бог воспитывал в Аврааме веру. Он должен был называть себя отцом множества народов, когда даже одного ребеночка не было. Вот что значит сохранять свободу на уровне слова. Если Бог что-то о вас сказал во Христе Иисусе, и вы условия выполнили, значит, это есть правда. Пока вы даже, может быть, ее не видите, не ощущаете, но если вы твердо на этом стоите, значит, это становится реальностью. Вера есть осуществление ожидаемого. Или же, как иные переводы говорят, овеществление, реализация, актуализация ожидаемого. Он на уровне слов оставался свободен и на уровне поступков. Не делами ли, Иакова 2:21, оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака сына своего? Когда пришел к нему Божий глаз: закали сына своего, принеси в жертву сына своего на одной из гор, которую я укажу тебе. Как это Авраам мог решиться на такое? Священное Писание объясняет. Послание Евреям, 11 глава, стихи 17 по 19. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака». Как? «Верою». «Верою». И дальше сказано: имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя. Давайте поразмыслим вместе. Если в Исааке наречется тебе семя, если через Исаака произойдет множество народа, а Бог говорит, принеси его в жертву, значит, что Бог должен сделать? Воскресить сына. Именно так и описано в 22 главе книги Бытия, написано, что Авраам говорит слугам: мы с сыном пойдем и поклонимся, и возвратимся к вам. То есть Авраам здесь верит не в то, что сын когда-то будет воскрешен. Нет, он имеет обетование. Бог сказал: в Исааке наречется тебе семя. Значит, Бог его воскресит. Когда? Там же, на горе. И Священное Писание так это и объясняет. Сказано, ибо он думал, 19 стих 11 главы послания к Евреям, ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменовании. Вот величина веры. Если Бог что-то сказал, то даже если в уме противоречие, даже если не видишь, даже если кажется, что ничего пока не существует, в реальности нету, оставайся верным Божию Слову. Мысли, слова и поступки. Ну, конечно, величайший пример для нас – это Иисус Христос. Мы читаем в Евангелии от Луки во 2 главе, в стихах 40 и 52 о разных этапах развития и взросления Иисуса Христа. Сказано, «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем». Речь идет здесь о Христе младенце. Обратили ли вы внимание, как мудрость к нему приходила? Постепенно. Исполняясь. Это был процесс. Он не родился с божественным сознанием. Нет. 52 стих. «Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков». Это описание его ситуации чуть позже в жизни. Так вот, оказывается, Иисус Христос развивался естественным, а не сверхъестественным путем. Он был подлинно человеком. То есть он рос, как любые иные дети. Он учился, как любое дитя. А это значит, что и нам эта дорога открыта. И вот теперь, когда пришло время, как рассказывает 4 глава Евангелия от Луки, когда пришло время начала общественного служения Иисуса Христа, читаем стихи с 1 по 3, 4, 8, 12, 13. «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол, «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Помните ли вы, чем защищался Иисус Христос? Вот у нас прямая дьявольская атака, вот искушение, вот глаз дьявола раздается. Оружие Иисуса Христа то же самое, что и нам доступно. Иисус сказал ему в ответ, «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим». Кто-нибудь знает, откуда цитировал Иисус Христос это место? Это книга Второзакония. Второзаконие. А откуда Христос мог в состоянии процитировать, как Он был в состоянии процитировать это место? Именно применительно к этим словам дьявола. Дальше, 8 стих. Иисус сказал ему в ответ, «Отойди от меня, сатана!» И приводит основание. Написано, «Господу Богу твоему поклоняйся, Ему одному служи». И 12 стих, Иисус сказал ему в ответ, «Сказано, не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. Каждую из атак дьявола Иисус Христос встречал Словом Божьим. И у него не было там в пустыне вот такой удобной Библии, как у нас, которая страничечки с легкостью может менять. Нет. На тот момент были только свитки. Вы можете себе представить, что означает отмотать в свитке и найти нужное место, чтобы процитировать для дьявола? Но у Иисуса и свитка не было. У него закон Божий был в памяти. Он цитирует, потому что закон Божий у него внутри. Почему он у него внутри? Не потому, что он родился с божественным знанием, а потому, что он медленно возрастал, и он учился, и он воспитывался, и он понимал значимость знания закона Божия наизусть. И потому он был в состоянии говорить «написано, написано, сказано». И вот когда сегодня мы с вами встречаемся с атакой дьявольской, с проявлением проклятия или с проявлением одержимости или бесноватости, когда мы говорим «во имя Иисуса Христа», и далее цитируется Слово Божье, которое описывает нашу реальность и наш статус в духовном мире, что происходит с дьяволом? Он отступает. У него нет оружия против истины Слова Божия. когда мы пользуемся Священным Писанием, дьявол вынужден уйти. И если мы верим в Слово Божье и с верой это произносим, он, сказано, убежит от вас. Потому мы находим, что опыт Иисуса Христа включал в себя, во-первых, свободу на уровне мыслей. Иисус Христос знает Писание наизусть. Далее слова каковы? Цитирует Писание в духовной битве. И, наконец, поступки. Он не сделал никакого греха. 1 Петра 1:22. Иоанна 14:30. «Ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего», сказал Христос. Поскольку он был полностью свободен на уровне мыслей, слов и поступков, он был в состоянии иметь полную свободу. Этот князь мира во мне не имеет ничего. У дьявола нет силы противостоять. Каждый из трех эпизодов искушения в пустыне заканчивается победой Иисуса Христа. И это пример для нас. 1 Петра 2:21. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». И, наконец, обетование. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с Отцом моим на престоле Его». Иисус Христос проложил нам путь. Он показал, как одолевать искушения. Он показал, как бороться с дьяволом. Он показал, как одерживать победу и удерживать ее на всех трех уровнях. И он говорит: «Побеждающему дам сесть со мною». Мы можем быть победителями силой Божьей. И это чудное обетование. Господь приготовил для нас все Божьи благословения, которые Он обещал. И Он в состоянии исполнить их и осуществить их, когда мы, проявляя верность Господу, доверие Ему, удерживаем свободу на уровне мыслей, слов и поступков. Да благословит вас Господь обильно. Пусть Слово Божье вселяется в вас обильно. Живите по воле Божьей, веруйте в Господа и будьте благословенны.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Лицом к лицу. Ведущая. Директор телекомпании «Три ангела» Юлия Уткина.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь вместе с нами. Сегодня, как и всегда, Господь прислал нам удивительного гостя – Андрей Скворцов. Спасибо большое, Андрей, что вы вместе с нами. Вот мне трудно было определить, какая тема. О чем, ради чего, что ли, мы ведем этот разговор. Хотя, конечно, все разговоры, которые мы здесь ведем, они способствуют тому, чтобы человек почувствовал, что такое прийти к Богу, как с Ним встретиться, как с Ним жить. Вот, и Андрей сегодня, мне кажется, как раз вот об этом мы и будем с вами говорить, не обозначая каким-то вот образом эту тему, хотя у Андрея совершенно удивительная судьба, у него четверо детей, прекрасная жена, он предприниматель в разных сферах, он мог бы стать известным химиком, я так понимаю, с мировым именем. Но говорить мы сегодня будем о том, как он пришел к Богу и как Бог его ведет по жизни. Вот знаете, такой интересный вопрос задала. Ну, мало ли, как складывается судьба. Вот он пришел к Богу, когда ему было 19-20 лет. Ну, а могло бы ведь это произойти, я не знаю, и вот позже, гораздо намного лет позже. Вот я его спросила, что если бы не с Богом бы он шел по жизни, так ли бы она сложилась? Он сказал, она точно не сложилась бы так, как она сложилась сейчас. Андрей, еще раз большое спасибо, что вы у нас в гостях. Андрей, кстати, недавно записал несколько программ у нас. Это были записи в цикле «Контрасты души» и в «Открытой книге». Да. Но Андрей не священнослужитель, он не пастор. Просто вот это одно из таких увлечений, одно из направлений его многообразной деятельности. И за это тоже, Андрей, спасибо большое. Те, кто смотрит все наши передачи, наверняка вы увидите программы с Андреем. И, кстати, будем очень рады вашим откликам. Андрей, давайте начнем мы с того, где вы родились, кто ваши родители, где вы жили, где вы получали образование.
2: Ну, родился я в Москве, почти в самом центре, недалеко от Лужников. И образование получал в средней школе, которая была при этом такая достаточно специфическая. Она была в таком районе, где в основном жили дети Совета министров. Угу. Вот. И, в общем, у нас в плане советского воспитания все было в порядке. Мои родители, у меня папа закончил институт марксизма-ленинизма, работал в Госплане СССР, и, в общем-то, так у нас все было идеологически правильно.
1: Угу. Понятно. И поступили вы в школу. Какие способности стали в школе проявляться?
2: Ну, сначала, как и все, в общем-то, никаких способностей. В общем, меня вполне устраивали любые оценки, лишь бы они не мешали мне гулять.
1: Да? А поведение было...
2: Нет, с поведением все было в порядке, да. То есть, как бы, были свои увлечения, были свои интересы. А где-то вот в седьмом классе, да, получилось так, что мы поехали с другом на кружки во Дворец пионеров. И там... Я познакомился, наверное, да, с очень удивительным педагогом, которая очень хорошо вот прям помогла почувствовать мир химии. Ну, может быть, еще это особенности как-то моего, там еще склада там мышления, да. И очень это все вот как-то гармонично сложилось, что, в общем, меня в 10 классе, тогда еще 10-летка была, в 10 классе меня все во всей школе были убеждены, что это великий химик. В принципе, химиком меня начали называть и раньше, и в 8 классе, когда я взорвал кабинет химии, когда меня оставили без присмотра.
1: Понятно. То есть уже наклонности... Ну, значит, у вас был к этому интерес.
2: Да.
1: Вот, но, тем не менее, химиком вы не стали. Как, как складывалось?
2: Ну, на самом деле, я, наверное, даже и химиком успел стать, потому что я закончил школу, когда мне не было еще там сильно 18 лет, да, и у меня оставался существенный запас. При этом у меня была возможность поступить в институт, причем без экзаменов, но было условие, что нужно написать сочинение, причем, в общем-то, у меня все было в порядке с русским языком, да, но, возможно, было что-то не совсем в порядке у преподавателя, который его проверял, потому что он настаивал, что в любом случае перед «это» ставится запятая. И я не мог как бы достать достаточно документации, чтобы подтвердить, что это все-таки не всегда так, и тире достаточно бывает в некоторых случаях или во многих, конкретно в том. И поэтому мне пришлось потом уже, то есть меня не взяли на дневной, потому что я не сдавал экзамены со всеми, то есть такая интересная штука получилась. Мне не нужно было сдавать, потому что у меня была бумага, подтверждающая, что все сдано еще до того, как они начались. И в итоге я пошел на вечерний, ну, благо время было, и начал учиться на вечернем. При этом параллельно меня сразу позвали в лабораторию химическую. Химическая лаборатория, причем прям по той теме, которая меня очень интересовала, это, сейчас скажу страшную длинную фразу, химия, технология тонкого органического синтеза биологически активных веществ.
1: О, как интересно. Да. И очень даже современно звучит.
2: Очень, да. Это была биотехнология, как раз очень современные технологии. И я занимался синтезом пептидов, занимался аминокислотами, причем неприродными аминокислотами, которых нет в природе. И, в общем, было достаточно увлекательно. И где-то в конце, через год работы, да, в общем, получилось так, что я оказался очень полезен в одной исследовательской группе и даже смог найти, наверное, такую вот основную какую-то вот мысль, сейчас я не буду углубляться, да, в конце, в результате которой, да, появилась публикация в докладах Академии наук СССР. Да, и эта публикация, соответственно, там, где мое имя, да, она была там издана.
1: Это была самостоятельная публикация или в соавторстве с кем?
2: Она была в соавторстве. Ну, во-первых, все-таки времена, это были еще советские времена, поэтому, естественно, что главным автором была член-корреспондент Академии наук СССР.
1: Вот. Ну, такое соавторство это...
2: Да, да. И был мой коллега, друг, да, вот, с которым мы вдвоем. Вот. И еще моя начальник кафедры, поскольку у нее были в основном исследования в области закрытых технологий, да, она попросила, чтобы у нее была публикация, чтобы мы ее тоже взяли к себе. Поэтому публикация была 4 человека, что, кстати, для того времени немного.
1: Понятно. Как дальше складывались события?
2: А вот потом получилось так, что поскольку на вечернем нет освобождения от армии, да, естественно, что я пытался перевестись на дневной, но не совпадали программы, поэтому пришлось заново поступать. Я заново поступил, причем там замечательно сдал все экзамены, никто не придирался уже к это, да, и я начал учиться, но параллельно я еще не оставлял работу на кафедре и связи с кафедрой, но что-то у меня начало внутри не то чтобы ломаться, но я начал чувствовать какое-то, ощущение, что что-то не так, вот так скажем. Поясню. Во-первых, на кафедре начались какие-то интриги. Все-таки завкафедра, член-корреспондент, которая была, да, у нас, ее пытался сместить как раз декан моего курса.
1: Получить не его. Будем.
2: Неважно, да. И, в общем, это, да, и плюс еще огромный дефицит реактивов. Все-таки 90-е годы, да, и дефицит реактивов. И вот у меня, в конце концов, возникло ощущение, что... И вот контрасты, да, вот и там, и то, как с учебой было, что что-то не так, что вот я вроде как, да, там вот готов к такому сильному движению, да, а нету рельсов. Вот ощущение какое-то вот, типа тупика, потому что все разваливается, все вот. Ну, наверное, я говорю, самым большим потрясением было для меня, когда пришлось в троллейбусе вести сильный растворитель химический, который имеет... Я сейчас не буду называть его, неважно, как он называется, имеет запах, если даже капельку пролить, запах тухлой селедки. Сильный запах тухлой селедки, да. И это вот было вообще для меня шоком, потому что я ехал в тяжелом напряжении, и мне казалось это совершенно ненормальным. И, в общем, вот этот вот контраст между ожиданиями, да, вот, не знаю, наверное, вот ощущение было, когда в детстве, да, вот эта химия, ощущение было там чуть ли не мага и волшебника, да, и великие возможности, и перспективы. А тут вот такая вот какая-то непонятная вообще история, которая никак к химии не имеет отношения, но она почему-то главенствует. Вот. И это меня начало так вот немного отторгать. И
1: это, наверное, у многих путь такой, что сначала молодой человек все видит, в более, что ли, таких вот розовых тонах, беспроблемно. А потом вдруг жизнь, чем дальше, тем больше начинает показывать, что тут все далеко не так просто.
2: Да, к сожалению, да, романтика замещается реальностью жизни, прозой жизни, да. И вот получается так, что я начал как-то искать, я стал увлекаться философиями, да, там, Я покупал, тогда книги почему-то очень дорого стоили. Я продал, помню, свой телескоп. У меня было два телескопа, я продал один телескоп свой, и на него я купил книг. Ага. Много разных книг.
1: Разнообразные у вас были интересы, значит, и астрономия вас тоже интересовала. Да.
2: И купив эти книги, в общем, я их читал, все увлекался, пытался понять. В общем, да, и занялся я еще и параллельно там руками, в смысле, начал резать там ложки, и там из дерева что-то такое вырезать. То есть как-то вот гулял по лесу там, да, вот что-то пытался найти, да, найти себя, наверное, найти свой путь, да, потому что я говорю, что вот вроде как скоростной локомотив, а рельсов нету. Куда двигаться, к чему стремиться, что действительно ценно в этом мире. И мне попалось, интересно, для меня вообще христианство было таким чем-то далеким и даже, я бы сказал, чуждым, потому что я стремился к знаниям, и мне казалось, что знание никак не совместимо с христианством. Как-то вот виделись, да, вот в сутанах черные монахи, да, и, в общем, закрытость полностью, изолированность от мира, и казалось, что там нету познания. И поэтому, естественно, что в эту сторону я даже и не смотрел.
1: А вот судя по тому, что я сейчас о вас узнаю, вы человек познания, вы человек, стремящийся к познанию,
2: очень
1: склонный
2: любопытный
1: к этому и способный к этому.
2: Да, очень любопытный, это правда, к сожалению. Или к счастью.
1: Ну, почему?
2: Да.
1: Это вы такое, это здорово.
2: Ну, конечно, да. И получилось так, что мне попалась книжечка, маленькая книжечка Рерихов, Константина Рериха, о Сергии Радонежском, где были цитаты из Евангелия, цитаты из Христа. И эти вот слова Христа произвели на меня очень сильное впечатление.
1: Вдруг? То есть на фоне химии?
2: Да.
1: На фоне астрономии?
2: На фоне всего.
1: На фоне народных промыслов,
2: да,
1: которые
2: да.
1: вы

0: отстраненность от познания этого было вот то, что вам тоже захотелось познать.
1: Я как-то даже вот не оценивал, да, это было скорее вот новое открытие, да, я не оценивал это как закрытость или еще как-то. Это было, да, какое-то новое, что-то родное, да, очень близкое. И, в общем, я стал искать вот христиан. А тогда в «Московском комсомольце» была такая рубрика, когда они приглашали желающих на восстановление развалин каких-то там памятников. И, в частности, была как раз вот, собирались каждое, по-моему, в воскресенье, я сейчас не вспомню точно, что за день недели, можно было поехать и, в общем-то, поучаствовать в восстановлении храмов там еще как-то. Да, и, наверное, еще вот одно, что у меня, да, что было между, наверное, вот этим или параллельно, зарплата у меня была в лаборатории 80 рублей. Просто вот для понимания контекста. И я узнал...
0: Ну,
1: да,
0: я помню,
1: наверное...
0: у меня мама была врач в то время, у нее была зарплата 120 рублей в месяц.
1: Ну да, у меня была хорошая зарплата, да. И что интересно, да, как раз вот я начал ездить, и параллельно я захотел купить себе Евангелие, чтобы почитать же, что же там написано. И когда я услышал как раз где-то в одной из такой поездок, да, я услышал, что в Академкниге при МГУ продается Евангелие. Я поехал в МГУ, в Академкнигу.
0: 90-е годы?
1: Это? Да, это 91-й год, да, весна. Я приехал туда, Евангелие стоило 17 рублей. Просто вот уровень цен на книги, да? И особенно Евангелие. То есть это было только Евангелие. Я купил Евангелие, сел в троллейбус, открываю. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Иаков родил, ну и понятно, дальше как бы я чувствую, что что-то здесь не так. Я не могу с этим справиться, это очень похоже чем-то на, по моим ощущениям, на какие-то там сутры, или как это там, ну из этого, из Бхагавад-гиты или что-то такое, в общем, какая-то закрытая книга, надо, чтобы кто-то объяснил. И вот пытался я найти, но почему-то никто, вот среди тех, кто встречался, мы были в разных монастырях, да, там были люди вроде бы там верующие, но почему-то все разговоры были о чем угодно, кроме как вот о сути. Вот. И как-то это было все очень так странно. Вот. И почему же я не стал химиком? Самое интересное, я продолжал, в общем-то, я продолжал учиться, то есть не то чтобы я там ушел из института, я продолжал учиться и искал, да, я искал еще, куда бы мне пойти, где нужны люди, жаждущие знаний, где, в общем, не только вот остались вот эти вот...
0: Ну, Евангелие на время отложили тогда?
1: Нет, все параллельно. То есть я, ну как, не так, вот эту книжечку, которую я купил, да, я ее положил на видное место, но вот открывать ее больше не решался. К сожалению, я хотел, чтобы нашелся человек, который помог бы мне ее правильно открыть, потому что я привык книги читать сначала и дальше, да, и как-то вот... А тут я не понимаю, и, в общем, как-то и не решался.
0: Понятно.
1: Вот, и...
0: Я думаю, что это путь, знакомый многим из тех, кто нас смотрит, потому что, да, действительно, открываешь Евангелие и видишь вот это вот родословие Иисуса Христа, и совершенно не знаешь, о ком идет речь, и частенько действительно откладываешь.
1: Да, это как такой большой такой камень преткновения, да, которым потом Бог говорит много в Писании. Вот это один из камней преткновения. И, в общем-то, я учился, да, я пытался найти, куда бы мне пойти, и я услышал о том, что в МВТУ Баумана есть кафедра физико-химической биологии, то есть вот такая вот, которую когда-то создал Овчинников, академик, и вот она прям меня очень заинтересовала, и я захотел туда перевестись, в очередной раз перевестись, да, но еще не пришло лето, еще не закончились сессии. Я не знаю, почему. Ко мне позвонили из военкомата. То есть я не был отчислен из института, но, видимо, они узнали, что я как-то вот очень так с прохладцей отношусь к учебе, да, и я не знаю, как. Позвонили, просто позвонили. Не было повестки. Может быть, не могли мне ее прислать. Позвонили. И говорят, не хотите прийти? Я был абсолютно убежден, что меня как-то брать не за что. Ну, я пришел. Ну и чего, со мной как-то побеседовали, говорят, что вот...
0: Берем.
1: Нет, они не говорят «берем», они говорят, что вот, вы знаете, вот уже как бы призыв-то закончился практически, да, но мы от вас не хотим отстать, и так получается, что вот если мы вас сейчас берем, то вы попадаете строго в стройбат. У нас все команды, которые сейчас собираются, они все в стройбат. Но поскольку как бы вот мы знаем, что там институт и прочее, если вы подпишете...

0: и бумажку, да, то через 10 дней есть команда войска связи, Вышний Волочок, в общем-то, недалеко от Москвы, да, и, в общем, соглашайтесь. Угу. И, ну, во-первых, продолжая быть уверенным, что брать не за что, я все равно подписал. И плюс еще вот это вот общее настроение, да, угу, что, а почему бы не решиться на эту перезагрузку?
1: Ну да, потому что неудовлетворенность уже все-таки сформировалась.
0: Да, да, и я решился на перезагрузку, на то, что я пойду в армию, там я подумаю, осмыслю, может быть, чем-то она мне поможет. Но при этом, ну, 91-й год, да, в общем-то, и в Москве уже талоны появляются, да, и, в общем, ощущение, что и армия, как бы, это не сильно похоже на, там, какой-то курорт, где можно поехать отдохнуть, да, и перезагрузиться для отдыха, да. Но вроде как, вот, войска связи, Вышний Волочок, все хорошо обещали. Прошло 10 дней, я приехал в военкомат, меня повезли на сборочный пункт. На сборочном пункте посадили в комнату, где мы сидим, ждем, когда за нами придет команда. И в какой-то момент приходит человек, ну, я не помню там в каком звании, да, и говорит о том, чтобы все, кто находится сейчас здесь в комнате, поднялись и вышли во двор. Там нас переместили в казарму, и в этой казарме, соответственно, нам объявили о том, что нас всех отправляют в Иркутск, в строительные войска. Ну, не то чтобы нам официально объявили, но так слух прошел, и оказалось, что уже 2 дня собирают большую-большую команду, которую потом посадили в Ту-154 и отправили в Иркутск.
1: Понятно. Андрей, можно сказать, что вот с этого момента начался новый этап вашей жизни, уже далеко не безоблачный, где вот те проблемы, которые вы только начали ощущать, они просто, ну, что в жизни они бывают, это просто все выплыло, выплеснулось.
0: Да, это была резкая смена всего.
2: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Андрей Скворцов. Если вас затрагивает история, которую вы слышите, если вам созвучно что-то из того, что говорит Андрей, если вам хочется с ним пообщаться, а дальше вы еще узнаете о нем очень много всего интересного, то вы можете обращаться к нему по тем контактным данным, которые он нам предоставляет. Итак, Андрей, в армии вы оказались. И там оказалось все плохо, если, ну, я правильно понимаю.
0: Скажем так, слово «плохо», ну, что-то там было хорошо, там были вооруженные силы Советского Союза, да? Но, к сожалению, получилось так, что большинство ребят, к которым я попал, то есть нас, москвичей, да, фактически, осознавая, что это москвичи, нас использовали как соль. Нас посолили по разным совершенно ротам, разным, там, военным частям, да, распределили, кого-то отправили в Улан-Удэ, кого-то оставили в Иркутске, ну, не в самом Иркутске, а под Иркутском, да, и, в общем-то, оказалось так, что большинство ребят, с которыми, ну, моих сослуживцев, да, большинство ребят имело достаточно такой богатый опыт совершенно в другой культуре. То есть, если я вырос в культуре там вот научной, да, там,
1: интеллигентной,
0: да, то здесь это, ну, наверное, больше половины имели опыт, ну, такой прям вот уголовной среды, причем многие имели опыт реально, ну, были в колониях, да, то есть они уже прошли хорошую школу выживания, да. Но, опять же, очень были опытные ребята, которые вот нас солили, да, они сделали сложные миксы из тех, кто там вот был, да, то есть были у нас и все виды национальностей, да, то есть это Советский Союз, соответственно, у нас было хорошо развитое землячество. У нас, естественно, постарались, чтобы деды не превалировали, но они и были. Да. При этом, опять же, у нас помимо дедовщины были и блатные, по-настоящему, как бы вот. Причем были и те, которых даже там как-то чуть ли так не со страхом говорили даже сами офицеры. То есть такие вот с интересной историей, которую народ старался не вспоминать. Ну, поясню. Я не знаю, существовало ли везде, да, существует ли до сих пор такая практика, но юноши могли предложить, либо мы тебя сажаем в тюрьму, либо у тебя есть возможность послужить Родине, пойти в армию. Вот. И, в общем-то,
1: ну, то есть такая вот альтернатива, или тюрьма, или армия.
0: Да,
1: да? То есть, значит, это сопоставимые явления.
0: Для многих, кто вот... Ну, я прям вот слышал от ребят, которые со мной служили, что... От тех, кто был до этого в колониях, да, что на зоне лучше, на зоне легче. Почему? Потому что часто там были правила, там был порядок, а здесь... Да, и еще знаешь, за что сидишь. А здесь, опять же, 91-й год, да, снабжение было нарушено не только в Москве ведь. Да, и, в общем-то, офицеры хотели кормить...
1: Даже в Москве оно было нарушено.
0: Конечно. И офицеры хотели кормить свои семьи. А рядом там Чита, вообще то, что вот я знаю, слышал там про Читу, что там происходило, это, конечно, вообще был ужас и кошмар.
1: Ну, единственное, что радует, что сейчас уже, конечно, совсем не так в наших
0: Слава
1: вооруженных
0: Богу.
1: Силах.
0: Да, да.
1: А совсем по-другому дедовщины нету. И я думаю, что людей, бывших вот, в местах лишения свободы, тоже уже в армии.
0: Но я не вижу вообще больше никакого упоминания строительных войск вот такого
1: вида. Это просто
0: вида.
1: Был такой вот период, такой род.
0: Ну, вообще, могу сказать, что у нас было такое ощущение в тот момент, да, что это же вот 91-й год, да, вот Советский Союз, как бы вот, он идет на демократический путь, да, и у нас уже Ельцин наш президент, вот прям вот мы верим, что у нас демократическое общество, и поэтому мы были убеждены, что невозможно рабство. А мы понимали, что это узаконенное рабство. То есть фактически нас взяли в рабы. Причем, как мне потом объяснили, просто приехал покупатель на сборочный пункт и купил всех, кто там был. Неважно, кто ехал на границу, кто ехал в войска связи, кто куда ехал, он просто себя купил. Почему, собственно говоря, и в основном призыв там был еще, ну, понятно, по остаточному, конечно. Но так или иначе, в общем, у нас было чувство, что это не будет продолжаться вечно, да, у нас должны освободить. Что вот демократия, да, которая пришла в страну, она освободит нас от этого рабства.
1: Когда вы говорите, что раз, это вы имеете в виду, что этот человек просто пользовался вашим трудом для выполнения каких-то своих задач.
0: Но при этом не сильно заботясь о нашем благополучии, потому что...
1: Ну, то есть к вооруженным силам это отношение не имело, это были его личные дела?
0: Нет, это, скажем так, это в рамках вооруженных сил.
1: А, это в рамках вооруженных сил.
0: Да.
1: Ну, то есть еще тяжелее есть, такую несправедливость переживать.
0: К сожалению, да.
1: Все понятно.
0: Ну, я не думаю, что, да, стоит развивать эту тему, потому что... Кто знает.
1: Ну да, это прошлое.
0: Да, это прошлое, это очень давнее прошлое. Я думаю, что точно это за давностью лет уже все закрыто и забыто.
1: Но история есть история, лучше помните ее уроки.
0: Да, да, как раз да, поэтому я не хочу никому там причинить никакого вреда, да, но рассказываю про то, какие переживания были у меня, да, потому что нас не сильно заботились о том, чтобы мы часто имели возможность помыться. Я не говорю про горячую воду, да, а о том, чтобы у нас
1: вообще
0: была...
1: Вода.
0: Да, чтобы наша одежда была там соответствовала тому, чтобы ну, она была там не рваная, да, чтобы она была ну, не очень старая.
1: Чтобы она была одеждой.
0: Чтобы она была одеждой, да. Вот. Ну, да, выдавали нам иногда душ, чтобы, по крайней мере, вшей не было, чтобы мы протряхивали свои одеяла. Я рассказываю для того, чтобы чувствовался контраст, который вот произошел,
1: да,
0: потому что там, скажем так, на родине, да. Любовь. Прям вот реально меня любили, как и я подавал там все как бы перспективы там и прочее. Просто был, ну, не знаю, там многим симпатичен, да. А тут прям жесткая вот эта вот стая, да. Причем был такой момент у меня с замполитом, да, когда он пытался как бы вот разобраться со мной, да, он говорил о том, что не бывает так, чтобы в стае там ты не был и волком, и не был и овцой. Вот либо ты волк, либо ты овца. Вот не может быть, чтобы ты был где-то посередине. Вот он пытался убедить меня, что я либо волк, либо овца. Там просто все дело в том, что несмотря на то, что вот эти вот условия были жесткими, да, ну, наверное, там я выводил из себя временами кого-то, да, потому что...
1: Своей интеллигентностью?
0: Интеллигентностью или там своими принципами, своими понятиями.
1: То есть вы придерживались своих принципов?
0: Да, и, в общем-то...
1: А можно сформулировать, какие это были принципы? Каких вы придерживались?
0: Я не могу сказать, что вызывало как раз вот это вот. Да? Для меня это, на самом деле, до сих пор загадка. Были конфликтные истории, да, я потом расскажу, может быть, о них прям. И они были прям вот такими с акцентом на Христа причем. То есть я, когда пришел... Когда я ехал в армию, я побоялся взять с собой вот это Евангелие. Очень хотел, но потом подумал, что... Но ведь скурят. Просто порвут, скрутят самокрутки и все, да? Ну, так посоветовали, чтобы не брал. И, в общем-то, когда я туда пришел, я все равно чувствовал себя человеком, который, ну, ищет хотя бы Христа, да? Хотя бы знать хочет о Христе. И, в общем-то, там еще так получилось, что там был брат, который, ну, прям вот брат во Христе, да, вот сейчас могу так сказать.
1: Верующий человек.
0: Верующий человек, да, который, ну, в общем, он не скрывал своего вероисповедания. Возможно, ему помогало то, что он имел какие-то связи с местной, вот по местной церковью, его батюшка был депутатом уже, да, и, в общем-то, он так чувствовал определенную защиту. Но он при этом достаточно смело так вставал посреди там, роты, да, посреди казармы и читал Евангелие там, или там, молитвослов, ну, что у него там.
1: И тоже, наверное, отставил какие-то вот принципы справедливости, какие-то принципы правды, как и вы, наверное, да?
0: Ну, вот интересный у меня был с ним эпизод, да, вот странный, который меня очень сильно потряс. Он, с одной стороны, вот он принес мне Евангелие. Да, он очень хотел, чтобы я его читал. Причем на мои вопросы и просьбы, чтобы он рассказал, в чем суть, да, он говорил, читай. Он ничего не хотел рассказывать, он говорил, только читай.
1: Вот, кстати, тоже это может быть ответ на тот вопрос, который возник у нас. Вот все-таки читай, потому что поймешь, потому что Бог тебе откроет.
0: Да, и главное, что в армии у меня не было разнообразия чтения, да, и, в общем-то, возможности, ну, как-то находились, да, потому что, ну, мы не всегда работали. Нам все-таки давали время, так, относительно, да, там, для себя, когда мы могли подшить там подворотнички, да, и там что-то еще. Более того, я был, ну, наверное, единственным, кому смогли доверить оформлять стенгазету местную, поэтому у меня было чуть больше времени после отбоя. То есть я мог меньше спать. Соответственно, я мог написать письма домой, мог и написать там, ну, читать еще что-то. Вот. И так получилось, что он был для меня как бы вот образцом христианина, да, именно христианина. Я как бы так недохристианин, да, так просто сочувствующий, а он вот христианин.
1: Движущийся в том направлении.
0: Но он вот, я говорю, он молился, и, в общем-то, было видно, что он верующий. И однажды так получилось, что, ну, это, конечно, много времени шло, но я испытал серьезное потрясение, потому что уже читая Евангелие, как-то у меня там какие-то принципы формировались. Но напряжение ведь, да, существует вот там.
1: Да, да, да.
0: И у нас было как? Длинный стол. И с одной стороны 7 человек сидят, с другой стороны 7 человек сидят. А ближе к столу, ну, сначала там как
1: это
0: бы...
1: Это обеденный, наверное.
0: Обеденный стол, да. И вот ближе к той части, ну, не считая тех, кто уносит посуду, там блатные сидят, да. И дальше, соответственно, как бы с понижением статуса. Вот. И, ну, я сидел где-то там чуть левее середины. Вот. А справа от меня сидел как раз вот тот брат. И его причем, то ли зная, что у него вот такой батюшка там, да, то ли видя, что вот он, несмотря на что, продолжает читать, да, его чувствовали, его уважали. И блатные, после того, как брали себе то, что они хотели, они передавали ему вот его пайку. Вот ровно столько, сколько ему было положено. То есть ему всегда передавали. Но вообще, я думаю, вы знаете, что в тюрьмах, да, там все-таки есть особые отношения. Ну, может быть, там крестиками, конечно, тоже называют, да, но есть и отношение к христианам такое вот уважительное немного.
1: Да.
0: Да. И вот получился такой эпизод, в общем-то, ну, мы реально голодали, да, и вот такой вот кусок хлеба падает перед нами, уже как бы оставшийся, да, и ребята, которые напротив, ну, они были с разных регионов России, да, неважно кто, но у них было больше опыта ведения тактической войны в таких условиях. Поэтому они налетали на этот кусок, его разрывали на части, и крошки потом подгребали к себе. Я не был научен, к сожалению, ни в институте, ни в школе, как правильно добиваться своей порции крошек в условиях военных, таких вот, военной конкуренции. Вот. И поэтому, как-то вот оставшись в очередной раз без хлеба, я попросил поделиться со мной, вот, моего товарища.
1: Верующего.
0: Верующего, да. И он говорит почему-то так с осуждением, говорит мне, я ем свою пайку. Для меня это было такой неожиданностью. и сильным очень потрясением, потому что я видел, как бы, ну, раздели с голодным хлеб твой, да, и как-то вот это все. И тут вот я ем свою пайку. То есть это уверенность, что... И я как-то... Я даже перестал читать Евангелие. Как-то вот, ну как же так, да? Вот в человеке Евангелие вот отразилось таким образом. Да, значит, что-то не так. Вот. Но самое интересное, что... Ну, Бог меня ведь не оставлял, да, и, в общем, я продолжал читать, и, в общем, я видел и места в Писании, где Христос говорит о многом, о том, что, в общем-то, ну, в конечном итоге приводит к мысли, что смотреть-то нужно не на человека, не на то, там, не на священнослужителей, да, не на то, как они, да, отражая в себе христианство.
1: Тоже вот очень-очень важная мысль, что смотреть надо все-таки не на человека. Надо искать Бога в себе. Бог обязательно говорит к человеку, каждому человеку. Надо смотреть не на человека, надо смотреть на Бога, как Он вам открывается.
0: И был у меня удивительный эпизод. Я не помню, что, чему предшествовало, да, там, потому что было много разных событий вот тогда же, да, когда... Так получилось, что я, опять же, помимо того, что я умел писать, я еще умел читать. Я имею в виду нормально читать.
1: Ну, понятно.
0: Потому что некоторые умели читать по слогам. Вот. И зная это, естественно, меня командир взвода поставил, командир рота даже поставил, чтобы я читал политинформацию. То есть у нас появилась политинформация, все сидят, я читаю газету. А, но поскольку сержантам, которые присутствуют, старослужащим, это было скучно, вот, они, в общем-то, через какое-то время начали... на эту тему развлекаться. Поясню. А, ну, как бы я читаю, да, это скучно, поэтому выбирают кого-нибудь. Там был у нас один парень, такой типа шута, да, там у блатных. Вот выбирают его, говорят, иди читай. Поставили его читать, меня посадили так недалеко от себя. И он читает. Читать его не научили в детстве, поэтому он пытается собирать вот эти слоги. Вот. А сержант как бы так вот не спеша достает ремешок свой и пряжкой начинает ему хлопать чуть ниже живота. И говорит, лучше читай. Читай лучше. Вот. Тот как-то со смехом уворачивается, а сержант распаляется. Вот он разогревается, да, и он чувствует, что... То есть и видно, что он вошел в определенный кураж, а парень тот пытается как-то, да, там, через шутки... Кто говорит, читай лучше, иначе я тебя по голове ударю гантелей. У нас здесь как бы на вход в казарму мы сидим перед входом. Здесь дверь, которая подпирается гантелей, самодельной гантели, большой такой, ну, чтобы ребята могли тренироваться. И он говорит, что не веришь, что тебе по голове дам гантелей? Скворцов, дай гантелю. Вот. А как бы, соответственно, вот сидит сержант, здесь я, вот она дверь с гантелей. Да? Скворцов, дай гантели. Он старший по званию, он убежден в том, что я должен его слушать беспрекословно. Но я не могу ему дать гантелю для того, чтобы он ударил по голове и видя еще вот этот кураж. И, в общем, я не знаю, как себя вести, я не знаю, как реагировать. Я, естественно, отказываю ему в его желании. Естественно, что ремень у него никуда не исчез из рук. И он начинает меня аккуратно и настойчиво учить. И вот что интересно... Ну, я все равно не знаю, я не могу, что я сделаю, да? Я же не дам ему гантелю эту.
1: Да.
0: И вот ощущение такое вот, с одной стороны, во-первых, спокойствие, да, прям покоя. И с другой стороны, вот как будто бы вот отрешенности. Вот он там лупит, да? Ну, понятно, что лупит он серьезно, да? Но это вот как будто не со мной происходит, наверное. В конце концов он устал. Устал лупить. И повел меня там в канцелярию, чтобы уже так хорошо поучить меня уже там руками, ногами, кулаками, чем мог. В какой-то момент там он тоже устал, вот, но решил, что надо меня как бы... что он вспомнил про то, что он меня воспитывает, и сказал, чтобы я принес ему гантелю. Я его спрашиваю, сюда? Он говорит, да. Он забыл, как бы он забыл уже, зачем ему была нужна гантеля. Ему нужно было, чтобы я ему дал эту гантелю. Я пошел, взял эту гантелю, принес и передал ему. Он, соответственно, что вот я тебе покажу гражданку, да, здесь армия, ты обязан слушаться приказов, да, и там домолотил меня и отпустил. Но что очень важно, что я очень хорошо помню, что он говорил, когда лупил меня ремнем еще там, и что это происходило в присутствии всех. Mm-hmm. Он говорил: «Я сделаю из тебя Иисуса Христа». Mm-hmm. Он был убежден в том, что моя вера, да, mm-hmm. вот он говорил, что здесь тебе не гражданка, да, что здесь армия, где ты должен слушаться, что моя вера, в ней проблема, и он пытался как раз бороться с верой. У меня еще не было толком никакой веры, да, я только искал, я только начал читать, да. Mm-hmm. Я, в общем-то, да, мне был симпатичен Христос, да, мне хотелось узнать больше, но я еще как бы не был достоин того, чтобы пострадать за Христа. Ну, какой я христианин? Mm-hmm. Вот. Но ощущение вот это вот, да, что я действительно, я пострадал за Христа. Mm-hmm. И я поделился как раз вот еще и с тем братом, да, что вот, даже не то, что поделился, нет, я, мне хотелось. Не, я не стал об этом говорить, mm-hmm. но мне хотелось, чтобы он как-то ободрил, да, что, mm-hmm. чтобы он почувствовал, что мы с ним близки. Угу. Вот. Эта история имела продолжение.
1: Угу. Ну что же, Андрей, так быстро пролетело время, совершенно даже мы не заметили, как оно ушло. Угу. Мне кажется, что невероятно интересная история, и мне хочется, чтобы мы продолжили подробно обсуждать с Андреем, как дальше складывалась его жизнь, потому что рассказчик, он, по-моему, невероятный, то есть много чего произошло, и он очень ярко, красочно об этом говорит. Но мне кажется, что именно вот такой вот глубокий рассказ, такой, ну, насыщенный деталями, насыщенный эмоциями, он как раз позволяет лучше понять, что же происходило в душе человека. И, может быть, увидеть там себя, и увидеть и свои какие-то пути, то, как Господь ведет по жизни и приводит к себе. До следующей встречи, где мы поговорим с Андреем дальше.

0: Лицом к лицу.
1: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Начало мудрости – страх Господень.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник, и мы продолжаем с вами разговор о великих религиях нашей Земли. В прошлый раз мы начали знакомство со священными писаниями великих религий и поговорили о самой древней священной книге. Это Танак, священная книга иудаизма, или, как ее чаще называют, Ветхий Завет. Мы выяснили, что первые части Танака были записаны в 15 веке до нашей эры, последние – в 5 веке до нашей эры. Таким образом, эта книга является древнейшей из всех сохраненных сегодня книг, которые почитаются священными представителями различных мировых религий. Сегодня мы продолжаем разговор о книгах и попытаемся немного поближе познакомиться с двумя книгами. Это «Веды» и «Авеста». Слово «Веды» означает буквально «учение» и является священной книгой индуизма. Веды состоят из четырех главных частей. Первая из них – Ригведа. Слово «риг» на санскрите означает «гимн». Таким образом, Ригведа – это сборник священных гимнов. Первый известный памятник индийской литературы и наиболее древняя и значительная из вед. Ригведа включает 1028 гимнов, составляющих 10 книг или циклов. Содержание гимнов большей частью религиозное. Это или воззвание к богам, или песнопения, сопровождавшие известные обряды, погребений, сожжений и так далее. Но встречаются и песни светского характера, правда, очень небольшие по численности. Вторая книга – «Самаведа». На санскрите «саман» означает «песня». Таким образом, «Самаведа» – это «Веда песнопений». Это собрание священных песен, которые исполнялись во время жертвоприношения соми. Это напиток, который изготавливался из определенного растения, и это считалось обрядом. А далее это имя было именем одного из богов. Книга «Самаведа», или вот эта часть «Вед», представляет собой нечто вроде молитвенника или молитвенного требника. Третья книга из числа «Вед» — это «Яджурведа». Это книга жертвенных изречений. Она содержит молитвенные формулы для жертвоприношений, поэтические, прозаические изречения, которые употреблялись при жертвоприношениях. И, наконец, последняя, четвертая книга – это Атхарва-веда, что означает «веда заклинаний». В этой части вед находится заклинание против злых богов, диких зверей, болезней, изречения на всякие события ежедневной жизни. Эта книга дает ценные сведения о религии, культуре, производстве и общественном строе древних индийцев. Состоит из 160 гимнов, объединенных в 20 книг. Некоторые части Атхарва-веды не менее древние, чем Риг-веда, то есть около 10 века до нашей эры и раньше, но в целом ее окончательное составление может быть датировано примерно 9 и 8 веком до нашей эры. Из всех четырех вед она дольше всех не признавалась канонической, и в Южной Индии не признается таковой и до сих пор. Как мы уже упомянули, время составления, время написания вед относится к концу 2-го тысячелетия до нашей эры и до половины 1-го тысячелетия до нашей эры. Они были написаны на древнеиндийском или так называемом ведийском языке. Следующая книга, о которой мы поговорим сегодня, это «Авеста». «Авеста» является священной книгой зороастризма. И само слово «Авеста» означает «знание». Название этой религии, зороастризм, происходит от имени пророка Заратуштры, или Заратустры, который считается ее основателем. Точные данные его жизни неизвестны, как неизвестны место его рождения и время начала проповеди. Но предполагается, что Заратустра жил между рубежом 2 и 1 тысячелетий и первой половиной 6 века до нашей эры и проповедовал в некоторых областях Восточного Ирана, Средней Азии или Афганистана. Итак, мы упомянули, что слово «Авеста» означает «знание». Очень часто можно встретить такое словосочетание, как «зенд-авеста», то есть комментированная «авеста», содержащая предание, историю понимания этих священных текстов на протяжении веков. Согласно преданию, до гибели Авесты при македонском завоевании Персии Авеста состояла из 21 части, из которых 7 излагали происхождение мира и историю человеческого рода, 7 частей перечисляли предписания и морали, гражданские законы и религиозные обязанности, и, наконец, 7 частей трактовали о медицине и астрономии. При Аршакидах, это 250 год до нашей эры по 224 год нашей эры, Авесту начали восстанавливать, собранные отрывки объединять и дополнять новым материалом. И этот процесс собирания и реконструкции Авесты был завершен при Сасанидах, это с 3 по 5 век нашей эры. В результате полная Авеста составилась из 3 книг на авестийском языке и 1 книги на пехлевийском языке. Первая из них, «Ясна», содержит гимны для жертвоприношений. «Ясна» — это главная литургия заратустровской религии. Она является богослужением, которое заключало в себя наряду с молитвами жертвоприношение и состоит из 72 параграфов. Вторая часть, «Яшты» — это жертвенные песни и рассказы о жизни богов. Эта часть, как считают исследователи, появилась позднее. Третья часть «Виндидат» — это книга закона, содержит этику и право медоперсов, космогонию, эсхатологию, то есть учение о последних событиях. Термин «Виндидат» является фактически испорченным словом «виадева датам», что значит «закон против демонов». Иногда это слово применяется по отношению к закону в целом и объединение 3 книг – «Виндидада», «Виспареда» и «Ясны». Вот эта книга обозначалась заглавием «Виндидад Саде». Итак, это была третья часть – книга закона, этика и право медоперсов. И четвертая часть, последняя – «Виспаред». Первая часть этого слова «виспа» означает «все». Слово «виспаред» одни переводят от «виспы» и «кхерет», в этом случае оно имеет значение «познание всего». Другие производят его от «виспа» и «рад», и тогда оно значит «все главы», то есть все владыки различных классов явлений, например, владыки времен года, владыки вод и тому подобное. «Виспаред» является собранием литургических молитв для всех времен, на все случаи, и обращений ко всем главам, ко всем владыкам различных областей бытия. Итак, сегодня мы кратко пробежались по основному содержанию и времени написания 2 книг, которые почитаются в мире религии священными. Это «Веды», слово «Веды» означает «знание», и «Авеста», соответственно, книга индуизма и книга зороастризма. Надеемся, что мы сможем поговорить с вами и продолжить разговор на эту тему во время наших дальнейших встреч. С вами был Виталий Олейник. Всего доброго. До свидания.
2: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
4: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на пятый из 8 вечеров для семьи, которые все посвящены теме «Если бы любовь», троеточие. Сегодня мы подошли с вами к святыне семейных отношений, к интимной жизни. И тема называется «Интимная жизнь», двоеточие, «Спасительные табу». Вначале, в контексте размышлений о табу, о том, что в обществе принято или не принято, вспоминается стихотворение Александра Пушкина «Пустое вы сердечным ты». Она, обмолвясь, заменила, и все счастливые мечты в душе влюбленной возбудила. Пред ней задумчиво стою, свести очей с нее нет силы, и говорю ей, как вы, соблюдая протокол, милы, а мыслю, как тебя люблю. В русском языке есть вот путем использования соответствующих местоимений способность высказывать отдаленность, уважение или близость и вот такое компаньонское отношение «вы» и «ты». Это определенные условности для некоторых, но они могут быть очень значимы и могут быть очень нужны в нужное время. Таким образом, мы начинаем с вами разговор о непростой теме, что является просто-напросто кем-то установленным или устоявшимся в вопросах мировоззрения на тему интимной жизни, а что в действительности в Священном Писании постулируется и предлагается. Рассказывает о том, как однажды один русскоязычный студент поехал учиться в западные учебные заведения. Вы знаете, что эта мода с Петра I у нас на Руси повелась. Учиться, вот ехать туда, там образование получать. И вот он заполняет анкету на английском языке. Ну и там, соответственно, name – это что у нас? Имя. И заполняет свои анкетные данные. И вот встречает слово sex. S-E-X. Он думает, я же учиться сюда приехал, причем здесь секс? Ну, тем не менее, надо как-то ответить. И он пишет, no, секс, нет, до свадьбы нельзя, not before marriage. И потом, только вот прожив несколько лет, он понял, что секс по-английски – это пол. Имеется в виду мужской пол или женский. Но, как вы видите, ответ его был в точку. Секс. Нет, никакого секса до свадьбы, о чем мы сегодня будем говорить чуть подробнее. Ну, а вот теперь история уже о немолодых людях. Как вам эта сладкая парочка? Правда? Воодушевляет, вот, да, когда смотришь. Вот что произошло однажды между почтенного возраста мужчиной и зрелого возраста женщины. Однажды старичок стал как-то вот так вот, ну, с особым воодушевлением с утра посматривать на свою возлюбленную и говорит, «Сегодня что-то мне молодость вспоминается». Вот помнишь, было время, когда мы с тобой в молодости встречались вечером под звездами на сеновале. И она вспоминает, и чувства нахлынули, воспоминания нахлынули. И он говорит, а давай мы сегодня вот тоже встретимся на сеновале и, как говорится, вспомним нашу ту самую чувственную любовь. Она говорит, хорошо. В общем, договорились встретиться в 10 часов вечера. Он приходится, как договорились, приходит туда к 10 вечера, ну, сидит, ждет, ждет, ее нет. Ну, 10 минут прошло, полчаса прошло, час, другой. В 2 часа ночи возвращается домой, ну, будить не стал свою дрожайшую, а утром устроил ей взбучку. Как я тут полный страстью, как говорится, от страсти трепещу, там, и как полагается, да? Мы же договорились с тобой, что встретимся. И она говорит, меня мама не отпустила. Как в молодости. Вот так они вспомнили молодость. Когда мы задаем вопрос об интимной жизни, сразу же многие говорят, нет, я тут совсем ни при чем. Да? Это меня уже не касается. И вот если вам удастся не пропустить завтрашнюю тему, когда мы будем говорить на тему «Интимная жизнь, двоеточие, разрушительные мифы», мы и об этом, даст Бог, поговорим. Но сегодня, прежде всего, нам нужно немножечко задать вот следующий вопрос. Можно ли, в принципе, говорить о любви, об интимном измерении любви, об интимной близости вслух? Не является ли это постыдным? Прилично ли это в принципе? Не является ли это признаком дурного тона? Что Священное Писание говорит на эту тему? Можно ли говорить вслух о любви? Вот основополагающий факт. Библия говорит об интимной близости много и откровенно. Много и откровенно. Скажите, а как называется самая романтическая книга в Библии? «Песни песней». Да, в действительности, «Песни песней Соломона». И вот один из специалистов, священнослужителей, который проводил в свое время в Москве семинар «Откровенно о сокровенном», он рассказывает о том, что периодически совершает, выступая в школе перед старшеклассниками. Он берет Библию и ее кладет в обложку какую-нибудь, которая никак не содержит ничего, ни креста, ни слова Библии и так далее. И вот он открывает книгу «Песни песней», находит вот те самые слова и начинает читать буквально вот с первого стиха. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина от благовония» и так далее. Он говорит, как вы думаете, что это за книга, откуда я цитирую? И практически все отвечают «Камасутра». Камасутра. Он говорит, нет, это из Библии. И он им показывает, вот, пожалуйста, по, как говорится, благословению, там все, как полагается, Ветхий, Новый Завет. Люди не верят, они думают, что он просто обложку Библии на Камасутру надел. То есть в мировоззрении многих Библия – это книга о Боге, о святости, о скукотище. А вот интимная жизнь – это что-то совершенно из другой оперы и, соответственно, для другого народа. Нет, чтобы Библия такое говорила, не может быть. Так вот, фактом является то, дорогие, что начиная с самого начала Богооткровения, самая первая книга, начиная с первой главы книги «Бытие», а дальше, когда мы смотрим, в принципе, на Пятикнижье Моисеева, на Тору Господню, там оказывается об интимной близости и о законах, которые ею управляют и которые даны для благословения в этой сфере, говорится очень ясно и неприкрыто. Ну, чего стоит, например, 18 глава книги Левит. Вот давайте прочитаем хотя бы то, что написано в самом начале в качестве обозначения содержания главы. Вот здесь мелким шрифтом. Левит, глава 18, написано «Законы о браке и мерзости половых отношений». И все, что дальше описано, это именно описание вот различных видов девиаций, отклонений, которые запрещены, объясняется почему. То есть Библия говорит об этом в 18 главе, концентрировано в книге Левит. Далее через страничку в 20 главе снова повторяется. Я уже не говорю о таких книгах, как «Песнь песней», книга «Притчи Соломона», книга «Экклесиаст». Можно сказать о книге пророка Иезекииля, где он так подробно вот описывает все это, и созревание девочки, и описывает все формы ее и так далее. То есть Библия наполнена информацией об этом важном вопросе. Но кто-то мог бы сказать, хорошо, читай сам дома. Зачем это вот на общество выносить? Да, все-таки, ну как-никак, как-то, ну, непривычно. Скажите, что нужно было делать со Священным Писанием? Где его читать? Книга Второзаконии, 31 глава, стихи с 9 по 13. Говорит, собери, Второзаконие, 31 глава, с 9 по 13, собери мужей, жен, детей. И что дальше вы видите на экране? И читай сей закон вслух. То есть все, что в Библии написано, нужно читать вслух, в обществе, в общественном контексте. И вот когда мы смотрим, как это фактически осуществлялось, то в книге Неемии, в 8 главе, в стихах с 1 по 3 и затем в 8, это описано так. Давайте посмотрим. Книга Неемии, 8 глава, с 1 по 3 и 8. «Когда наступил 7 месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим. Тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая пред водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю, и принес священник Ездра закон перед собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать, в первый день 7 месяца. И читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета

Говорят там о каких-то экономических процессах, и четырехлетний малыш их слушает, это ему повредит? Нет. Точно так же, если он встречает термины, которые он не понимает, это ему тоже не повредит. То есть, еще раз, воля Божья, чтобы все всегда в общественном контексте все слова Божьи читали, начиная с Торы и все Священное Писание, и это именно так и происходило на богослужениях народа Божия. В 15 главе книги «Деяния апостолов», когда речь идет о решении Первого Иерусалимского собора касательно язычников, то там, помимо всего прочего, сказано: «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». То есть в народе Божьем было установлено так, что вся Тора от Бытия до Второзакония прочитывалась целиком за год. Появилось 54 недельных главы Торы, и вот из года в год все это было заповедано слушать. И слушая, люди наизусть заучивали. То есть не только об этом можно читать где-то вот в своей тайной комнате. Нет, об этом нужно читать вслух, об этом все должны знать. И потому вопрос: какова ваша реакция? Готовы ли вы сегодня об этом читать вслух? Готовы ли вы об этом сегодня размышлять? Готовы ли вы адекватно на это реагировать, как Господь к тому призывает? Я вспоминаю один разговор с женщиной вот на эту тему, и она фактически сказала мне следующее. Она говорит: «Я никак не могу понять, как так произошло, что песнь песней, книга, которая говорит о чувственной любви, вдруг оказалась в каноне священных писаний». И дальше добавила: «Была бы моя воля, то я бы ее просто вырвала из Библии, потому что там вот, ну, вообще невозможно так все откровенно». Ну, то есть, понимаете? Вопрос, дорогие: кто формирует наши понятия о допустимом и недопустимом? И на базе чего это понятие должно формироваться? Это выбор. Кто хочет жить по традициям, невесть откуда взявшимся, пожалуйста. Но если выбор в пользу Слова Божия, то библейская позиция очень ясна. Об этих вопросах нужно говорить, об этом Библия много говорит, и нужно говорить именно в общественном контексте. Итак, кто дает мне разрешение сегодня говорить об интимной жизни? Поднимите руку, пожалуйста. Так, аллилуйя, благословен Господь, я радуюсь тому, что вы послушны Слову Божию. Все, значит, сегодня у нас получится. Итак, перед тем, как мы посмотрим на те запреты, которые оставлены в Слове Божьем, нам в первую очередь необходимо рассмотреть природу любви, физической любви, согласно Священному Писанию. В книге «Бытие», во второй главе, в 24 стихе, записаны слова, к которым мы уже неоднократно обращались за время наших встреч, где сказано: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Вот этот вот глагол «прилепится», он, помимо всего прочего, имеет ярко выраженную сексуальную окраску. Потому что именно это слово цитирует апостол Павел, когда в первом послании Коринфянам, в 6 главе, в 16 стихе говорит: «Ибо совокупляющийся становится одно тело». То есть вот он, цитируя именно 24 стих 2 главы книги «Бытие», описывает интимную близость. То есть одна плоть – это результат соединения именно на уровне самых близких сокровенных отношений. И, что самое удивительное, именно вот этот вот язык, язык интимной близости в Священном Писании используется для описания, ну уж вообще, самого святого. Давайте посмотрим на 5 главу послания апостола Павла в Ефес и прочитаем там стихи с 28 по 32. Ефесянам 5 глава, стихи с 28 по 32. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как Господь церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его». Узнаете язык? Откуда это язык? Это книга «Бытие», 2 глава, описание создания семейной пары.
Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей.

Тут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». То есть Бытие 2.24 используется для описания интимной близости в семейном союзе, и этот же стих апостол Павел цитирует для описания взаимоотношений Христа и Церкви. Вот насколько свята и возвышена природа интимной близости в законном, венчанном, благословенном браке. И об этом Священное Писание говорит неоднократно. Но пока сделаем следующее утверждение. Интимная близость – это таинство. Единение мужа и жены – символ союза Христа с Церковью. Вот природа интимной жизни. Когда мы продолжаем разговор о природе физической любви, мы находим вот буквально с самого начала, с 4 главы книги Бытия, с 1 стиха, следующее определение. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа». Что означает слово «познал»? Он познал ее, и она родила. То есть, вы видите, для описания интимной жизни используется термин «познал». Это способ познания друг друга. Познания на самом глубинном из возможных физических, эмоциональных и даже духовных уровней. И вот этот вот термин, он описывает именно единение двоих. Это способ проникновения во внутренний мир друг друга. В книге Бытие, в 24 главе, в 16 стихе, о тех, кто еще не имел опыта интимной жизни, сказано, это была дева, которая не познал муж. То есть интимная жизнь оставлена в качестве способа познания друг друга. Но вновь, самое удивительное, когда мы говорим о статусе этого вида взаимоотношений в браке, это то, что Господь использует этот же самый язык для описания своих взаимоотношений с нами, с теми, кто вошел в завет, кто присоединился к его народу. Посмотрим с вами на книгу пророка Осии, вторую главу, стихи 16, 19 и 20. «И будет в тот день, — говорит Господь, — ты будешь звать меня муж мой, и заключу в то время для них союз с полевыми зверями» и так далее. И вот главное 19 и 20. «И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности». Итак, что происходит? Обручение, помолвка, и результат сказано: «И ты познаешь Господа». То есть термин «познать» описывает как интимную близость в браке, так и взаимоотношения в завете с Господом. Тот же самый язык – язык мужа и жены, язык обручания и обручения, и помолвки, и, наконец, соединения в интимной близости с использованием термина «познать». В книге Откровения в 19 главе, когда вот описывается уже завершение греховной истории земли, когда все дети Божьи за все века собираются в Царствие Божье, то это описывается каким термином? Брак Агнца. То есть это венчание, это бракосочетание, это соединение, долгожданная свадьба. Вот каков статус. Еще раз, интимная близость – это возвышенные, святые отношения, прообраз опыта богопознания. Но, к сожалению, мы живем в мире, где все, в том числе и вот это самое сокровенное, самое святое, самое возвышенное, опошлено, унижено и растоптано. Если задуматься на минуточку о том, что составляет содержание форменного мата,
то вы увидите, что это как раз тема интимной близости. Представляете? То есть получается, что самые ругательные слова, причем практически во всех языках, это самые святые слова, что касается взаимоотношений с точки зрения Бога. То есть дьявол все перевернул, он извратил, исказил понимание, потому на самые вот такие понятные, в Библии ясно изложенные вопросы нам приходится смотреть, продираясь буквально сквозь дебри всевозможных наслоений, представлений и традиций, чтобы хотя бы чуть-чуть подобраться, расчистив место для того, чтобы говорить об этом так, как Господь об этом нам сказал. Итак, теперь определение. Наша тема называется как? «Интимная жизнь, двоеточие, спасительные табу». Нравится вам слово «табу»? Что такое табу? Что-то запретное слышу. Давайте посмотрим на толковый словарь Даля. Сказано «табу» – это запрет, наложенный на что-либо, завет, заповедь. Очень интересно, да? Табу синонимично термину «завет» или «заповедь» в смысле «запрета». Но если мы возьмем уже другую эпоху, так сказать, эпоху после Даля, то вот, пожалуйста, известный документ «Большая советская энциклопедия» на табу смотрит совершенно по-другому. Табу, распространенная в доклассовом обществе система запретов, нарушение которых якобы карается сверхъестественными силами. Возникновение табу связано, по-видимому, с потребностями формировавшегося человеческого общества подчинить поведение индивидуума интересам коллектива. Как вам это нравится? То есть табу – это что? Это что-то надуманное такое, это вот способ осуществления контроля за или над свободой личности. Потому у нас фактически два определения. Это заповедь, это завет, это нечто положительное, это какой-то запрет, имеющий в действительности смысл и пользу, либо это пережитки доклассового такого, так сказать, полуобразованного общества. Давайте посмотрим на природу закона и заповеди, согласно Священному Писанию. Вот перед тем, как в 18 главе книги Левит, которую мы сегодня упоминали, рассказать о табу, рассказать о том, что запрещено, Господь оставил нам важнейшую преамбулу, в которой раскрывается природа этих законов. И сказано, 18 глава, первые 5 стихов, «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, Я Господь Бог ваш, по делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите, мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним, Я Господь Бог ваш». И вот теперь внимание, «соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив, Я Господь». Итак, какова природа закона? Это закон, стоящий на страже жизни. По делам языческим, где был страшный разврат, по делам земли ханаанской, где, пожалуй, еще страшнее был разврат, не поступайте, поступайте по законам жизни. Вот природа табу. Вот почему эти табу в названии нашей беседы какие? Спасительные. Это запрещения, которые сохраняют нас от вырождения, от исчезновения, от гибели. И это же описание, и это же оценка природы законов повторяется и в апостольских писаниях. Послушайте, пожалуйста, что написано в книге «Деяния апостолов» в 7 главе, в стихах 37 и 38. Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым, «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня, его слушайте». Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам. Что Моисей принял на горе Синае? 10 заповедей, а потом и все остальные заповеди, книгу Завета. И вот то, что он получил на горе Синае, скажите, пожалуйста, как названо? Живые слова. Таким образом, мы с вами должны сегодня в самом начале сделать выбор.
Как относиться к ограничениям? Как к чему-то нас в действительности в рабстве содержащему? Или как к тому, что нас уберегает от гибели? В конце вот этой 18 главы книги Левит написано, что вот люди, которые здесь жили, язычники до вас, они вот землю сквернили своими девиациями, своими нарушениями законов интимной близости. И что земля сделала? Свергнула их себя, потому что это нечто противоестественное происходило. И он говорит, вот чтобы с вами этого не произошло, вы не повторяйте их ошибок. Итак, природа Божьего закона заключается в том, что это закон жизни. Какие же законы в отношении сохранения святости интимной жизни даны в Священном Писании? Об этом разговор во второй части нашей встречи сегодня.

0: В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Анастасия Сергеева.

Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. В самом начале сегодняшнего рассуждения я хотел бы задать вам вопрос. Думали ли вы когда-нибудь над вопросом, для кого я живу? Конечно, мы должны понимать, мы должны бы жить для Христа. Но ведь суть вопроса состоит в том, понимаем ли мы глубину этого вопроса? Понимаем ли мы, что значит жить для Христа? И в этой связи позвольте мне задать вам пару вопросов. Скажите, как вы думаете, можно ли одновременно жить для себя и для Христа? Или, если мы живем для Христа, это означает, что мы не можем жить для себя? Или, если мы живем для себя, это означает, что мы не можем жить для Христа? Мы с вами должны четко иметь представление, что значит жить для Христа и как мы могли бы жить для Христа. В этом мире существуют три вещи, которые нам мешают быть последователями Христа. Я читаю первое послание Иоанна, 2 глава с 15 по 16 стихи. Здесь сказано так: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Если мы действительно хотим жить для Иисуса, мы должны точно знать, что из себя представляют эти три похоти. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Эти три похоти могут атаковать нас сразу, одновременно или в разное время, больше или меньше. Первое – это похоть плоти. Возможно, кто-то имеет эту борьбу с похотью плоти сейчас. Похоть плоти – это все, что связано с прикосновением, обонянием, слухом, что может породить в нас неудержимое желание делать что-то, то, что мы знаем, мы не должны делать. Римлянам 16 глава 8 стих апостол Павел говорит: «Есть люди, которые служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву». Скажите, является ли ваше чрево вашим Богом? Является ли ваш язык вашим Богом? Второе – похоть очей. Что Библия говорит об этой похоти? Я читаю из Евангелия от Матфея, 6 главы, 22 стих. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло». Глаза – это дверь в нашу душу. Поэтому похоть очей – это еще и то, когда зрительно мы концентрируем свое внимание на то, что располагает нас ко греху. И третье – гордость житейская. В Евангелии от Луки, в 12 главе, в 16 по 20 стих, Христос рассказал притчу об одном успешном человеке, который вырастил огромный урожай. И он решил, что все, что ему нужно – построить новые житницы или новые сараи, туда все сложить, и потом наслаждаться жизнью, радоваться и ни о чем другом не думать. Иисус сказал: «Ты глупый человек, не в этом смысл жизни». Как вы думаете, может ли человек одновременно жить с гордостью житейской и жить для Иисуса? Со стороны мы не всегда можем выглядеть плохо, если мы имеем гордость житейскую. Откуда же берет проблема, начало вот эта проблема? Я читаю из книги «Бытие» 3 главы 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Обратите внимание, посмотрите. Плод хорош для еды, похоть плоти. Приятен на вид, похоть очей. И дает особое знание, гордость житейская. Вы видите, модель греха всегда была, есть одна и та же. Я хотел бы еще дальше продолжать исследовать вопрос о том, что значит жить для Иисуса, о том, что значит следовать за Христом. А пока я оставляю вас в руках нашего Господа и желаю вам всем обильных Божьих благословений. И говорю вам, пусть Господь благословит вас. Следуйте за Иисусом, если даже вам будет трудно, если вам будет что-то непонятно. Исследуйте Слово Божие, ищите Церковь Божью, присоединитесь к ней, чтобы когда Христос пришел, Он мог вас представить перед всей вселенной как искреннего, истинного последователя Его. Я желаю, чтобы вы имели радость на этой земле
и также имели радость в небе, где много спасенных соберется с разных стран мира, которые верно следовали за Христом. Пусть Господь благословит вас в этом. Аминь.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Салю, комао сава.
5: Тьфу, Афанась Филиппович, и не знала, что вы знаете иностранные языки.
4: А как же, между прочим, это был французский язык.
5: И что вы сказали?
4: Я сказал: привет, как дела? Все очень просто, Марья Ивановна. Ко мне сейчас придут Аня и Саша. Я обещал им рассказать о том, как на Земле появились языки и национальности. Вот, кстати, они уже идут. Welcome! Hello, my dear friends! How are you?
5: Не волнуйтесь, ребята, он сегодня целый день такой странный.
6: Что это вы сказали, дядя Фанась?
4: Это был английский язык. Я сказал: добро пожаловать, привет, мои дорогие друзья. И вовсе они странные, Марья Ивановна. Как вы помните, я обещал, что сегодня я расскажу вам о том, как произошли языки и национальности.
6: Точно!
4: Вот ты, Саша, какие, ты знаешь, существуют на свете языки?
6: Русский, немецкий, так, китайский.
4: И все?
6: Японский, французский, английский.
4: Ну, и не только, а множество и множество самых разнообразных языков. Я вам с удовольствием сегодня об этом расскажу. Так что я приглашаю вас в гости и хочу вас еще угостить ватрушками.
6: Ура! Ватрушки!
4: Марья Ивановна, я вам буду очень рад. Прошу вас.
5: Ой, с удовольствием.
4: Угощайтесь, пожалуйста.
6: Спасибо.
5: Плюшки – это хорошо.
4: Чаек.
7: Давайте рассказывайте, дядя Афанасий.
4: Так вот, в те давние-давние времена, когда мир был еще совсем юным, на Земле был один язык, и все люди понимали друг друга. Однажды люди собрались вместе и решили: давайте-ка наделаем много кирпичей и выстроим самую высокую башню в мире. И пусть эта башня достигнет неба. Будем выше Бога, и тогда все будут говорить, что мы самые великие люди в мире. И они начали строить башню. Но Бог не хотел, чтобы люди построили ее. Он видел, что люди горды и самолюбивы. И тогда Бог сделал так, что все стали говорить на разных языках, и поэтому перестали понимать друг друга. Теперь одни обращались к другим, но их речь была непонятна. Люди поняли, что они не смогут больше работать вместе. На этом возведение башни прекратилось. Вот, а назвали ту башню Вавилонской, потому что все это происходило в городе под названием Вавилон. Слово «Вавилон» означает смешение, столпотворение, путаница. Вот такая вот история. Какой же вывод мы можем сделать?
6: Никто не может быть выше Бога.
4: Совершенно верно. Мы должны любить и почитать Бога таким, каков Он есть на самом деле. А Он очень велик. Ребята, напишите нам, как вы понимаете эту историю. А еще лучше нарисуйте нам Вавилонскую башню. Ну, а теперь пора прощаться. I will miss you so much.
6: Афанасий Филиппович.
4: Это английский язык. Я без вас буду очень скучать.
6: А, goodbye.
8: Arrivoir.
6: Auf
1: берзы.
8: Марья Ивановна!
1: Вот это... До свидания!
8: До свидания!
4: А вы, дорогие радиослушатели, обязательно пишите мне по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, мастеру Афанасию.
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните, код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
9: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
10: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
11: Для вас поет детский хор.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный.
2: Истинный. Определение подлинного Бога, Творца и Искупителя, единственного, заслуживающего поклонения, в противоположность ложным и рукотворным богам, идолам. В ветхозаветных книгах пророков Амоса и Михея истинный и единственный Бог показан шествующим на высотах земли. Согласно 12 главе книги «Исход», он производит суд над языческими богами, показывая их несостоятельность. На горе Кармил Бог израильтян, погрязших в идолопоклонстве, послал небесный огонь на жертву пророка Илии, продемонстрировав всему народу, что он единственный, истинный Бог. Эта история записана в 18 главе 3 книги Царств. Согласно 17 главе Евангелия от Иоанна, смысл вечной жизни состоит в познании единого, истинного Бога Иисуса Христа.
1: «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный».

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: 134. 135. Думаете, я бездумно качаю бицепс, заботясь исключительно о красивом рельефе тела? Вы глубоко ошибаетесь. Вопросом эффективной профилактики рака занимался Гарвардский университет. 110 тысяч женщин и 50 тысяч мужчин приняли участие в программе Health Professional Follow-up Study. Полученные данные предполагают связь между физической активностью, индексом массы тела и специфическим геном, вызывающим рак толстой кишки. У тех, кто регулярно занимался физическими упражнениями и уменьшал свой избыточный вес, сокращается риск возникновения данного вида рака. Физическая активность длительностью 35 минут в день показывает снижение риска при диагностировании рака прямой кишки. Все те же физические упражнения влияют и на предупреждение рака простаты у мужчин. Небольшое исследование Университета Калифорния в Сан-Франциско при участии 84 мужчин показывает, что регулярные и интенсивные физические упражнения могут значительно повлиять на подавление геном, влияющих на образование опухоли у мужчин с раком простаты. Исследователи обнаружили, что для этого необходимо 3 часа в неделю предаться любому виду физической активности. Тогда можно добиться появления таких процессов в организме, которые подавляют риск раковой опухоли. Кстати, незначительные физические упражнения к такому эффекту не приводят. Такой вывод ученых показывает, что физические упражнения могут снизить как заболеваемость, так и смертность от подобного вида рака. Занимайтесь физическими упражнениями, находите на это время –

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Здравствуйте! Мы продолжаем говорить о происхождении жизни на Земле и о теории эволюции. Сегодня на наши вопросы отвечает Олег Викторович Трифонов, кандидат биологических наук. Олег Викторович, здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Итак, сегодня мы поговорим о том, что представляет собой половой отбор. Существует такое понятие – половой отбор. Кто вообще его ввел?
2: Это понятие ввел Дарвин и применял его в тех случаях, когда невозможно было объяснить появление того или иного признака путем обычного естественного отбора. Под половым отбором он понимал способность самок или самцов выбирать для спаривания определенного партнера, характеризующего теми или иными признаками, которые ему, ну, или ей, будем так сказать, нравятся, да, которых больше всего привлекают. Вот в частности он писал: «Если бы существовали только зеленые дятлы, и мы не знали бы о существовании черных или пестрых, то мы, осмелюсь утверждать, вообразили бы, что зеленый цвет представляет прекрасную адаптацию для того, чтобы скрывать эту птицу в лесу. Но на самом деле, поскольку существуют и пестрые, и яркие, он пишет: на деле же эта окраска, вероятно, главным образом обязана своим происхождением половому отбору».
1: То есть существуют зеленые дятлы, да? И существование именно такой окраски у дятлов можно объяснить тем, что они таким образом очень удачно маскируются, да, среди деревьев.
2: Да.
1: Но существуют и более ярко окрашенные.
2: Да.
1: А здесь у нас тоже есть ответ. Да, и это для привлечения самок. Им
2: да.
1: просто вот, ну, они выбирают самцов именно такой окраски.
2: Да, совершенно верно. А в том случае, когда и самец, и самка одинаково окрашены, то Дарвин объяснил это тем, что самка, выбирая ярко окрашенного самца, спаривается с ним, и гены вот этой яркой окраски, они передаются и самке. И в этом случае самец, и самка ярко окрашены. То есть никаких проблем нет. Все проблемы решены вот таким вот образом.
1: Понятно. Как отреагировали критики на это заявление Дарвина?
2: Вот, например, ранний критик Дарвина Вигант писал: «Если бы целью было доказать, до чего смешна теория отбора, то это нельзя было бы сделать удачнее, чем при помощи тех доведенных до крайности абсурдов, которые Дарвин, не щадя себя, производит на свет половым отбором». И первый вопрос, который возмутил критиков, он касался самого эстетического чувства. Как мы можем узнать, что в глазах, скажем, курицы привлекательно, а что непривлекательно? И, во-вторых, чтобы осуществить такой отбор, необходимо, чтобы на протяжении ряда поколений самки данного вида руководствовались одним и тем же критерием. То есть выбирали самцов, ну, будем так говорить, примерно одинаковой расцветки, примерно одинаковой формы оперения, только в этом случае. Ну, как такое может быть? Все самки разные, точно так же, как и люди, у всех своих предпочтений. А здесь говорится о том, что на протяжении тысяч поколений все должны были самки руководствоваться одним и тем же критерием. То есть критики сразу увидели абсурдность такого утверждения.
1: А на самом деле возможно ли объяснить вот именно вот это все? Как можно объяснить иначе?
2: Вы знаете, здесь тот же самый принцип, который заложен и в окраске плодов, и в окраске цветков, в их форме. То есть в природе существуют и серенькие птички, и самка серенькая, и самец серенький. И они прекрасно выживают в природе. Есть птицы,

0: Систематика знает тысячи примеров, где виды различаются не адаптивными, а безразличными признаками, и стараться подыскать всем им адаптивное значение является столь же малопроизводительной, как и неблагодарной работы, где подчас не знаешь, чему больше удивляться – бесконечному ли остроумию самих авторов или их вере в неограниченную наивность читателя. Угу, то есть мы видим, что он тоже...
1: Напомните, пожалуйста, что такое адаптивные и неадаптивные признаки?
0: То есть это те признаки, которые помогают этим организмам существовать в природе.
1: Ну, маскироваться, да?
0: Да, маскироваться, угу. Да, которые им, будем так говорить, нужны. Угу. А безразличные признаки – это, как мы с вами говорили, про окраску цветков, про форму листьев. То есть они совершенно никак не помогают.
1: Угу. Не мешают, не помогают, да.
0: Да, угу. И мы видим то же самое о птицах, да, когда говорим про птиц. Какая разница, какая птица? Черная будет, серенькая, маскируется она, или наоборот будет яркая. Она все равно живет в одном и том же лесу, и мы можем все это видеть. Мы видим и воробья серенького, да, мы видим и снегиря, и синицу. Разнообразие огромное. Угу. И все живут, все выживают, все прекрасно себя чувствуют.
1: Угу. Понятно. Действительно, вот в Священном Писании, например, Бог, Он говорит, где человеку, да, в книге Иова, по-моему, где ты был, когда я творил землю? Где ты был, когда я творил светило, солнце, все, что на земле? Человека не было. Мы не были свидетелями, и мы не знаем, как это было сотворено, что Бог использовал, какие механизмы Он использовал, каким образом все это творил. Мы только знаем, что это произошло за буквальные 6 дней, да, и все, собственно говоря. И весь порядок вот творения описан в первых двух главах книги «Бытие». И все. Остальное, как Бог говорит, «Мои пути не ваши пути, мои мысли не ваши мысли, ты что, хочешь быть моим советником?» Человек не может быть советником Бога и получить ответы на все вопросы сегодня.
0: Да.
1: Мы не можем. Да. Стоит только вот удивляться вот этому разумному замыслу великого Творца.
0: Совершенно верно. И даже вот в истории становления эволюционного учения были предприняты достаточно много попыток объяснить вот такие вот загадочные структуры. Ну, например, скажем, гигантские рога оленей, потому что ископаемые олени имели рога весом до 25 килограмм. Можете представить,
1: да,
0: какой
1: это
0: вес?
1: Огромная масса, да.
0: И при том этими рогами совершенно невозможно было пользоваться для защиты от врагов. То есть они служили как бы украшением. Но возникает вопрос, как они могли возникнуть? Если это объяснять, опять-таки, половым отбором, то это противоречит обычному естественному отбору. Ведь эти рога мешают ему. Это, во-первых, затрата энергии на их производство. Тем более, что они сбрасываются, вырастают новые. Можете представить, сколько? Кроме того, это вес, они зацепляются за ветки. В общем, ну, множество неудобств.
1: Но, может быть, они борются друг с другом, олени, этими рогами?
0: Ну, к сожалению, невозможно было им бороться.
1: Они не борются ими, да, не используют.
0: Нет, они не
1: в борьбе,
0: используют.
1: Да, что это естественный отбор, там выживает сильнейший, он оставляет
0: да,
1: потомство.
0: Как было
1: нет.
0: Показано, что да, многие организмы, многие животные, которые имеют рога, они ими не пользуются в качестве оружия. А у некоторых рога имеют такую форму, что ими просто ну, невозможно пользоваться в качестве оружия. Поэтому объяснить их появление с точки зрения теории естественного отбора довольно сложно.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
1: И, например, вот хвост павлина, да, нас всегда поражает его красота, огромный размер. Такие хвосты ведь только у самцов, да?
0: Да, да,
1: совершенно
0: вот верно.
1: Как это объясняли?
0: Действительно, кстати, и Дарвин обратил внимание на хвост павлина, да, он говорил об этом, что его дрожь пробирает, когда он смотрит. И, естественно, он объяснил это половым отбором. То есть самки, которая, вы видите, она окрашена ну, довольно слабо, никакой яркой расцветки у нее нет, она такая серенькая. Тем не менее, самец такой вот красивый, с таким огромным хвостом. А можете себе представить, сколько весит этот хвост, какой он размер, даже когда складывается. А ведь птице еще и летать нужно, и как-то спасаться от хищников. То есть вообще удивительно, как эта птица вообще могла выжить в условиях дарвиновской борьбы за существование и конкуренции. То есть ее бы хищник схватил, уничтожил, ничего бы не осталось. Но все-таки Дарвин пытается объяснить, и эволюционисты в дальнейшем, они пытаются объяснить это именно

0: половым отбором. Но, знаете, ученые, кстати, не так давно, японские орнитологи, они провели исследование. Они поставили цель, в общем-то, определить, действительно ли самки способны выбирать, делать целенаправленный такой активный выбор самцов, именно руководствуясь вот этими вот признаками красоты и хвоста. То есть они выбрали два признака. Это размер хвоста, его форму и размер вот этих глазков. И провели эксперименты. В результате выяснилось, что самки на самом деле они не способны различать мелких отличий. То есть им было абсолютно все равно, какой будет хвост у самца. И возник вопрос, да каким же образом произошел отбор? И, в общем-то, было доказано, что самки не могут отбирать. И при том самое интересное, что это было доказано не только на павлинах, но и на других птицах, которые также имеют красивое оперение, например, на фазанах, на домашних курах, на диких курах, на перепелах, на куропатках, на тетеревах, на индейках. То есть целое огромное количество птиц было исследовано и доказано, что самки, они не способны, они не хотят. То есть они спариваются с любыми самцами.
1: Хотя, в принципе, вот это тоже трудно объяснить, именно то, что самцы у многих птиц, допустим, да, очень ярко и красиво выглядят, а самки, они достаточно серенькие, там просто коричневые, обычные. Хотя логичнее было бы, чтобы вот самка была более яркой, привлекательной,
0: да, чтобы за нее,
1: да, красивой, да, как бы действительно предмет борьбы. Но почему-то вот наоборот.
0: Ну, здесь, знаете, есть такое объяснение, что самцы как бы отвлекают хищника, вот они яркие, они, да, такие привлекательные, и самочка, она остается, она заботится о потомстве. То есть мы вынуждены согласиться, как бы есть и такое объяснение, есть и такое. Но опять-таки оно упирается в то, что существует и ярко окрашены и самец, и самка. То есть они окрашены ярко, но одинаково. И в этом случае, а как объяснить? То есть мы видим, что каждому случаю можем подобрать, как говорил Четверяков, объяснение, но насколько оно верное, мы не знаем. А кроме этого, вот смотрите, существует же много организмов, скажем, раковины моллюсков, раковины морских красивых форминифер, амёб раковинных. У них очень красивая, изящная раковина, но ведь каким отбором она произошла? Благодаря какому отбору? Непонятно, ведь у них нету даже глаз. А тем не менее, раковина красивая, привлекательная. И у эволюционистов нету ответа на этот вопрос. То есть этот вопрос остался у них без ответа.
1: Также окраска зебры, да, по-моему, тоже вызывает много споров.
0: Да, зебра – это животное, которое выделяется от всех остальных копытных вот своей такой необычной полосатой расцветкой. И действительно существовало очень много
1: гипотез на этот счет, да?
0: Да, которые бы люди старались как-то, эволюционисты, в частности, старались как-то объяснить, почему у зебры вот такая вот полосатая окраска. И вот, допустим, я могу привести несколько примеров. Ну, например, одни считали, что такая полосатая окраска, она скрывает их в высокой траве, саван. То есть вот их не видно. Но на самом деле оказалось это не так. То есть тоже эксперименты были проведены, что хищники прекрасно их видят. Тем более, что если вы видели зебру, то вы, наверное, заметили, что полосы у нее на теле идут вертикально, на спине. А вот на бедрах, на ногах они идут горизонтально. То есть совершенно другое направление. Была такая гипотеза, что полосы, они как бы дезориентируют хищников, то есть, проще говоря, им рябит в глазах. И они, в общем, бросают эту добычу. Да, и вот. Но оказалось, это тоже неправильно. Была такая гипотеза, что эти полосы помогают терморегуляции, то есть какая-то часть тела нагревается, в частности, темная, белая, как-то отражает свет, и как-то вот здесь вот происходит, так сказать, терморегуляция. Ну, в общем, это тоже осталось в
1: гипотезе. Ну, все это гипотезе. Просто гипотеза.
0: Кстати, интересно, что Дарвин тоже пытался объяснить полосатую окраску зебры. И он объяснил ее это, опять-таки, половым отбором. То есть самкам зебры нравились самцы вот такой вот полосатой окраски. И они их выбирали для спаривания. Но что говорит современная наука? Вот я смотрел последние публикации по этому поводу, как же все-таки ученые последних лет объясняют появление полосатой окраски зебры. Вы знаете, я нашел только одну публикацию, в которой было научно доказано, что полосатая окраска, она менее привлекательна для кровососущих насекомых, чем однородная там, или пятнистая. Ну, угу. Вот только такое угу. вот объяснение.
1: Угу. Ясно. А вот интересно, Дарвин, это уже что касается происхождения человека. Он считал, что женщины более примитивно устроены, чем мужчины. И женщины, они в процессе полового отбора выбирали, ну, более умных, более развитых мужчин. И таким образом, в общем-то, мы получили то, что имеем сейчас. Да, вот, ну, существовал отбор, существует, наверное, отбор вот и среди людей.
0: Совершенно верно. Происхождение человека Дарвин также объяснил своим знаменитым половым отбором. То есть он говорил, что самкам, будем так говорить, обезьяновидного животного, которое становится на путь превращения человека, нравились самцы выдающихся там умственных способностей, красивой там внешности, чтобы шерсти немного было и так далее, и так далее. И она выбирали таких самцов для спаривания, и таким образом произошел человек. Вот это вот была позиция Дарвина. Да, то есть самка, она не отличалась умственными способностями, но у нее была развита интуиция. Она чисто интуитивно вот видела, что самец этот наиболее умный, она его выбирала для спаривания, и таким образом возник интеллект. Вот такое было объяснение. Конечно, сейчас это выглядит смешно, и эта теория, конечно, была отвергнута, но такую теорию предложил Дарвин, и его книга так и называлась «Происхождение человека и половой отбор».
1: Ну, то есть происхождение... это была уже отдельная работа. Да,
0: да, отдельная работа.
1: Он написал «Происхождение видов». Это одно, да, там какие-то общие положения, да?
0: Да, а здесь уже касательно, работа, да. И, видите, человека. Половым отбором объясняю.
1: Ну, понятно. Ну, в общем-то, это, видимо, то, к чему Дарвин пришел на тот момент, в чем он был горячо убежден, он считал, что он прав, и, в общем-то, настаивал, продолжал настаивать на своем.
0: Да.
1: Я благодарю вас за участие в данной программе. Продолжим эту тему в следующей передаче. Спасибо. Спасибо за то, что провели это время с нами. Если вас заинтересовала тема данной программы, заходите на наш сайт, оставляйте сообщения на нашем форуме. Мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. Всего доброго, до свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
2: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Бывает, что флейта в ангельских руках так духу всемогущему послушна, звучит его мелодия в веках и наполняет светом наши души. Ослепнув от сияния чистых рис, пронизан откровенье светлой болью, он честно исполняет Божью волю. Сердца людские жечь святым глаголом, не знающим пределов и границ. Поэт, что флейта Божья между нами, рожден, чтобы сжечь свою живую душу земными безыскусными словами, дыханье неба светлого озвучив. Дослушайте же эту песню, люди! Сгорает сердце, времени в обрез, вот-вот расплавится живая флейта чуда от жаркого дыхания небес.
1: Родился образ флейты. А почему он родился? Потому что человек, соприкасаясь с божеством, соприкасается с духом. Флейта — это духовой инструмент. И струя духа, которая проходит через существо живое, струя Божьего духа, соприкасаясь с немощной человеческой хрупкой плотью, она способна сжечь нас. И поэтому подумалось мне, что вот удачный образ флейты, через которую мысль музыкальная озвучивается, становится доступной окружающим.
0: Помните, каждый слышит, как он дышит, каждый пишет, как он слышит. Для Наташи Щегловой писать стихи то же, что дышать. Она так слышит окружающий мир. Она чувствует дыхание неба. Потому так близки ее словам звуки музыки. Потому в судьбе так рядом души музыканта и поэта. Потому это созвучие находит отражение в творчестве.

0: руках звучит такая мука, когда, касаясь струн, они скользят, и сцены, напряженные из лука, и в замеревшем зале каждый ряд, как будто ждут рождения этих звуков, волшебной песни стон вовлечены, и плачут вновь страдающие руки на полотне прозрачном тишины. Штрихами набегающих созвучий, воссоздавая чутко хрупкий строй, и каждый зритель, добровольный мученик, взошел на сострадание костер во имя правды, заключенной в песне. И мы все чище стали в этот час, учась страдать и радоваться вместе, святыне сопричастности учась. Это стихотворение Наташа Щеглова посвятила Лиле. Как давно они знакомы?
1: Сравнительно нет. И в то же время родная душа, потому что познакомились мы в прошлом году. Я играла и еще не знала совершенно о существовании Наташи. Но потом получилось так, что мы познакомились, и ее творчество, оно было уже открыто для меня и поразило. Поразило тем, что в творчестве самом не было ничего наигранного, не было ничего неискреннего. И самое большое, что меня удивило, было близкое то, что было много юности и в то же время много зрелости. И вот это сочетание, оно, наверное, больше всего удивило. Потому что близость с Богом, наверное, эту женщину сделала очень-очень ёмкой в искусстве. Она была оригинальна, и в то же время она была стабильна. Она была удивительная, и в то же время она была спокойная. И когда вот читаешь ее стихи, ты понимаешь это, что, в принципе, если брать вот так вот знакомство ее стихами, это просто жизнь, такая, как она должна быть. Она не должна быть полностью зрелая, она не должна быть полностью юная, она не должна быть полностью старая, она должна быть

0: поэт, парадоксально, с одной стороны, он необходим в жизни. Его место в жизни, чтобы поддержать людей, которые умирают вот в этом тотальном разрушении духа, тела, отношений, в этих руинах живут. Он призван их возвысить, он призван поддержать веру, направить их взоры к небу, внушить надежду, что есть продолжение жизни после смерти. Дерзайте! Необходимо немножечко продержаться, необходимо замкнуться на вечный источник жизни. Вот он необходим в жизни для этого поэта.
1: Смычок луча колеблется, дрожит, и нестерпимо это вдохновение, и вечно свято соприкосновение, в котором нет корысти и лжи. И страшно на пороге откровения, во храме обнажившейся души, доверчивой и пламенной сверх меры. Но струну зовут так просто — вера.
2: Что удивительно, что если соприкасаешься с ней, ты понимаешь, насколько ранимый этот человек. И вот эта вот обнаженность души, именно она открывает вот эту ранимость. Почему храм? Потому что, когда читаешь стихи, ты видишь, что этот человек общается не только с людьми, она умеет общаться с людьми. Это слышно из ее поэзии, но она общается с Богом. Наверное, некоторые стороны ее души закрыты для всех, но это понимает человек, который творит. Сложно объяснить человеку, который ничего не творит. Люди искусства, они в чем-то одиноки, и вот это вот одиночество она скрывает иногда. Но это уже увидит человек, который долго с ней общался, который знает не только ее как человека, но знает ее искусство, видел ее общение, видел ее просто ее жизнь, просто ее походку, ее взгляд, поворот головы. Вот это, наверное, одиночество, оно и есть то, что скрывается, вот то, что только ее. Она открытый человек, и в то же время есть уголки, которые только ее.
0: Я откровенно скажу, мне не важно, понимают меня люди или нет. Я сосредоточена на том, чтобы расслышать все то, что Господь хочет через меня передать. И, может быть, оно будет востребовано не сейчас, а позже. Я допускаю это. И я сейчас наблюдаю, как играют дети, скажем. Я могу часами наблюдать, как играют дети. Им 2-3 года. Они так непосредственны. И я думаю, возможно, вот они, мои читатели. Потому что пройдет много времени, пока мои новые стихи будут изданы, пока они поступят в продажу, пока люди смогут их обрести, иметь, пока, может быть, они станут популярны. И если эта информация, которая необходима через 20-30 лет, и мои читатели сейчас играют в куклы, все нормально. Даже если меня не поймет никто, и дети, которые сейчас растут, по крайней мере, я останусь честна сама перед собой. Я сказала то, что слышала в душе.
1: Скажи, зачем творить дыханием вечность, целуя флейты, хладные уста, и воскрешать любовь и человечность? Душа, как храм покинутый, пуста. Зачем ты птицу сердца отпускаешь в жестокий мир неверия и обид? Мир откровенности наивной не прощает и искренности чистой не щадит. Но плачет флейта, и упрямый мальчик мечтает, веруя наперекор всему, очистить мир от пошлости и фальши. И Бог с небес сочувствует.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Велика милость Господа.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Юрий Потапов.
3: Мы продолжаем знакомиться с книгой Иова, которая помогает нам ответить на заданный нами вопрос, что же еще необходимо знать современному христианину об Иисусе Христе. Мы закончили тем, что Иов обнаруживает в речах своих друзей ложь. Он определяет, что они вдохновлены ложным духом. Таким образом, речи друзей были обращены к Иову только для того, чтобы Иов признал, что он грешен. Конечно, каждый человек грешен, но тем не менее Бог сказал об Иове, что этот человек праведный и непорочный, богобоязненный и удаляющийся от зла. Только сатана и его последователи могут оспаривать этот неопровержимый факт. После того, как Иов отбил вторую атаку сатаны, появляется Елеуй в истории Иова. Это очень интересный человек. В отличие от его предшественников, он еврей, и его имя означает буквально «Бог мой он». Он из колена Вениаминова. Другими словами, этот человек претендует на то, что он приносит Иову откровение особой важности. Если сравнить его проповедь с предыдущими речами Сафара, Елифаза и Вилдада, то становится очевидным, что этот человек как бы является выдающейся личностью. И многие изучающие Библию приходят к выводу, что Елеуй является, если можно так сказать, прообразом Иисуса Христа. Другие комментаторы приходят к выводу, что это прообраз сатаны, который приходит перед Христом. И чтобы нам не впадать в крайность, давайте внимательно посмотрим, чему же учит этот человек. Его проповедь начинается с 32 и по 37 главу, включительно книги Иова. И в 33 главе он, обращаясь к Иову, говорит в 5 и 6 текстах такие слова. «Если можешь, отвечай мне и стань предо мною. Вот, я по желанию твоему вместо Бога, я образован также из брения». Друзья, такое заявление является богохульством, потому что иметь претензию на место Бога может выиграть только сатана, который мечтает быть подобным Богу. Более того, Елеуй говорит Иову слова, которые говорит всегда только Бог. «Стань предо мной и отвечай мне». Другими словами, эти слова говорил Бог к верным пророкам, чтобы они предстали пред Богом и получили то или иное поручение. Здесь же этот смертный человек уверяет Иова, что он вместо Бога. Таким образом, становится очевидным, что Елеуй во всей своей красочной проповеди, обращенной к Иову, приносит такие элементы, которые дают нам повод задуматься, какого же духа этот человек. Более того, давайте мы откроем второе место, которое показывает сущность или о чем думает этот человек. Мы прочитаем 36 главу книги Иова, 3 и 4 тексты этой главы. Он говорит Иову, «Начну мои рассуждения издалека и воздам Создателю моему справедливость, потому что слова мои точно не ложь, пред тобою совершенный в познаниях». То есть Елеуй претендует на совершенство, а мы знаем из Писания, что совершенный только Бог. Более того, когда мы читаем 28 главу книги пророка Иезекииля, мы там находим, что Люцифер назван совершенным в познании. Другими словами, когда Елеуй говорит Иову: «Стань предо мною, потому что перед тобою совершенный в познаниях», он требует от Иова поклонения. Но тем не менее, если мы будем читать дальше эту книгу, Иов ничего не отвечает на слова совершенного в познании. Третье место, которое можно прочитать об этом человеке, содержится в 34 главе. Мы прочитаем 36 текст из этой главы. Он говорит Иову: «Я желал бы, чтобы Иов вполне был испытан по ответам, свойственным людям нечестивым». Елеуй представляет Иова человеком нечестивым. Как это может быть? Что это за совершенные познания, которые претендуют быть на месте Бога? Он желает, чтобы Иов был вполне испытан. Мы знаем, что в первой главе сатана пожелал испытать Иова. Более того, сатана поставил под сомнение характер Иова. И вдобавок ко всему, Елеуй называет Иова нечестивым. В то время Бог называет Иова справедливым, богобоязненным и удаляющимся от зла. Четвертое место, которое можно прочитать об этом человеке и о его словах, содержится в 35 главе. И мы прочитаем 2 и 3 стих, где Елеуй говорит страдающему Иову: «Считаешь ли ты справедливым, что сказал: я правее Бога? Ты сказал: что пользы мне и какую прибыль я имел бы пред тем, как если бы и не грешил». Эти слова Иов никогда не говорил. Он никогда не говорил, что он правее Бога. И он никогда не говорил о прибыли за поклонение Богу. Эти слова говорил Елифаз Фемонитянин в 22 главе, с 1 по 4 текст. Он говорил Иову: что пользы Богу, что ты содержишь пути твои в непорочности, и будет ли ему выгода от твоего поклонения? Елеуй эти богохульные слова приписывает к патриарху, но патриарх этих слов не говорил. Есть еще одно место, которое обличает этого человека. Мы откроем 37 главу и прочитаем 19 и 20 текст, где он с бесовским сарказмом смеется над патриархом Иовом, говоря: «Научи нас, что сказать ему, мы в этой тьме ничего не можем сообразить». Человек, претендующий на совершенство в познаниях, в то же время говорит патриарху, что он говорит: «В этой тьме я ничего не могу сообразить». Человек начинает смеяться с бесовской усмешкой над патриархом, который находится в плачевном состоянии. И как бы высмеивая его и его положение, он говорит: «Научи». И дальше он говорит о Боге. В 20 тексте: «Будет ли возвещено ему, что я говорю? Сказал ли кто, что сказанное доносится ему?» Совершенный в познаниях, который претендует быть на месте Бога, говорит: «Бог ничего не слышит. Будет ли ему донесено, что я говорю тебе сейчас? Бог ничего не знает о тебе. Он не знает и обо мне, который говорит тебе такие слова». Другими словами, Елеуй выступает в этой проповеди явно не под влиянием Святого Духа. Его побуждает говорить эти слова патриарху сатана, который первый пожелал испытать Иова, который обвинял Иова в притворном поклонении, который обвинял Иова в нечестии. Таким же образом этот человек исполнен духа противника братьев наших. Более того, читая комментарии авторитетных церквей, мы находим, что Специалисты, которые работают в области древнего языка, древнееврейского языка, заключают, что в духе Елиуя отсутствует дух Христов, о чем говорит многое. Хотя другие школы заявляют, что именно Елиуй является Иисусом Христом, который придет перед великой бурей. Таким образом, возникает дилемма, как нам быть с этим человеком и к кому его приписать, то ли комиссару сатаны, то ли действительно свидетелем об Иисусе Христе. Вопрос остается открытым, но мы знаем Иисуса Христа, который пришел в этот мир защитить людей, освободить их от болезней, помочь им разобраться в своей жизни и обрести вечное Евангелие. Елиуй свидетельствует о Боге очень громким голосом, но он не явил характер Христов, который пришел в этот мир спасти даже всех грешников, а Елиуй обвиняет Иова. Таким образом, он несет себе отпечаток сатаны, который обвиняет верный остаток в тех преступлениях, которые они не совершали. Более того, 42 глава, которая заканчивает эту историю, будет свидетельствовать, кто же и какую миссию сыграл в книге Иова. Давайте откроем 42 главу этой книги и прочитаем 7 текст, где Бог говорит: «И было после того, как Господь сказал слова Иову, сказал Господь Елифазу Фемонитянину: „Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов“». Другими словами, на трех друзей Иова горит гнев Божий. Некоторые люди не обращают внимания на это выражение «горит гнев Божий». Если бы они сделали небольшой проступок, любящий Бог никогда бы не мог проявлять к ним никакого гнева, потому что любящий Господь это считает как ошибка или недоразумение, но гнев у него горит только на тех, кто искажает его характер, кто представляет его этому миру в ложном цвете. На того горит гнев Божий. Более того, он горит гнев Божий на того, кто говорит о нем ложь. В нашем тексте написано, что «вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». В тексте оригинала использовано слово «шав», которое используется только тогда, когда люди начинают нагло врать. Другими словами, Бог сказал Елифазу: «Ты обо мне говорил ложь, и за это горит на тебя гнев мой». Более того, они исказили характер Божий, а это нарушение третьей заповеди, которая гласит, что нельзя произносить имя Господа Бога твоего ложно. В нашем тексте, в нашем переводе стоит слово «напрасно», но в оригинале Моисей использует то же самое слово, что он использует в книге Иова – «шеф», то есть «носить имя ложно», «проповедовать о Боге ложь». Более того, Израиль послужил образом того, как они носили имя Божье. И в книге пророка Амоса Бог, обращаясь к израильскому народу, в 5 главе сказал: «Вы носили скинию Молохова и звезду Бога вашего Римфана». Почему Бог говорит им эти слова? «Вы носили скинию Молоха». Израильский народ носил скинию Божью, но своим поведением они показывали, чье же имя носит Израиль. Они ненавидели друг друга, они приносили в жертву своих детей чужим богам, но в то же время они и носили скинию, которая должна была свидетельствовать о Боге. Но благодаря ихнему нечестивому поведению Бог говорит: «Вы не мое имя носите, вы отражаете имя ваших богов, имя языческих богов, имя Молоха, потому что Молоху приносили жертвы и совершались перед его лицом ужасные преступления. Таким образом, сам Бог засвидетельствовал в пользу того, что Иов, в отличие от всех его предшественников, говорит верно, а все остальные говорят ложь. Конечно, в этой главе, в конце этой книги, ничего не говорится о Елиуе. Почему? Возникает вопрос. Ответ на этот вопрос очень интересен. Давайте вспомним первую главу и ответим на вопрос. Откуда сатана пришел на совет Божий в первой главе? Даже Бог задает вопрос, кто тебя сюда позвал? Точно таким же образом Елиуй ниоткуда появляется в этой истории. Сатана пожелал испытать Иова. Елиуй желает испытать Иова. Сатана обвиняет Иова в нечестии. Елиуй обвиняет Иова в нечестии. О сатане в конце этой книги ничего не сказано. О Елиуе ничего не сказано. Более того, интересен тот факт, что мы находим, что Иов ни слова не ответил на проповедь Елиуя. Почему? Да потому, что, вспоминая историю Иисуса Христа, когда его обвиняли фарисеи, книжники и Пилат, мы находим в Евангелии от Иоанна, Иисус не отвечал им ни слова. Это еще раз говорит, что Иов не чтет себе отпечаток свидетельства об Иисусе Христе. Более того, Иов – единственная личность, которую Бог называет во всей книге по имени. Это очень серьезный момент в библейском учении. Если Бог называет человека по имени, то это особое благоволение. Он даже говорит царю Киру, «Я почтил тебя тем, что назвал тебя по имени, и потому простер к тебе благоволение». Потому что царь Кир, хотя и относился к язычникам, но он способствовал тому, чтобы Бог построил храм в Иерусалиме. Он также называет языческого царя Навуходоносора по имени. В 4 главе говорят, «Тебе, говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя». Но, тем не менее, в конце этой главы Навуходоносор говорит, «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного». Другими словами, Навуходоносор признал величие Бога, и Бог уважает таких людей, и поэтому он называет Навуходоносора по имени. Не Елифаза, не Вилдада, не Сафара, не Елиуя Бог не называет по имени. Таким образом, мы вспоминаем слова Христа, когда люди претендуют на причастность к Богу, Бог говорит им при своем пришествии, «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». И, исследуя Новый Завет, мы находим всем верным потомкам, всем верным последователям Иисуса Христа Бог говорит, «И дам вам новое имя. Я, говорит, буду называть вас по имени и водить вас на злачные пажити». Таким образом, становится очевидно, что в истории Иова все образы сыграли ключевую роль. И возникает вопрос, какой же образ мы выберем для себя, чтобы брать с него пример? Иисус сказал ожидающим людям второго пришествия, «Читайте пророка Иова и поймите, с чем же связана великая скорбь». Великая скорбь связана с появлением лжехриста и лжепророков, которые, подобно стервятникам, готовы окружить страдающий народ, ожидая их неминуемой смерти, чтобы поглотить их. И вопрос заключается в следующем. Как мы в это время будем отстаивать истину? Если мы сегодня не понимаем и не разбираем образы этой книги, кто к кому относится, то когда придет сатана, Как мы определим, где правда, а где ложь? И таким образом Иисус, говоря ученикам, «Ибо где труп, там соберутся орлы», отрезвляет их ум. Он говорит, вспомните историю патриарха, который жил во время благодати, и внезапно для него обрушилась великая скорбь. И к нему пришли много проповедников, вынуждая у него многое. Но Иов отстоял истину для настоящего времени. И в конце этой истории Бог подарил Иову еще 140 лет. Мы должны помнить, что во времена Иова жили 120 лет, потому что Иов жил сразу после потопа. О чем говорит нам текст Священного Писания? Мы откроем 22 главу и прочитаем. С 15 текста и дальше. «Неужели ты держишься пути древних, по которому шли люди беззаконные, которые преждевременно были истреблены, когда вода разлилась под основание их? Они говорили Богу, отойди от нас, и что сделает им Вседержитель?» Другими словами, Иов живет после потопа, а в то время, мы знаем из Священного Писания, люди жили 120 лет. Но Бог продляет жизнь Иова, что может указывать на вечность, чтобы подтвердились слова Иисуса Христа, который сказал, «Всем тем, кто пострадает за настоящую истину и потеряет в сём веке дома, подобные Иову, детей, подобные Иову, и все имение, подобное Иову, говорит, в будущем веке приобретете это все с избытком и наследуете жизнь вечную. Таким образом, выражение «Ибо где будет труп, там соберутся орлы» адресовано народу, который ожидает второе пришествие. Адресовано народу для того, чтобы этот текст побуждал нас еще теснее связаться с нашим Спасителем, прилепиться к Нему и желать познавать Его волю. Этот текст побуждает нас объединиться с Его народом, где соблюдают заповеди Божьи и имеют веру в Иисуса Христа. Пусть добрый Господь благословит каждого из нас, чтобы мы, как ожидающий народ, оказались верными, подобно Иову, отбили все атаки сатаны, и чтобы Бог мог возместить нам все утраченное не потому, что это является целью нашей жизни, а потому, что мы людям Бога и ради Него готовы жертвовать все, всему, что может нам мешать встретиться с нашим Спасителем. Аминь.
4: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как драгоценна милость Твоя, Боже!
5: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте. Бытует мнение, что необходимо планировать свою жизнь по минутам. Умея планировать, мы становимся деловыми, продвинутыми во всех отношениях человеком. Но с точки зрения контроля стресса, планирование – самая благоприятная почва для возникновения стресса. Вы лежите в кровати, проснувшись на полчаса раньше. Ну что же, думаете вы, 5 минут я умоюсь, затем покушаю, еще вот и 30 минут, чтобы все сделать, еще ребенка надо разбудить. Думая так, вы распланируете по минутам все, а потом мы опаздываем, потом что-то не получается, и мы чувствуем стресс. Нечто подобное может произойти на нашей работе, когда мы думаем, что вот она работа, определенное время, но в некоторых случаях мы не успеваем. Мы сталкиваемся с необходимостью планировать, но вот досада. Не успели, опоздали, и вы испытываете стресс. А почему испытываете? У нас возникают незапланированные дела. Мы обнаруживаем, что

все, каждую минуту нашего времени. Более того, страдают наши друзья и родные. Допустим, мы помогаем ребенку одеться и видим, что на его курточке оторвалась пуговичка. Мы начинаем нервничать и ругаться. На работе наш коллега попал нам под горячую руку, получается у нас порция раздражения. Успокоившись, мы испытываем чувство вины. И вот что же нам делать в подобном случае? На страницах Священного Писания мудрый Соломон говорит следующие слова. Я читаю Екклезиаста, 10 главу и 9 стих. «Кто передвигает камни, тот может надсадить себя, и кто колет дрова, тот может подвергнуться опасности от них. Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы». И далее нам записано, как решать эту проблему. Мудрость помогает исправить все это. Важно научиться мудрости, чтобы предвидеть и наперед сделать то, чтобы подобное состояние, которое я представил вам выше, не произошло у нас. Распределяя время по минутам, мы однозначно будем нервничать. Но давайте возьмем в основу несколько правил. Первое. Отводите на любое дело больше времени, чем вам кажется. Если утром вы собираетесь на работу, приготовьтесь с вечера одежду и все необходимое для завтрашнего дня. Но даже встав утром, найдите еще дополнительно 10-15 минут. Встаньте пораньше на незапланированные дела, которые предстанут перед вами. Если вы ведете блокнот и записываете каждое дело, не перегружайте свое расписание. Да, это будет красиво, если вы успеете и там, и здесь. Но будет очень некрасиво, когда вы будете нервничать и трястись от стресса из-за того, что вы не успели и то, и другое, и третье. Ведь ничего страшного не случится, если вы не просмотрите ленту утренних новостей. Ничего не случится, если вы что-то не сделаете. По крайней мере, у нас очень много лишних дел, которые мы можем избежать. Очень важно для нас то, чтобы каждый раз мы имели определенную порцию времени, чтобы оценить даже то, что мы сделали. Я вспоминаю, что в Астрахани мы жили по соседству с человеком престарелого возраста. Нам каждый день нужно было в определенное время быть в одном месте города. Каждое утро становилось для нас настоящей пыткой в семье. Мы не успевали выехать вовремя, нервничали, кричали, обвиняли друг друга. А наш сосед всегда был в назначенное место на полчаса раньше. Он 2 недели наблюдал за этой суетой и посоветовал нам попробовать приезжать не к самому началу срока, а пораньше, как он. Так мы, в общем-то, и поступили. И что же произошло с нашим стрессом? Да он исчез. Уделяя больший объем времени тем делам, которые мы желаем совершить, мы позволяем мудрости, о которой писал Соломон, исправить положение дел. Важно, чтобы у нас было время все успеть. Лучше получать удовольствие от спокойной жизни, от равномерно устроенных дел, чем страдать от стресса, от чрезмерных дел, которые мы желаем решить в течение дня. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Как достичь того самого заветного благополучия? И вообще, что это значит в жизни каждого человека? Добро пожаловать на наш новый цикл встреч, который будет посвящен именно благополучию человека.
2: Руслан Ларин, бизнес-коуч, директор по корпоративному управлению. Любит путешествовать с семьей по разным уголкам мира. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз: быть успешным и оставаться счастливым. Мария Ивачева, семейный консультант, магистр психологии. Считает, что самое ценное – отношения с родными и друзьями. Любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз: каждый новый день – это новая возможность. Евгений Скрипников, священнослужитель. Лидер молодежного служения на Кубани. Автор блога «Небо близко». Любит катание на сноуборде и другие экстремальные виды спорта. Девиз: «Небо близко». Сергей Бутов, инвестор, предприниматель, бизнес-тренер. Проводит тренинги и игры на тему финансовой грамотности. Постоянно развивается, любит активный отдых и социальное служение. Написал книгу «Правда жизни». Девиз: счастливая возможность дается тому, у кого есть четкая цель и кто к ней движется.
1: Знаете, вот Всемирная организация здравоохранения, они объясняют слово «благополучие» таким понятием, как комплекс физического, психического здоровья и социального благополучия. Но вот лично для вас что значит это слово?
3: Ну, для меня это тоже, безусловно, какой-то поиск баланса, удовлетворения между разными сферами жизни, физическим здоровьем, эмоциональным состоянием и социальными связями. И это какая-то удовлетворенность тем, что ты есть, что ты делаешь, целеустремленность какая-то в жизни.
4: В моей системе ценностей благополучие связано с Божьим благословением. Вопреки мнению многих, потому что люди убеждены, что Библия, она против благополучия финансового или там счастливой жизни, на самом деле Библия очень много говорит об успешных людях, много примеров приводит. Есть даже такой интересный образ, что праведник – это такое цветущее дерево у полноводной реки, и корни этого дерева символизируют вот эту духовную связь с Богом, потому что, согласно Библии, центр благополучия или основа благополучия человека, она в его духовной силе, в его принципах и духовных ценностях.
5: Часто в этом мире благополучие связывается с финансами, да? Вот. Я, так как являюсь человеком бизнеса, могу сказать, что финансы – это не терапия благополучия, и я уже эту стадию прошел. Для меня благополучие – это найти себя в этой жизни, чем можешь, ну, то есть найти себя. Вот это очень важно.
1: Ну, если пойти чуть глубже в эту тему, давайте я вам задам так вопрос. Вот на ваше ощущение счастья, да, или удовлетворенностью жизни, какие основные сферы жизни влияют, что благодаря этому вы реально чувствуете себя таким счастливым человеком, удовлетворенной жизнью? Вот что это? Какие это сферы жизни?
3: Ну, мне нравится цитата Франкла, который говорит о том, что когда люди ставят просто достичь счастья как цель, они попадают мимо, потому что они движутся и все время мимо. По этому психотерапевту, по Виктору Франклу, как раз поиск счастья – это как раз поиск смысла какого-то в жизни. Uh-huh. И поэтому, мне кажется, когда мы делаем то, что для нас имеет какой-то смысл, какое-то глубинное значение, тогда в процессе мы обретаем счастье. И в этом контексте, конечно, даже не социальный статус, даже не обладание какими-то материальными вещами делает человека счастливым, а вот это внутреннее ощущение, что я я здесь не просто так, я делаю то, что мне нравится, я движусь туда, куда, где мне интересно, и тогда это наполняет жизнь. Обретаешь тогда какую-то целостность, ценность.
5: Ну да, на самом деле это мы сейчас вот понимаем, когда, наверное, каждый из нас прошел какие-то этапы, да. Угу. Ну вот, допустим, если вот нас сейчас смотрят молодые люди, да, то есть они как бы все равно смотрят на то, что скажут, вот собрались там люди уже такие, типа, а-ля умудренные опытом, да. Вот, но вот я вспоминаю себя в молодости, то есть для меня благополучие, оно всегда символизировало деньги. Вот. И причем, чем больше, тем лучше. Да? Но через, так скажем, призму уже прожитых лет, я действительно сейчас, как я вначале сказал, передача о том, что это уже не является критерием. Да? Почему? Потому что сколько бы ты ни зарабатывал, тебе всегда мало. То есть, и вот действительно, ты становишься благополучным в тот процесс, в тот момент, когда ты наслаждаешься процессом. То есть вот я всегда говорю о том, что очень часто, приходя в компанию, люди, если ставят для себя задачу заработать деньги, то, по сути, это работник в никуда. То есть, потому что он сосредоточен не на процессе выполнения той или иной задачи в компании, да, а он сосредоточен быстрее отсидеть до звонка и для того, чтобы в назначенный час получить заветную зарплату. Вот, поэтому я вот соглашусь с Марией о том, что все-таки вот благополучие – это процесс. То есть процесс разных действий, которые ты в жизни получаешь. Не результат, результат – это классно, да, а именно процесс.
4: В Библии написано, вот если продолжить эту мысль, что «хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Вот эта молитва, известная «Отче наш». Угу. То есть это молитва, которая показывает, что ты должен учиться благодарности вот сейчас, в моменте, если у тебя есть этот хлеб. Но мы понимаем, что для кого-то это хлеб. Допустим, студенты, да, которые только учатся, у них еще там нет работы, не так много средств. Они довольствуются, например, там есть что покушать, они уже рады. Люди состоятельные, люди, которые прожили там жизнь, добились успеха, у них другие критерии оценки, но вот этот навык уметь благодарить, ценить настоящий момент, это тоже благополучие. И можно сказать о том, что, в принципе, вещи, они не могут сделать нас счастливыми. Да, мы радуемся долгое время.
3: На определенный
4: время,
3: момент.
4: Пока мы их используем. Но потом выходит следующая модель Мерседеса, айфона или какой-то другой вещи. Ты понимаешь, что ты уже не обладаешь самой последней версией. Но есть базовые принципы, такие как сострадание, вот, счастье. Это то, что способно тебя сделать счастливым на протяжении твоей жизни.
3: Угу. Мне кажется, в какой-то степени счастье – это как встреча с самим собой, как то, что ты нашел миссию свою, для чего ты в этом мире есть. Ну и в духовном контексте, конечно, и просто в эмоциональном контексте, когда ты нашел какое-то свое внутреннее призвание, и ты ему следуешь, вот мне кажется, тогда и человек и ощущает вот эту удовлетворенность, это счастье.
5: Ну, я бы еще здесь подметил то, что мы, так как живем сейчас век потребления, да, оно как раз нас стимулирует к тому, чтобы, ну, то есть показывает, что благополучный тот человек, который, как мы говорили, имеет все последнее.
3: Ну, да? Потому что картинка создается такая.
5: Да, потому что все идет дать, да, то есть вот...
3: Обладать.
5: Да, обладать. И, по сути, как бы независимо от того, получил ты это или нет, то есть даже если ты получил, ну, ты момент наслаждения недолгий. То есть вот он раз появился, потому что что-то новое вышло. И здесь очень важно понимать, вот, что принцип счастливого человека – это не получать, а научиться отдавать. Вот вопрос всегда заключается, готов ли человек, в принципе, как бы, вот получая что-то, да, что он готов отдать. И вот если он как раз вот в этом моменте, ну, учится, там, так скажем, вот это отдавание, получать от этого наслаждение, то, соответственно, тогда, наверное, все-таки вот этот момент благополучия, вот этого момент наслаждения, он такой вот настоящий. Потому что сколько бы ты ни потреблял, тебе всегда будет мало. То есть, а вот именно возможность и желание, в первую очередь, отдавать, да, отдавать не то, что старое, там, тряпки, да, там, секонд-хенд, который ты относил, там, да, а именно то, что тебе дорого.
1: Угу. Вы знаете, я вот подумал, что вот для меня на данный момент жизни, вот если бы меня спросили, вот какие сферы вот твоей жизни влияют на ощущение счастья, удовлетворенностью жизни, да, вот благополучие, состояние благополучия, я понимаю, что для меня это семейные отношения, профессиональная самореализация, это мое физическое здоровье. Еще у меня есть тема, это, ну, я называю это, знаешь, яркость жизни, что ли. Вот я люблю путешествовать. Но, наверное же, вот если я вас спрошу, вы, наверное, назовете, ну, может быть, какие-то и пересекаются, но что-то еще, какие-то другие сферы, которые влияют на это, да, вот можете поделиться? Что это еще может быть?
4: Я бы согласился, вот мне очень нравится эта идея яркие впечатления, uh-huh. то есть, или какие-то разговоры, какие-то моменты. Не обязательно это должно быть в каком-то, там, не знаю, дорогом месте или там в дорогущем путешествии. Просто разговоры с близкими людьми, как вот есть такая фраза, да, что мы это загружаем в неокортекс, то, что питает нашу вот uh-huh. внутреннюю жизнь нам дает. И я недавно смотрел репортаж, как люди в Лувре, они подходят к картине «Мона Лизы», и они фоткают не картину, и они не то что наслаждаются творчеством великого художника, они фоткают себя, что я здесь, я в Лувре. Да. И вот это очень хороший такой момент, что иногда из-за там, социальных сетей, статуса, каких-то моментов, попытки казаться, там, ну, показать себя, мы пропускаем вот эти настоящие моменты, там, не знаю, когда ребенок начал ходить, когда ты разговариваешь с близким человеком, когда ты помог кому-то. Uh-huh. И вот для меня важно вот именно вот этот момент фотографировать глазами, быть здесь и сейчас.
1: Жить жизнь сейчас.
4: Да, и Библия тоже об этом говорит, что не заботьтесь о прошлом, не заботьтесь о будущем. Мы вообще не знаем, что нас ждет завтра. Но вот этот день нам подарен Богом, и в этом дне для нас приготовлены большие благословения. Надо только их найти и удержать.
1: Это точно. Я вот хотел сказать, что получается, что если посмотреть на человека в разные этапы жизни, либо с другими потребностями на данный момент, да, вот в его жизни, то у него могут быть другие как бы сферы, которые влияют на его ощущение благополучия в жизни.
3: Ну, безусловно, в разные периоды какие-то потребности более нуждаются актуальные. В удовлетворении, актуальные, какие-то, наоборот, не столь актуальны. И действительно, в какой-то момент мы вкладываемся много в образование или в то, чтобы построить как-то карьеру, что-то еще построить, дело свое. И потом приходит момент, и мы вдруг понимаем, что надо, вот семья, она не менее важна, туда надо вкладывать. И эту тему нужно тоже развивать и вкладываться в эту тему тоже.
5: Мне вот как-то понравилась одна фраза в свое время, что «будь не копией чьей-то, да, а будь своим оригиналом». И вот в этом мире часто люди копируют. Вот. Ну, с одной стороны, это может где-то неплохо, на какой-то начальной стадии, там, когда мы каких-то копируем успешных людей, потому что хотим быть на них похожими. Но они проживают свою жизнь, да, а мы проживаем свою. То есть, может, вот на каком-то моменте становления это нормально, но дальше ты все-таки должен быть оригиналом, да. То есть я к чему это говорю? О том, что не надо подражать, там, на какой машине ездить, да, то есть, или там, не знаю, там, какую еду есть, да, то есть, ну, как бы ты что-то соригинальничай, то есть, и в итоге вот ты как раз будешь в этом моменте жить не за того человека, являясь его копией, а именно оригиналом, которым ты сам можешь быть.
1: Да. Будь лучшей версией себя, да, да. Еще такая есть фраза. Вот что происходит с человеком, если одна из каких-то вот таких важных сфер на данный момент его жизни, да, она начинает проседать? Я вспоминаю просто свою жизнь. И вот когда, знаете, вот молодость, карьерный рост, ты вот полностью весь там. Ты погружен весь в работу, активность, тебе нужно строить карьеру и так далее. Финансы в первую очередь в голове. Ну, как бы ты думаешь, надо же обеспечить семью и так далее. И это все было так активно. Я не говорю, что мне не нравилось. Мне нравилось, я был весь поглощен, результат и так далее. И тут раз... Это ударяет по моему физическому здоровью. И так, ну, знаете, хорошо достаточно. Я прям чувствую, что, ну, как бы это может повлиять вообще на мою жизнь, если не заняться вот своим физическим состоянием. Вот. И я тогда прямо инвестировал время, силы, энергию, чтобы свое здоровье укреплять. Вот влияет ли на нашу жизнь, да, проседание какой-то вот из сфер жизни?
3: Ну вот твоя история как раз, Руслан, она красноречиво показывает. Мы иногда думаем, что мы вкладываем в одно и другое, но как-то оно там идет. Но на самом деле оно все очень взаимосвязано. Естественно, mm-hmm. если мы уделяем большое внимание работе, больше всего, кстати, туда уходит.
5: Да.
3: Основная часть это нашей жизни, работоспособная, мы туда да, отдаем время. Естественно, у нас проседают сферы отношений с супругом, с супругой, с детьми. И мы какие-то вещи теряем там, или это здоровье может быть. Ну, это все, правда, очень взаимосвязано. И иллюзия думать, что я вот на это... А это как-нибудь само, ну, держится. Оно может до поры держаться, какие-то сигналы нам, звоночки давать, но если мы на них не реагируем, тогда мы получаем иногда очень сильный удар.
5: Ну да, здесь еще важно подметить, что очень много молодых людей, которые, в принципе, как бы, смотря на благополучие этого мира, которые диктует то, что ты должен вот, там, реализоваться как человек там, в карьере, там, добиться каких-то вершин, там, в том числе и финансов. То есть у тебя там должен быть дом свой, там, не знаю, посетить там, 50 стран, там, для себя какие-то. Да. Вот, ну, потому что он видит, что вот вокруг так происходит в социальных сетях, да, и он как бы ставит себе задачу то же самое. И как бы вот отношения, к примеру, он откладывает на потом. Да. И в итоге, если они, их нету, да, то есть, а если есть, то тоже их откладывают на потом. В итоге, вот, достигая там, так скажем, вот этих вещей, к которым действительно он шел, он теряет другие вещи. То есть, к сожалению, да, так бывает, что вот я как бизнесмен знаю, что в начале вот своей карьеры, и когда я работал, как я говорю, на дядю, да, и когда я уже строил свой бизнес, были моменты, когда ты горел очень сильно, одержимо даже желанием достичь тех или иных результатов, так скажем, и проседали те сферы, которые на самом деле тоже очень важные, там, начиная там, от здоровья, там, отношений в семье, там, ну и очень-очень многих вещей. Поэтому вот важно понимать, что да, действительно, где-то будет это, да, вопрос, как ты в этот момент отреагируешь и отреагируешь ли. Потому что, как я говорю, добившись больших финансовых результатов, не лишишься ли ты здоровья, там, не будешь ли ты одинок, а кому это все нужно тогда будет.
4: То есть, получается, задача состоит в том, чтобы понять, что для меня главное отношение, или там 50 стран, или бизнес, который построят. Кстати, в Библии тоже об этом написано, потому что апостол Павел говорит, что великое преимущество – быть благочестивым и довольным. Вот интересное слово «довольным». Но мне кажется, успеть все, вот эти все истории, там, успешный успех, это невозможно, это нереально. Успеть все невозможно. И, наверное, такой задачи не стоит. То есть задача стоит какая? Успеть главное. И вот здесь каждый человек решает для себя, что для него главное. Один скажет, для меня карьера, там, богатство, путешествия, статус, власть. Но он должен будет заплатить свою цену, и он понимает, согласен с этим или нет. А другой скажет, пусть для меня вот самое важное – это мои близкие, это дети, семья, здоровье. Любовь, здоровье, духовные ценности. И вот Библия говорит, что когда человек доволен, то это то, к чему нужно стремиться, это гармония с собой. Потому что если ты не имеешь мира с собой, мира с Богом, то о каком вообще благополучии нужно говорить? А если ты недоволен, тогда исследуй этот вопрос, проводи самоанализ, самоаудит, где ты сейчас находишься, куда тебе нужно двигаться дальше, из точки А в точку Б. Строй цель, трудись и исправляй те сферы, которыми ты недоволен.
1: Здесь очень хорошее слово «гармония». Это же как баланс благополучия, да? То есть когда у нас все сферы основные, мы им уделяем внимание. Возможно, в определенный момент жизни какие-то сферы тебя не интересуют, да, и ты можешь поплатиться, да, но основные есть все-таки сферы. И когда ты говоришь, да, выбираешь там семья или 50 стран, тут можно и совмещать 50 стран с семьей, да, и чтобы не потерять семью, да, или там, как мы там здоровьем занимаемся.
4: Вместе.
1: Например,
4: да?
1: Вместе с семьей, и тогда ты как бы не разделяешься. И вот сказали про социальные сети. Я прям подумал, вот социальные сети, они же как-то влияют на восприятие вообще вот благополучия у людей.
5: они очень сильно влияют, потому что они задают темп, так скажем, угу. о сегодняшнем современном мире.
3: Они картинку как будто задают.
5: Да, какую-то. То есть угу. ты берешь телефон и там WhatsApp, там, не знаю, там в Telegram, там, каналах, там, ты видишь, как люди транслируют успешную свою жизнь. Вот. Но вот, к сожалению, часто вообще что стоит за этими людьми? То есть в большей степени я думаю, что это мираж.
3: Но мне так кажется, мое убеждение, что чаще всего настоящее счастье не нуждается в том, чтобы его декларировать везде. И по-настоящему mm-hmm. счастливые люди не ходят, не говорят, я счастлив, я счастлив, я счастлив. Они просто вот действительно наслаждаются моментом здесь и сейчас. И это такое более какое-то, не знаю, сакральное какое-то интимное проживание, чем когда человек пытается показать другим, что я счастлив, mm-hmm. у меня все хорошо. Поэтому иногда вот эти посты, uh-huh. транслирующие месседж «у меня все хорошо», они, наоборот, у меня вызывают вопрос, а действительно ли там uh-huh. все хорошо, как будто человек хочет другим сказать, что у меня все хорошо. Иногда для меня это, наоборот, кричащая uh-huh. картинка о том, что мне плохо.
4: Вроде бы мы привыкли, да, к социальным сетям, технологии помогают общаться, мы там можем общаться с друзьями по всему миру, но я вот уже с вами согласен, что, мне кажется, они вредят благополучию. Меня испугала статистика, буквально свежие данные я посмотрел по нашей стране, молодые люди каждый день в мобильном телефоне, то есть не только интернет, общение, проводят 3-4 часа в сутки, и мы можем понять, что, значит, за неделю это 24 часа, за год это 52 дня, это почти 2 месяца человек находится во власти того, что тебе продают, того, что тебе продвигают. То есть ты не сам руководствуешься своими целями, жизненными приоритетами, ты потребляешь то, что тебе сегодня пытаются передать. Поэтому я использую соцсети, я считаю, что это благословение нашего времени, но я за осознанный подход, угу. за экранное время, за четкий контроль, за контроль родителей, когда они смотрят, что... на каких сайтах сидят их дети, ограничивают их время. Это правильно, это дисциплина, которая приведет к достижению благополучия, о котором мы сегодня говорим.
1: И тут же еще другая сторона. Вот эти люди, которые хотят сказать, что у них все хорошо, выкладывают, да, и они там вот это все постят. Люди, которые потребляют этот контент, они смотрят на это, и им кажется, они какие-то не такие, у них все плохо. Они как-то не дотягивают.
5: Да, депрессняк людей многих сразу мучает.
1: Вот, это подрывает их вот это психическое здоровье, да?
3: Ну, это самоощущение сразу, ну, на самооценку влияет. Ну, я что, хуже? Я не такой удачливый, как другой. У меня не так сложилось.
1: Почему не так быстро? Люди же не знают всю историю, как это было там. А иногда вот они пытаются показать себя таким счастливым, да? А в результате это все не так быстро или легко далось.
4: Я был в шоке, когда прочитал одну историю про девушку из Нидерланд. Это реальная история. Она в Амстердаме живет. Все друзья путешествовали. Она хотела показать, что он тоже путешествует. И она, значит, сняла квартиру в городе, сказала всем своим близким друзьям, что она уехала в Таиланд. Поклеила там фотообои, там что-то ходила в солярий, загорала. Каждый день делала посты, что она, значит, в Таиланде находится. И через 2 недели приехала в аэропорт, ее там друзья встречали. И я вот думаю, насколько нужно было ей заморочиться, чтобы вот создать эту видимость картинки. Для чего?
3: Ну, потому что страшно показаться не таким. Вот быть самим так собой общество. Страшно. Mm-hmm. И страшно, что тебя отвергнут. Вот это страх отвержения, что ты не такой, он толкает человека на такие, ну, скажем так, махинации, когда человек иллюзии mm-hmm. представляет.
4: То есть, какой-то... получается, благополучие – это когда ты находишь себя, mm-hmm. да, а найти себя можно, когда ты находишь какой-то высший авторитет. Mm-hmm. Например, когда ты встречаешься с... духовностью, да, духовность свойственна разным религиям. Все религии говорят о духовности. Когда ты встречаешься с высшей силой, мы верим, читая Библию, что это Бог. И когда ты встречаешься с Богом, Бог открывает тебе себя. То есть, приходя к Богу, ты приходишь к себе. И получается, вот этот путь, это и есть путь к благополучию, когда тебе не надо казаться, а когда ты можешь быть самим собой, можешь любить. Да, можешь пролить чувства, эмоции, которые ты испытываешь.
3: И не надо никому ничего доказывать.
4: Да, да.
5: Но здесь очень важно еще всегда себе задавать вопрос, а что ты хочешь сам? То есть потому что вот если ты на мгновение начинаешь останавливаться, вот обрезаешь эту картинку от этих соцсетей, там, я же не против тоже, вот главное все-таки задать себе вопрос, а ты-то хочешь этого, да? А что ты сам хочешь? Потому что бывает, иногда общество навязывает то, что ты, в принципе, и не хочешь.
3: И не хочешь.
5: Да, но ты в потреблении, то есть транслируешь, чтобы не отличаться от этого общества. И, по сути, ты несчастливый человек.
3: То есть, потому что ты проживаешь не свою жизнь.
5: Да, ты не свою жизнь проживаешь. Поэтому здесь очень важно и понимать, как вот говорили, там, найти свое предназначение, да, то есть быть довольным. То есть какую-то духовную часть в себе воспитывать, да, потому что спрашивать Бога, да, то есть там вообще кто я, зачем я, да, то есть и в итоге как бы будет какое-то понимание того, ну, куда ты дальше движешься, а не просто копируя там ту картинку, которую там тебе опять транслирует мир.
4: Самое забавное, когда говорят, не смотрите этот фильм, он неинтересный. И человек говорит, да-да, я посмотрел, он неинтересный. Мы же не то, что мы там зациклены на духовности, но чем заниматься какими-то пустыми делами, не знаю, пойди помоги кому-то, спортом позанимайся. То есть вкладывай в свою жизнь, ставь добрые цели, учи языки, читай книги, классику и так далее. И вот это работа над собой, самосовершенствование, изучение каких-то духовных ценностей формирует в твоей жизни твердый фундамент. И вот это ведет тебя к благополучию, а не просто плыть по течению и повторять то, что сегодня популярно или все делают.
3: Но мне кажется, для этого надо смелость иметь, встретиться с самим собой. Это нужен какой-то срез, в котором ты посмотришь на себя, кто ты вообще. И ну, вот, кстати, как сказал Сергей, а кто я в этом мире, для чего я здесь? Если этого среза не сделать, то будет все время желание копировать и чьим-то шаблоном соответствовать. Для этого нужна смелость, чтобы быть самим собой. Но часто говорят, будь самим собой. Многие люди даже не знают, кто я, а что это я сам
4: люби
3: собой.
4: Себя, да?
3: А что значит любить себя? Кто я вообще? Кого любить надо? Поэтому, мне кажется, вот первое – это смелый взгляд внутрь себя. Что я внутри? Что у меня есть здесь внутри? Кто я?
5: Да, Миша, открывать все-таки соцсети. Утром, когда чистишь зубы, задавай себе вопрос, кто я, да?
1: Ну, смотрите, вот заканчивая наш разговор, давайте посмотрим, ну, что ли, на какие-то практические шаги для людей, что мы можем посоветовать людям, которые только начинают этот путь к благополучию, так называемому, да? Вот с чего им начать? Что делать? Они уже поняли важность, да? А теперь вот...
3: Я думаю, что здесь нужна осознанность какая-то. Очень важно время от времени анализировать вот эти основные сферы своей жизни, смотреть, на что больше времени уходит, куда больше ресурсов потребляется, чтобы, ну, не было каких-то вещей, которые, ну, запущены в жизни.
5: Ну, я бы вот еще тоже сказал о том, что мы, я думаю, еще в передаче будем говорить о другой, о том, что я всегда советую, когда у людей проблемы с деньгами, то завести бесплатное приложение, ну, или там платное, кому как удобно. То есть и начать статично смотреть, куда идет расход ваших дорогих вам денег. Да? Вот. И то же самое здесь. То есть получается, что ты сделал за последний год, да? То есть там за последний месяц, за последнюю неделю. Это то, из чего ты состоишь. И ты вот увидел, кто ты и куда ты идешь, ответь на себе вопрос. То есть проанализировал, и тогда уже поставишь себе дальше картинку, куда ты исследуешь.
1: Но это как некое колесо баланса. Вот, ну, я так делаю, да, я прям пишу каждую сферу, вот, которая важна для меня, я отмечаю по 10-бальной шкале, да, что вот здесь проседает, на восьмерочку ставлю. Здесь вот, а потом смотрю по приоритету и понимаю, в этом году я посвящу свое какое-то дополнительное время этой теме, потому что она проседает, это приведет меня к тому, что потом будет у меня перегиб в других вещах.
4: И даже хорошо, если, например, колесо жизненного баланса ты обсудишь с другим человеком, это может быть психолог, это может быть твой духовный наставник, потому что ты получишь обратную связь. Вообще я верю вот в наставничество, я бы, наверное, это посоветовал. Мне повезло, вот в жизни я думал о людях, которые на меня произвели влияние. Один человек – это мой спортивный тренер, второй человек – это мой духовный наставник, благодаря которому я узнал Евангелие. И вот когда есть в твоей жизни наставник, человек, у которого ты можешь спросить совета, который может тебе подсказать, подтянуться, ты можешь посмотреть, как это работает в его жизни, то тогда тебе легче эту модель скопировать. Но даже если у человека нет того, к кому можно обратиться, Библия говорит о молитве, потому что Бог тоже, Он слышит молитву человека. Если человек скажет, Господи, дай мне благополучие, помоги мне, обратиться в своих жизненных обстоятельствах, Бог услышит и Бог благословит. Это работает.
1: Спасибо вам. Если говорить такое резюме, да, мы понимаем, что для благополучия, вот состояние удовлетворенности жизни, да, важно, чтобы основные сферы, они были в неком балансе. Нужно им уделять внимание, иногда что-то совмещать по максимуму, да, чтобы нигде не проседало так сильно, что это может повлечь за собой провал в других сферах. Спасибо вам большое за участие.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады сегодня видеть здесь каждого из вас. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Мы в своей жизни часто прощаем другим их слова, их поступки, но в некоторых случаях нам порой простить очень трудно, особенно тех, кто глубоко задел нас. Это может быть жестокие родители, напавший на нас человек, водитель кого-то, который сбил кого-то из наших близких. Нужно проделать большую внутреннюю работу, чтобы простить таких людей, правильно? Это долгий и нелегкий путь. Для кого-то это может быть мужественный поступок, а для кого-то порой это просто признание собственной слабости. Однако все, кто смог простить своих обидчиков, они говорят о том, что этот шаг принес им какое-то освобождение. Более того, он наполнил их жизнь новой энергией. Почему так важно прощать? Как прощение связано с успехом? И как прощение может повлиять на нашу успешность и на качество нашей жизни? Давайте эти вопросы мы сегодня зададим нашему гостю, священнослужителю, доктору практической теологии Дмитрию Булатову. Встречайте!
2: Здравствуйте.
1: Дмитрий, привет.
2: Вадим, здравствуй.
1: Ну и так, мы так понимаем, что мы сегодня продолжаем тему Иосифа, его истории. Расскажи вкратце, о чем мы сегодня будем говорить.
2: Да, мы сегодня рассмотрим еще несколько эпизодов из его жизни, что пришлось ему пережить после того, что он уже пережил, да? И как вот прощение, как он простил. Как он простил, да. Ну, наверное, все не буду сейчас рассказывать, да, потихонечку.
1: Конечно, к этому вернемся. Ребята, будьте активными, пожалуйста. Задавайте вопросы, не стесняйтесь, поднимайте руки. Обязательно берите микрофоны, потому что иначе вас не будет слышно. Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все ваши вопросы обязательно зададим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну так, Дмитрий, я передаю тебе слово.
2: Спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: Ну что, друзья, я рад снова продолжить вместе с вами размышлять над удивительной историей, записанной в Священном Писании. Вчера, в прошлые разы мы говорили с вами о Иосифе. Я просто вкратце напомню, где мы остановились. Как минимум, Иосиф пережил... Ну, мы говорили об успехе в жизни Иосифа, да, и как минимум первый успех, о котором мы говорили, это успех, связанный с принятием предательства. Все помните, да, что он пережил, в какой семье он родился, как любили в кавычках его родные братья, и в конце концов он оказывается 17-летним парнем, у которого только-только вот все перспективы на будущее, да, время, чтобы сбываться всему тому, о чем он мечтал, и вот он теперь просто продан в рабы в Египет. И мы с вами сказали, что успех в его жизни был в том, что он принял, он не ожесточился, он принял эту ситуацию, и ко всему, что он делал, будучи рабом, он относился как к служению, как к предназначению своей жизни, он не ожесточился на людей, но он служил этим людям там, в рабстве, где он оказался. И это был серьезный успех в его жизни. И так было достаточно долго, мы посмотрели, что где-то, ну, более 5 лет так это все и продолжалось, и он уже стал большим человеком, будучи рабом, он был чуть ли не главным в доме Потифара, но там опять произошла неприятная история. Молодая, красивая, замужняя женщина начала приставать к этому молодому, а там было написано, что он был красив лицом и станом. Может быть, он занимался спортом, качался там свободное от обязанностей время. Ну, еще он был умный и куча-куча других преимуществ. В общем, он пережил эту очень неприятную ситуацию. И мы знаем, что он не поддался на соблазн этой женщины, но поплатился за то, что остался верным. И за то, что он остался верным, он оказался уже не просто рабом, а рабом в тюрьме. Там его все, в общем, как мы сказали, успех в этой ситуации заключался в том, что Иосиф выбрал пострадать, но не согрешить. И это тоже своего рода успех. Победа в испытаниях, приоритет Божьей воли, приоритет своим ценностям, которые ты черпаешь из Священного Писания. Да? И это тоже очень серьезно. И вот на этом-то мы остановились. Итак, Иосиф, ну, мы скажем, что ему там плюс-минус 25 лет, из них он уже 7-8 лет проводит в рабстве в доме Потифара, и, ну, все, он, наверное, уже смирился, принял все, что с ним происходит. И вот он теперь уже из дома Потифара переехал в тюрьму, потому что его оболгали, его обвинили в том, чего не было. И, в общем, он там. И вот в этом, с этого момента, а мы понимаем, что Иосиф, это же, ну, мы как сказали, что это своего рода прообраз Иисуса Христа, да? Он оказывается в земле страданий, в Египте. Египет для него земля страданий, чтобы потом произвести спасение народа, Божьего народа, семьи Иакова, из которого потом должен произойти Христос. Он пока еще не осознает эту миссию, Иосиф пока еще это не понимает. Но вот дальше начинают происходить события, которые мы с вами сегодня разберем. Итак, находясь в этой темнице, находясь в этой тюрьме, туда попадают еще два человека. Кстати, сегодня мы будем, ну, сегодня будем разбирать большее количество глав. Это истории, которые буду вам сегодня пересказывать. Они записаны в книге «Бытие», начиная с 40 по 45 главу. Почти 6 глав. Естественно, мы их сейчас не сможем читать все, будем читать выборочно. И вот 40 глава книги «Бытие» повествует о том, что туда попадают еще два человека. Если вы помните, то это был виночерпий, человек, который приносил вино фараону, и хлебодар, человек, который кушать подавал фараону. В общем, они что-то там провинились, что там уже получилось, это Библия не описывает, но описывает то, что они оказались в тюрьме вместе с Иосифом. Ну, не в простой тюрьме он оказался, значит, там, где сидели особые люди, да, чиновники, вип-персоны, в общем, в этой тюрьме, потому что он жил в семье Потифара, начальника телохранителей, в общем, он там. И этим людям снятся сны. Помните, Иосифу уже когда-то снились сны. За них он и получил. За то, что там он так говорил: «О, смотрите, какой мне сон приснился. А у меня Бог дал сон». Да, да, да. Ну ладно, и в Египте оказался за это. В общем, здесь уже виночерпию, не Иосифу, виночерпию снятся сны и хлебодару. Однажды, с 5 стиха 40 главы, однажды виночерпию хлебодару царя египетского, заключенным в темнице, видели сны, каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особого значения. И пришел к ним Иосиф, поутру увидел их, и вот они в смущении. Смутились, то есть какой-то особый сон, особый, тогда, наверное, придавали особое значение снам. Это был какой-то особый язык, может быть, и Бог разговаривал на этом языке с людьми, но, в общем, они были в смущении. И спросил он царедворцев фараоновых, находящихся с ним в доме, господина его по стражу, говоря: «Отчего у вас сегодня печальные лица?» Они сказали ему: «Нам виделись сны, а истолковать их некому». Иосиф сказал им: «Не от Бога ли истолкование? Расскажите мне». Мы видим, что Иосиф обладает особым даром. Он обладает особым даром толковать сны, которые Бог дает. Божьи сны он может истолковывать. Ну и, в общем, вы помните, что дальше рассказал главный виночерп Иосифу сон свой и сказал ему: «Мне снилась вот виноградная лоза предо мною. На лозе три ветви. Она разрослась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды. И чаша фараонова в руке у меня, и я взял ягод, выжал их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараонову». А, и вы помните, как Иосиф ему этот сон истолковал? Помните, он сказал ему: «Через три дня фараон вернет тебя из темницы, и ты снова подашь ему вино в чаше. Снова подашь ему, и все, твоя жизнь наладится». Хлебодар услышал: «О, слушай, хорошо, хорошо парень толкует сны, да? Дай-ка я ему расскажу свой сон». И, кстати, Иосиф говорит, и такое замечание делает. Он говорит ему: «Вспомни меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние. Упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого места, потому что я из дома своего был украден и продан в Египет, и здесь ничего худого не сделал, и все равно оказался вот в этом месте. Ну, конечно, как мы позже видим, виночерпий забыл. Ну, а зачем помнить добрые дела, да? Мне хорошо, другим не обязательно. Но Хлебодару, вы помните, снился другой сон. Может быть, я сейчас не буду его зачитывать. Ему приснился другой сон. Но Иосиф, к сожалению, растолковал ему по-другому этот сон и сказал, что через 3 дня фараон с тебя что? Снимет голову, и такова будет твоя судьба. Прошло 3 дня. Фараон делает какой-то пир там у себя, чему-то там посвященный. Виночерпие возвращает, а Хлебодар, ну, вот так. Хлебодару повезло меньше. Видать, он провинился больше. Это один эпизод, очень важный эпизод, который потом свою роль сыграет в жизни Иосифа. Определенную роль он сыграет. Но, как я уже сказал, время идет, все это произошло. Виночерпий, конечно же, забыл. Иосиф продолжает оставаться в темнице. И интересно, вот, кстати, да, сколько он был в темнице, написано вот в 41 главе написано «По прошествии двух лет». 41 глава начинается уже другая история. Это история, как еще один человек видит сны. Тут написано «По прошествии 2 лет фараону снилось». То есть после этого инцидента с виночерпием и хлебодаром, еще 2 года он там просто так он пробыл, просто так он там посидел. Вот. Но написано, что Бог его благословил, и начальник темницы тоже все отдал в его руки. Как Потифар все отдал, управление всем домом отдал Иосифу, так и начальник темницы все управление отдал Иосифу, и Иосиф там, в общем, как бы рулил, и начальник темницы отдыхал. Это опять, вот как мы читали с вами вчера, что когда Божий человек и господину вот этого человека очень удобно. Очень удобно, потому что он за тебя все делает, он честный, он там все хорошо. Ты можешь определенную часть своих обязанностей с себя снять. Вот. Ну, в общем, через два года, 41 глава. А до виночерпия, ведь это тоже не сразу произошло, я думаю. И просто, ну, это я так уже предположил. Я думаю, что, может быть, пару лет до виночерпия, пару лет после виночерпия. В общем, где-то, может... Плюс-минус около 5 лет он в этой темнице проводит. Где-то, если 7-8 лет в доме Потифара, плюс-минус 5 лет проводит в тюрьме. Но это вот такие предположительные расчеты. Но, в общем, в любом случае, одно не лучше другого. Да? В общем, по прошествии 2 лет фараону снилось. Вот теперь сон фараона. Вот он стоит у реки. И вышли из реки 7 коров. Хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки 7 коров других, худых видом, тощих плотью, и стали подле тех коров, на берегу реки, и съели коровы худые видом и тощие плотью, 7 коров хороших видом и тучных, и проснулся фараон. О, что за бред? Худые коровы съели полных, там, таких тучных, и от этого не поправились, ничего не изменилось, все. И заснул опять, и снилось ему в другой раз. Вот на одном стебле поднялось 7 колосьев, тучных и хороших, но вот после них выросло 7 колосьев тощих и иссушенных ветром, восточным ветром. И пожрали тощие колосья 7 колосьев тучных и полных. И проснулся фараон, и понял, что это сон. Фу, сон. А если это сон, то, наверное, что-то он значит. И какую-то вот тревогу он испытывает. Бог вложил в его сердце какую-то тревогу, вот это страстное желание все-таки узнать, а что это значило. Утром смутился.

лет, когда фараон там всех на уши поднял, и сказал, если вы мне сейчас сон не расскажете, там все пойдете туда же, ну, туда, где Иосиф. Он, про Иосифа, к Иосифу, да. Он не знал, конечно, что там есть Иосиф, ему было вообще все абсолютно там все это безразлично. Но Финачерпий говорит, слушай, я виноват перед тобой. Когда я сидел в тюрьме, когда ты был ко мне так добр, да, что я там оказался. Я, в общем, там тоже видел сон, но там был Божий человек, который мне этот сон истолковал. И, соответственно, значит, получается, что Виночерпий вызывает оттуда Иосифа. Иосифа отмыли, побрили, одели, ну... Не вытащили его, как попало, он там, да. А, чтобы предстать перед фараоном, и вот. Иосиф перед фараоном, и сказал Иосиф фараону. Сон фараонов один. То есть он видел два, но значение одно. Кстати, это очень важный момент. Очень часто Бог повторяет значение. Ну, сон дважды, если он особого значения, да. Сон фараонов один. Что Бог делает, он возвестит фараону. Семь коров тощих – это 7 лет. И 7 колосьев хороших – это 7 лет. Сон один. И 7 коров тощих и худых, вышедших после тех, это 7 лет. Также и 7 колосьев тощих и сушеных ветром, это тоже 7 лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог делает, он показывает фараону. Вот наступает 7 лет великого изобилия во всей земле египетской, а после них настанут 7 лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю, и непременно... И неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. А что сон повторился дважды, это значит, что истинно сие Слово Божие, и вскоре Бог исполнит сие. Все. Иосиф истолковывает сон фараону. И теперь смотрите, Иосиф дает фараону совет. Иосиф дает фараону совет. Ныне да усмотрит фараон мужа разумного, мудрого, и да поставит его над землей египетскую, и да повелит фараон поставить над землей надзирателей и собирать в 7 лет изобилия 5-ю часть земли египетской. То есть определенный налог, да? Пусть они берут всякие хлебы этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб под ведение фараона в пищу, и пусть берегут, и будет сия пища в запас для земли на 7 лет голода, которые будут после в земле египетской, дабы земля не погибла от голода. Ну, в общем, истолковал, значит, сон, дал ему совет. И вот дальше написано несколько стихов, которые меняют всю ситуацию уже кардинальным образом. Фараон слушает, и написано в 37 стихе, «Сие понравилось фараону и всем слугам его». И сказал фараон слугам своим, «Найдем ли мы такого, как он?» человека, в котором был бы Дух Божий. И сказал фараон Иосифу, «Так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду выше тебя». Вот это поворот, да? Как говорят некоторые сегодня. Да, и вот здесь происходит нечто удивительное. Как вы думаете, когда Иосиф, в какой момент Иосиф вспомнил сны, которые ему снились? Про снопы, про солнце и луну, про то, как они поклоняются ему. Да? Помните нашу первую тему? Я думаю, что не здесь он это вспомнил. Думаю, здесь он просто немножечко, как это сказать, более культурно, но, в общем, оказался в определенном замешательстве, так скажем. Ему было... Ну, в общем, произошло то, что произошло. Сказал фараон Иосифу, вот я поставлю тебя над землей египетскую. Снял фараон перстень свой с руки своей, надел на его на руку Иосифа, одел его в вессонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй своих колесниц и провозглашать пред ним. Преклоняйтесь! И поставил его над всей землей египетскую. Он также выдал за него там какую-то жрицу. В общем, все, Иосиф теперь. Иосиф теперь второй человек в Египте после фараона. Вообще, вы можете себе представить,
как по кардинальным образом поменять.

0: менялась его судьба. То есть он попадает в Египет 17-летним подростком, рабом, вообще просто раб. И теперь проходит 13 лет, он в 30 лет предстал пред фараонов. Он совершенно неожиданно, совершенно неожиданнейшим образом для него самого, вообще для всех. А как вы думаете, как к нему относились другие чиновники фараона? Сколько людей хотели бы занимать вот это место, да? Ну что там мы хотим, такие мы же крутые управители, мы тут все. И тут он какого-то раба, не знаю, там еврея, раба из подвала, из тюрьмы достает и делает его управителем, вторым человеком. Как так получилось? Вообще уму не приложу. Но получилось. Все, теперь Иосиф второй человек. Ну и начинает, естественно, он работать. Ведь 7 лет изобилия, ему нужно внедриться, ему нужно там завивать определенный авторитет, ему нужно как бы все это дело организовать. И вот он 7 лет он собирает, что он собирает? 7 лет он собирает хлеб, строит эти вот хранилища, туда собирает зерно по всей земле египетской, наводит определенные порядки. Конечно же, наверное, за ним следили. Но из-за того, что он уже вот, помните вот этот его важный момент, что принцип жизни Иосифа – это относиться ко всему как служитель. Он относился как служитель в доме Потифара. Когда он попадает в темницу, там то же самое сказано. Написано, что он служил им, служил заключенным, служил начальнику темницы. Он относился к ним тоже как служитель. Для него это было, ну, для него это было вот мировоззрение его. Помните, я вам говорил об этом, что очень ценное мировоззрение. Мировоззрение, в котором ты ко всему, что ты делаешь в обыденных жизненных обстоятельствах, неважно, чем ты занимаешься, на какой работе ты работаешь, но ко всему, что ты делаешь, ты как к служению относишься, как служитель в скинии. Там такое слово используется. И вот ты к этому вот так вот ко всему относишься. Поэтому, когда он, естественно, принял вот эту должность, у него, если в 17 лет его носик там, как мы говорили, задирался вверх от того, что он особо избранный в разноцветной одежде, там щеголял перед братьями, и сны ему там крутые снились, то сейчас уже у него вот этот вот комплекс, вот это как бы, ну, от власти, которую он имел, все, здесь немножечко уже другой человек. Он готов, он научился служить в других обстоятельствах, и он теперь относится ко всему, что происходит, как к служению. Но история не заканчивается. Интересно, что 7 лет изобилия прошло, и наступило что? 7 лет голода. Ну и где-то там его отец с братьями, конечно же, через какое-то время, что у них закончилось? Еда. И написано 42 глава, вот здесь уже такие более такие прям начинаются более такие истории уже душещипательные. Узнал Иаков, что в земле, что в Египте есть хлеб. Ну что, нормально, в Египте есть хлеб. И братья знали, что все отлично. И сказал Иаков сыновьям своим, что вы смотрите? И сказал, вот, я слышал, что есть хлеб в Египте, пойдите туда, купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть. 10 братьев Иосифов пошли купить хлеба. 10, Вениамин не пошел. Пошли купить хлеба в Египте. А Вениамина, брата Иосифа, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал, не случилось бы с ним какая беда. И пришли сыны Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле ханаанской был голод. Иосиф же был начальником в земле той. Он продавал хлеб всему народу. Братья Иосифа, 6 текст, слушайте внимательно. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. Вот это все. Просто все, да? И вот представьте себе этот момент. Братья идут, и стоит Иосиф, продает хлеб. Ну, кто следующий? И заходят его братья. Что? Я даже не могу представить, какие он испытывал в этот момент эмоции. Но они, долго не думая, сразу что? Хлоп перед ним. «О, господин наш, мы в рабы твои пришли земли ханаанской хлеба купить». Там написано, что увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но не показал, будто знает их. О, да, если мы себе эту ситуацию начинаем представлять. В общем, я думаю, что Иосиф сам немножечко опешил, да. Иосиф сам немножечко опешил. Я думаю, что он сам немножечко обалдел от всего происходящего, просто сказал «Вау!». Но он не показал виду, Я думаю, он сам был к этому не готов. Мне кажется, знаете что? Что где-то вот здесь вот он вспомнил вот эти сны. Где-то здесь он вспомнил эти сны. Ты-дын, и что делать? И вот что теперь ему делать? Вот они пришли поклониться. Вот они те, кто продал его в 17-летнем возрасте в рабы. Вот они те, кто испортил ему всю молодость. Все лучшие его годы. Ну и что теперь делать Иосифу? Да. А он, второй человек после фараона. Хорошо, что он был из того типа личности, который сначала думает, потом делает. Некоторые это одновременно. У некоторых это одновременно происходит. А некоторых наоборот. Сначала делают, потом думают. Но он, конечно, не подал виду. И это, на самом деле, было мудро с его стороны. Что происходит дальше? Если дальше вкратце пересказать вот 42-ю, 43-ю, 44-ю главы, наверное, я действительно их просто перескажу. Не будем мы читать все подряд, потому что, значит, не хватит нам времени. В общем, он начинает им говорить: слушайте, господа, смотрю я на вас, и кажется, что вы врете. Врете. Никакие вы не покупщики хлеба, вы не за хлебом пришли. Вы пришли сюда в качестве разведчиков. Вы шпион, соглядатый. Вы хотите тут высмотреть все слабые места для того, чтобы, ну, для того, чтобы потом нам плохо сделать. Все. Я вас в рабы забираю. Так спокойно можно было любого соглядатаем назвать и в рабы. Он говорит: нет, ты что, мы люди честные, мы дети одного отца. И начинает ему всю историю рассказывать. А он слушает вообще, вообще интересно ему, какая версия, что там о нем говорят. Ну и потом, когда он, короче, это до смерти там напугал, там, ну, в общем, это все происходит, он слышит такой разговор. Рувим отвечал им и сказал: не говорил ли я вам, не грешите против отрока? Но вы не послушались. Вот кровь его взыскивается. Представляете, сколько лет вообще прошло? 13 плюс, мы сказали, 7 плюс 2. 13 плюс 9. 21 год, да, получается? 13 плюс 9. О, 22. 22 года. 22 года. Братья жили с мыслью, вот с этим чувством вины. Блин, мы же его продали. И ждали, когда же придет наказание. И вот когда оно пришло, они сразу узнали. То есть это действительно, когда мы что-то совершаем, и нет прощения нам от других. И вот это вот чувство вины, да, это все очень грустно. Но, в общем, в конце концов, он их отпустил обратно, одного брата удержал в рабстве и сказал: без Вениамина не приходите. Вот если вы приведете ко мне Вениамина, значит, я поверю, что вы не врете. А если вы ко мне Вениамина не приведете, все, вы их соглядаты, можете ко мне не являться. Они пришли, рассказали Якову. Яков в трансе, там его можно понять. У него Иосиф он потерял, теперь Вениамина у него выманивают. Еда у них, естественно, закончилась. Он говорит им: go в Египет. А они говорят: sorry, мы не пойдем, да, потому что там такой дядя злой, мы не пойдем. И, короче, когда уже совсем приперло, он говорит: идите в Египет. Не пойдем, те же сказали. Вениамина дашь, пойдем. Ну, в общем, горем пополам. Вениамина они у него... значит, забирают, идут они в Египет, о, там все хорошо, он их принял, там пир горой туда-сюда, в общем, Иосиф, видать, он был творческая личность, да, когда они первый раз возвращались, он им подложил серебро в мешки, значит, вы помните эту историю, читали, они потом не могли, у них потом голова болела все это время, как оно у них там оказалось, а когда они привели Вениамина, помните этот момент, он, значит, им дал зерно и отпустил их. А к Вениамину в мешок подбросил чашу серебряную, из которой он якобы там пил, гадал на ней и так далее. И потом, когда они только отошли, значит, догоняет его слуга и говорит: вы что обокрали моего господина? Вот начинает со старшего и до младшего. Они вообще не врубаются. Как он знает, кто старший? И вот так по порядочку. И когда они у младшего находят эту чашу, все говорят: ты вообще что? Как? Ну, потому что Вениамин был хорошим мальчиком. Он никогда себе этого раньше не позволял. Но вот тут первый раз вышел, так сказать, на экскурсию в Египет. Да, сувенирчик себе прихватил, действительно. Интересно, что в этот... Конечно, Иосиф... Удивляемся, зачем это все Иосифу надо было? Зачем вот эти все проверки? Но на самом деле Иосиф, говорят, что Иосиф их проверял. Я думаю, что пока они первый раз ходили домой, он составил какой-то план, зачем ему это надо было. Но он хотел увидеть, что-то хотел увидеть. Но он увидел что? Он увидел, что братья изменились. Потому что когда у Вениамина нашли эту чашу, никто из них не сказал: «Вениамин, ты чё?» Да? И никто не сказал: «Да забирайте этого Вениамина, потому что мы идем домой. Мы сейчас его заберем в рабство, а вы идите». Они сказали: «Нет». И Иуда, тот, от которого потом родится Христос, из колена которого родится Христос, он ходатайствует перед Иосифом. Но, к сожалению, нет у нас времени, но если у вас будет возможность потом, вы прочитайте 44 глава с 18 по 33 стихи. Там вот именно Иуда говорит вот такую, как сказать, очень трогательную речь, в которой, рассказывает, как все есть. И говорит: «Давайте я останусь рабом вместо него». Говорит: «Не могу я вернуться к отцу без него, я поручился, все». Это тоже своего рода прообраз Христа, как Христос ходатайствует за грешников. Тоже очень интересная сцена. И, в общем, когда вот это все говорится, все вот это вот происходит, Иуда говорит, 45 глава начинается словами такими: «Иосиф не мог более удерживаться, и при всех стоящих около него, да, не мог более удерживаться при всех стоящих около него, и закричал: „Удалите от меня всех!“ И не осталось при Иосифе никого. И когда он, и тогда, да, и когда он открылся братьям своим, и громко зарыдал он, и услышали египтяне и дом фараонов, и сказал Иосиф братьям своим: „Я, Иосиф, жив ли еще отец мой?“» Попробуем себе представить. Значит, братья к нему приходят. Он начинает у них все выпытывать, и вот за эти два захода он у них узнает, что у них было 12 братьев. Что, значит, один из них пропал. Кстати, он версию узнает о себе, как, что они отцу рассказали. Они, оказывается, рассказали отцу, что его хищный зверь там растерзал. И он это все о себе узнает. Ну, то есть они ему это рассказывают. Это они ему все рассказывают. Вот Вениамина провели, все правда. И потом в определенный момент он слушает и говорит: «А вообще, знаете, Иосиф, это я». Вообще... Очень трудно поверить братьям было, что Иосиф – это он. Почему? Да потому что ты слушаешь от нас, мы себе сами все рассказали. Но он приводит очень крутой аргумент, против которого невозможно было противостоять. Смотрите, в 4 стихе он им говорит: «И сказал Иосиф братьям своим». Братья не могли ему отвечать ему, потому что они смутились перед ним. «И сказал Иосиф братьям своим: „Подойдите ко мне“». Они подошли, и он сказал им: „Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет». Этого они ему точно не рассказали. Тому господину, то есть как Иосифу они не рассказали. Они ему рассказали одну версию, а тут он им говорит версию, против которой они не могли противостоять. Я тот Иосиф, которого вы продали в Египет. А кто еще знал, кроме них, что Иосифа продали в Египет? И все. Тут дальше идут слезы, сопли, как говорится, смущение, страх. Если бы он сказал: «Я Иосиф, которого вы продали в Египет», и замолчал. И тишина. Что бы было с братьями? Да. Но смотрите, дальше написано самое важное, о чем мы должны сказать, и уже будем заканчивать. Он им говорит, он как раз не замолчал. Он говорит очень важные слова. Он говорит: «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Вот это очень... Не печальтесь, не переживайте. Не вы меня продали, а Бог меня послал сюда для сохранения вашей жизни. Удивительные слова. Слова очень зрелого человека. Слова человека, который простил. И это еще один очень серьезный успех в жизни Иосифа. Простить. Прям простить. И обстоятельства, которые с ним произошли, воспринимать не как обстоятельства какие-то внешние, как зло, которое ему причинили братья или причинили ему вот обстоятельства, ситуации, а он воспринимает это как Божье провидение в своей жизни, в результате которого потом будет то, что будет, потом будет вот это спасение. Да, он говорит им вот эти слова: «Ибо теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, да, Так, теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его, и владыкою во всей земле египетской. Очень зрелые слова. Это воспринятие страданий от людей, как миссию от Бога. То, что люди причинили ему страдания, он воспринимает как свою миссию, данную ему Богом, которое помогло потом ему пережить вот это вот восприятие. Оно помогло пережить ему, помогло не мстить ему, помогло смириться и помогло вот в этот момент определенный не превозноситься перед братьями. Бог поставил меня отцом фараону, господином над всем Египтом. Это великое осознание, восприятие зла, причиненного людьми, как то, что сделал Бог для спасения. Да? Восприятие своего высокого положения, как то, что сделал Бог для будущего спасения своей земли. Вот, друзья, еще одна история, в которой мы увидели успех. Настоящий успех. Очень серьезный успех. Успех, возможно, который не каждый может пережить в своей жизни. Может, и не каждому надо переживать в своей жизни. Но успех, когда мы прощаем, это реально очень круто. Оно освобождает наше сердце. И оно освобождает сердца других. Восприятие всего, что с тобой происходит, не просто вот как случайность и озлобиться, может быть, разочароваться, а как то, что Бог тебя проводит через это, как свою миссию, как миссию своей жизни. Дай Бог нам иметь такое сердце, как было у Иосифа. Спасибо вам за внимание.
1: Территория реальности. Ответы на вопросы.
2: Дмитрий, спасибо большое за эту тему. Нам пришли некоторые вопросы, которые мы сейчас обязательно тебе передадим. Но так у нас сегодня очень много народу в аудитории. Давайте, может быть, начнем с зала. Есть ли у кого-то какие-то вопросы? Пожалуйста.
3: Все ли сны имеют какое-то значение?
0: Не все сны, которые мы с вами видим, имеют какое-то значение. Это однозначно, да? Я вижу, что некоторые обрадовались, что такой ответ был, да? На самом деле, видите, здесь еще очень важен такой культурный момент. Вот я сказал, что в то время так было. В определенный исторический момент, например, сегодня ко снам относятся так к себе, да? Хотя некоторые по этому поводу там больше заморачиваются, но вот все равно в целом культура такая ко снам относится как нечто. А вот в то время сон это был как бы особый язык, на котором боги разговаривали, наверное, так. И Бог всемогущий, которому мы верим, он тоже разговаривал с людьми на этом языке. Поэтому были... поэтому я думаю, что это было связано, эта история со снами. Вот. И еще есть определенные правила. Когда Бог дает сны, сновидения именно от себя, там есть определенные моменты, которые не дают перепутать эти сны с простыми снами.
2: Спасибо большое. Вопросы, которые к нам пришли. Бог простит меня, если я молюсь о прощении, прежде чем сделаю плохие вещи.
4: Как это сказать? Заранее, да?
2: Да.
4: Скажите.
0: Но я не Бог, чтобы отвечать на такие вопросы. Но попробуйте. Хотя я бы, например, я что-то шучу, да. Но я бы рекомендовал попросить прощения еще после того, как.
4: На всякий случай.
0: Естественно, я опять с полушуткой ответил. Это прерогатива Бога. Все зависит от вашей искренности на самом деле. От вашей искренности. Иногда бывают такие ситуации, когда, может, ты думаешь, что твоя ошибка, грех, он неизбежен. И ты уже идешь на него и заранее просишь прощения. Может, Бог и так может простить. Я поэтому и сказал, что я не Бог. Все зависит от ситуации, от серьезности. Но играть с Богом вот в такое, например, чтобы как привычка, дай я заранее. Конечно, это немножко кажется смешно так в целом. Но бывают, наверное, ситуации, когда все может быть.
2: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
5: Вот в истории с Иосифом вы сказали, что он их проверял, своих братьев, изменились ли они, да, и что они изменились, вроде бы раскаялись, как бы стали своего Вениамина там оберегать, холить или лелеять. А если человек, по отношению который по отношению к нам сделал зло, он не изменился, не раскаялся, и вообще ему все равно, как его прощать и вообще надо ли?
2: У нас есть подобный вопрос, тоже, который к нам пришел. Нужно ли прощать обидчика, если обидчик не просит прощения?
0: Да, очень интересный вопрос и важный вопрос. На самом деле, и это я сделал как предположение, все говорят, Иосиф их проверял. На самом деле, может быть, Иосиф так себя повел, потому что он вообще не знал, как правильно поступить. А может быть, в его сердце борьба происходила. Ну, реально происходила борьба. И он думал, ну, а как, может, простить, не простить. Может, ему это тоже нелегко далось. Вот, поэтому... Одна сторона этого вопроса вот такая. Не обязательно Иосифу было легко, и не обязательно то, что братья изменились, не обязательно он их вообще проверял. И я думаю, что, может быть, Иосиф их и простил и в любом случае. А вот если бы он увидел, что они друг на друга валят, и... наверное, все равно бы он поступил так же. Потому что он уже достаточно созрел вот к тому, чтобы прощать независимо от... Ну, если мы говорим про взаимоотношения между людьми, да? И вообще, когда мы прощаем людей, даже если они не сильно поменялись, даже если что, мы когда прощаем, мы в первую очередь освобождаем ведь свое собственное сердце. Так-то кажется, что мы прощаем и делаем одолжение другим людям, но в первую очередь мы делаем благо себе. И еще, ведь если человек не изменился, простить это не означает, что ты снова там будешь иметь те же взаимоотношения с ним, которые были у тебя до совершения какого-то поступка им. Да? Ты простил, ты свое сердце освободил, ты можешь ему об этом сказать или не говорить, но если человек остался таким же, ведь не обязательно налаживать коммуникацию. Ну, я так думаю. То есть, есть ситуации, когда лучше простить, если ты готов к этому и созрел к этому, но не обязательно теперь, да. Простил, но на определенной дистанции можно держать человека.
2: Спасибо большое. Еще вопрос, который у нас есть. Как простить себя за прошлые ошибки, за ошибки молодости?
0: Да, вот тоже вопрос очень важный и непростой. Ну, надо простить себя за ошибки молодости, да? Нет, ну понятно. Просто если ты себя не простишь, что это будет за состояние? Состояние, в котором ты постоянно будешь испытывать либо вину, б, либо жалость к себе, да? Вот. Ну, и... А зачем? Это деструктивное состояние, которое будет мешать тебе развиваться, жить и так далее. И на самом деле простить себя помогает осознание того, как к тебе относится Бог. Если ты понимаешь, что тебя простил Бог, если ты понимаешь, что тебя простил Бог, почему ты не можешь себя простить? А в Священном Писании мы имеем обетование, что если мы исповедуем грехи наши пред Богом, да, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 2:9. Если Бог прощает нас, то у меня нет причин продолжать не прощать себя. Я думаю, вот так.
2: Спасибо большое. Вопросы из студии?
6: Я хотела еще спросить, можете ли вы предположить, в какой примерный момент простил Иосиф братьев? Ну, после того, как он устроился хорошо и стал, например, вторым после фараона? Или, может быть, раньше?
0: Я думаю, что... Ну, это чисто мое предположение. Я думаю, что злобу на них он прекратил держать, может быть, даже находясь еще в доме Потифара. Потом, может быть, у него периодически были приступы озлобления, например, когда он попал в темницу. Ну, может быть, я по себе сужу, грубо говоря, там, как обычно происходят волны. Там, ну, всегда же когда-то вот отпускает, а когда-то, наоборот, начинает подпирать. Вот. Но в момент, когда он увидел своих братьев, мне почему-то кажется, что он вспомнил свои сны, и он осознал вот это вот Божье предназначение всей вот этой ситуации. И до него дошло: слушай, Иосиф, так ты вот здесь, вот сейчас, потому что ты спаситель своего рода. Ты должен спасти. И поэтому ты сюда попал, чтобы вот это все случилось. Я думаю, так было примерно. Но не претендую на точность.
2: Спасибо большое. Еще вопросы были.
6: Как людям понять, что это сон от Бога?
0: О, да. Но Это вопрос очень большой, очень глубокий. Единственное, что он не по нашей теме. Поэтому можно я на него не буду отвечать, а то просто мы уйдем в другую сторону. Как минимум из этой истории, если только из этой истории, есть несколько критериев. Первое. Эти сны давались дважды. Второе. Эти сны вызывали беспокойство у того, кто их получал. Да? И третье. Всегда был Божий человек, который эти сны мог истолковать. Вот исходя из этой истории. Это Бог так действовал, потому что он мог просто сон дать Иосифу. Ну а что толк? Он задействует высокопоставленных людей, он задействует других людей, вовлекая всех в эту ситуацию, и потом все сводит к одной точке. Фараон увидел, потом он не мог успокоиться, шухер там навел, всех там на уши поднял, потом появляется Иосиф и истолковывает этот сон. И вот она, весть от Бога, и таким образом к этой вести Бог привлек внимание других. Ну, как-то так, вот если исходя из этой истории. Но на самом деле есть еще другие стороны этого вопроса, но вот из этой истории так.
2: Спасибо большое. Еще вопрос, который у нас есть. Какие факторы составляют истинное прощение?
0: Да. Ну, я думаю, что принятие ситуации. Потом вот есть такое слово, ну, когда ты принял уже ситуацию, как бы, смотря, конечно, какое зло было тебе причинено, зависит от глубины раны, которую тебе нанесли. Да, но если так вот вкратце, я думаю, ты принимаешь, в конце концов, эту боль, которую тебе причинили какое-то время. Ты очень схожа с человеком, когда он кого-то, может быть, теряет или что-то, он какое-то время не принимает эту ситуацию, потом он начинает смиряться с этой ситуацией, потом он начинает учиться жить с этой ситуацией. Потом, когда происходит полное исцеление, уже вот примерно, наверное, то же самое. Ты принимаешь эту ситуацию, потом у тебя происходит некая адаптация, и потом, в конце концов, ты перестаешь, ну, как бы ты отпускаешь тех людей в своем сердце, как бы освобождаешь себя от злобы по отношению к людям, какого-то негатива по отношению к тем, кто к тебе это зло или рану причинил или нанес. Ну, примерно так. Но могут быть нюансы.
2: Спасибо большое. Вопросы из студии есть у кого-то?
5: Согласны ли вы с выражением «простить» — это не значит забыть?
0: Согласен.
5: И не может ли быть отката обратно?
0: Может.
5: Благодарю.
0: Ну, если так, кратко, лаконично. Ну, я как бы уже говорил, что вообще, ну, ты простил, ты освободил, да? Ну, тебе кажется, что ты освободил. Ну, а потом вот, как у Иосифа, да, он, ну, предположим, что он простил. В доме Потифара ему там хорошо, он теперь там первый после Потифара, все чики-фоки, все гладко, все хорошо, и кажется, все нормально. Он простил братьев, забыл как бы огорчение, а потом он, вот эта вот девушка, женщина, и он в темнице. И повод для того, чтобы накатило снова. Ну, я вообще как сюда попал? Ну, понятно, что она, но а первая причина могло вообще всего этого не быть. Поэтому я думаю, что прощение, оно может быть длительным. Это может быть длительная борьба. Опять все-таки все зависит от глубины раны и боли, которые тебе причинили. Я так думаю.
2: Вот еще вопрос, который у нас есть, он тоже немножко перекликается. Я простил, но общаться с этим человеком вообще не хочется. Полного доверия тоже нет. Считается ли это полным прощением? Хотя вроде обиды в сердце нет.
0: Видите, я в этом вопросе разделяю достаточно, так сказать, взгляды, основанные больше на логике такой, ну, что свойственно больше моему сознанию, поэтому, может, не все согласятся, но я думаю, что простить — это не означает полностью восстановить все, как было раньше. Ну, никто меня к этому не обязывает и так далее. Но я почему-то так думаю. Может быть, я не прав, но все очень индивидуально. Если поверхностно ответить на этот вопрос, то да, можно. Можно простить определенные, значит, барьеры создать с этим человеком и все так далее, и так далее. Вот, поэтому я говорю, здесь все зависит от ситуации. Если это, например, ты говоришь о коллеге по работе, Да ты запросто можешь его простить и больше никогда с ним не пересекаться, дела с ним общих не иметь. Ну, предположим, у тебя какой-нибудь там товарищ твой по работе постоянно кидает, кидает, кидает, кидает. Ты его простил, но деловых взаимоотношений таких-то рабочих ты с ним строить, конечно же, не будешь. А если это супруг, то, конечно, нужно простить так, чтобы потом к этой ситуации больше не возвращаться, как будто ничего не было. Иначе как? Иначе сложно будет жить постоянно в состоянии упрека или под прицелом того, а вот чуть что сразу, а вот, а я тебя простила, а ты... То есть здесь нужно, может быть, больше зрелости, больше внутреннего какого-то нравственного потенциала для того, чтобы вот сделать этот шаг и вот простить, отрезать и восстановить отношения, как было.
2: Спасибо большое. Есть еще вопросы из студии? Ну что, Дмитрий, тогда это были все вопросы к этому времени. Спасибо за эту тему.
0: Спасибо вам.
1: Территория реальности.
2: Друзья, время нашей передачи подходит к концу. Спасибо за то, что вы были с нами. Спасибо за ваши вопросы, за то, что не стеснялись, задавали их. Спасибо вам, наши дорогие зрители, за то, что были с нами. Пишите нам, звоните, задавайте вопросы, оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на наш YouTube-канал и соцсети. Помните, что та реальность, к которой мы привыкли, это не та реальность, которую хочет для нас Бог. Ждем всех вас в наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Любовь к врагу. Возлюби врага. Любите своих врагов. Разве такое возможно? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь приветствуем вас на наших встречах, посвященных 30-летию телекомпании «Три ангела». Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич, я, Юлия Ефимовна Уткина. Исследуем Евангелие от Луки, потому что что лучшее может телекомпания «Три ангела» исследовать, как не Божье Слово? И сегодня... Уже много достаточно встреч у нас с вами позади. Вот давайте вспомним, о каких существенных, важных моментах мы говорили с вами, о том, что такое Евангелие. Евангелие. У всех на слуху это слово «Евангелие». А что все-таки это такое? Вот я хотела бы вернуться к тому, что вообще греческое слово «Евангелие» означает «благая весть». И совсем не обязательно «благая весть» о Боге. Это совсем не обязательно религиозная фраза. Например, когда воцарялся император, то глашатые провозглашали «Евангелие, благая весть, там такой-то император воцарился». И вот в Слове Божьем используется это понятие «Евангелие, благая весть». Вот давайте скажем, о чем же благая весть относительно Иисуса Христа? Вот так, наверное, можно сформулировать.
2: Ну да, вот эта весть приобретает духовный смысл. Если вот в земном выражении там император воцарился, там добрый, еще что-то, война закончилась, то в духовном это нечто, может быть, ну, парадоксальное даже. Иисус вот представляется таким вот человеком, который переворачивает как бы понятие Евангелия в мирском воображении, в мирском понимании, в духовную такую плоскость. И это не совсем иногда понятно, что говорит Христос. Вот, например, «блажен нищий духом». Это прошлая программа, я, может быть, забегаю вперед. Но это достаточно странно звучит, такое заявление. «Нищий духом блаженный». Или там «блаженные плачущие». Ну, да, это Евангелие такого рода. Но факт то, что Бог говорит человеком, с человеком, и человек может говорить с Богом, это мы тоже подметили, как одна из... основных черт Евангелия, что ли, описание Евангелия. Бог говорит с человеком, человек говорит с Богом. Захария в храме, там, ему ангел предстает, говорит ему, вот такая-то весть тебе, благая от Бога.
1: Лен, что-то добавить хочешь?
3: Вот хочется как-то, тоже вспомнить о том, о чем мы говорили, что Господь приходит к человеку, да, и человек начинает с ним общаться. И вот это вот общение, налаживание отношений с Богом, это и есть вот, поворотный момент, что я шла в одном направлении, да, а Бог пришел ко мне и говорит, повернись ко мне лицом, мы будем с тобой общаться лицом к лицу.
1: Это... И общаемся мы через Слово Божие, через молитву.
3: Да, через Духа Святого, который непосредственно обращается к человеку. И это самое важное, потому что Господь всегда ищет человека. С самого начала, с Эдемского сада, Господь говорит, где ты? Где ты? Вернись ко мне.
1: Вспоминая еще то, о чем мы с вами говорили на прошлых встречах, вот Евангелие, благая весть, я считаю, еще заключается в том, что Бог дает человеку силу к покаянию. Мне кажется, что без покаяния, то есть пока мы не признаем себя грешными, мы и не можем установить вот те отношения с Богом, про которые ты говоришь.
2: А на меня почему-то подействовала вот эта весть, как, благая, вот я считал, что это очень благая весть, когда я впервые узнал, что Христос жив. Это было для меня, вот я тогда уже начал читать Библию, работал в цеху в Гальваническом, и я по этому цеху носился, Христос жив, Христос-то жив, оказывается. Вот что меня вот так вот, я не понимал даже, что меня вот так вот обрадовало, вот что
3: то
2: такая
3: есть
2: благая
3: это
2: весть.
3: Это было вдохновляющие
2: мысли,
3: да?
2: Он живой, не просто там в книге написано, а он живой. Вот как-то дошло, и действительно, вот эта весть потом, мы читаем в Писаниях, разносили апостолы по всей Европе, И вот это было фундаментальным таким камнем: Христос живой, Он воскрес.
3: Он воскрес, да.
1: Он жив и для каждого из тех, кто нас смотрит, например, сейчас, да? То есть, ну, мы знаем, Библия нам даже говорит о том, что Христос находится в небесном святилище, что Он совершает ходатайственное служение за каждого человека. Вот, но Он жив для каждого?
2: Конечно, Он независимо от людей, как бы... верим мы в это, не верим мы в это абсолютно не зависит. Потому что Христос, Он жив, абсолютно вот такая вот истина. Это Он жив, несмотря ни на что, ни на нашу веру, ну, вот ни на наше неверие.
3: Действительно, Он жив, несмотря ни на что, но Он жив становится именно для меня, то есть, если я в это верю, если я принимаю это утверждение, которое в Слове Божьем и которое провозглашает Евангелие, что Христос воскрес. И Он воскрес и не умирает уже. Он воскрес однажды и теперь живет вечно.
1: Ну и что ж, дорогие друзья, давайте еще вспомним то, о чем мы в прошлый раз говорили. Коля уже упомянул, что вот Нагорная проповедь Иисуса Христа, то, как она описана в Евангелии от Луки, заповеди блаженства, вот первая заповедь блаженства, мы в прошлый раз с вами об этом говорили, блаженны нищие духом. Это Евангелие. Лена, в чем тебе тут видится Евангелие?
3: Блаженство, ну, счастье в том, что если я могу перед Богом, ну, распяться, что я ничто, и все только Он, и тогда вот это вот блаженство и приходит, потому что написано, что блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Божие. То есть я ничто, то есть я вообще никто, ничто. Я признаю Бога единственно важным в жизни своей и в жизни других людей.
1: А разве это хорошо? Я никто, и зовут меня никак, и я ничто, и так далее. Разве это правильная вообще жизненная позиция? Разве так нас учат, что вот правильно жить, так к себе относясь?
2: Вот мне сейчас пришла в голову мысль. Нищета духом – это как бы возможность… Я даю возможность Богу меня наполнить. Вот все, вот этот вот стакан у нас с водой, да? А мне нужно не воды, а, допустим, апельсиновый сок сюда. Что я должен сделать с водой? Эту воду должен куда-то вылить, поставить ее пустой, и тогда Господь начинает меня наполнять вот своей благодатью, своим духом, своим, ну,
3: силой.
2: Своей силой, верой. Ну, вот все, что мы читаем в Евангелии. То есть Он начинает меня наполнять собой, что ли. И не случайно говорит, Христос у вас должен жить, и Христос вообще в вас. Такой есть текст прям.
1: Ну вот, и когда мы продолжаем с вами читать Евангелие от Луки, Нагорную проповедь, то следующее, то, вот, что мы заявили в начале, «возлюби врага твоего, любите ваших врагов». Вот это является частью Евангелия? Можно в целом сказать, что это часть Евангелия?
2: Да, конечно, потому что написано, Бог есть любовь. Евангелие – это весть о любви Божьей к нам.
1: Вот еще одно определение. Евангелие – это весть о Божьей любви к нам.
2: Ну и, соответственно, Бог хочет, чтобы мы были Ему подобны в этом качестве, то есть любили всех людей, невзирая на то, враги они тебе или друзья. Это достаточно вообще не просто вот
3: и вот даже принять, очень хороший текст есть, когда как раз в послании, первом послании Иоанна о любви, то есть я как бы продолжу вашу мысль, да, возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. То есть вот это вот важно, что Бог есть любовь, да, и если вы любите друг друга, то тем самым свидетельствуете о том, что вы рождены от Бога, вы рождены от любви, и эта любовь пребывает в вас.
1: Ну, это все очень красиво, интересно звучит. А как насчет того, чтобы любить врага?
2: А вот давайте почитаем все-таки текст.
1: Так друг друга?
2: Текст, как тут написано, в 27-м. Но вам, слушающим, говорю...
1: Какая глава?
2: Это у нас шестая глава. Мы продолжаем шестую главу. 27 стих. этой главы говорит слова Христа. «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Вот он говорит «слушающим». Тем, если мы немножко выше посмотрим, что это за слушающие, это слушающие пророков, которые говорили не совсем приятные вести народу. Пророки Богом посылались в кризисные времена, когда они впадали в идолопоклонство, отступали, и, в общем, творились такие неприглядные вещи в Божьем народе. Бог посылает пророков: «Покайтесь, одумайтесь, остановитесь, вернитесь к Богу». А люди не слышат, этого не хотят. Какая же это благая весть? Он мне тут прекратить то, что мне нравится. Нет, я буду этим заниматься. А дальше Иисус говорит: а вот лжепророки всегда говорили хорошо. Они говорили: успокаивают, давайте, давайте, ничего страшного. Бог не суждает, Бог вас любит, и таких, какие вы есть.
1: Иисус... То есть это лжепророки так говорят, что Бог вас любит такими, какие вы есть?
2: И если лжепророк подтверждает тот мой образ жизни и говорит, что все это правильно, хотя этот образ жизни совершенно далек от Божьего и от соблюдения его заповедей, то, конечно, да, они говорят об этом. Сегодняшний христианский мир много говорит, что заповеди вообще-то не очень нужны. Главное – люби Бога, верь в Него. А заповеди – это не обязательно.
1: Это ложная позиция.
2: Конечно, потому что если любите меня, Иисус сказал, то соблюдите мои заповеди. И он пришел не менять что-то в заповедях, не отменять их, а он пришел их соблюдать и учить этому нас. Угу. Поэтому к лжепророкам...
3: Да, мы, наверное, с вами должны задаться вопросом, а кто ж такие враги для нас? Потому что мне вот вспоминается текст из Священного Писания, тоже из речи Иисуса Христа. Он говорит, что враги вам ближние ваши. Вот, а кто враг-то? Ну, самый ближний, с кем мы чаще всего вступаем в какие-то конфликты, в какие-то непонимания, в какие-то желания, ну, может быть, свое мнение отстоять, и тогда как бы нарушается мнение другого человека, и тогда возникает конфликт. И это возникает именно с людьми, с которыми мы чаще всего общаемся. Как не может быть врагом тот, ну, кто далек от меня, ну, и да, кого я никогда и не видел, и не знаю, и это.
1: То есть легко любить кого-то?
3: Да.
1: Когда я его не знаю, когда я с ним не сталкиваюсь в повседневной жизни, где проявляются все его особенности, где проявляются все мои особенности. А такого человека легко любить. А ближнего, то есть того, кто ближе ко мне, поближе...
2: Ну, Иисус говорит и не только о ближних, потому что написано тут об обижающих вас и ударящих у тебя по щеке, подставь другую, отнимающую у тебя что-то. То есть это враг,
1: возлюбить.
2: Который...
1: Возлюбить надо.
2: Вот это вот, да, вот этого врага я должен возлюбить. Ну, Иисус призывает к этому. Тут рисуется нам картина такого сильного человека, который имеет власть, имеет возможность, имеет положение, может быть, так поступать, отбирать у меня что-то, там, бить меня даже, может быть, даже куда-то посадить, какую-то тюрьму, может быть, вот.
1: То есть таких... Но это в те времена. Сейчас как-то все
2: времена.
1: Более тонко, наверное.
2: Здесь, ну, тюрьмы у нас тоже не пустые, поэтому и там люди попадают туда. От тюрьмы говорят, не зарекайся, да?
3: И от Сумы тоже.
2: И от Сумы. То есть от Сумы. Кто меня делает бедным? Вот мой враг, он взял меня и обокрал, например. А я говорю, а вора ты должен полюбить вообще-то по Евангелию. Вот и тут вопрос возникает.
1: Да, как? Тогда вообще возникает вопрос, добрая ли это весть?
2: Да.
1: Вообще, благая ли это весть, что я должен полюбить того, кто мне сделал очень-очень-очень плохо?
2: Вот и нужно с этим разобраться все-таки. О чем тут говорит Христос? Всякому... А вот дальше, 30 стих говорит, «Всякому просящему тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними».
1: То есть ты это связываешь с заповедью «возлюби врага».
2: Это Христос связал. Он все, вот весь этот вот отрывок, он говорит о любви к врагам. Вплоть даже вот до 35 стиха. «Но вы любите врагов ваших». Опять же, вот он повторяет это. Это контекст любви к врагам все. И получается, что сначала мы встречаемся с врагом, который нас обижает, ударяет, там, отнимает.
1: Сначала ближний, вот как Лена сказала, возлюби ближнего. твоего к самому себе. Так что врагом может быть и ближний. Потом тот, кто обижает.
2: Да, вот, вот такой вот враг. Ну, он действительно враг. Он уже мне делает плохо, он делает мне зло. А кто такой враг? Это тот, кто мне делает зло. Вот если просто вот сказать вот так. Вот, я не знаю, вот я так вот вижу врага.
3: Но вот мне кажется, да, вот кто мне делает зло, ну, как мы сказали, там, взял что-то у меня, да, или что-то, мне кажется, вот такого простить проще. Простить и как бы, ну, полюбить, да, полюбить это что такое? То есть простить, да, и отстраниться. А вот тот, кто ближний с тобой, ты от него никак не отстранишься. А с ним ты постоянно можешь быть в каких-то таких особых отношениях. Ну, я думаю, что каждый из нас в семье, с родителями, с детьми, мы, ну, то есть есть вот эти проблемы родителей и детей, она вечная, она никуда
1: на
3: не
1: работе,
3: девается.
1: На работе, к сожалению, выплескивается сотрудниками, да. Из людей, да.
3: И мне кажется, вот здесь вот любить вот именно ближнего гораздо труднее, чем тот, кто меня обокрал, кто у меня что-то взял. Ну да, вспоминает Иов, ну, Бог дал, Бог взял. Да, благословенное имя Господне, да, ну, как-то все равно легко мы вот можем расстаться с тем, что нам, ну, так, ну, было-было, не стало хорошо или плохо, ну, как бы это забывается, мне кажется, легко. Ну, да. Но я вот но по это своему опыту, да. Вот, своим жизненному, может быть,
1: вот
3: говорю.
1: Именно на этом мы, Лен, с тобой перешли, все-таки на жизненный опыт. А Коля, он вот строго придерживается того, что в Священном Писании
2: написано. У нас война с ним.
1: Вот, поэтому, Коля, ты вот считаешь то, что именно тот, кто обидел, тот, кто вас проклинает.
2: Ну, а кто еще? Вот если он этого не делал, какой же он враг-то?
1: Ну, хорошо. И все-таки в чем Евангелие это тут? Вот возлюби врага. Ведь Евангелие, вот, например, мне нравится такое определение. Евангелие – это сила Божья ко спасению. Это записано в послании к римлянам. У меня не очень хорошие очки, поэтому у нас Елена Валентиновна читает, Коля читает, а я только
3: вспоминаю.
1: Но вот из Евангелия, из послания к римлянам, первой главы, не помню точно какой текст, вот Евангелие – это сила Божья ко спасению. Так что в чем же тут вот Евангелие «возлюби врага»?
2: Нужно еще одну деталь тут подметить в этих словах Христа. Враг как бы тут меняется. Он из ударившего тебя, он вдруг становится просящим. 30 стих. «Всякому просящему тебя давай, и взя, что твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступайте с ними». То есть враг превращается, враг отнимающий превращается в врага просящего. Вот если мы берем наши семьи, да, всегда ли мы вот так вот конфликтуем там дома?

0: Ведь любовь выражается в чем? Что ты отдаешь ему что-то. Она не просто говорит: а, ты мне симпатичен, я тебя буду, вот, миловидность, там, внешность, там, ну, внутренние какие-то, да. Но как бы вот так, отстраненно. А любовь требует каких-то действий. Любовь, там, да, у Павла, не завидует, не превозносит, не гордится, не ищет своего, все покрывает, мы верим, надеется, и так далее. Она милосердствует, она проявляет страдание, она проявляет сострадание, она проявляет дружелюбие, то есть она как бы какие-то действия, я со своей стороны, и вот меня просят что-то, дай мне рубашку, там, какую-то.
1: А у тебя она всего одна.
0: А почему? Ну, это да. А почему вдруг враг стал меня просить о рубашке? Ведь речь идет все о враге. Вот мое глубокое убеждение, что все о враге. Вот вплоть до 35-го текста. То есть у врага какая-то проблема. Он так просто меня, враг, меня. Я у него враг тоже, наверное. И он меня начинает просить. Почему? Потому что он увидел мое доброе к нему отношение. Что я в ответ не дал сдачи ему. Я в ответ не отомстил. И вот мне кажется, любовь к врагам начинается с того, что я оставляю всякое желание отомстить. В ответ.
1: Я своими силами? Ты своими силами можешь оставить всякое желание отомстить?
0: А своими силами никто, человек, вот ничего доброго человек делать вообще не может своими силами. Вот я тоже в это верю.
1: Прям вот готов ты так утверждать, да, во всеуслышание, что ничего доброго человек своими силами делать не может.
0: Все, что во мне есть доброго, во всяком случае, вот я себе могу сказать, что все, что во мне есть доброе, это от Бога только. Моего, к сожалению.
1: А тебя это унижает? Тебя это как-то принижает?
0: Меня это делает, во-первых, нищим духом, во-вторых, плачущим и алчущим того, чего мне не хватает. Я поэтому, Господи, вот этого мне
1: но
0: не хватает.
1: Но ты блаженный при этом, счастливый?
0: Если я вижу, что это качество проявляется во мне, я начинаю, да, быть, радоваться. Я чувствую себя счастливым. Потому что у меня есть тот, откуда, то есть вот этот источник, откуда я могу черпать все, то, что мне не достает. И мы с вами все вечно голодные, мы вечно, вечно плачущие, потому что нам всегда чего-то не хватает. Мы всегда делаем какие-то ошибки, которых сожалеем, может быть, плачем, и просим: Господи, ну, сделай так что-нибудь, чтобы я больше так не поступал, чтобы вот в такую ситуацию больше не оказывался, чтобы не укорял себя никогда больше, потому что, ну, не хочу вот таким быть. Господи, меняй меня.
1: И получается?
0: Наверное.
2: Ну, мне хочется вот подтвердить, как бы мы читали, я уже текст этот читал, что любящие друг друга, они рождены от Бога. И вот то, как сказал да, Николай, я читала этот текст как раз из послания апостола Иоанна. И Николай Генрихович сказал, что все доброе – это только от Бога. Если я рожден от Бога, да, то любовь его, она проявляется через меня. И вот Николай Генрихович читал текст и уже прочитал 31-й, и мне вот хочется обратить внимание, это золотое правило. Я думаю, что многие слышали о золотом правиле. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. То есть вот это золотое правило, оно как-то всегда останавливает даже нас, когда мы хотим, ну, может быть, по своей вот плотской натуре сотворить что-то нехорошее человеку. Но Господь напоминает: как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте. Вы поступаете не так, как того заслуживают люди, а то, как вы хотите, чтобы с вами поступали. И это вот очень важно. Для нас, вот действительно, помнить, вот, ну, для меня вот это вот золотое правило, оно и в Евангелии от Матфея есть, и вот в Евангелии от Луки оно повторяется, да, что вот оно важно. То есть всегда, ну, как Господь говорит, возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть он всегда обращает вот внимание на то, что мы должны быть настроены вот на ближних, как на самих себя.
1: А с врагом это можно связать? Возлюби врага и возлюби ближнего, как самого себя.
2: Да, да. Я думаю, что если я с человеком с этим встретилась на данный момент, да, или он со мной встретился, то он мне стал ближним. То есть я вступил с ним во взаимоотношения, или он вступил со мной во взаимоотношения, может быть, без моего желания. Но эти взаимоотношения, как бы, они произошли. И поэтому, ну, мы друг для друга ближний. И на вопрос, кто ближний твой, да, то есть это тот, кто оказался рядом.
1: Ну да, я не знаю, слишком ли это там запутанная у меня конструкция такая мысленная, мыслительная получилась. Но возлюби врага и возлюби ближнего, как самого себя. Ты ведь сам себе тоже бываешь врагом, и зачастую ты делаешь плохо.

0: по себе плохо, и сам того не желая, и сам того не понимая. Вот, ну то есть возлюби врага, значит, и себя тоже возлюби, даже когда ты враг сам себе. То есть вот в заповедях блаженства и вообще в Евангелии там нет того, что человека унижает, что человека уничтожает, когда человек говорит: «Я сам ни на что хорошее не способен, без Бога я ничто». Так это как раз наоборот, оно позволяет человеку возлюбить себя, потому что Бог его возлюбил.
1: Да.
2: Да, любовь творит чудеса.
1: Вот не всегда вот мы поступаем согласно, ну, соответственно, Божьей силе, Божьему характеру. Когда нам делают больно, мы просто не можем по-другому иногда реагировать.
0: Да,
1: это очень, ну, просто иногда невозможно. Вот иногда ночью спишь, да, и пьян компания под окном. Тебя будет там в 2 часа ночи. Какие у тебя добрые слова к этим людям возникают? Ну, я как-то говорил проповедь о молитве за врагов. Ну, как я молиться могу за этих людей? Господи, усмири ты их, разгони в конце концов, чтобы они разошлись, успокоились, чтобы мне дали поспать немножко. Потому что...
0: А как правильно молиться?
1: Я не знаю, как правильно, я вот так молюсь.
2: Ну, я тоже как бы пришла не сразу к этому, да, я тоже раздражалась, меня особенно раздражает... Те люди, я, может, даже не вижу, кто, которые оставляют мусор. И вот ты, когда проходишь мимо этого мусора, и просто у меня что-то внутри очень так плохо. Я начинаю думать об этих людях. Но вот в какой-то один момент я вот думаю, что 2 года назад у меня как-то вот пришла на мысль, что... Господи, прости им, ибо не знают, что делают. И вот у меня пришла молитва Иисуса Христа перед его распятием. Даже не перед его распятием, а уже на распятии, на кресте, когда он молился за своих врагов и говорил: Господи, прости им, ибо не знают, что делают. И вот часто у меня, когда вот возникают такие желания внутри по отношению к тем людям, даже которых я, может, и не знаю, но доставляет то, что мне неприятность, и у меня вот начинают вот эти слова вспоминать. И совершенно другое в сердце отношение к этим людям.
0: То есть можно сказать, что Господь дает тебе силу.
2: Да,
0: Он тебе дает
2: да.
0: силу преодолеть
2: нелюбовь. Вот этот негатив, да, вот этот да. негатив то есть, по отношению
1: через
2: к
1: какое-то
2: людям.
1: Время, да, какое-то время, много это или мало, но ты понимаешь, что, ну, жалко их становится. Просто этих людей становится жалко. У них какие-то ценности какие-то, ну, не божьи, что
0: от
1: ли.
0: От которых они тоже несчастливы.
1: От которых они страдают сами. Может быть, это и приводит их там ночью под окно ко мне с бутылками, там как-то вот, я не знаю, но то, что это вот какая-то ожесточенность, вот это вот, она проходит силой Божией, это точно. Потому что мы доверяем нас Богу, чтобы как вот просто как нищий духом, Бог наполнил своей благодатью, наполнил своей силой, в том числе и силой прощать врагов своих и не относиться к ним. Ну, со злобой адекватно, что не отвечать им той злом же монетой, да, злом на зло, но все-таки постараться вот эту нашу бурю укрощать, опять же, Божьей силой.
0: А как призвать Божью силу? Что именно надо сделать? Да, ну вот мы сказали, без Бога не могу ничего, и хорошего ничего не сделаю. А как Бога-то пригласить? Что именно надо сделать, чтобы Божья сила смогла во мне заработать? Все-таки механизм-то есть какой-то, наверное?
1: Ну, только обращаться к Нему. Я другого
0: как?
1: Механизма не знаю. Господи, прости, во-первых, меня, что я так думаю вот, плохо о людях, а во-вторых, дай мне силы все-таки не быть подобными. Вот, не быть подобным, что ли, не делать людям зло, что ли, вот такое же. Угу. Но это, опять же, я прошу у Бога обычными да. своими словами, угу. как Бог же нам же друг.
0: Да.
1: Он же нас любит.
2: Но вот сразу вот Николай Генрихович, когда сказал, да, то вспоминается молитва мытаря и молитва фарисея. Да? Фарисей как молился: «Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как этот мытарь». Да? А мытарь молился и стоял в храме и говорил: «Господи, прости меня».
0: Грешного. «Будь милостив ко мне,
2: будь милостив ко мне грешному». Угу. То есть вот нищета духа как раз и проявляется в том, что: «Господи, я понимаю, что я грешный, угу. и прости, по милости своей, будь милостив ко мне. То есть милость Божия – это как раз и есть то Евангелие, которое Господь открывает нам. Милость Божия не по нашим заслугам, не по нашим делам хорошим, а именно по милости, благодати и любви Божией.
0: Но они приняты всегда верой. Верой, да? То есть вот ты говорила в самом начале нашей встречи, вот когда есть взаимоотношения с Богом, да? Я не помню уже в связи с чем ты это упомянула, но что нужны отношения с Богом. Вот отношения с Богом – это вот именно отношение веры. Если я из своего опыта знаю, что, Господи, я знаю, что вот сейчас эта ситуация вызовет во мне озлобление, она сейчас у меня вызовет негативное что-то. Я не могу сейчас возлюбить этого человека, он мне враг сейчас. То я просто это понимаю уже из своего опыта, что я сейчас могу сказать: «Господи, помоги». То есть просто сказать: «Господи, помоги». Но понимая, что я сейчас на самом деле обращаюсь к Богу, и понимая, что я на самом деле хочу Его помощи. Вот. И именно вот это, наверное, Евангелие, срабатывающее через мою веру, то, что Он начинает, ну, вот, менять вообще. То есть он, ну, вплоть до того, что, ведь, например, гнев там, это же гормональное какое-то проявление, да, и любое, ну, мы люди, мы так созданы, что в нас, наши эмоции, они сопровождаются какими-то, ну...
2: физиологическими процессами.
0: Да, физиологическими процессами. То есть вплоть до того, что Господь, Он меняет физиологический фон в это время, именно на уровне выработки гормонов каких-то, да?
1: Ну, я не знаю, как Бог делает это, но то, что Он не запрещает нам гневаться, в Библии однозначно сказано: гневайтесь, но только не согрешайте при этом. То есть не становитесь, не уподобляйтесь тому, кто вам делает зло, и не делайте зло в ответ. И тут же Христос это же говорит: если любите, любящий, как вам так, так, так. Вот то, что Лена прочитала: если хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступаете с ними. Если взаймы даете тем, которых надеетесь получить, какая вам за это благодарность? Ибо грешники дают взаймы, чтобы получить, но вы любите врагов ваших, благотворите и взаймы давайте, не ожидая ничего. То есть он просит от нас быть милосердными, милостивыми. И вот можно, конечно, посмотреть, вот, что значит «не давайте ничего», «не ожидайте ничего, давая». И я считаю, что вот если мы следуем динамике обращения врага, в результате нашего непротивления ему и в результате нашего милости в отношении. То есть мы не мстим, мы не ругаемся в ответ, мы не бьем в ответ и не хотим мести никакой. И враг это видя, через какое-то время он может к нам обратиться за помощью, когда ему плохо, когда у него действительно горе какое-то произойдет, и он вспомнит, что есть такие люди, которые исповедуют милосердие, несмотря ни на что.
0: Да, то есть люди не слепые, и они понимают, что, несмотря на его такое отношение к тебе, он тебе не враг. И поэтому он к тебе и обращается,
1: да,
0: в трудную минуту.
1: Да, он в трудную минуту обращается. И что мы в этот момент делаем, когда враг вот так вот просит нас что-то помочь там как-то в чем-то? Конечно, мы ему окажем эту помощь. Потому что Христос в нас, Он действует своей силой, Он действует своей любовью в нас, через нас. Мы как, вот не знаю, как это, конечно, звучит не очень, как послушное орудие, да, в руках Божьих, но ведь мы все рабы Божьи по Библии, да, и в то же время мы Его дети, и мы Его братья, как Иисус говорит: вы братья мои. То есть мы настолько с Ним тесно связаны, с Богом, даже если мы отстраняемся от Него, все равно Он нас не оставляет, Он все равно как-то пытается нас привести. И то, что мы делаем с нашими врагами, когда они просят нас, ну, человек в нужде, человек там что-то потерял, неужели мы будем просить обратно? Ну-ка, я тебе дал, ну-ка, давай-ка потом мне обратно верни.
0: Ну, по-человечески-то будем.
1: Я думаю, что нет, потому что откуда он это возьмет? У него нет ничего, он потерял. И мы будем ждать, что, ну вот он, когда он разбогатеет, он нам вернет этот долг наш, или что мы ему там благотворили чем. Вряд ли мы будем это делать, потому что мы сами находились в нужде. Если мы сами находились в нужде, мы его поймем. Но все равно мы можем понять человека, которому нечего дать тебе и нечего тебе вернуть. И, конечно, ну, что тут сделаешь? Ну, пользуйся, конечно. Только живи и живи. Может быть, ты Бога поблагодаришь в результате.
2: А мне вот, вспоминаю я текст, но вот не могу точно сказать, то ли это в Евангелии от Матфея, о том, что с врагом нужно поступать так, чтобы собирать ему горящие уголи, да, на голову.
1: И вот этим мы собираем как раз.
2: Да, но не когда даже просят, да, а когда он не просит у тебя, а ты делай ему добрые дела. И тогда тем самым, то есть ты как бы обличаешь его. Обличаешь его тем, что он относится к тебе плохо, а ты относишься, несмотря на его отношение к тебе, относишься к нему хорошо. И это совесть его за это обличает, что как ты можешь поступать с человеком так, который к тебе милостив, добр, любит тебя и не оставляет тебя без того, в чем ты нуждаешься.
0: А я вот такой вопрос хотела задать. Но разве это нормально, если я, например, думаю, ой, я сейчас возлюблю моего врага, я сейчас соберу ему горящие уголья на голову, вот я сейчас ему сделаю доброе дело. Это разве на самом деле возлюбить врага? Или же просто Бог говорит, что Иисус Христос говорит, что результатом будет его покаяние, а не то, что я должен вот сейчас так себя повести?
1: Это может быть, да, возможно, что ты послужишь каким-то мостиком между ним и Богом в какой-то момент его жизни, но может такого не быть. И в большинстве случаев, наверное, и не бывает так. Но, тем не менее, Иисус говорит, вы потенциально вот тот мостик, который может быть. Если вы будете вести себя вот таким вот образом, не отвечая злом на зло, не желая отомстить, и не делай то, что сделали тебе.
2: Да, и делая доброе дело, да, для того, чтобы прославили не тебя, а Отца твоего Небесного. То есть вот важно то, что ты делаешь, и, как мы говорили, не своей силой, а силой Божией, чтобы не присваивать это себе, а чтобы всю славу отдать Богу. Вот это тоже важно, и это тоже признание нищеты духа.
0: Хорошо. Не знаю, дорогие друзья, становится ли понятно вот это вот, что же это такое «возлюби ближнего своего», и становится ли как-то нам вот понятно, что это возможно силою Божьей, что в этом и заключается Евангелие. Коля, мы продолжим по 6 главе, да? Может быть,
2: но
0: еще...
2: мы все-таки это «возлюби врага». Ты сказала «ближнего», а все-таки говорим о враге.
0: Да.
2: Вот. Но враг может стать твоим ближним.
1: Да. Но вывод из всего сказанного выше, Христом 36-м. «Итак, будьте милосердны, как Отец ваш милосерд». Вот к чему Иисус призывает всех своих учеников. Быть милосердным. А вот дальше идут 37-й. «Не судите и не будете судимы, не осуждайте, не будете осуждены, прощайте и прощены будете». Вот в этом тексте я вижу тройной параллелизм. То есть об одном и том же Иисус говорит трижды. Сначала говорит «не судите», потом говорит «не осуждайте», потом говорит «прощайте». И получается так, что прощение моего врага – это то, что я его не осуждаю. Я его не сужу вот этим судом к смерти, например. Ты виновен, тебя нужно наказать. Я просто не имею вот этого, не имею вот этого желания сделать ему боль какую-то, плохо. Ах, раз мне так, значит, на тебе тоже. Вот этого желания у меня нет просто. И Иисус к этому как раз и говорит, вот это и есть прощение. Ты как бы врага этого не осудил, а ты
0: это
1: его
0: помиловал.
1: Это и есть
0: возлюбить врага.
1: Это и есть возлюбить врага. Ну, по-моему.
2: Ну, то есть та молитва, о которой я говорила Иисуса Христа на кресте. Господи, прости им, ибо не знают, что делают. То есть это не осуждение, а желание прощения и возвеличивания человека. И возможность дать ему к покаянию.
1: И вот тут дальше Христос говорит, давайте и дастся вам, это 38-й, «Меру добрую, трясенную, нагнетенную, переполненную отсыплют вам в лоно ваше, ибо какую меру мерите, такое же отмерит вам». Вот еще один такой вот мощный вывод из того, что он сказал выше. Напоминает третий закон Ньютона. Действие равно противодействию. Как ты это поведешь, вот такой же силой тебе все это вернется. А в духовной, если мы в плоскости этот закон применим, то он будет звучать так – что посеет человек, то он и пожнет. Если ты будешь сеять добро, милосердие, да, благотворить людям, помогать им, то и в ответ пожнешь. Тебе тоже помогут, тебя тоже будут благотворить, тебя тоже поймут. Ну и, соответственно, и в негативной плоскости тоже так же. Если будешь делать одно зло, то в ответ будешь получать тоже зло.
0: Так что возлюбить, возлюбить ближнего и возлюбить врага, и вообще возлюбить – это лучшее то, что… Потому что Господь сам есть любовь, и Он это лучшее в нас вложил. Это лучшее, что может… Это тот лучший образ жизни, который может быть для нас, ну, что ли, который может делать нас счастливыми. Спасибо вам огромное, дорогие друзья. Спасибо, Лена. Спасибо, Николай. Ждем новых встреч с вами. Еще очень-очень много интересного по Евангелию от Луки мы будем с вами открывать. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого

0: Счастливый день. Рассказывает Евгений Скрипников.
1: Я очень люблю активные виды спорта. И с детства у меня была мечта погрузиться с аквалангом. И вот буквально около 6 лет назад мы оказались на море вместе с семьей, и мне выдалась такая возможность. Я помню эти ощущения, это были прекрасные чувства, когда ты едешь на катере, море, солнце, прекрасное настроение, и ты понимаешь, что вот то, о чем ты мечтал всю жизнь, но сейчас может стать реальностью. Мы прошли всю подготовку, провели нам инструктаж, мы узнали, как нужно правильно погружаться, как нужно правильно дышать, какие должны быть жесты в случае какой-то нештатной ситуации. Ну, конечно, мы об этом не думали, настраивались на самое прекрасное. Впереди море, погружение. И вот инструктор отсчитывает заветные 3, 2, 1, мы прыгаем в воду. Конечно, первые впечатления, они очень интересные, потому что ты начинаешь испытывать волнение, не хватает кислорода, соленая вода вокруг, да, что-то просачивается сквозь маску, ты чувствуешь на себе тяжесть кислородного баллона. Ну, инструктор зовет тебя дальше, в глубину, и ты понимаешь, что ты должен сейчас решиться. Либо ты всплываешь, либо ты погружаешься в этот прекрасный мир. И буквально через 1-2 секунды ты забываешь обо всех этих страхах, ты начинаешь просто получать удовольствие от той красоты, которая там находится. Конечно, когда я увидел вот этих красивых морских рыб, красивый рельеф морского дна, кораллы, всю вот эту красоту, разные краски и цвета, я забыл про какой-то страх и просто наслаждался этим мгновением. Тем более я очень люблю плавать. Мы опустились на достаточно глубоко, мы были на глубине 10 метров, и вместе с инструктором наблюдали всю эту красоту. Я, находясь там, на дне моря, радовался и благодарил Бога, потому что Бог — это Творец, который создал и небо, и сушу, и море. У меня было в тот день 2 погружения. Первое погружение мое закончилось. Я вышел на борт нашей лодки совершенно счастливым человеком. Я понимал, что вот она, моя мечта детства, о чем я мечтал 20 лет своей жизни, она исполнилась. Но впереди еще было предвкушение того, что снова скоро я буду погружаться, и вновь я увижу, хотя бы там на 25-30 минут, я увижу эту красоту и буду как рыба в воде наслаждаться всем прекрасным подводным миром. Настало время второго погружения, вновь мы погрузились. Впервые в жизни я увидел морскую черепаху, электрический скат. То есть вот эти эмоции, их невозможно передать, их только можно увидеть, когда ты плывешь, а возле тебя находится стая рыб. Конечно, ты осматриваешься по сторонам, думаешь, может быть, где-то акула появится или что-то еще, но вот эти краски, они захватывают тебя, и ты получаешь настоящее восхищение от этой красивой природы подводного мира. Это был самый счастливый день моей жизни. Я очень благодарен Богу за подарок, который он мне подарил. Хотя, конечно, произошла одна ситуация, которая могла омрачить этот день, но все-таки Бог проявил свою силу, и я очень ему благодарен. Вы представляете, когда мы погружались второй раз и были где-то на глубине 6-7 метров, я делаю вдох, как это нужно сделать всегда. Сначала полностью выдыхаешь воздух, потом грудью полностью вдыхаешь, и вдруг я чувствую, что в моем кислородном баллоне воздуха нет, кислород закончился. Я не ожидал, что такая ситуация произойдет, и что она произойдет именно со мной, но так случилось. Я делаю быстренько второй вдох, и такое ощущение, что, знаете, просто вакуум. Вдох, а там ноль, ничего нет. Я быстро показываю своему инструктору, он был рядом со мной, мы были только вдвоем, что у меня проблема с кислородным баллоном, что-то происходит. Но мой инструктор, хотя он был человеком опытным, то ли он был не готов к этой ситуации, то ли все было хорошо, и он тоже растерялся, он ничего не предпринял, и я понял, что нужно действовать, и что все сейчас зависит от каких-то моих быстрых решений. Я вот очень хорошо, наверное, на всю жизнь запомнил этот взгляд. Я посмотрел вверх, и там до поверхности очень-очень далеко. А знаете, в этих ластах непривычно плавать. У тебя утяжеление на поясе, тяжелый баллон за плечами. И кислорода, самое главное, кислорода в легких нет. И И вот каким-то образом, буквально через несколько мгновений, я оказался на поверхности, сделал вот этот первый вдох и понял, что я спасен, что все закончилось, что все позади. Когда я оказался на лодке, я начал думать о том, как вот я преодолел это расстояние 5-6 метров, как я так быстро всплыл. Конечно, я не видел рядом с собой ангела или никто меня за руку не поднимал, но я верю, что в ту самую минуту Господь и его ангелы были со мной, потому что именно Бог меня защитил и сохранил. Конечно, это была неприятная ситуация, и это была ситуация с риском для моей жизни, но она не омрачила моего дня, потому что моя мечта побывать вот в этой красоте морской, она сбылась. И самое главное, этот день стал моим счастливым днем, потому что я увидел, как Бог любит меня, как Бог заботится обо мне, и что даже в самой опасной, трудной ситуации Он не оставляет нас, но готов нас защитить. Я благодарен Богу за этот счастливый день моей жизни.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия – это текст, который говорит об общении Бога и человека.
4: Бог показал себя в слове.
5: Само слово «евангелие» означает, в переводе с греческого, «добрая весть».
1: В этой программе «Деяния Иисуса» в Евангелии от Марка, «Притчи Иисуса», «Молитва» в Евангелии от Марка, «Детали жизни Иисуса», «Чистая и нечистая пища», «Страстное Евангелие».
5: Библия – книга довольно большая, объемная. И как ее прочитать? Дело достаточно сложное, если вот представить себе, что вы будете читать эту большую книгу с самого начала. Можно напрячься и с упорством, достойным лучшего применения, преодолевать страницу за страницей. И, конечно, когда-то осилить ее. Но если представить себе, что Библия – это библиотека, из которой мы будем брать отдельные тома и знакомиться с отдельными ее мотивами, чтобы получать знакомство, чтобы можно было получать удовольствие от чтения Библии, я бы посоветовал начать с Нового Завета. С Нового Завета, причем с Евангелия. Евангелие самое короткое – это Евангелие от Марка. В Новом Завете нас интересует этот главный сюжет. Бог пришел на землю. Этот сюжет называется «Боговоплощение». Евангелие – это достаточно простой жанр, причем определим его как самостоятельный повествовательный жанр. Это вряд ли можно отнести к какому-то определенному. Евангелие как самостоятельный жанр. К тому же лично я уверен, что Иисус – это самая яркая личность Священного Писания. И с ним надо знакомиться в первую очередь. Напоминаю, что вся Библия делится на две части – Ветхий и Новый Завет. Новый Завет – это где-то вот так, и Ветхий Завет – вот эта часть, это четверть объема книги. Во второй части Библии, как раз в Новом Завете, первые книги называются «Евангелия». Они носят имена тех, кто их написал. Евангелие от Матфея, например. Если мы говорим о том, что в рукописную эпоху, когда существовала, была создана Библия, это понятие авторства достаточно условное, в то же время мы понимаем, что есть традиция. Более того, греческое слово «катаматайон», например, да, это не от Матфея, а скорее по Матфею или согласно Матфею. В общем-то, это не настолько принципиально, нам важно увидеть особенности этих произведений, которые носят это название. Само слово «евангелие» означает, в переводе с греческого, «добрая весть». Есть еще его аналоги – «благая весть» или русское слово «благовествование». Если пытаться подыскать синонимы этого выражения, то это будут «радостные известия», «хорошая новость». Можно перевести как «добрая весть». Сегодня, когда мы смотрим новости, обычно рассказывают, что плохого сегодня случилось. Поэтому добрые, хорошие новости или добрые вести дорогого стоят. Однако, когда мы открываем Новый Завет, то первое, с чем мы сталкиваемся, с какой-то очень странной надписью. Сначала написано «Евангелие от Матфея», потом мелким шрифтом «Содержание», потом стоит «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Имена знакомые, но вообще-то непонятно, в чем тут добрая весть. Евангелие 4, и первые три по сюжету одинаковы. Они могут отличаться деталями, как отличаются рассказы разных людей об одном и том же событии. Это нормально. Но в целом они похожи. И они различны по объему. Напомню, что для удобства Библия поделена на главы. У Матфея 28 глав, в Марке 16, в Луке 24. Для экономии времени можно начать с наименьшего Марка. Если читать его, сесть и читать от начала до конца, то беглое прочтение занимает около часа. А если читать по две главы в день, не все же читают по часу в день. Это занимает, вот эти две главы занимают около 10 минут, за неделю можете прочитать все Евангелие без каких-то усилий. Это к вопросу о технике чтения. Очень часто мы говорим о том, что важно читать, но очень редко говорим, как именно читать. Как относиться к Евангелию от Марка? Как к простой книге? Или как к книге, которую все-таки мы относим к священным писаниям? Как читать такие книги? Вообще, верующие люди перед тем, как что-либо начинают делать, они обычно молятся. Поэтому для того, чтобы вы чувствовали себя свободно и спокойно, можете попросить о том, чтобы Бог присутствовал с вами, когда вы будете читать эту книгу. И Он уже, будучи Богом, дающим всем просто и без упреков, ответит на вашу молитву. Он будет с вами, когда вы будете читать Евангелие. О чем пишет евангелист Марк? Евангелист Марк пишет о том, что делает Иисус, когда живет на земле. Деяния Иисуса занимают половину текста. Само повествование Марка, оно начинается с предтечи Иоанна Крестителя, который провозглашает начало служения Мессии. Мессия – это вот русский вариант еврейского слова «машиах», по-гречески «Христос». Если перевести слова на русский, то они будут означать «помазанник». То есть тот, кого помазали на царство. Евреи, приглашая человека на царство, на священничество и даже на пророческие дела, мазали человека, выливали на него на голову рог с оливковым маслом. То есть из сосуда выливали на голову рог с оливковым маслом, помазывали. То есть таким образом провозглашая его избранничество. В первой главе Евангелия от Марка мы читаем о делах Иисуса.
1: Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями.
5: В этом отрывке очень часто встречается слово «тотчас». В этой главе оно встречается более 10 раз, всего в Евангелии более 40 раз. То есть Иисус действует, исцеляет, причем делает это без промедления, сразу, тотчас. Матфей и Лука немного говорят о том, что говорит Иисус. Слова его и учения приводят. Марка, кажется, интересует исключительно дела Иисуса. Они доказывают, что он владыка над грехом и болезнью. Например, в начале второй главы он исцеляет парализованного. Он властвует над силой природы. В главе четвертой он усмиряет бурю своим словом. Запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». Ветер утих, сделалась великая тишина. Бесы ему подвластны. В главе пятой он исцеляет бесноватого, в котором был легион бесов. Перед Иисусом отступает даже смерть. В конце пятой главы он уже исцеляет, воскрешает 12-летнюю девочку, дочь Иаира. В конце Евангелия центурион, видя, как умирает Иисус, говорит: «Он Сын Божий». Кто такой Марк? Согласно раннехристианскому преданию, Марк был переводчиком Петра, сопровождал его, когда тот проповедовал в Риме, апостол Петр. После смерти Петра, по настоянию римских христиан, Марк записал его слова. В самом Евангелии есть косвенные доказательства этого предания. Гораздо чаще используются латинские слова и имена. Например, «центурион». Или когда он пишет «отец Руфова». Отец Руф, его имя упоминается, Руф упоминается в послании к римлянам в 16 главе. С самих учительных глав, то есть книг, главы, где записано учение Иисуса, не очень много. Но есть притчи, которые уникальны, которых нет в других Евангелиях. Например, есть притча о том, как растет вера в человеке.
1: «И сказал: Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва».
5: Пожалуй, есть еще какие-то моменты, на которые нужно обратить внимание при чтении этого Евангелия. В этой книге мы встречаем арамейские выражения, которые были в ходу у евреев, у иудеев. Они тщательно разъясняются. То есть дается арамейское слово. И, собственно, благодаря этому Евангелию мы знаем, какие именно слова говорил Иисус. Например, когда мы читаем воскрешение дочери Иаира, девочки 12 лет, Иисус сказал: Талифа куми, что значит девица, тебе говорю, встань. Она воскресла. Когда Иисусу привели глухого косноязычного, в главе 7, Иисус, исцеляя его, сказал «эфата», то есть «отверзись». И тотчас тот стал слышать и чисто говорить.
1: Затем Иисус ушел из земель Тира, прошел через Сидон и вышел к морю Галилейскому со стороны Десятиградия. И привели к нему человека, который был глухим и косноязычным, и просили, чтобы Иисус возложил на него руки. И, отведя его в сторону от толпы, Иисус вложил свои пальцы в уши его, затем, смочив их слюной, коснулся языка его. Взглянув на небо, он вздохнул и сказал «Эфата», что означает «откройся». И в тот же миг уши глухого открылись, скованность языка его исчезла, и речь его стала ясной. Иисус велел людям никому про это не говорить, но чем больше он настаивал на этом, тем больше они рассказывали. Их изумлению не было границ. С восхищением они говорили, как хорошо он все делает, и глухие у него начинают слышать, и немые говорить.
5: А еще Иисус научил учеников обращаться к Отцу, к Богу, как к Отцу. Он научил их говорить «Авва» или «Аба», что можно перевести на русский язык как слово «папа». Даже в одном немецком переводе я обнаружил такой вариант, и в этом варианте тоже написано, что он научил учеников обращаться «папа». Есть вещи не вполне понятны, или нам кажется, что мы их понимаем. Вот мы читаем, что после крещения Иисуса Дух немедленно ведет в пустыню. И пустыню себе обычно представляют в виде песков, песчаную пустыню, барханы, то есть что-то вроде каракумов или Сахара. Но в Израиле пустыня – это каменистые бесплодные пустыри. То есть нужно скорректировать себе это представление при чтении. Во второй главе к нему приходят люди, которые спрашивают, почему ученики Иоанна Крестителя и ученики фарисеев постятся, а его ученики нет.
1: Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят, «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус, «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни».
5: Кто это такие, сыны чертога брачного? То есть обычное семитское выражение, которое означает «гостей». Сегодня мы бы сказали так, разве уморите гостей голодом на свадьбе? А сейчас к вам пришел Мессия, он не хочет видеть вас печальными и голодными, радуйтесь. В Марка 4 главе, в 38 стихе, мы читаем о такой интересной детали, буря на море.
1: «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?»
5: На чем спит Иисус? Если посмотреть на греческое слово «прос кефалио», «кафалион», оно переносится частями – «воз» и «плюс главия». То есть вроде перевели, а понять, что за предмет, нельзя. «Воз», «главия», то есть что подкладывают под голову. Но мы, конечно, понимаем, что под голову обычно, когда спят, кладут подушку. Вот. И, конечно, речь идет не о той подушке, которую якобы кто-то носил за Иисусом. Вот. Трудно себе представить, что кто-то носит за Иисусом какую-то подушку. Речь идет, конечно, о той подушке, на которой сидит кормчий, когда правит лодкой, да, он подкладывает либо под руку ее, либо под бок, чтобы сидеть удобно. И вот эту подушечку он пожертвовал Иисусу, чтобы Иисус спал на подушечке. Кажется, несущественная деталь, но именно из деталей складывается картинка при чтении. В главе 6 рассказывается о том, как Иисус приходит в родной город, Назарет, и проповедует там.
1: Многие слышавшие с изумлением говорили, откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем.
5: Вот это последнее выражение «соблазнялись о нем» в современном понимании вводит читателей в заблуждение. Потому что в толковом словаре Ожегова слово «соблазниться» означает прелеститься чем-нибудь, склониться к чему-нибудь. И приведены такие слова: «соблазниться заманчивым предложением», «соблазниться поехать на юг». В греческом тексте используют слово «скандалидзо». Русское слово «скандал» в нем слышится, да? И смысл тут такой: не поверили в него, не приняли его, обиделись на него. В нашем переводе мы пишем: не захотели они принять его, в заокском переводе. Еще один отрывок из главы 7. Читаем начало главы.
1: «Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. И, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб? Он сказал им в ответ: хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия. Как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. И, призвав весь народ, говорил им: слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон. Чем очищается всякая пища?
5: На основании этого отрывка родилось выражение: «в уста не грех». То есть вообще Иисус не придает значения закону о чистой и нечистой пище. Важно разобраться, о чем же говорит текст. Говорится ли здесь о чистой и нечистой пище? Нет. Здесь говорится о ритуальном омовении, без которого нельзя, как считали ревнители закона, приниматься за еду. Это очень похоже на нынешнее «мойте руки перед едой». Цели были другие, да и ритуал сам был другой. И это была традиция. А Господь сказал: иногда традиция заслоняет суть вещей. А еда, которую вы съели, она входит и выходит. Решает смысла всякие споры о чистом способе ее вкушения. Это споры не о том, что вы едите, а о том, как вы едите. Особняком стоит такой раздел в Евангелии, который называется «Страстное Евангелие». Это такой раздел всех Евангелий, в том числе и Марка. Оно занимает в нем третья часть Евангелия. В этой части рассказывается о последней вечере нашего Спасителя, о предательстве Иуды и страданиях Иисуса в ночь перед распятием, а затем о самом распятии, мучительной, позорной казни на кресте. И кажется, что жизнь его закончилась полным провалом. Один ученик его предал, другой отрекся. Сам он умер, а его ученики разбежались. Но потом происходит чудо воскресения. Христос воскрес. На этих словах Евангелие обрывается. Или же его подлинное окончание казалось утеряно. Но в некоторых более поздних рукописях сохранилось окончание. И надо сказать, что мы в своем переводе здесь, в Евангелии от Марка, это окончание приводим. Причем мы приводим и краткое, и пространное окончание. Краткое записано очень коротенькое: «И все, что им было велено, они вкратце рассказали Петру и его спутникам. А позже сам Иисус послал через них от востока до запада священную, неприходящую весть вечного спасения. Аминь». А полное пространное окончание содержится в наших синодальных Библиях. Но главные слова, которые должны были утешить христиан в Риме и ободрить их во времена гонений Нерона, сказал сам Иисус перед советом Синедрионом, советом иудеев.
1: «И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. Первосвященники же и весь Синедрион, искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал: «Я». «И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных».
5: Это главная надежда христиан. Второе – пришествие Христа на землю. Иисус скоро грядет.
6: Любовью к ближним пламенея народ смирению научил. Он все законы Моисея любви закону подчинил. Не терпит гнева он, не мщения. Он проповедует прощение. Велит за зло платить добром. Есть неземная сила в нем. Слепым он возвращает зрение. Дарит и крепость, и движение тому, кто был и слаб, и хром.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение. Принято считать.
1: Ведущая Юлия Синицына.
2: Здравствуйте. Колкие, а порой и жесткие фразы сверстников обижают или вызывают агрессию. Как помочь своему ребенку, если его дразнят в школе? Сегодня это основной вопрос нашей программы, и помогает нам в нем разобраться педагог-психолог Алина Гончар. Алина, здравствуйте, рада вас приветствовать. Одни родители, когда узнают, что ребенка дразнят, говорят: «сам виноват», «наверное, спровоцировал», а другие, наоборот, бегут разбираться, выяснять и защищать своего ребенка. Вот какой подход правильный, и что вы посоветуете родителям, как себя вести в таких ситуациях?
3: Говорят, что человек способен узнать, какого он на самом деле, только тогда, когда он посмотрит на себя глазами другого. И вот кличка — это, наверное, вот именно и есть тот взгляд со стороны. И, наверное, в жизни будет еще немало таких взглядов со стороны, которые будут выражаться кличкой какой-то. Поэтому детей надо научить спокойно к этому относиться. Тем не менее, если вы видите, что клички эти жестокие, обидные, пропускать не стоит, и обязательно это нужно с ребенком обсуждать. Нужно об этом разговаривать.
2: Ну, со своим ребенком именно, да?
3: Да, своим, вот в первую очередь.
2: Ну, да, со своим, но нужно ли при этом еще пойти и разговаривать, может быть, с родителями того ребенка, который дразнится так, или с самим ребенком?
3: Иногда бывает и нужно. У нас был такой случай в школе, когда дразнили мою дочь и подружку ее, и мы встречались, да, встречались мы с родителями, с классным руководителем, и у нас такая была, в общем-то, хорошая беседа. В конце концов, дети стали друзьями. Угу. Вот, и это не единичный случай, когда нужно научить детей правильно относиться к тому, что их как-то называют. А с другой стороны, родителям ребенка, который является агрессором, да, в данной ситуации, тоже помочь увидеть эту проблему. Важно, чтобы это было все сделано доброжелательно и такой целью все-таки, чтобы детям было комфортно в классе, чтобы они друг к другу относились с уважением.
2: Не с целью теперь унизить другого.
3: Конечно.
2: Обидчика.
3: И даже не с целью наказать, да, а с целью просто посмотреть по-другому на ситуацию или вообще родителю показать, что проблема имеет место быть. Угу.
2: Алина, ну давайте вот начнем с разговора со своим ребенком. Он наш, родной, и он ближе. С ним проще, конечно же, побеседовать на эту тему. Вот, допустим, ребенка дразнит. Как нам реагировать? О чем говорить? Ребенок расстроен, ребенок плачет, или он разозлен? Да я ему. Но обычно, конечно, если дети более активные, они могут и вмазать. И этим проблема решится, и больше никогда его не будут дразнить.
3: Но ну, вот как... Не факт, что решится, но на какое-то время,
2: может быть,
3: да,
2: она и становится. Усугубится, да. Вот все зависит ведь от этих нюансов. Вот что вы посоветуете, как разговаривать с ребенком?
3: Ну, кого чаще всего дразнят? Тех детей, которые выбиваются из общей массы,
2: ну,
3: да?
2: Может, невысокий ростом.
3: Или
2: может,
3: наоборот, переросток.
2: Да.
3: Да, все, то есть вы... здесь причин может быть много. Может быть, он полноват, да, а может быть, наоборот, он худой. Он может быть очень хорошо учится, а в классе не принято нынче хорошо учиться. Или наоборот, в классе все дети успевающие интеллектуалы, а он туда попал, и он не в состоянии за ними угнаться. Это тоже может быть повод для каких-то кличек или насмешек. Ну, в каждом случае нужно разбираться с ситуацией, да, и с ребенком нужно разговаривать, да, во-первых. Иногда нужно просто детям элементарно объяснить, что значат те или иные слова, которые употребляются. У нас знакомый один рассказывал историю, когда его двое мальчиков в семье, и старший дразнил. Он не дразнил, в общем-то, он так подразнивал. Угу. А младший пришел весь обиженный: папа, он меня дразнит. И что же он говорит? Он меня обзывает джентльменом.
2: не имея понятия о том, что значит это слово.
3: То есть элементарно ребенок не понимает, а что значит слово-то? Ничего обидного в этом нет. Рассказать можно ребенку о том, что клички вполне как бы могут быть допустимым явлением каким-то, если они не обидные, да? Кого-то в классе там называют так, что всем сразу понятно, что он высокого роста, да, или там еще как-то. Относиться, научить детей относиться с юмором к некоторым вещам, да, но если клички реально обидные, жестокие, то здесь нужно другую тактику, например, сделать вид, что это вообще не ко мне относится. Да, пропустить мимо ушей.
2: Не откликаться на нее,
3: конечно же,
2: не реагировать будет.
3: Любая реакция, она вызывает желание у обидчика продолжить. То есть как бы дети щупают границы. А куда можно дойти? Вот. И здесь важно ребенка научить вести себя соответствующим образом, да?
2: Ну вот ребенок, например, скажет: да, тебе легко говорить, а они постоянно, вот там постоянно мальчишки меня там шпыняют, особенно еще, бывает, что мальчишки дразнят девчонок.
3: Бывает, да.
2: И, конечно, девочка в данной ситуации, она более беззащитна. Если мальчик дразнит мальчика, еще можно сказать, там, вот ты там слабак, ты можешь ему ответить. А девочка-то, она по определению должна быть более смирной, чем мальчик.
3: Ну, вы знаете, я после время чаще сталкиваюсь с вещами даже, я бы сказала, противоположными.
2: Бывает.
3: Когда девочки гораздо агрессивнее ведут себя по отношению к мальчикам. И мальчикам достается от девочек. Вот. Ну, надо научить ребенка как бы чувствовать свою самоценность, да, ощущать себя человеком достойным. Если ты чувствуешь себя и держишь себя как человек уверенный, вряд ли тебя станут обзывать. Ну, попробуют разок. Видят, что никакого эффекта это не дает, и просто перестанут. Это и взгляд уверенный, да, не надо опускать глаза, не надо убегать от этого, вот, как называется, с открытым забралом, да, выйти навстречу. И это сразу вызывает, если не такое, даже, может, страх некоторый, да, ведь... Человек не боится. Это вызывает уважение. А там, где возникает вот момент уважения, уже и желание обижать пропадает немножко.
2: Алина, вот, например, допустимо ли, в общем-то, я думаю, что этот совет, он уже, как-то вопрос, я думаю, вы ответили на него. Допустимо ли советовать ребенку в ответ что-то говорить? Пусть не дразнится в ответ, допустим, да ты сам такой, или а ты вот такой, а просто что-то отвечать. Вот вы говорите не реагировать, а если как-то вот ответить, достойно.
3: Да, а почему
2: допустим,
3: нет?
2: Прекрати, или мне неприятно.
3: Да, очень хорошо. Но хорошо бы такие моменты дома проиграть немножко, чтобы когда вот наступит реальная ситуация какая-то, ребенок уже на автомате отвечал, да, на это. Он умел бы реагировать.
2: То есть просто разыграть эту ситуацию дома со взрослыми, да?
3: Да. С теми взрослыми, которые ребенка знают. Ну и если есть возможность, конечно, можно что-то исправить. Да, если ребенка обзывают, что он очкарик, скажем так, да, и у него реально некрасивые, там, тяжеловесные очки, которые ему там не идут и портят его внешность, почему бы не купить ему красивую оправу?
0: Принято считать.
2: Алина, представим ситуацию. Ребенок приходит в новый класс. У него в прежнем классе были какие-то дразнилки, да, его дразнили, но мы с ситуацией, возможно, справились, и он привык, и все устаканилось, да, но вот он в новый коллектив попадает, и, как мы, опять же, приводили в пример, носит очки, или он невысокого роста, или слишком высокого, то есть никуда не исчезла эта проблема. Вот как его соответственным образом настроить сразу уже, чтобы он был во всеоружии, как ему помочь адаптироваться, несмотря на вот этот какой-то вот его физическую особенность?
3: Таким детям надо запомнить очень хорошо правило, да, кто хочет иметь друзей, то должен сам быть дружелюбным. Это основное. Доброжелательное отношение, оно всегда привлекает детей в том числе. Вот другое дело, когда ребенок учился очень хорошо, он попадает в новый коллектив, и, конечно же, ему хочется о себе заявить, да, блеснуть своими знаниями, что он-то знает. Вот такие вещи не всегда проходят. Потому что для кого-то это может быть означать, что возник конкурент в классе. Кто-то это вообще воспринимает как вот выскочка. Чего это он вдруг тут? У нас тут тоже все умные, не глупые. И сразу идет такое вот отторжение в классе. Да. У нас был такой случай, мама пришла ко мне с тем уже, чтобы говорит, мы готовы забрать документы и уйти из этой школы в другую. Да, но в другой школе, если не изменится поведение ребенка, будет то же самое. И в третьей школе, и в четвертой. Поэтому нужно ребенка научить, что ты, когда приходишь в новый коллектив, твое, оно всегда с тобой будет. Оно рано или поздно проявится. Тебе не нужно заявлять на каждом уроке раньше всех, что ты вот такой весь умный, ты уже все справился, ты уже все сделал, ты это знаешь, и еще это знаешь, и это знаешь. Надо держать себя скромно, посмотреть на ребят, как бы понять, что за ситуация в классе, а потом уже по мере, с течением времени там, демонстрировать свои знания. И опять же, очень хорошо, если дети, которые действительно успешные в каком-то предмете, будут помогать другим ребятам. Это тоже всегда вызывает расположение детей, и это снижает риск того, что начнутся какие-то дразнилки или там ущемление.
2: То есть, в общем-то, класс – это целый организм, такой живой и многоградный. Здесь не только учеба, как вот нам кажется, они учиться ходят только за знаниями в школу, это первостепенно, но здесь еще вот эти социальные связи, место каждого в классе. И потом ведь тоже роль учителя важна здесь. Учитель должен понимать, какой класс, как помочь новичку адаптироваться.
3: Но да, и учителей, в принципе, к этому готовят. Учителя, они должны бы это знать. Вот. Но иногда бывает, если классы особенно большие, как бы что-то проходит мимо, что-то упускается. Вот. Если вы видите, что ваш ребенок оказался в таком классе, где учиться не принято, такие тоже классы бывают, то тогда имеет смысл подумать о том, чтобы перевести ребенка в другой класс или в другую школу. Это тоже может быть вариантом.
2: То есть если мы видим, что там, наоборот, над ним подшучивают, потому что он стремится хорошо учиться, и, если это и уже, ситуация усугубляется, да?
3: Да, если это доходит до таких границ, что ну, уже видно, что дальше некуда, да, ребенку действительно тяжело быть белой вороной в таком обществе, то надо с этим что-то делать. Ну и о белой вороне. Иногда бывает время, когда ребенку очень хочется быть белой вороной, да, чем-то выделяться. А с другой стороны, если это подросток, то здесь такой начинается дуализм. Да, вот надо быть как все и еще и чем-то выделяться. Это очень такие сложные переживания для ребенка, поэтому в первую очередь это самое главное. Родителям надо с детьми общаться. Нужно разговаривать, спрашивать их мнение, что они думают по тому или другому вопросу, по той или другой ситуации. И это гораздо важнее, чем успеваемость, чем оценки в школе, чем там их какая-то, какие-то достижения. Ну, вот этот момент разговора.
2: То есть знать, о чем мечтает ребенок, что его беспокоит, да?
3: Да.
2: Вот, что его радует, потому что часто на самом деле вот эти вопросы, они обходятся. Четверка в дневнике, пятерка отлично, нет замечаний, все в порядке. А у человека, может быть, там внутри неизвестно, что происходит, и потом это выливается вдруг в то, что-то такое, после чего мы за голову хватаемся. Алина, а вот что делать, если дразнилка, ну, так скажем, справедливая? Например, ребенка дразнит ябедой или жадиной, и мы видим, что ребенок действительно имеет склонность ябедничать на товарищей или не делиться чем-то, что не нравится им.
3: Ну, почему ребенок ябедничает? Это способ привлечь внимание, да, к себе. Значит, надо думать о том, что где-то ребенку не хватает внимания. И разговаривать с учителями, разговаривать родителям, с ним больше уделять, время проводить вместе. Может быть, есть смысл посмотреть какие-то фильмы с ситуациями, да, вот известное всем «Чучело», с нашего детства фильм. Как дети там преодолевали вот неприятие со стороны сверстников. Почитать книги какие-то, обсудить вместе. Вопросы, вопросы, вопросы. Иногда дети выдают такие рассуждения, что мы просто вот удивляемся, откуда в такой головке маленькие такие мысли могут быть.
2: То есть, опять же, как вы говорите, больше общаться с детьми.
3: Да, со своими, да. И когда мы общаемся, мы исправляем. То, что
2: и главное ведь, ну, насколько я понимаю, не просто задавать им вопросы и получать ответы, а правильно реагировать на них.
3: Конечно.
2: Потому что иногда ребенок что-то такое скажет сокровенное, а родители ему: ну, стоит из-за этого переживать, или да как ты мог, да. И в следующий раз ребенок ничего не скажет, и вы ничего не узнаете о его жизни. Вот. И...
3: Ну да, не надо обесценивать его эмоции, его переживания, не надо их игнорировать, а откликаться всегда на это. Это
2: вот
3: поможет.
2: Чем больше слушаю я гостей, которые приходят к нам, тем больше убеждаюсь в том, что воспитание ребенка вообще в любых отношениях, в любых вот, ну, такие темы, которые касаются отношений с людьми, со взрослыми или с детьми, здесь нужно просто быть психологом. Потому что иногда нам кажется, что мы делаем все правильно, и с ребенком мы поговорили, и его выслушали, но у нас неправильная реакция. То есть здесь важно понимать душу человека.
3: Здесь важно человеком быть, его слышать. Важно откликаться на него, да, быть в действии с ним. Это всегда способствует сближению к какому-то и внутреннему росту.
2: Алина, я благодарю вас за участие в программе. Спасибо.
3: Всего доброго.
2: Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.
4: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Живая традиция любой церкви, она связана с Библией.
1: Это слово Божие, данное человеку, чтобы человек мог ориентироваться в этой жизни.
2: Когда мы читаем Библию, то там нет незначимых вещей.
3: В этой программе авторство книги «Деяния апостолов». Структура, тема, главные герои.
2: Как читать Библию? Когда мы говорим о Библии, то представляем себе этот большой-большой том, и нам трудно бывает взяться за эту книгу и начать ее читать. Напоминаем, что Библия – это библиотека. В этой библиотеке много книг. И начинать ее лучше читать не сначала, а с Нового Завета. И хотел бы сейчас поделиться советами о чтении книги «Деяния апостолов».
3: Книга «Деяния апостолов» – это в некотором смысле продолжение Евангелия по Луке. Как считают исследователи Нового Завета, она была написана врачом Лукой в Риме между 63 и 68 годами по Рождеству Христову.
2: Авторство книги мы, как читатели, устанавливаем потому, что написано в заголовке. Здесь авторство не указано, но уже с первых строк мы читаем, кому адресовано это сочинение, и указывается имя героя, которому адресуется эта книга.
3: «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся».
2: Евангелие от Луки – тот же самый адресат. Человек по имени Феофил, о котором нам ничего не известно, кроме имени. Само имя говорящее означает «человек, который любит Бога». То есть, может быть, это был состоятельный человек, который был в состоянии оплатить этот труд, потому что пергамент стоит дорого, влиятельный член общества, он позаботится о распространении этой книги, сможет обеспечить дальнейшее, что называется, издание. Собственно, размеры книги предполагают возможность размещения книги на листе строго определенной длины. Это такой 9-метровый лист, на котором может быть размещен весь этот текст. О Луке мы знаем, что он врач. Если это тот Лука, о котором говорится в посланиях Павла, послании Колоссянам, Филимонам, 2 Тимофея. Но это, скорее всего, так, потому что одно из главных действующих лиц этой книги – именно Павел. «Деяния апостолов», конечно, не просто историческая книга, в которой дан отчет о деятельности церкви сразу после Вознесения Иисуса, а именно с события Вознесения начинается эта книга, а произведение верующего человека. У него есть определенный замысел, и при чтении вы понимаете, что у книги довольно прозрачная композиция. То есть структуру книги можно определить по месту проповеди, а также по главным действующим лицам. То есть где идет проповедь и кто в ней действует. Структура по месту проповеди обозначается в самом начале книги. Здесь мы читаем, как Иисус говорит.
3: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли».
2: Итак, здесь обозначено как миссионерское поле или направление миссии. Иерусалим, об этом говорится в первых главах, первых семи главах. Потом Иудея, собственно, Иерусалим и есть столица Иудеи. Потом Самария с 8 главы. До края земли, последнее выражение, используется в Деяниях дважды. Здесь это призвание апостолов, а в 13 главе Павел и Варнава во время проповеди в Антиохии, когда говорят о своей миссии, они используют это выражение повторно. То есть книга и построена. Действие происходит в Иерусалиме, потом в Иудее, затем в Самарии. А Самария – это область между северной частью Палестины, Галилеи и Иудеи и других провинциях Римской империи. А завершается повествование в Риме. Из посланий Павла мы знаем, что этот апостол язычников собирался идти дальше в Испанию. Это был край света в то время. И главное действующее лицо в Деяниях является Святой Дух. Поэтому иногда его называют «Деяния Святого Духа». Вторая глава описывает сошествие Святого Духа в день Пятидесятницы. Сегодня это праздник Троицы, 50-й день после Пасхи. Ученики его, благодаря этому Святому Духу, смогли продолжить свое дело.
3: «Когда наступил день Пятидесятницы, они все собрались вместе». И вдруг с неба раздался шум, как от порыва ураганного ветра. Шум заполнил весь дом, в котором они находились. Они увидели нечто, напоминающее языки пламени. Эти языки, разделившись, сошли на каждого из них. Все исполнились Святого Духа и заговорили на разных языках, так, как им было дано Духом. В то время в Иерусалиме находились благочестивые иудеи со всех концов света, из самых разных народов. И на шум этот собралась большая толпа. Все они изумлялись, слыша, что те говорят на языках их стран. Ведь все эти люди, которые говорят сейчас, галилеяне. Разве не так? – удивлялись они. А почему же мы слышим, что каждый говорит на языке той страны, откуда мы родом? А среди нас есть и парфяне, и медийцы, и эламиты, и жители Месопотамии, иудеи, и Каппадокии, Понта и Азии, Фригии и Памфилии, Египта и окрестности Кирены в Ливии, и Рима, как иудеи, так и обращенные язычники, и критяне, и арабы. И все мы слышим, как они говорят о великих деяниях Бога на наших языках. Все поражались и в недоумении спрашивали друг друга, что бы это значило.
2: «Деяния апостолов» — это книга, история о том, как Бог действует в этом мире. Пятидесятница, день, когда на апостолов сошел Святой Дух, становится первым днем проповеди об Иисусе после Его Вознесения. Начинается проповедь в Иерусалиме. Теперь, когда говорят об этом празднике, то вспоминают, что сошел Святой Дух, и все трое действуют — Святой Дух, Отец и Сын, поэтому это сегодня праздник Троицы. И в России большое значение придается именно праздникам пасхальным, послепасхальным. Этих праздников три – Пасха, Вознесение и Троица. В дни Пасхи до Вознесения православные верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскрес», а ответное приветствие «Воистину воскрес». В Самарии проповедовал Филипп, в главе 8, с 5 по 8 стих.
3: «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе».
2: Кстати, проповедь Самарии была вызвана отчасти потому, что христиан в Иерусалиме стали притеснять. Уже был первый мученик, побитый камнями. Его имя известно из Деяний апостолов, его зовут Стефан. Само имя, кстати, Стефанос означает «венок». То есть человек, получивший венок, но венок мученика. О его аресте, проповеди и смерти рассказывается в главах 6 по 8. Одна из трудностей, с которой столкнулась христианская церковь, которая состояла в основном из бывших иудеев, это то, что Евангелие надо проповедовать язычникам. Это значит, что с язычниками надо было общаться. А общение в древнем мире предполагало, конечно, совместную трапезу. Для еврея это было решительно невозможно. В Деяниях решение этой проблемы описывается двояким способом. Сначала апостола Петра, то есть самого сильного апостола, он должен был проповедовать язычникам. То есть это были люди, римляне, которые интересовались иудаизмом. И тогда в иудаизме того времени существовала такая категория, которую называли «боящиеся Бога», начинающие прозелиты. А жили они в Кесарии Приморской. Это первый способ проповеди. То есть сначала Петр идет проповедует. Затем Бог избирает особого человека, которого называет избранным сосудом для проповеди язычникам. Как ни странно, это был изначально враг христиан, который их преследовал. Его сначала звали Савл. И вот этот Савл, кстати, это греческая форма от имени Шауль или Саул, как звали первого иудейского царя. Мы его знаем как Павла. Сначала посмотрим на то, как Петр начал свою проповедь язычникам. В главе 10 рассказывается о том, как в городе Кесарии Приморской ангел является центуриону Корнилию в ответ на его молитву. Он велит ему отправить надежных людей в Иопию. Иопия – современное название этого города Яфа. Он расположен неподалеку от Тель-Авива. А в Яфе голодному апостолу Петру было видение всяких животных, которых тот должен был есть. Он отказывается от этого, говорит: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного, нечистого». Он не понял, что значило это видение, размышлял над ним, и тут к нему приходят посланцы от Корнилия. Петр принимает их у себя, угощает и идет с ними в Кесарию. Я посмотрел по карте, это около 60 километров. Сколько они шли? 60 километров? Ну, дня 4, да? 3. Мы чуть позже об этом узнаем. Сегодня этот путь на машине занимает чуть больше часа. Тогда нужно было идти 2 дня. В этом городе ждали его проповеди. Петр понял, что значит его видение. Вот как он об этом говорит в главе 10, в стихе 28. «И сказал им, вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменниками. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Бог нелицеприятен, и во всяком народе боящийся его, поступающий по правде, приятен ему». То есть видение о животных – это откровение о том, что Бог любит всех. В проповеди нуждаются все. Это очень важный момент, когда мы говорим о том, что это видение Петра не предполагает, что вы будете есть теперь все виды животных. Это не видение, а пища. Меня, кстати, спрашивают, почему вы так много говорите о том, что касается чистой и нечистой пищи. Что это так важно? Вот сегодня христиане все, что хотят, то и едят. Я напомню просто одну очень важный момент. Когда мы читаем Библию, то там нет незначимых вещей. И что касается чистой и нечистой пищи, то этому вопросу посвящена целых две главы в Ветхом Завете. Большие главы, подробные. И более того, первое упоминание об этом содержится в книге Левит, основной темой которой является святость. «Будьте святы, ибо я свят», сказано в книге Левит. И святость достигается в том числе и вопрос, связанный с питанием. То есть для Бога это важно. Потому что вопрос, важно или не важно Богу, что мы едим, на самом деле вопрос звучит иначе. За ним стоит другая подспудная идея. Мы Богу нужны или важны? Вот лично мы. Если мы Богу важны, то что мы едим, для Него тоже важно. А если мы не важны, тогда, конечно, ничего, никаких вопросов. Особая миссия в распространении христианской вести была возложена на апостола Павла. Большая часть книги «Деяния апостолов» посвящена описанию его служения в мире язычников. Лука рассказывает о трех путешествиях Павла. Он проходит по тем землям, где сегодня находятся Турция и Греция, и даже дошел до Рима. Повсюду апостол рассказывает о том, что сделал Бог для спасения всех людей. У этого главного действующего лица второй части книги «Деяний» два имени. Сначала его зовут Савл, а потом Павел. Что касается первого имени, то это его еврейское имя, означает «но испрошенный у Бога». Так звали первого еврейского царя Саул, Шауль. В греческом тексте есть два варианта этого первого имени. Краткая форма выглядит «Савлос». Более полная, которая звучит, когда Иисус зовет этого человека по имени. «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» В синодальном переводе эта разница незаметна, а в переводе под редакцией Кулаковых это видно. Саул был против Иисуса и его последователей. Он одобрял убиение Стефана, а затем ревностно гнал. А потом происходит удивительная вещь, происходит его обращение. Причем при весьма драматичных обстоятельствах. Саул идет в Дамаск, чтобы там преследовать христиан, и по пути его встречает Иисус. История обращения Савла описана в Деяниях трижды. Ну, в главе 9 это описывается как факт, а в главе 22-26 рассказ Павла об этом событии. Сначала он рассказывает об этом большом собрании в Иерусалиме, а затем в Кесарии выступает перед начальниками. От Рима был Порций Фест, от евреев царь Агриппа со своей женой Вереникой. Савлу является Иисус в сильном сиянии, тот теряет зрение. На протяжении трех дней молится. А затем христианин по имени Анани приходит к нему, возлагает на него руки, и Саул прозревает. Не просто прозревает, становится последователем Иисуса. И вот теперь мы посмотрим на структуру этой книги «Деяния апостолов» по главным действующим лицам. Если в первой части книги «Деяния» основное действующее лицо – это Петр, до главы 12 Петр исцеляет хромого человека, воскрешает умершую молодую женщину по имени Тавифа, стоит перед судом Синедриона. Потом Петра арестовывают, и после его чудесного избавления Петру нужно покинуть Иерусалим. И вот здесь вступает главный герой второй части. Это апостол Павел. Апостолом его называет Бог. Называет его апостолом язычников. Иногда, кстати, ведутся споры, чье 12 имя будет написано о Новом Иерусалиме. И говорят, что 12 имя будет имя апостола Павла. На самом деле это 12 имен, проповедующих евреям. И это будут 12 апостолов, которые избирали для проповеди евреям. А его имя особым образом написано. Это апостол язычников. Кто-то из ученых считает, что именно Павлу христианство обязано своим распространением. В Новом Завете его перу принадлежит половина книг. В послании Павла мы сможем поговорить немножко позже. Авторитет Петра не вызывает сомнений. А вот авторитет Павла для читателей книги нуждается в подтверждении. Это делается путем сравнения. Петр в Деяниях действует в первых 15 главах. Упоминается около 60 раз. Павел появляется уже с главы 13. И затем нисходит со сцены до конца книги. Его имя упоминается в два раза чаще. К апостолству и проповеди Иисус призывает как Петра, об этом мы говорим, Петр сам говорит на Иерусалимском соборе, муж и братья, знайте, что с самого начала Бог избрал меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия. Он, естественно, рассказывает о случае с Корнилием. Павел говорит, Господь посылает ученика Ананию в Дамаск к Савлу, «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израиля». Второе сравнение. Сравнение связано с тем, что Петр, проходя по городу, и отбрасывает тень, и люди верят в исцеление от осеняющей тени Петра. Верующих более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин. Так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, чтобы хотя тень проходящего Петра осеняла их. Мы читаем об этом в Деяниях. Но в то же время люди верят в исцеление от прикосновения к вещам Павла. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания из тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Это, конечно, очень интересное описание. Мы, конечно, понимаем, что здесь идет описание такого некого суеверия даже, да? Вот. Но в то же время это суеверие, к которому нисходит Бог, и он по вере людей воздает им. Еще одно чудо, которое описывается в Деяниях, это воскрешение мертвых. Петр исцеляет Тавифу. Он преклоняет колени и исцеляет женщину по имени Тавифа, то есть Серна. Она открывает глаза свои, видя Петра села, он поднял руку, поднял ее, призвав святых и вдовиц, показал им ее живой. Павел исцеляет юношу Евтиха, который выпал из окна третьего этажа и расшибся. Павел, сойдя, пал на него, обняв его, сказал, не тревожьтесь, ибо душа его в нем. Между тем отрока привели живого, немало утешились. Чудесным образом освобожден из темницы Петр. Ангел Господень предстал, свет осиял темницу. Ангел толкнул Петра в бок, сказал, вставай, цепи упали с рук его. Павел с силой, находясь в Филиппах, воспевали Бога. Узники слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, и поколебалось основание птицы. Отворились те двери, и узы у всех ослабели. Павлу дано повеление нести добрую весть язычникам. Он совершает свои миссионерские путешествия. При этом Лука подспудно доказывает читателям, что Павел такой же апостол, как и Петр. Вместе со своими спутниками Павел обходит все эти Средиземноморье, чтобы возвестить добрую весть об Иисусе. Затем, по ложному обвинению, он арестован, доставлен для суда в Рим. И там, по домашним арестам, продолжает проповедь. Так в лице Павла христианство достигло столицы тогдашнего мира. Какие трудности у нас возникают, когда мы читаем Деяния? Ну, первое, иногда очень трудно бывает соотнести названия, которые упоминаются в синодальном переводе, если вы читаете синодальный перевод. Например, гора Елеонская. Почему Елеонская? Это же масличная гора, там рос оливковый сад. Кстати, некоторые деревья из оливкового сада того времени показывают и поныне. Ворота в храме называют красными. Ну, это как наша Красная площадь. Она, конечно, не красная, хотя и стены там красные. Она красивая. Ворота красивые. Город Иопия, глава 10, это город Яффа. В городе Листра Варнаву называют Зевсом, а Павла – Ермием. Это Ермий – это не что иное, как имя бога Гермеса. То есть Павла называют Гермесом. Вы себе представляете себе, как выглядит Павел, да? Павел маленький, Гермес такой вертлявый. То есть вот так представляют себе Павла в Деяниях апостолов. Остров, на котором спаслись после кораблекрушения Павел со спутниками, называется в Деяниях Мелит. В этом названии трудно бывает опознать современное слово Мальта. То есть остров, на котором спаслись, это Мальта. Отдельного внимания заслуживает вопрос, связанный с обозначением времени в книге Деяния. Это к вопросу о том, как стоит переводить Библию, да? Переводить надо так, чтобы нам было понятно. Сравним просто два перевода. Во второй главе стихи 15 мы читаем, «Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня». На самом деле здесь сказано еще только 9 часов утра. То есть к 6 надо прибавить 3. То есть с 6 утра начинается расчет времени. Или в 23 главе, 23 стихе. «Призвав двусотников, сказал, приготовьте мне воинов пеших 200, конных 70 и стрелков 200, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию». Что это за 3 часа ночи? В нашем переводе мы говорим, трибун вызвал двух центурионов и сказал, к 9 часам вечера подготовьте отряд из 200 воинов для перехода в Кесарию. Кроме того, еще 70 всадников, 200 воинов. То есть книга «Деяния апостолов» она не просто богословское сочинение. Когда мы читаем эту книгу, мы понимаем, что это захватывающая история. Чудесами, путешествиями, заговорами, кораблекрушениями. Вот с этой книги начинается история удивительным, невыдуманным сочинением о миссионерах и тех людях, которые проповедуют и путешествуют в разных странах.
4: Есть некий час, как сброшенная клажа, когда в себе гордыню укротим. Час ученичества. Он в жизни каждой торжественно неотвратим. Высокий час, когда, сложив оружие к ногам указанного нам перстом, мы пурпур воина на мех верблюжий сменяем на песке морском. О, этот час на подвиг нас, как голос, вздымающий свои воли дней. О, этот час, когда, как спелый колос, мы клонимся от тяжести своей. И колос взрос, и час веселый пробил, и жерновов возжаждало зерно. Закон, закон. Еще в земной утробе мной вожделенное ярмо. Час ученичества. Но зримый ведом другой нам свет. Еще заря зажглась, благословен ему грядущий следом ты. Одиночество, верховный час.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
1: Для вас играет Оксана Трусюк.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я, профессор Бодрячок, рад приветствовать вас в моей замечательной школе здоровья и хочу познакомить вас с моими чудесными учениками. А, они сейчас придут. С моей племянницей Веселинкой.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуй, племянница.
5: Так, почему
4: ты опять в телефоне? Что ты там такого нашла?
5: Я нашла наших учеников, то есть номера их телефонов.
4: А, ну так зови их скорее сюда, у нас сегодня замечательный урок.
5: Аня, ага, вы прошли налево, ага, потом чуть-чуть направо, обошли цветочек, молодцы.
4: Тетя.
5: Обходите тетю, отсчитайте 5 шагов и заходите к нашей веселой школе здоровья.
4: Так вот, они мои драгоценные, заходите.
5: Так.
4: Так,
5: садись, молодец.
4: Разрешите представиться. Меня зовут профессор Бодрячок. А вас как зовут?
6: Виталик.
4: Виталик.
5: Привет, Виталик.
4: Приятно. А вас?
7: Анечка.
4: Виталик и Анечка. Замечательно. И очень хорошо, что у вас был с собой телефон. Все с телефонами ходят. И Веселинка с телефоном. Я вот всегда забываю. Ну что ты будешь делать? А вот Веселинка с телефоном.
5: Это потому, что я очень люблю разговаривать. Очень-очень. Я иногда так долго разговариваю, что у меня даже батарейка садится.
4: Ой, тогда тебе надо 2 телефона, а не 1.
5: А лучше 3.
7: Тогда у тебя вообще рук не хватит.
5: Точно,
4: рук не хватит.
5: Ну, вообще, я люблю разговаривать вот так вот, встречаясь с друзьями, как сегодня.
4: Я тоже очень люблю разговаривать. И вот сейчас с вами очень-очень люблю разговаривать. Ребят, для того, чтобы разговаривать, нам нужен...
7: Язык.
4: Правильно. Правильно, Анечка, совершенно верно.
5: Ну-ка,
4: я пробью. Нам нужен язык. Ну-ка, посмотрите, есть ли у вас язык.
5: У меня есть. Ну-ка, проверь.
4: Ну, конечно, есть. Иначе как бы ты с нами разговаривала?
5: Конечно.
4: Да.
5: Вы знаете, так. Я заметила...
4: Так, что ты заметила?
5: Что когда я говорю, мой язык двигается.
4: Замечательно. Ну-ка, посмотрите.
5: А у вас двигается язык, когда вы говорите?
4: Да.
7: Да.
4: Да. Правильно. Но для того, чтобы говорить, одного язычка недостаточно, а нужно еще кое-что. А что, угадайте?
7: Рот.
4: Рот.
5: Ну, как ты
4: быстро догадался. Правильно, рот.
5: Вот, а я тоже догадалась, потому что однажды я свой язык обожгла горячим чаем. Я его высунула, чтобы остудить. И в это время папа меня спрашивает: Веселинка, а ты убрала свои игрушки? А я вместо слова «да» сказала ему только букву
4: «А». Конечно. А все почему? Да потому что твой язык в это время не находился в ротике.
7: Да.
4: Ну, вы попробуйте сказать какое-нибудь слово, ну, например, там,
5: собачка.
4: Слово «собачка» или
5: «собачка».
4: Кошечка. С высунутым языком, когда
7: собака.
4: Вот оно и получается, на-на-на, а не собака.
5: Да.
4: Правильно, для того, чтобы говорить, нам нужен язык и нужен рот. Но не только. Еще нам нужна

0: Тим, здоровее я становлюсь.
1: Правильно, и не только ты, моя дорогая племянница, не только ты, но и все люди, кому мы можем словами помочь, какими-нибудь нужными словами, поддержать кого-нибудь или, может быть, пожалеть.
2: А что это за нужные слова такие, вы знаете? Что это за нужные слова?
1: Нужные слова – это очень важно. А пойдемте-ка на нашу полянку, и я вам там все объясню.
2: Пойдемте на нашу веселую полянку.
1: Па-пам-бра-па-пам.
2: Побежали, встаем. Молодцы.
1: Так,
2: мы готовы.
1: Сейчас я вам спою песенку про нужные слова. Представьте себе, что вот эта полянка – это большой рот.
2: Ух ты.
1: А мы в этом рту – язычки.
2: Ой.
1: А что делают язычки во рту, когда мы говорим? Они двигаются.
2: Точно.
1: Поэтому я тоже буду двигаться, а вы повторяйте за мной. Первый раз я в этом месте, и район мне неизвестен. Как же школу мне найти? Мы, конечно, подсказали и дорогу указали, ту, что надо перейти. Мы научим и подскажем, как дойти, всегда расскажем. Хорошо, когда слова нам помогают. Где опасно, остановим и поддержим добрым словом. Пусть от слов везде улыбки расцветают. Трем на терке мы морковку, режем свеклу мы соломкой. Не забудем посолить. Как салат нам приготовить, витамины для здоровья, я могу вас научить. Мы научим и подскажем, как дойти, всегда расскажем. Хорошо, когда слова нам помогают. Где опасно, остановим и поддержим добрым словом. Пусть от слов везде улыбки расцветают. Вот малыш стоит, рыдает, слезки ручкой вытирает. Горько плачет, где мой мяч? Пожалеть его нам надо и найти то, что пропало. Вот держи скорее, не плачь. Мы научим и подскажем, как дойти, всегда расскажем. Хорошо, когда слова нам помогают. Где опасно, остановим и поддержим добрым словом. Пусть от слов везде улыбки расцветают.
2: Какая хорошая песенка.
1: Да, ну вот, ребята, вы поняли, что такое нужные слова? Что такое нужные слова?
3: Добрые слова.
1: Да.
2: Добрые.
1: Правильно. Это добрые слова, которыми мы можем кого-нибудь поддержать или помочь дойти, или что-нибудь подсказать.
2: Да.
1: Вот, собственно, и все. Но сколько они делают хорошего. А сейчас я приглашаю вас за столик. Мне есть кое-что вам показать.
2: Ой, пойдемте посмотрим. Пойдем.
1: Так.
2: Так, профессор Бодрячок, готовы.
1: Вот.
2: Профессор Бодрячок, да. А на столе-то ничего нет?
1: Да, у меня к тебе будет, Веселинка, одна просьба. Пожалуйста, принеси сюда вон ту чудесную коробочку.
2: Ой, какая красивая.
1: Да. Так, давай.
2: Держи.
1: Ставь.
2: Профессор.
1: Да?
2: Так.
1: Так, а
2: что
1: у меня...
2: Что у нас там есть?
1: Вот тут кое-что есть. Скажите, ребята, пожалуйста, а кто это такой?
3: Кошечка.
1: Хорошая кошечка.
2: Мы назовем ее Муся.
1: Да. Назовем ее Муся. Муська и Муська. А может ли Муська разговаривать так, как мы, люди, разговариваем?
3: Нет.
1: Словами?
3: Она может только мяукать.
1: Правильно.
2: Мяу.
1: Она может говорить мяу.
3: Мяу, мяу, мяу, мяу. И шипеть.
1: Так, так.
2: Ля-ля-ля.
1: А это кто такой?
3: Щенок.
2: Вав, вав, вав. Собачка.
1: Правильно. Собачка тоже не умеет говорить, как мы люди. Она только гавкает. И мы назовем ее Лайка.
2: Лайка.
1: А?
2: Ой, какое красивое имя.
3: Лайка.
1: Лайка.
2: Да, Лайка.
1: Лайка. А как еще может говорить Лайка?
3: Гав-гав.
1: Гав-гав. А еще?
2: Тяв-тяв.
1: Тяв-тяв может говорить, да?
2: Да.
1: Да? А еще она
3: еще наверное, скулять умеет кричать.
1: И скулить, правильно.
2: Точно.
1: Ну что же.
2: Что там еще?
1: А у меня еще кое-кто есть здесь. А это кто?

0: Да? А как птичка разговаривает?
1: Чирик-чирик, чирик-чирик, чирик-чирик. Профессор Бодрячок тоже чирикает, правда? Правда, ребята?
2: Он как птичка.
1: Он как птичка?
2: Он летать умеет.
1: Да, летать умеет, профессор Бодрячок.
2: Нет, он умеет летать. Идите летать.
1: Профессор Бодрячок говорит словами.
0: Да.
1: Потому что он человек.
0: Совершенно верно, моя племянница. Бог так чудесно создал людей, что он научил нас разговаривать. Угу. И не просто, когда мы говорим, он может нас слышать и понимать.
1: Это получается, что мы можем разговаривать человек с человеком и человек с Богом?
0: Совершенно верно. Разговор с Богом называется молитва.
1: Молитва?
2: И кошка с собакой тоже.
0: Кошка с собакой разговаривать не умеет.
1: А я тоже вот разговаривала с Богом и просила его: Боже, помоги мне говорить только хорошие слова, только хорошие.
0: Да, и он обязательно поможет, потому что он всегда помогает, когда его просят о чем-то добром. Почему? Потому что он сам очень добрый. Совершенно верно.
1: Как хорошо, что мы умеем разговаривать, да? Я предлагаю вам сделать одну подделку. Это будет необычная поделка. Это будет говорящий ротик.
0: Ух ты!
1: Вот.
0: Какой поделка.
1: Видите, что я вам приготовила? Так, Бодрячок, раздавайте всем
0: есть
1: вот такие подстилочки.
0: Такая подстилочка.
1: Так, держите. Вот такие у нас будут ротик. Вот у тебя будет желтенький ротик, а у Анечки будет оранжевенький ротик. Смотрите, чтобы получил. Так, держи клей. Вот. Так, теперь мы клеем, намажем две стороны у нашего квадратика. Вот так вот, с одной стороны и с другой стороны. Так, у вас получилось?
0: Да,
2: я еще не сделаем.
1: Молодцы. Намазывайте. Отлично. И вторую сторону намазывайте рядышком, которая, да, молодцы. Оставляем, берем второй квадратик. И просто сверху накладываем на первый. Так, прижимай. Виталик, прижимай. Вот, молодец. Так, смотрите-ка, что у нас получилось. Вот, смотрите-ка. Открываем один конец. А что не хватает нашему ротику?
2: Языка.
1: Точно, язычка. А вот язычок мы можем вырезать из красной бумаги. Я специально для вас уже приготовила два язычка. Смотрите, мы сейчас мажем снизу язычка клеем. Низ язычка смажьте клеем. И мы его приклеим в ротик наш готовый. Давай, смазывай. Давай. Вот здесь вот смажем. Молодец. Давай. Вот, молодец. Вот, давай мы его, смотри, внутрь приклеим. Ну, что кончик у нас остался свободным, чтобы он мог говорить. Вот. Вот такой ротик. Вот, если плохо у вас склеивается, можете кончики склеить степлером. И тогда уже точно получится настоящий язычок. Смотрите, смотрите, что у нас получилось. Я назову его То-то. Здравствуй, То-то. Здравствуй, Веселинка. И вы можете назвать свой ротик каким-нибудь именем.
0: Дорогие ребята, обязательно сделайте такой ротик.
1: Держи.
0: Когда вы на него посмотрите, пусть этот ротик напомнит вам о пользе нужных слов,
1: да,
0: которыми вы будете приносить радость другим людям. А сейчас всего доброго. До свидания.
1: До свидания, ребята. До свидания.
0: До свидания.

Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет детский хор «Тропинка».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Роман Маринин.
2: У каждого христианина есть какая-то просьба к Богу, а возможно, даже не одна. И мы часто Бога о чем-то просим. Это молитвы. В молитвах мы выражаем свои прошения. Но некоторые люди считают, что достаточно одного раза помолиться для того, чтобы Господь ответил. Так ли это на самом деле? Действительно, одного раза достаточно? Давайте попробуем найти ответ в Священном Писании вместе. Евангелие от Луки, 18 глава. Иисус Христос рассказывает притчу. Иисус очень любил рассказывать притчи, потому что это всем известные истории, по крайней мере, для тех, кто его окружал, и люди вполне понимали, о чем говорит Иисус. Итак, притча о том, как должно всегда молиться и не унывать. Об этом пишет Лука. В одном городе был судья, который Бога не боялся, людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но мы читаем о том, что этот судья долгое время не хотел защищать эту женщину. Видимо, у него было очень много своих дел, других. Но женщина была очень настойчива, и она приходила вновь и вновь, прося защиты. И вот в 5 стихе мы читаем Евангелие от Луки, 18 главы. «Но как эта вдова не дает мне покоя, — говорит судья, — защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». Вроде бы такой человек, о котором написано: «Бога не боится, людей не стыдится», но... Ладно, решил защитить эту женщину. Здесь, в Священном Писании, мы не читаем, а в чем конкретно была суть вопроса, в чем должен был защитить судья эту вдову. Иисус Христос как бы намекает, что его слушатели должны знать эту историю, или это вовсе не важно. Так вот, Иисус Христос, обращаясь к слушающим, говорит: «И сказал Господь: слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Иисус Христос говорит о том, что мы должны быть настойчивы в молитве. Просить, молиться, надеяться и не унывать. Мы очень часто опускаем руки, не получая ответ на свою молитву. Может быть, конечно, нам так кажется, что мы не получаем ответ, а Господь уже ответил. Но вот здесь, именно в этой притче, Иисус Христос говорит о том, что нам не надо унывать. Даже если Господь медлит с ответом, даже если кажется, что Он не слышит. Дорогие друзья, Иисус Христос приводит в пример нечестивого человека. Бога не боится, людей не стыдится, и добавляет: неужели Господь не защитит своих детей? Конечно же, защитит, услышит и ответит на вашу молитву. Непрестанно молитесь, не уставайте молиться. И как Лука называет эту притчу вот этими словами о молитве и унынии, пусть именно в такой перспективе эта притча будет вам всегда и казаться. Молиться и не унывать. И помнить: если я настойчив в молитве, Господь обязательно ответит. Он не забудет о вашей проблеме.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. а также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
1: Для вас поют Любовь Гусева и Дмитрий Слесаренко.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Когда мы знакомимся с библейскими героями, мы решаем очень важную задачу. Нам легче читать саму Библию и понимать, что в ней сказано.
1: В этой программе призвание Петра, преобразование Петра, любимый ученик Христа Иоанн, Христос в Евангелии от Иоанна.
3: Петр и Иоанн, апостолы Иисуса Христа. О них нам рассказывает Евангелие. Всего апостолов было 12. Потом их число выросло до 70.
1: Апостол. Греческое «посол», «вестник». Первоначально этим словом назывались 12 учеников Иисуса Христа, которых Он избрал себе в постоянные спутники и соработники. Им, как живым свидетелем Его трудов, мученической смерти и воскресения, поручил Он провозгласить по всему миру благую весть.
3: Что мы знаем о Петре? Он был рыбаком, братом его был Андрей, который был Андрей Первозванный, и который пригласил потом Петра познакомиться с Иисусом. Звали его Симон. Отец его был Иона или Иоанн в рукописи есть разночтения. Город, в котором они жили, назывался Капернаум.
1: Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они тотчас, оставив сети, последовали за ним.
3: Петр был женат. Одно из первых исцелений Иисуса – исцеление тещи Петра. Сегодня еще показывают то место, где был дом тещи Петра. Над ней громады нависает похожая на летающую тарелку католическая церковь. Первые слова, которые обратил Иисус к Симону Петру, были: «Пойдем со мной, я сделаю вас ловцами душ человеческих». А последними словами были: «Ты иди за мной». Петр верно старался делать шаг за шагом на пути между этими двумя призывами, несмотря на то, что он нередко спотыкался. Когда Иисус вошел в жизнь Петра, этот простой рыбак стал новым человеком, с новыми целями, новой системой ценностей. Он при этом не стал совершенным, он оставался человеком. Нас может удивить, что Иисус увидел в Симоне такого, что позволило ему приветствовать нового ученика новым именем. Он дал ему имя Петр.
1: Петр – мужское имя. В переводе с древнегреческого языка – скала, камень. Греческое «петрос» – камень. По-арамейски «кифа». Апостол Петр был среди самых близких учеников Спасителя. Только его, Иоанна и Иакова Господь взял с собой на гору Преображения, к дочери Иаира при ее воскрешении и в Гефсиманию на свою молитву.
3: Импульсивный Петр в то время на скалу не походил. Но, выбирая учеников, Иисус искал не идеальных людей, а обыкновенных, живых. Он избрал тех, кого могла изменить его любовь, а затем отправил их к вестью к другим людям, сказать, что он принимает каждого, даже тех, кто может отступиться. Мы можем спросить, что же Иисус видит в нас, когда зовет нас следовать за ним. Но мы знаем, что он принял Петра, и что, несмотря на свои падения, Петр сумел совершить для Бога великие дела. Готовы ли мы продолжать следовать за Иисусом, даже рискуя падать? Петр стал признанным лидером среди учеников Иисуса, одним из трех его ближайших учеников. Он первый признал Иисуса Мессией.
1: Иисус пошел со своими учениками в селение неподалеку от Кесарии Филипповой. В пути он спросил у них: «За кого принимают меня люди?» «Одни принимают тебя за Иоанна Крестителя», — ответили они, «другие — за Илию, а некоторые — за одного из великих пророков». «А вы», — обратился он к ним, — «кем вы считаете меня?» Петр ответил за всех: «Ты — Мессия, помазанник».
3: Он первым выступил с проповедью во время Пятидесятницы и после нее. Вероятно, он был знаком с Марком, и проповедь Петра стала основой Евангелия от Марка. А еще он написал 2 соборных послания. Но Петр часто говорил, не подумав, он был резок, вспыльчив.
1: «И стал он рассказывать им о том, что Сыну Человеческому надлежит претерпеть много страданий, что отвергнут его старейшины, первосвященники и книжники, что убьют его, но через 3 дня он воскреснет. Ясно и открыто говорил он об этом. Петр же, отозвав его в сторону, стал ему возражать. Но Иисус, обернувшись и посмотрев на других учеников своих, укоризненно сказал Петру: «С глаз моих уйди, искуситель! Не о Божьем ты думаешь, а о человеческом».
3: Во время суда над Иисусом Петр 3 отрекся от него, он сказал, что даже не знает его. Позднее ему было трудно согласиться, что язычники достойны спасения на равных с евреями. Размышляя над его жизнью, мы понимаем, что энтузиазма недостаточно, нужна еще вера и понимание. Иначе этот энтузиазм может угаснуть. Божья верность может покрыть нашу самую величайшую измену. Он 3 отрекся от Христа, поэтому после воскресения Христос 3 спросил Петра.
1: Когда они поели, Иисус спросил Симона Петра: «Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня больше, чем они?» «Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя», — ответил тот. «Тогда заботься о ягнятах моих», сказал ему Иисус. И снова во второй раз спросил он Петра: «Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня?» Петр ответил: «Да, Господи, ты знаешь, что люблю я тебя». «Паси овец моих», сказал ему Иисус. И в третий раз спросил Иисус Петра: «Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня?» Петр был сильно огорчен тем, что Иисус в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И ответил ему: «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Заботься об овцах моих», — сказал ему Иисус.
3: Лучше быть последователем, который терпит поражение, чем потерпеть поражение, пытаясь стать последователем.
1: Однажды в 3 пополудни, когда было время молитвы, Петр с Иоанном шли в храм. Тогда же к воротам храма, что назывались Прекрасными, принесли человека, неспособного ходить с самого рождения. Каждый день его сажали там просить милостыню у приходящих в храм. Увидев, что Петр и Иоанн собираются войти в храм, он и у них стал просить подаяния. Они же внимательно посмотрели на него, и Петр сказал: «Взгляни на нас». Надеясь что-нибудь получить, тот стал пристально смотреть на них. «Серебра и золота нет у меня», — продолжил Петр, — «но я дам тебе то, что есть у меня. Во имя Иисуса Христа из Назарета встань и иди». И, взяв его за правую руку, он поднял его. В тот же миг укрепились ступни и суставы ног хромого. Он вскочил, выпрямился и пошел. Затем он вошел с ними в храм и ходил там, прыгая от радости и хваля Бога. Все видели, как он ходил и хвалил Бога.
3: Иоанн, любимый ученик. Быть любимым – это самая великая движущая сила в мире. Наша способность любить растет по мере того, как мы сами познаем любовь. Мы умеем любить, потому что сами были любимы. Одним из самых важных слов о любви, о Божьей любви, были написаны человеком, который испытал особую любовь Бога. Иоанн, ученик Иисуса, называет себя учеником, которого особенно любил Иисус. Хотя выглядят эти слова нескромно, вероятно, они очень правдивы. Хотя о любви Иисуса много говорится во всех Евангелиях, у Иоанна она становится центральной темой. Иоанн сам испытал любовь Иисуса на личном опыте. Поэтому был особенно внимателен к словам и поступкам Иисуса, которые показывали, как любит тот, кто сам есть любовь.
1: «Как Отец полюбил меня, так и я полюбил вас. Окруженные любовью моей, живите в ней. Исполняя заповеди мои, вы будете жить в моей любви, как и я исполнил то, что поручил мне Отец мой, и в его любви пребываю. Сказал я все это, чтобы вы могли разделить мою радость и сами радости преисполнились. Любите друг друга, как я вас люблю. Это моя заповедь вам».
3: Иисус знал и любил Иоанна таким, каков он был. Он дал Иоанну и его брату Иакову прозвище «Дети грома». Возможно, после того случая, когда братья хотели вызвать огонь с неба, чтобы истребить не принявших Иисуса жителей самаритянского села.
1: «Когда подошло время его вознесения на небо, он твердо вознамерился идти в Иерусалим и послал вперед вестников своих. Отправившись в путь, они пришли в село Самаритянское, чтобы приготовить ему ночлег. Но жители того села не приняли его, потому что он шел в Иерусалим. Увидев это, ученики Иаков и Иоанн сказали: „Господи, хочешь, мы вызовем огонь с неба, чтобы истребил их, как и Илия сделал“. Он же, повернувшись, укорил их и сказал: „Не знаете, какого вы духа. Ведь Сын Человеческий пришел не губить души людей, а спасать“. И они пошли в другое селение».
3: В Евангелии, письмах Иоанна видим Бога любви, тогда как из страниц Откровения гремит гром Божьего правосудия. Иисус зовет каждого из нас, как Он призвал Иоанна. Мы не можем постичь глубину Его любви, пока не примем тот факт, что Он всецело знает нас. Иначе можем решить, что Он любит нас такими, какими мы притворяемся, а не такими, какие мы есть на самом деле. Знание о том, что Он любит нас – великая движущая сила для перемен в наших душах. Его любовь не дается нам в награду за усилия, она освобождает нас для истинной жизни. Иоанна всегда интересовали духовные вопросы. До того, как стать учеником Иисуса, он был учеником Иоанна Крестителя. Его перу принадлежит 5 книг Нового Завета. 3 послания, письма, Евангелие, возможно, книга Откровения. Он не был совершенным, он злился, он пытался добиться особого положения в Царстве Иисуса. Евангелие от Матфея, 20 главе, описывается такой случай.
1: «Потом подошла к нему мать сыновей Зеведея с сыновьями своими, и, встав перед ним на колени, о чем-то стала просить его. „Чего ты хочешь?“ – спросил у нее Иисус. „Позволь, – ответила она, – этим двум моим сыновьям сесть одному справа от тебя, а другому слева в царстве твоем“. Иисус же сказал им в ответ: „Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить?“ „Можем“, – сказали они ему. „Из чаши моей вы будете пить“, – говорит им Иисус. „Сесть же кому по правую мою сторону и по левую, не я решаю. Эти места для тех, кому приготовил их Отец мой Небесный“».
3: Но Евангелие описывает любовь Отца и Сына так, как никто другой. Боговоплощение в Евангелии от Иоанна описывается с точки зрения отношений Бога Отца и Его Сына Иисуса. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Так размеренно начинается витиеватая речь Иоанна, и такой же, не всегда понятный с первого прочтения, речью наделяет евангелист Иоанн Иисуса. Когда Иисус говорит с людьми, то они понимают его не всегда верно. Например, когда он говорит с Никодимом о рождении свыше, тот не понимает, как можно родиться заново. Когда он говорит с самарянкой у колодца о живой воде, то думает, что он предлагает ей постоянно текущую проточную воду. Но в этом Евангелии выражена самая суть Евангелия.
1: Бог ведь так полюбил этот мир, что пожертвовал Сыном Своим единственным, чтобы всякий, кто верит в Него, не погиб, но обрел жизнь вечную.
3: Иоанн поставил перед собой задачу восполнить пробелы в прежде написанных Евангелиях и дать верующим в руки всесильное оружие для борьбы с появившимися ересями. В прологе к своей книге евангелист-очевидец говорит об Иисусе как о вечно пребывающей божественной личности. Стремится показать, что Иисус был не только величайшим из людей, но и Сыном Божьим. Иоанн избирает из речей Иисуса прежде всего те, в которых Сын Божий образно говорит о себе, как о свете, истине, настоящем пастыре, жизни – воде, хлебе жизни. Особенно важным для Иоанна было показать, с каким вниманием Иисус относился к каждому отдельному человеку, будь то ученики его или посторонние люди. Сам Иоанн так говорит о том, для чего написано его Евангелие. А об этом написано, чтобы поверили вы, что Иисус есть Мессия, Сын Божий, чтобы, веруя, обрели жизнь во имя Его. Размышляя над жизнью Иоанна, мы понимаем, что те, кого сильно любят, сами способны на великую любовь. Когда Бог изменяет жизнь человека, Он не лишает его индивидуальности, но направляет ее на исполнение своего замысла.
4: Может быть, я здесь окажусь в меньшинстве, но я убежден, что человек, который имеет любовь, он намного ближе к Богу, чем человек, который знает истину. Потому что знание надмевает, есть еще такой текст. И очень часто человек, который он знает много из закона, он хорошо знает Писание, он становится надменным, он питает этим свою гордыню. А гордыня и любовь – это вещи взаимоисключающие. Это, то есть ты не можешь любить другого человека, если ты наполнен гордыней, потому что гордыня – это самовлюбленность. Если ты любишь другого человека, как тоже Христос говорит, нет больше той любви, как если кто отдаст душу свою за друга своего. Ну, это крайняя мера, но это суть любви. То есть суть любви, что ты готов жертвовать ради другого, ты готов от чего-то отказаться ради другого, то есть ущемить себя ради другого, отдать часть себя другому. Это та вещь, которая для человека, исполненного гордыней, невозможна.
5: Не просто читать Библию, а дать возможности Богу встречаться с вами, говорить к вам через это слово. То есть не просто изучать ради изучения. Это важно, но на определенном, скажем так, начальном этапе. Дайте возможность Богу говорить к вам, менять ваши сердца, трансформировать вашу сущность.
6: «О Царь Бог мой! Слово силы во время оно ты сказал, и сокрушен был плен могил, и Лазарь ожил и восстал. Молю, да слово силы грянет, да скажешь, встань душе моей! И мертвое из гроба встанет, и выйдет свет твоих лучей, и оживет, и величавый ее хвалы раздастся глас тебе, сиянье очи славы, тебе, умершему за нас».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Лариса Андрусяк.
2: Здравствуйте. Одной из помех хорошим взаимоотношениям является так называемое защитное поведение. Вам случалось встречать людей, которые ограждают себя от чувств? Например, вы видели человека, который непрестанно шутит, когда назревает ссора, или во всех своих бедах винит других людей, никогда не злится, не беспокоится, или же говорит без умолку и не дает другим вставить слово. Обычно таким образом люди ограждают себя от чувств. Определенные типы поведения называются защитными, потому что с их помощью человек стремится оградить себя от боли и огорчений. Подобные действия призваны отвлечь его собственное внимание от всего, что угрожает его спокойствию или грозит болью. Когда мы видим признаки подобного защитного поведения, нужно помнить: поступки человека не всегда соответствуют его внутренним ощущениям. Защитным поведением можно назвать любое поведение, которое мешает нам адекватно воспринимать окружающую действительность. Почему люди к нему прибегают? Защитное поведение преследует определенную цель. Оно помогает облегчить внутреннюю боль, пережить черные полосы в жизни, дает время собраться с силами, набраться храбрости для того, чтобы противостоять жизненным трудностям. Или же, защищаясь, мы даем себе передышку в напряженной ситуации. Но защитная реакция может иметь и нездоровый характер, когда с ее помощью мы воздвигаем барьеры, чтобы не допустить в свою жизнь боль, закрыть глаза на трудности, которые на деле необходимо преодолеть, отгородиться от людей, которые могли бы помочь в решении наших проблем. Мы все в той или иной мере используем защитное поведение, причем учимся это делать еще в раннем возрасте. В детстве, сталкиваясь с чем-то грозным или неприятным, мы порой защищались, стараясь как-то отвлечь себя от источника неприятностей. Мы притворялись, будто закрыв глаза на проблему, уничтожаем ее на корню. А может быть, мы просто не представляли, как ее вообще можно решить. Но нам хорошо известно, что если проигнорировать чувство тревоги или страха, оно все равно не уйдет. Оно останется в нас и будет всеми способами стремиться вылезти наружу. Многие из нас всю жизнь стараются скрывать от окружающих и от себя наличие неприятных чувств, становясь при этом очень искусными притворщиками. Мы обязаны сознательно отказаться от защитного поведения. Только так мы можем заставить себя взглянуть в лицо собственному страху и собственной боли, разобраться в причинах их появления и окончательно избавиться от них. Иногда мы похожи на закрытую ракушку. Раскрывая ее, надеешься увидеть одно, а на самом деле там совершенно другое.
1: Мамины секреты.
2: Однажды одна женщина рассказывала мне историю своей жизни. «В школе я была маленьким ангелочком», — говорила она. «Каждый учитель мечтал о такой прилежной ученице. Я не нарушала ни единого школьного правила, но отлично делала домашнюю работу. Со мной ни у кого не было проблем. В университете я была хорошей студенткой, на работе исполнительной работницей. Но вот однажды начальник сделал мне замечание по поводу того, что я что-то не так сделала. Со мной чуть истерика не случилась. И в это время я поняла: со мной не все ладно, мне нужна помощь. При поддержке доброй подруги я впервые в жизни начала бороться с защитным поведением. Я пыталась понять, что же на самом деле скрывалось за моим стремлением к совершенству. И я поняла причину такого поведения. Моя мама была жесткой и властной женщиной. Она всегда требовала четкого исполнения всех своих требований. Я очень боялась ее. И вот уже в зрелом возрасте я наконец поняла, что все это время стремилась к совершенству не потому, что была образцовым ребенком, а из страха перед матерью. Я боялась ее ругани и криков. Нелегко было избавиться от этого страха. Но теперь я понимаю причину. Мама так долго унижала меня, что чувство собственной никчемности и стыда стало моим вторым «я». За личностью маленького ангелочка скрывалось глубокое внутреннее убеждение. Я дрянная девчонка, и такой ею и останусь. Мне было очень трудно избавиться от защитного поведения, но теперь, когда я истинно свободна, я больше не стараюсь быть ангелочком, не чувствуя себя дряной и испорченной. Я живу полноценной жизнью и получаю удовольствие от всего, чем занимаюсь. Не просто разобраться в своих чувствах и сразу изменить свое поведение. Для наглядности поиграйте со своими детьми в обыкновенные прятки, а затем в сардинки. Это разновидность пряток, только прячется водящий, а все его ищут. Когда игрок находит водящего, он должен втиснуться в его укрытие. Эти игры очень похожи на защитные действия. Когда защищаешься от мира, тебе потом становится очень одиноко, как будто прячешься, а тебя никто не находит. Когда перестаешь защищаться, это будто играешь в сардинки, и все находят тебя и даже пытаются разделить с тобой твое укрытие. Скажите детям, когда рядом много друзей, все может оказаться не таким уж сложным. Каждому необходимо знать о защитном поведении, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, мы начинаем понимать, что нужно ослабить свои защитные механизмы, чтобы увидеть суть проблемы и решить ее. А во-вторых, мы сможем вовремя углядеть защитное поведение в своих детях и помочь им открыться, остановить формирование внешней личины, пока это еще легко сделать. Только так мы научим детей нормальным и естественным образом восполнять свои скрытые нужды. Господь всегда рядом и готов нам помочь. Царь Давид записал в Псалме 22, 4 стихе: «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Пусть добрый Господь всегда пребудет с вами и вашей семьей.
3: Господь – свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь,

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Роман Маринин.
2: Однажды я решил посетить одну семейную пару. Это были люди пожилые, и мне казалось, что в жизни у них все хорошо и благополучно. Я позвонил в дверь, мне открыла супруга, она улыбалась, пригласила на кухню, там сидел муж. Мне казалось, что вот эта гармония, которая витала везде, она делала их счастливыми. Но буквально уже через несколько минут я понял, что все не так, как мне казалось. Любая просьба, она переходила через меня. Если супруге нужно было что-то подать, она мне говорила: «Попроси мужа, чтобы он…» Или он мне говорил: «Скажи моей супруге, чтобы она там принесла или сделала что-то». Я почему-то насторожился. Почему так происходит? Почему я здесь как почтальон? И я задал им вопрос. Что происходит? У вас все хорошо? Они кивнули, но ничего не ответили. Мне стало как-то любопытно, что же происходит. Я стал более настойчиво спрашивать. И тогда, опустив головы, они по очереди начали рассказывать свою историю. Оказалось, что они уже больше месяца не разговаривают друг с другом. Жена решила наказать своего мужа за какой-то небольшой проступок. А наказание заключалось в том, что она с ним не разговаривала. Бедный муж маялся, просил прощения, дарил ей цветы, какие-то подарки, но ничего не помогало. Потом, когда супруг

0: вышел из кухни, я задал ей вопрос. Неужели та обида, которую он причинил вам, настолько велика? Неужели вы не можете его простить? И она мне ответила, да, честно сказать, я даже уже не помню, что произошло. Но я не могу перешагнуть через себя. Я почему-то не могу его простить. Мы очень часто сталкиваемся с этой проблемой. Мы думаем о том, что уже и хотели бы простить, но не находим в себе силы. Что делать? Как победить этот свой недостаток? В Евангелии от Матфея, в 5 главе, мы читаем такие слова. Это слова Иисуса Христа. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Оказывается, Иисус Христос дал очень простой и точный совет. Молитесь за обижающих вас. И именно этот совет поможет победить обиду. Как правило, мы молимся за самых близких людей. А ведь и обижаемся мы на самых близких людей. Если вы не можете перешагнуть через обиду, молитесь за того человека, который вам ее причинил. Молитесь больше. И тогда вы даже не заметите, как прошла обида. Пусть Господь поможет вам перешагивать через обиды, забывать их, а еще лучше – никогда не обижаться.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Ковчег – это огромный дом-корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу.
2: Друзья, скоро наша земля погибнет.
1: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
2: Друзья, приходите скорее.
3: Дедушка, я с тобой.
4: И я.
5: Можно мы с вами?
3: Дедушка, а почему у нас больше овечек, чем жирафов?
6: Ной взял с собой в ковчег по 7 пар чистых животных и по паре нечистых животных, потому что так повелел ему Бог.
3: Дедушка, если бы ты мне это раньше сказал, я бы почистила газель Томпсона.
5: А я бы почистила капибару.
4: Дедушка, а почему ты нам сразу об этом не сказал?
5: Я пошел чистить капибару.
6: Не спешите за капибарами. Когда Ной вошел в ковчег, земля полностью покрылась водой.
7: Дедушка, а какая разница между грязным и нечистым?
6: Древнее слово «тахор» означает жертвенных животных, которых можно было приносить в жертву.
8: Их называли чистыми, то есть пригодными для жертвоприношений.
5: А как Ной отличал чистых животных от нечистых?
6: Бог дал отличительные признаки для чистых животных. Их всего 2. Первый. Они должны были питаться только растительной пищей.
8: Какую растительную пищу вы знаете?
5: Фрукты, зерна, листья.
7: Дедушка, а какой второй признак?
6: А второй признак был тоже очень простым. У чистых животных должны быть копыта, и эти копыта должны быть раздвоены.
8: А каких животных с копытами вы знаете?
3: Газель Томпсона.
5: Лошадь.
3: Барашки.
8: Правильно. А еще кого-нибудь помните?
5: Козлики.
4: Олень.
8: Да. А это кто?
5: Носорог? У него что, есть копыта?
8: Да, только он относится к нечистым животным.
7: Почему? Он же плавает.
6: Да, но копыта у них не раздвоены.
5: А у лошади копыта тоже не раздвоены.
8: Правильно.
5: И у ослика копыта не раздвоены.
6: Ну вот, и вы теперь умеете отличать чистых животных от нечистых.
3: А сколько мы еще будем плавать? Я уже устала, я хочу в свою комнату.
9: Ной и его семья уже никогда не попали к себе домой.
8: Ной плавал по воде еще целых 40 дней и 40 ночей.
7: Ого!
8: Пока земля полностью не покрылась водой.
7: И даже горы?
9: И даже самые высокие горы.
7: И Эверест?
9: И Макалу, и Килиманджаро.
7: И Килиманджаро?
9: Джомолунгма, все горы покрылись водой.
8: А потом дождь внезапно прекратился.
3: А я пошла в свою комнату.
8: Не торопись, Вита, потому что земля еще не обсохла.
6: Не торопись, Вита. После того, как дождь прекратил лить, ковчег плавал по воде еще больше 100 дней.
9: А потом Ной выпустил на разведку ворона.
6: Да, Ной выпустил ворона, когда ковчег зацепился об Араратские горы и, наконец, остановился.
9: Но ворон вернулся в ковчег.
6: Тогда Ной выпустил голубя.
9: Голубь тоже вернулся в ковчег, потому что не нашел сухую землю.
5: Да, терпеливый был этот Ной.
8: Да, Ною и его семье пришлось ждать еще долгих 7 дней, пока голубь, которого выпустил Ной, принес листик от оливкового дерева.
3: Ура, земля высохла, можно выходить?
6: Да, другой голубь, которого выпустил Ной, уже в ковчег не вернулся.
7: Ура!
6: Тогда Бог сказал Ною, чтобы он вывел всех животных, которые были с ним в ковчеге, и чтобы вышел он сам и вся его семья.
9: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, как появилась радуга.
10: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
11: Хвалите Господа! Аллилуйя!
12: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Алексей Бритов.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую». И у нас в гостях священнослужитель, преподаватель кафедры теологии Заокской духовной академии Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
8: Здравствуйте.
7: Говорят, что Священное Писание написано было Господом Богом, что это книга Божия. Так ведь?
8: Совершенно верно.
7: А почему тогда мы встречаем сразу же, начиная с первых же страниц Библии, например, книга Бытие, книга Моисеева, первая книга Моисеева, Бытие, вторая книга Моисеева, Исход и так далее. И хотелось бы нам разобраться сегодня, и вы нам в этом поможете, какую роль Бог играл в авторстве Священного Писания, а какую играли пророки, например, Моисей, другие библейские пророки и апостолы. Подскажите, пожалуйста.
8: Да, это очень интересный вопрос, касающийся самой сущности богодухновенности и того, как появилось Писание. Мы с вами относимся к Писанию, называем его Словом Божьим. Да. Но бывают разные версии, понимания того, как именно возникла Библия или любой другой священный текст в разных религиях. То есть некоторые верят, что Библия, она была вот в готовом виде, просто ниспослана Богом на землю. То есть, допустим, Моисей, он просто, так сказать, открыл руки, и ему все пять книг Торы, да, они были даны в готовом виде. Но мы с вами понимаем, что все-таки оно в реальности происходит не так, и наше понимание богодухновенности — это совместная работа Бога и человека.
7: А что это значит совместная
8: работа? Это значит,
7: Бог диктовал ему какие-то слова?
8: Конечно, в некоторых случаях так и есть, потому что иногда у пророков мы читаем «так говорит Господь». Mm-hmm. То есть «так говорит Господь», двоеточие, кавычки открываются.
7: Это прямая речь,
8: речь Господа. Mm-hmm. Да, то есть как именно он это говорит? В снах, в видениях или каким-то еще образом? Это уже другой вопрос, mm-hmm. но это прямая речь Господа. В Пятикнижии мы даже встречаем то, что есть слова, которые записаны были рукой Господа mm-hmm. и даны Моисею.
7: А, например, можно уточнить, что
8: это 10 заповедей, ага. Да, то, что мы называем 10 заповедей или десятисловие, то есть это то, что было начертано, как текст говорит, да, начертано рукой Божией на скрижалях. Угу. Но, тем не менее, все остальное, что есть в Библии, то есть, допустим, книги, в которых мы практически не встречаем вот этих вот цитат Божьих. То есть, например, это исторические mm-hmm. книги царств, mm-hmm. Паралипоменон, судей. Но, тем не менее, мы считаем, что это все тоже Слово Божие. И некие авторы, часть из которых нам известна, про каких-то мы не знаем точно, но они были вдохновлены Богом. То есть Бог действовал на их сознание, на их мысли, на их идеи. И
7: Они уже писали через призму своего понимания.
8: Совершенно верно. Они писали своими словами, то есть тем языком, которым они владели, в рамках той культуры, в которой они находились.
7: Те мысли, которые посылал им Бог?
8: Те мысли, которые им посылал Бог, они их облекали в слова уже свои. Uh-huh. В связи с этим, конечно же, мы видим, что очень многие вещи в Библии, они, скажем так, культурно обусловлены. Uh-huh. То есть, чтобы понять, что именно хотел сказать автор, нужно понимать, в какой среде он жил, в какое время, почему он именно так говорил об этих вещах.
7: То есть составляющая человеческая в Священном Писании, она присутствует, и каждый автор оставил нечто то, что присуще было ему именно.
8: Да, безусловно, это так. Причем эта человеческая составляющая очень велика. Угу. Тем не менее, мы понимаем, что идеи, которые заложены в Писании, они Божьи. Но, тем не менее, для нас все-таки важно, кто именно, то есть что был за человек, который передал Божьи слова. И поэтому очень часто возникают вопросы о том, а кто именно написал те или иные книги Священного Писания. То есть, поскольку это, ну, как бы очень важно для нас, мы строим на этом свое упование, свою веру. И для многих людей это вопрос принципиальный. То есть, предположим, написал ли послание к римлянам апостол Павел, да, или его написал кто-то другой. И особо острый этот вопрос встает относительно Торы, то есть пятикнижия.
7: Да. Принято так ударение.
8: Да? Ну, хорошо.
7: У нас. Я знаю, что в иудаизме в некоторых традициях говорят Тора. Да,
8: да, ну, по-еврейски правильно, так, хорошо. И пятикнижие, то есть это основа Библии, скажем так. И это текст, на котором строится как иудаизм, так и христианство, и от него отталкивается все остальное Священное Писание, включая и Новый Завет, который многократно ссылается на Пятикнижие. И поэтому, ну, возникает вопрос, действительно ли Моисей это написал, насколько для нас это важно.
7: Но это очень важно, мне кажется, потому что многие наши телезрители слышали, наверное, такую версию о том, что даже если из всей Библии была бы только Тора, этого было бы достаточно для понимания плана спасения человечества, который Бог изначально предусмотрел.
8: Ну, отчасти это так, хотя, конечно, я считаю, что Бог дал все Писание нам, потому что оно все раскрывает, его план спасения. Но, тем не менее, да, с этого Бог начал, то есть именно вот, Пятикнижие было основой, и в течение многих столетий это было главным Писанием и, можно сказать, единственным Писанием.
7: Ну и во времена Христа, наверное, тоже, ведь Нового Завета еще не было написано.
8: Конечно,
7: да. И
8: конечно.
7: Когда он говорит, обращаясь, апеллируя к Писанию, он в первую очередь говорит о так называемом Ветхом Завете,
8: да.
7: Как мы сегодня называем.
8: Да,
7: это Тора и пророческие книги, поэтические книги.
8: Совершенно верно. Но в последние, ну скажем так, 200-250 лет очень многие исследователи, ученые, да и простые люди, они стали задавать вопросы по поводу того, а действительно ли Моисей написал Пятикнижие, и действительно ли оно было составлено тогда, когда мы верим.
7: А почему вдруг 250 лет назад этот вопрос возник? До этого верили, считали,
8: верили,
7: что Моисей, а потом какие-то открылись новые данные, которые заставили усомниться в этом?
8: Здесь вопрос скорее даже не в данных, которые возникли, а в том, что стало меняться мышление. Потому что в средние века, ну, скажем так, не было свободы мысли. Угу. И именно благодаря реформации вот появилась ну, сама идея, что мы Писание можем сами воспринимать, толковать. То есть, на самом деле, первыми, кто поднял какие-то вопросы, касающиеся авторства библейских книг, их авторитетности, были реформаторы — Лютер, Кальвин. И реформация, она создала платформу для развития вот этого вот самостоятельного понимания. Затем это была эпоха просвещения. И как раз вот с эпохи просвещения, с того момента, когда наука стала нашим всем, и она стала главенствовать в сознании европейских людей, стали Библию изучать именно
7: более
8: с точки зрения, да, с точки зрения литературы, с точки зрения науки, и относиться к ней критично. И появился атеизм как таковой, и многие люди, ну вот уже впоследствии, они даже ставили перед собой цель доказать, что Библия не является Словом Божьим. Хотя, конечно, критика начиналась не с этого, но, тем не менее, определенные такие мотивы, они присутствовали. И люди показывали, вот исследователи, что посмотрите, вот это оно не так, это не так, это было написано позже. То есть как бы подточить вот этот сам фундамент, сказать, что это написали люди, причем не те люди, о которых мы думаем, и Божьего здесь, в общем-то, ничего нет.
7: Ну а разве это так? Разве действительно у этих аргументов, критиков есть какой-то фундамент, который позволяет нам считать их слова правдивыми?
8: Ну, какой-то фундамент хотим мы того или нет, он все-таки есть. Угу. То есть в действительности, если мы, допустим, смотрим на текст Пятикнижия, есть определенные вопросы.
7: А какие, например?
8: Например, даже самый простой. Мы открываем последнюю главу книги Второзакония, и мы читаем 34 глава, 5 стих. «И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавицкой, по слову Господню, и погребен».
7: Да, то есть если Моисей на тот момент умер, кто же написал
8: тогда конец? Да, совершенно верно. Да,
7: хотя считается, что Второзаконие — это пятая книга Моисеева и составляющая Торы, которую он писал.
8: Совершенно верно. То есть даже вот эти вот стихи, они нам показывают, что как с этим быть.
7: Да.
8: Здесь могут быть варианты. Древняя иудейская традиция, она говорит о том, что последние несколько стихов Второзакония их дописал уже Иисус Навин. Тем не менее, самые такие убежденные фундаменталисты, скажем так, они верят, что и это написал Моисей как
7: пророчески,
8: да, как и многие другие вещи. Или, например, есть в тексте...
7: Ну да, Моисей же, например, писал Берешит, Бара, Элохим, да, то есть откуда он знал, что вначале сотворил Бог небо и землю, да? Он же этого не мог знать, он же не присутствовал
8: не
7: при творении, но он написал это. Так что логично, что и концовку он может также дописать.
8: Мог, конечно. Есть, например, вещи, которые в тексте Пятикнижия, они относятся к более поздней эпохе. Предположим, есть слова о том, что перечисляются цари эдомские, и написано «в то время, когда еще не было царя у сынов Израилевых».
7: Да, то есть в то время еще и не предполагалось, что будет царь, допустим.
8: Конечно.
7: Да? А уже об этом апеллируется как о факте, который известен.
8: Да, интересно. Совершенно верно. Или, например, встречаются географические названия, которые были, именно у этой местности, они появились позже. Mm-hmm. Предположим, местность Дан. Дан, местность, она была названа в честь колена Данова. Да. А речь идет о временах патриархов.
7: То есть еще не было тогда этого, этой земли, не отдана она еще была
8: Данова. Да, то есть эта местность, она называлась иначе в то время.
7: И как же объясняются все эти богословами, теми, кто придерживается веры, традиционной, богодухновенной священного писания?
8: Здесь, конечно, возникают как раз сложности. Так, еще немножко скажу о вопросах, которые у критиков возникают. Это вопросы единства. То есть некоторые вещи, они считают, что они как бы скомпилированы из разных частей, потому что вот здесь вот одно имя Божие встречается.
7: Как в первой главе, например,
8: а
7: во второй главе другое.
8: А во второй другое. Или, например, встречаются очень похожие истории, предположим, про то, как Авраам приходит Сара в Египет и выдает ее за сестру. Угу. Потом мы встречаем такую же историю, когда Авраам выдает Сару за сестру в земле филистимской, а затем мы встречаем такую же историю уже с сыном Авраама, Исааком. И они говорят, эти повторы, они показывают, что это как бы одна и та же история, которая была из разных источников взята и собрана.
7: Кстати, это не аргумент, может, у них семейная традиция такая.
8: Да, вполне возможно. И много разных других еще аргументов приводится, что есть проблемы. И они действительно, как бы, если так внимательно смотреть,
7: скорее не проблемы, наверное,
8: вопросы,
7: на которые нам нужно ответить.
8: Да, некоторые из них, они, конечно, надуманные, потому что, допустим, с теми же именами Бога, если внимательно читать текст Пятикнижия, мы видим, что они богословски обусловлены. Угу. То есть, допустим, имя Божие Элохим, которое у нас переводится как Бог, оно обозначает Бога Вселенского, Бога Творца, Бога всей земли.
7: И поэтому оно в первой главе и
8: поэтому, используется. А другое имя Божие, тетраграмматон, вот это непроизносимое,
7: Яхве
8: и Иегова, оно говорит о Боге Завета, о Боге более близком, Боге, который личные отношения с человеком строит. Поэтому во второй главе Бытие, когда Бог, Он вдыхает...
7: Когда сотворение человека.
8: Да, сотворение человека, Он вдыхает вот свое дыхание в человека, Он его лепит, то есть показаны именно личные отношения. То есть все богословски обусловлено. Но некоторые вещи, которые мы упоминали про смерть Моисея, про более поздние реалии, они реальны, с ними сложно что-то поделать. Но я считаю, что здесь объяснение какое. Я лично уверен, что Моисей, он является автором Пятикнижия, им написаны эти все законы, им собрана, скажем так, вот эта структура. Но, тем не менее, в течение веков текст, как мы знаем, он переписывался. И ну, поскольку книгопечатание изобретено относительно недавно, а до этого текст переписывался от руки, и очень часто переписчики, они добавляли какие-то свои небольшие комментарии.
7: На полях или в самом тексте?
8: По-разному бывало. И в данном случае я считаю, что это могло быть определенной такой незначительной редакторской правкой, которая возникала в течение времени, просто для пояснения для современных автору, ну, переписчику, читателю, редактору, того, о чем говорилось у Моисея.
7: А разве это не лишает тогда текст его сакральности и богодухновенности статуса?
8: Я думаю, что нет, поскольку, во-первых, все... Ну вот те люди, которые занимались переписыванием текста, редактированием, они себя мыслили в рамках традиции Моисея. И многие вещи, которые Моисей говорил, они помимо записанного текста, они передавались как-то вот из поколения в поколение. Ну, по крайней мере, то, как вот это воспринимать, как к этому относиться. Люди, на самом деле, очень благоговейно относились к библейскому тексту, и когда они позволяли...
7: Переписчики очень благоговейно относились. Насколько я знаю, что существовала традиция, что они вычисляли количество слов, количество букв, выбирали центральное слово, да, центральную букву, да, чтобы не было расхождений даже в одной йоте, да? Потому что скорее это... небо и земля придут, нежели слово Божие.
8: Конечно,
7: да?
8: Но это скорее относится к чуть более позднему времени, когда уже не было храма.
7: Рассеяние.
8: Да, когда были иудеи в рассеянии, у них сформировалось такое очень трепетное отношение к Писанию. До этого они также относились к нему очень благоговейно, но тем не менее позволяли себе некоторые пояснения в этом тексте.
7: Которые... А это доказанный факт, то есть, что эти пояснения? Или это предположение чье-то?
8: Это скорее предположение, так же, как и предположение, допустим, о критиках в том, что текст был собран там, на 1000 лет позже. Но мы не можем это доказать по той простой причине, что у нас не сохранились те древние тексты.
7: Источник, первоисточник.
8: Первоисточник, да.
7: Есть только древние свитки, но это тоже список был, да? То есть это тоже переписано.
8: Да, самые древние свитки – это уже готовые тексты.
7: Да, Сергей Николаевич, очень интересная тема. Я думаю, что мы вот в этой программе заложили ей основу. Да. И я думаю, что нашим телезрителям очень интересен этот разговор, поэтому мы приглашаем вас продолжить изучение этой темы в нашей следующей программе. Приглашаем к просмотру этого цикла с Сергеем Николаевичем, когда мы будем детально разбирать Священное Писание, авторство Библии, богодухновенность и все, что связано с этими вопросами. Всего вам доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Согласитесь, что сладкое любят все – и дети, и взрослые. Дело в том, что качественный, натуральный сахар просто необходим нашему организму и прежде всего головному мозгу. Он повышает работоспособность, улучшает настроение, дает нам прилив энергии. Полезные пирожные – это вовсе не парадокс.
3: Пирожные, сладкие, ежики. Тесто. Взять 1 стакан воды – добавить 3 столовые ложки растительного масла без запаха, чуть-чуть соли. Довести до кипения и аккуратно всыпать 1 стакан муки, энергично помешивая, заварить тесто. Оно должно стать в виде шара. Остудить. Добавить 2 яйца. Тщательно перемешать. Противень смазать растительным маслом. С помощью 2 ложек выложить на него шарики из теста. 15 штук. Запекать при температуре 220 градусов 35-40 минут. Ванильный пудинг. Взять 1 стакан молока, добавить 2 столовые ложки сахарного песка, ванилин, 1 столовую ложку крахмала и, постоянно помешивая, довести до кипения. Затем добавить чайную ложку сока лимона и перемешать. Начинка. 3/4 стакана изюма проварить 5 минут в небольшом количестве воды. Затем 3/4 стакана вареных соевых бобов, изюм, 1 столовую ложку сока лимона и 1 столовую ложку сахарного песка измельчить в блендере или пропустить через мясорубку. Добавить 0,5 стакана грецких орехов, немного ванильного пудинга и перемешать. Каждое пирожное надрезать пополам, вложить начинку, придать форму, смазать ванильным пудингом и посыпать кокосовой стружкой. Поставить в холодильник на 5-6 часов.
2: Думаю, такие пирожные не только порадуют нас своим вкусом, но и надолго обеспечат нас энергией. Попробуйте и вы приготовить этот замечательный, здоровый десерт. Накрывайте угощениями стол и радуйтесь вместе с нами. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Thank you. для вас поет Игорь Козлов.

0: Возрождение. В студии священнослужитель, доктор богословия Евгений Зайцев.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем отвечать на вопрос «Христос, кто Он?». Сегодня речь пойдет о Христе как Творце. Известно, что существует две основных мировоззренческих позиции по вопросу происхождения мира. Это эволюционизм и креационизм. И ту, и другую позицию человек воспринимает верою. Я понимаю, что невозможно научным путем доказать истинность ни одной, ни другой позиции. Отвечая на вопрос, кто есть Христос, мы подходим вот к его основной следующей характеристике. Христос есть Творец. То есть Христос, как раз-таки, будучи Творцом всего того, что есть, Он и помогает нам заложить основание креационистской мировоззренческой позиции. Креационизм от латинского «creatio» – «сотворяю». Итак, на каком основании мы утверждаем то, что Христос есть Творец всего сущего? Опять же, я повторяюсь, что вера наша в то, что мир сотворен Богом и что Иисус Христос действительно является Творцом всего сущего, основывается на Божьем откровении. В Священном Писании утверждается то, что мир сотворен, и Творцом этого мира выступает как раз-таки Христос. Чтобы не быть голословным, я прочитаю текст из первой главы Евангелия от Иоанна, это третий текст. Мы уже читали первые слова, где говорится о том, что Слово было Бог, оно было у Бога. И вот дальше в третьем стихе подчеркивается то, что все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Немножечко сложное построение предложения. Вот разрешите прочитать этот же текст в современном переводе Священного Писания на русский язык. «Через Него», то есть через вот это слово, по-гречески «логос», через Христа, «все обрело свое бытие, и без Него ничто из существующего не появилось». Вот, более понятно становится значение этих слов. Действительно, все, что есть, это результат творческой активности Бога. Без Его участия как Творца появиться что-либо просто так само по себе не могло. Утверждение творческой активности Бога в Священном Писании достаточно многочисленны. Вот, например, что говорится в 32-м псалме, в 6-м тексте. «Словом Господа сотворены небеса». Словом Господа сотворены небеса, духом уст Его все воинство их. Ну и, конечно же, у нас вот тут же возникает эта связь, ассоциативная связь в нашем сознании. Словом Господа сотворены небеса – это утверждение из Ветхого Завета, из книги «Псалтырь». И первой главой Евангелия от Иоанна, где говорится о том, что Слово, которое является Богом, через Него, через это Слово все начало быть. Без Него ничто из существующего не появилось. Возвращаясь опять к Священному Писанию Ветхого Завета, опять же, книге «Псалтырь», мы читаем вот такие очень интересные слова. Псалом 101, 26 текст. «Вначале Ты, Господи, основал землю и небеса – дело рук Твоих». Вначале Ты, Господи, основал землю и небеса – дело рук твоих». Ну и еще один текст мы прочитаем из первой главы послания апостола Павла к Колосской церкви, 16 и 17 тексты. Здесь говорится следующее: «Ибо им», Павел имеет в виду Христа, «ибо им создано все, и что на небесах, и что на земле, видимое и невидимое. Все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит». Очень яркий аргумент в защиту творческой активности Сына Божия, Иисуса Христа. Итак, вот эти тексты, их, конечно же, намного больше, однозначно указывают на то, что Иисус Христос открывается нам в Своем Слове прежде всего как источник всего того, что есть, прежде всего как Творец. Библия начинается с очень интересных слов, которые сразу же закладывают вот эту мировоззренческую, креационистскую мировоззренческую позицию. «Вначале сотворил Бог небо и землю». И вот эти слова «вначале сотворил Бог» на еврейском «берешит бара элохим», они как раз-таки и лежат в основе иудео-христианского мировоззрения, креационистского, не эволюционистского мировоззрения. Эти слова сразу же однозначно утверждают первичность Бога над материальным миром. Материальный мир вторичен, у него есть происхождение, он не появился ниоткуда. Происхождение материального мира от Бога, который представлен здесь как Творец. Интересно то, что мир, который выходит из рук Творца, если можно так сказать, он не порочен по сути своей, как, скажем, во многих античных философских школах. Материальный мир воспринимался как низший, порочный мир по сравнению с миром небесным, миром духовным, божественным. Этот мир порочен уже в силу своей материальности. Вот в Священном Писании, где говорится о сотворении материального мира Богом, подчеркивается то, что этот мир был хорош. 31 текст 1 главы книги «Бытие». «И увидел Бог все, что Он создал, вот хорошо весьма». Все, что Бог создал, хорошо весьма. То есть ничего греховного, ничего порочного, ничего злого в материальный мир, сотворенный Богом, заложено не было. Все, что творит Бог, оно хорошо и хорошо весьма. Для нас, людей, конечно же, нет, пожалуй, более важного вопроса, чем вопрос о нашем собственном происхождении. Откуда мы? Откуда человек? Следуя эволюционной точке зрения, корни человека, если можно так сказать, в животном мире, в мире человекообразных обезьян, и все живое, следуя теории эволюции, оно находится в состоянии постоянных превращений, изменений, накопления признаков. И в результате вот такого длительного, многомиллионного процесса, процесса эволюции, и появляется человек, Homo sapiens, человек разумный. Следуя библейскому повествованию, человек все-таки не продукт животного мира, корни человека не в низших живых существах, приматах, корни человека в самом Боге. В Священном Писании о сотворении человека говорится следующее. Первая глава книги Бытия, 26 текста. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог». И как разительно отличается вот это библейское повествование о сотворении человека от того, как представлено появление человека в эволюционном мировоззрении. По учению Священного Писания, человек – это не животное, даже не высшее животное, наделенное разумом. Человек – не что иное, как образ и подобие Божие. И вот как красиво описывается это божественное достоинство человека, сотворенного по образу и подобию Божию, в книге «Псалтырь», в 8 главе. Псалмопевец пишет, с 4 текста мы читаем, «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». Интересно то, что в еврейском оригинале, в 6 тексте, слово «ангелы» не встречается. «Немного ты умолил его пред ангелами». В еврейском оригинале стоит слово «элохим», которое буквально означает «Бог». «Вначале сотворил Бог, Берешит бара элохим». Мы прочитали в первом тексте книги Бытия, в первой главе. И вот здесь тоже «элохим». «Немного ты умолил его пред элохим», то есть пред самим собою, «славою и честью увенчал его». Смотрите, каким небывалым, божественным достоинством

Иоанн, один из любимых учеников Господа Иисуса Христа, вот так характеризует Бога. Бог есть любовь. И исследователи считают, что это одно из немногих определений, если можно так сказать, Бога в Священном Писании. Бог есть любовь. Что это значит? А это значит то, что в Боге есть отношения. В Боге есть отношения, которые основаны на любви, в основании которых положена любовь. Это вот любовь, которая характеризует внутри троичную жизнь, если можно так сказать, отношения между Отцом, Сыном и Духом Святым. Они настолько тесные и неразрывные в своей любви, эти отношения, что христианская Троица никогда, никогда не воспринималась и не должна восприниматься как Трое Божие. Отец, Сын и Святой Дух – это выражение, это откровение единого Бога в истории нашего спасения, и их объединяет любовь. Так вот, по образу и подобию такого Бога, который есть любовь, и был сотворен человек. Что это значит для нас, людей, для нашей самооценки, если можно сказать, для нашего осознания самих себя? Это значит, прежде всего, то, что мы все, живущие на земле, независимо от цвета кожи, независимо от расы, независимо от национальности, независимо от культурной, религиозной принадлежности, социального статуса, мы все, живущие на земле, братья и сестры друг другу. Почему? Да потому что корни всех нас уходят к единому Богу. В книге «Деяния святых апостолов» в 17 главе автор этой книги, вот Лука, он пишет следующее. «От одной крови он, то есть Бог, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли». От одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. И как разительно отличается вот это библейское восприятие людей на земле как братьев и сестер по отношению друг к другу, имеющими одного небесного Отца, как разительно отличается это от эволюционного представления о человеке, согласно которому человек человеку волк, враг. Потому что законы эволюционного развития, они предполагают выживание сильнейших, выживание тех, кто способен, обладая большими способностями или возможностями, большей силой преодолеть какие-то сложности и трудности этого процесса, вырваться вперед, но ценой умаления и, может быть, даже истребления тех, кто послабее, кто пониже. Христианская мораль, она как раз-таки основывается на равенстве всех людей на земле, независимо от их положения, независимо от их национальной принадлежности, расовой принадлежности и так далее. Это вот первый важный момент, который мы извлекаем для себя из библейского учения о сотворении. Второй очень важный момент – жизнь и появление жизни на земле. Для ученых до сих пор это представляет собой определенную загадку, и ответить на вопрос, что есть жизнь и как из неживого могла появиться живая материя, однозначного ответа нет. Согласно Священному Писанию, жизнь – это Божий дар. Мы читаем в книге

Пророка Исаии в 45 главе, в 18 тексте, такие интересные слова. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он, Бог, образовавший землю и создавший ее, Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее, Он образовал ее для жительства». Вот Бог создал этот удивительно красивый мир, мир природы, неживой, живой природы, и как бы подчиняет этот богатейший по своему многообразию и краскам мир существованию человека, жизни человека. Бог сотворил этот мир для жизни, и человека для жизни, не для того, чтобы человек уходил из жизни и умирал. Смерть – неестественное явление для мира Божьего творения. Смерти быть не должно. Изначально в Священном Писании говорится о том, что смерть появилась в результате согрешения, в результате того, что человек ушел от Бога, встал на путь неповиновения Богу, решил строить сам свою дальнейшую жизненную участь и, оторвав себя от Бога как источника жизни, естественно, человеческая жизнь стала подвергаться тлению и смерти. Жизнь, которую мы в себе ощущаем, мы должны воспринимать именно как Божий дар и дорожить жизнью, своей собственной жизнью других. С позиции Божьего откровения и креационистского мировоззрения, что именно Бог есть источник жизни, творец жизни, мы должны относиться с благоговением к этому феномену, феномену жизни. И всякие попытки посягательства на чью-то жизнь, жизнь другого человека с позиции Священного Писания являются грехом. Существует одна из заповедей, очень коротких заповедей в нравственном законе Божьем, которая предписывает человеку не убий, не убивай, то есть не посягай на чью-то жизнь, потому что жизнь дарована человеку Богом, и никто из смертных существ не имеет права отнимать эту жизнь, у кого бы то ни было. В иудейской традиции существует представление об уникальности и неповторимости каждой человеческой жизни. То есть, когда какой-то человек теряет жизнь, лишается жизни, с ним, как бы, с этим человеком уходит целый мир. Почему? Да потому что он уникален, он неповторим. Другого такого нет и больше не будет. Поэтому существует запрет на отнятие жизни. Когда человек забывает о своих исконных корнях, о том, что его корни не в мире человекообразных обезьян, когда он забывает о том, что его корни в Боге, что он сотворен Богом по образу и подобию Божию, когда человек все это забывает, он начинает безответственно относиться и к себе, и к окружающим. Вот эта бесконечная вражда, насилие, жестокость – это умаление и уничижение других, подчинение к себе, эксплуатация, социальная несправедливость и так далее, и так далее. Все это не что иное, как проявление усвоение человеком не библейского мировоззрения, касающегося своего собственного происхождения, усвоение человеком эволюционной модели.
именно эта модель, она формирует определенное сознание человека, настроенного на то, что я должен проявить силу, чтобы вырваться вперед. Да, такое представление, конечно же, расходится с христианским библейским мировоззрением, которое говорит о равенстве всех людей пред глазами Божьими. Ну и еще один очень важный момент, на который я хочу обратить внимание, когда мы говорим о Христе как Творце. Человек сотворен Богом таким, что природа его, она заключает в себе, если можно так сказать, религиозность. Что имеется в виду? А имеется в виду то, что, будучи сотворенным Богом, человек испытывает внутреннюю потребность в Боге, внутреннюю потребность в общении с Ним. Вот изначально Бог подчинил существование человека двум ключевым заповедям, заповедям любви, потому что Он есть любовь, и Он сотворил человека для того, чтобы и человек был любовью, если можно так сказать, и являл свою любовь к Богу, Творцу своему, и к окружающим, к ближнему. Вот любовь к Богу, она в человека заложена как потребность в общении с Ним. К сожалению, по причине грехопадения вот эта внутренняя религиозная потребность человека в Боге, она оказалась грубо искаженной. И религиозность человеческого общества, она приобрела очень своеобразные, да, грубо искаженные формы. Не секрет, что все люди на Земле религиозны по определению. Нет безрелигиозных народов. Вот у каждого народа свое представление о Боге, о религии. И вот это многообразие религиозных представлений и практик свидетельствует об утрате, утере человеком своей подлинной религиозности в Боге едином, по образу и подобию которого был сотворен человек. Ну и, конечно же, когда человек вообще утрачивает чувство религиозности, он перестает чувствовать свою зависимость от Бога, и тогда проявляется во всей своей вот чудовищной, такой греховной яве греховная человеческая натура. И тогда человек может даже вести себя хуже животных, проявляя худшие агрессивные хищнические инстинкты. Подлинный смысл человеческого бытия, подлинный смысл человеческого существования только в осмыслении себя творением Божиим. Только в осознании того, что мои корни не в животном мире, не в человекообразных обезьянах. Мои корни в Боге. В Боге, который и есть любовь по определению. В Боге, по образу и подобию которого я сотворен. И я хотел бы, чтобы вот это осознание того, что я дитя Божие, я творение Божие, я вышел из рук любящего и доброго Творца, чтобы это осознание пришло каждому из нас. И чтобы каждый из нас осознал то, что подлинный смысл своего бытия мы можем найти только в любви к Богу, Творцу своему, и в любви к нашим ближним.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Радуйтесь, Господь всегда рядом.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Ведущий Алексей Лысаков.
3: Одной из запоминаемых для посетителей картин Третьяковской картинной галереи остается картина «Апофеоз войны», принадлежащая кисти русского художника Василия Васильевича Верещагина. Художник изобразил пустыню, выжженную солнцем, желтые раскаленные пески, густую синеву неба, вдали руины разрушенного и покинутого города. На переднем плане пирамида человеческих черепов, изуродованных сабельными ударами, зияющих пустыми глазницами и страшными оскалами зубов. И вранье над ней. Картина воспроизводит одну из пирамид, которые не раз складывались по приказу Тамерлана из голов завоеванных и истребленных им народов. Однако картина Верещагина носит не столько конкретно исторический, сколько символический характер. Полотно «Апофеоз войны» – это изображение смерти, уничтожения и разрушения. Чтобы полнее выразить идею произведения, художник пояснил это надписью на раме. Посвящается всем великим завоевателям – прошедшим, настоящим и будущим. «Выполнить цель, которую я задался», – писал Верещагин, – «дать обществу картину настоящей неподдельной войны нельзя, глядя на сражение в бинокль из прекрасного далека. А нужно самому все прочувствовать и проделать. Участвовать в атаках, штурмах, победах, поражениях, испытать голод, болезни, раны. Иначе картины мои будут не то». Всю свою жизнь он страстно ненавидел жестокость войны, смерть, которую она несет тысячам людей, нужду, горе, боль, невосполнимые утраты. Ненавидел тех, кому она выгодна. Не случайно современники называли его апостолом человечности. На Венской выставке Верещагин часто сам водил посетителей от картины к картине и рассказывал, как он их создавал и о чем при этом думал. Перед многими картинами посетители не могли удержаться от возгласов ужаса. «Вы, вероятно, думаете, что это преувеличение?» – со вздохом произносил Василий Васильевич. Нет, действительность намного страшнее. Он встречал немало таких драматических сцен, перед которыми, по его признаниям, он буквально отступал, не чувствуя возможности принудить себя отобразить это на полотне. Значимым событием творческой биографии Верещагина стала его «Балканская серия» о русско-турецкой войне 1877-78 годов. В этих полотнах прозвучал протест художника против бессмысленной гибели русских солдат, обреченных на гибель бездарным командованием. Обезглавленные трупы, циничное глумление турок над павшими врагами, скорбная панихида на поле битвы, покрытая телами солдат. Плевна. Перед атакой русских войск на турецкие позиции. После атаки штурм не удался. Нескончаемым потоком тянутся на полевой перевязочный пункт сотни раненых, окровавленных, изуродованных. Ценой большой крови заплатили солдаты за самоуверенность и небрежность генералов, готовившихся взять крепость. На Шипке все спокойно, доносили военачальники в Петербург. На Шипке гибли и замерзали солдаты. Это Верещагин видел своими глазами. На Шипке все спокойно. Так с болью и горькой иронией назвал художник свою картину. Мороз, метель на перевале и часовой, замерзший на посту. Еще один забытый. Победа! Генерал Скобелев объезжает русские войска, освободившие болгарский народ от турецких поработителей. Мелькают в воздухе шапки, а на первом плане разбитые орудия, траншеи, еще не убранные трупы. Так войну еще никто не писал. Художника упрекали в антипатриотизме и жестокости изображения. Сила его картин была такова, что один прусский генерал советовал императору Александру II приказать сжечь все военные картины художника, как имеющие самое пагубное влияние. Немецкий фельдмаршал Мольтке запрещал военным вход на выставку Верещагина. Одни распространяют идею мира своим увлекательным словом, другие выставляют в ее защиту разные аргументы – религиозные, политические, экономические. «А я проповедую тоже посредством красок», – говорил этот суровый, мужественный и бесстрашный человек. Правдивая трактовка военных действий, естественно, не могла нравиться правительственным кругам и армейскому командованию. Верещагину грозили арестом. Тяжелые душевные переживания привели Верещагина к серьезному нервному расстройству, к глубоким внутренним колебаниям. В письме Стасову от 17 апреля 1882 года он, например, говорил: «Больше батальных картин писать не буду. Баста. Я слишком близко принимаю к сердцу то, что пишу. Выплакиваю буквально горе каждого раненого и убитого. Я найду себе другие сюжеты». Верещагин ненадолго едет в Индию, а затем сразу же отправляется на Святую Землю. Возможно ли, пишет он, правильно понять Библию и Новый Завет, не бывший в Палестине? Кроме живописных этнографических работ, художник написал небольшой евангельский цикл «Сцены из жизни Иисуса Христа и святого семейства». После первых показов в Европе стало ясно, что церковь и часть публики восприняли эти картины как вызов. По представлениям того времени, евангельские персонажи были изображены слишком приземленно и суетно, как обычные люди, совершенно не канонически, то есть в целом неподобающим образом. После показа в Вене в 1885 году католическая церковь вышла с инициативой запрета выставки Верещагина. Тогда сошлись на том, что из экспозиции убрали наиболее спорные вещи, а оставшиеся работы продолжили свое турне по европейским столицам. В России, где уже были наслышаны о скандале вокруг выставки, власти успели подготовиться. Показ евангельского цикла был официально запрещен. Изъятию подверглись даже фоторепродукции. «Разве я коснулся неуважительно христианских догматов и нравственности?» – защищался Василий Васильевич. «Нет, я ставлю их очень высоко. Разве я нападаю на идею христианства или на ее основателя?» «Нет, я питаю к ним величайшее уважение. Разве я пытался умалить значение креста?» «Нет, это было бы полнейшей невозможностью». В апреле 1888 года художник показал в Париже свою знаменитую трилогию «Казни». Смысл трилогии сводился к изображению жестокой расправы в древности и в современности с борцами за духовную, политическую и национальную независимость. В ее состав вошли картины «Казнь заговорщиков в России», «Подавление индийского восстания англичанами» и, наконец, «Распятие на кресте у римлян». «Казнь заговорщиков в России» была написана под впечатлением публичной казни пяти народовольцев в апреле 1881 года. «Подавление индийского восстания» – это повествование о расправе англичан с участниками жестоко подавленного сипайского восстания. «Распятие на кресте» – главная картина трилогии, трактовка евангельского события, Голгофа, сцена распятия Христа и двух разбойников. Разве возможно чувствовать что-либо другое, кроме самого глубокого благоговения к учению Христа касательно Отца и Создателя всего сущего, к чудному господству христианской любви, писал художник. Трилогия имела успех. Вот отзыв лондонской газеты «Christian». Тот, кто упустит случай увидеть эти картины, упустит наилучшую возможность понять век, в который он живет. Если 19-е столетие имело когда-либо пророка, то этот пророк есть русский художник Верещагин. Художнику открылось что-то очень важное и в русской, и в британской, и в общечеловеческой катастрофе, которая произошла на Голгофе. Гордость и духовная слепота как в локальном, так и во вселенском масштабе закрывают двери милосердию и человечности. Мы с вами живем в другую эпоху. Идеи гуманизма и толерантности буквально витают в воздухе. Но стал ли каждый из нас более чутким к страданию и горю своего ближнего? Пусть пример Верещагина и подобных ему миротворцев с Божьей помощью смягчит наши грубые сердца.
2: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Что такое египетские казни? Кто их послал и для чего? Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Нам нужно обратиться к Ветхому Завету, к книге «Исход», где, начиная с 7 главы по 12 главу, описано 10 казней египетских. Начинаются они с того, что Моисей после долгого отсутствия возвращается в Египет, потому что Бог повелевает Моисею освободить народ. И вот когда Моисей является к фараону и просит его освободить и отпустить народ, который в этот момент является в рабстве, и говорит, что его для этого послал Господь, то фараон произносит ключевую фразу: «Кто такой Господь, чтобы мне его слушаться?» Дело в том, что в сознании фараонов и в понимании вообще египетской религии, что фараоны – это и были сами боги. Они – воплощение богов, дети богов. Поэтому как какой-то проходимец, пришедший и требующий у самого бога, от имени какого-то бога, чтобы тот его отпустил рабов? Нет, так не пойдет. И в этом отношении, естественно, египетский царь или фараон ставит вот такой ультиматум. Он не покорится и не подчинится Моисею. Поэтому Господь повелевает Моисею показать несколько предваряющих казней, чтобы фараон мог подумать над тем, что за Моисеем стоит не просто какой-то божок, но действительно всемогущий, истинный и настоящий Бог. И так идет казнь за казней, и их всего 10, где Бог демонстрирует свою силу. И в книге «Исход» в 12 главе, в 12 стихе, уже последняя казнь, Господь говорит Моисею о том, что он произведет над богами египетскими суд. Вот эта фраза «произвести суд над богами египетскими» показывает Бога как стоящего над всеми другими богами. Что действительно боги фараонов, их представление о Боге ограничены вот такими жалкими башками, которые отвечают за разные стихии. Но Бог Яхве, Бог, который посылает Моисея, действительно выше, сильнее, да еще настолько обладает властью, что совершает над ними суд. То есть он может их судить, он может совершить над ними вот эти казни. И поэтому что такое казни египетские? Это Божьи суды над богами египетскими, Божьи суды над той религиозной системой, которая захватила Божий народ, которая его сделала которая его поработила, да, сделала его рабами, и в этом отношении угнетала его. Бог заступается за своих людей, заступается за свой народ, и по этой причине шаг за шагом он совершает казни. Но казни еще делаются и по той причине Богом, потому что сердце фараона упорствует. Он не дает отпустить Божий народ. Он противится Богу и Моисею. И поэтому каждый раз, шаг, ну так скажем, поэтапно, Бог посылает одну казнь за другой. До тех пор, пока в ночь, в одну из ночей не умирает у фараона первенец. И вот это был мощный удар по всей религиозной системе Египта, после чего фараон в отчаянии отпускает Божий народ. Вот таким образом Бог совершил суд над богами Египта сам, через Моисея, а где-то вообще совершал, даже не делал этого Моисей, а делал непосредственно Бог. И таким образом Бог показал, что Он живой, истинный, настоящий и выше ложных богов.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
2: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
3: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте. Вот следующая существенная стратегия, которую мы обсудим сегодня – и это является воздержание от алкоголя в период отказа от курения. Прежде всего, наверное, вы опять думаете, послушайте, я же решил бросить травиться сигаретами, но я не должен пить и кофе, а сейчас уже и алкоголь. Но это взаимосвязано, и вы об этом прекрасно знаете. Исследования говорят нам точно об этом же. Большинство случаев повторного курения имеют место в увеселительных заведениях, например, в барах и в ресторанах. А что там делают? Пьют алкоголь. Поэтому мы понимаем с вами, что это влияет. Исследования говорят, что даже один или два глотка алкоголя замедляют способность мозга воспринимать информацию, нарушают стройность и здравое суждение, искажают наше восприятие действительности, нарушают координацию движений, память страдает, сокращается способность к абстрактному мышлению. Вторым очень важным, что выяснили ученые, что это не ежеминутный процесс, потому что ослабление мозга, где находится наша с вами сила воли, где все мы сконцентрировались, все внимание, вся ясность ума нужна при бросании травиться сигаретами, у нас понижается функция, понижается из-за того, что мы пьем алкоголь. Функция мозга для того, чтобы мы с вами четко понимали, что мы бросили травиться сигаретами. Исследования также показывают, что курильщики, употребляющие алкоголь, гораздо чаще, чем человек не курящий, опять-таки курят сигареты. Когда человек курит и употребляет алкоголь, он имеет вдвое больше шансов вернуться к вредной привычке, чем те, кто одновременно отказался и от алкоголя, и табака. Это основная причина, по которой следует воздержаться от алкоголя в период отказа от курения. Употребление алкоголя напрямую связано в том числе с развитием рака ротовой полости, трахеи, гортани, легких, желудка, также поджелудочной и щитовидной железы, а также печени. Человек, курящий сигареты и употребляющий спиртные напитки, гораздо больше рискует заболеть раком полости рта и пищевода. Алкоголь нарушает работу иммунной системы, уменьшает общую сопротивляемость организма, а ведь это все нам сейчас так нужно, чтобы мы не заболели с вами, потому что в период болезни очень часто тоже человек желает затравиться сигаретой. Когда человек отказывается от курения и от алкоголя, организм у нас лучше восстанавливается, лучше очищается от никотина. И риск, конечно же, заболеть раком значительно снижается. Давайте посмотрим мудрый библейский стих, который дает самую лучшую характеристику в отношении алкоголя. Ее однажды сказал Соломон. «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей оно укусит». А в нашем случае укусит рецидивом опять затравиться сигаретой. «Ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. Ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты, и скажешь, били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же». Итак, мы еще раз повторимся. Нам нужно бросить травиться сигаретами, но это будет более успешным образом совершено, если вместе с этим мы остановимся в употреблении алкоголя. На период бросания курить – это очень важно. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: «Проклята земля за тебя, сказал Бог Адаму, человеку, которого он сотворил. Так сказал он Адаму после того, как тот ослушался повеления его. Ослушался и выступил против Бога, согрешил. Бог произнес ему приговор. А вместе с этим приговором произнес суд над всем человечеством. Здесь, на этой земле, как нигде в другом месте, чувствуешь результаты суда Божьего над человеком. Наше путешествие сегодня так и называется – «По местам Божьих судов». Мы попытаемся ответить на вопрос, почему Бог судит человека? За что Он это делает?

0: Справедливо ли Господь судит эту землю? Очень часто, когда мы говорим о Божьем суде, мы любим говорить о Божьей жестокости, но не любим говорить о своих собственных проблемах. И увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Этот стих из книги «Бытие» предваряет историю о потопе, о всемирном потопе, в результате которого земля во многих своих местах приобрела именно такой унылый облик. Бог не создавал землю такой. Не было в первозданной планете такого места. Песок, камни, температура, доходящая днем до 50 градусов. Но после всемирного потопа на Земле образовались целые пояса, которые географы называют зонами пустынь. Кто-то может сказать, справедлив ли Бог, уничтоживший в потопе все человечество? А справедливый ли Он, когда уничтожил даже невинных детей? Очень часто мы любим говорить о своей невиновности и виновности Бога. Однако, насколько невиновны мы сами? Насколько невинны бывают дети? Совсем недавно я прочитал одну статью, страшную статью, о том, как двое невинных пятилетних мальчиков сбросили с сотого этажа небоскреба в Чикаго своего четырехлетнего товарища, который отказался украсть в магазине для них конфеты. Насколько мы невинны в собственных глазах и насколько велика наша виновность в глазах Божьих. Задумывались ли мы на эту тему?
1: В путешествии по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: Мы находимся с вами на отметке 150 метров ниже уровня моря. Однако там, вдалеке, на отметке 300 метров ниже уровня моря, мы можем увидеть еще один след суда Божьего. Суда Божьего над Содомом и Гоморой. Туда мы сейчас с вами и отправимся.

Вот еще одна отметина суда Божьего над этой землей. Это Мертвое море. Оно образовалось после того, как Господь поразил Содом и Гоморру дождем из огня и серы. Справедливо ли сделал он это? Давайте посмотрим, как все начиналось. Бог пришел к Аврааму прежде всего. Он сказал Аврааму: «Вопль на Содом и Гоморру велик весьма и доходит до меня». Вы заметили это выражение? «Вопль на Содом и Гоморру». Это означает, что другие народы уже не могли выдержать того греха и того нечестия, которое творилось в этих городах. Это значит, то, что эти города делали, затрагивало других. Вы понимаете, в этом природа греха. Некоторые говорят, грех – это как раковая опухоль, которая убивает человека. И это так. Однако есть здесь, сегодня, на этой земле, еще одна иллюстрация греха, которая мне нравится больше. Грех подобен самоубийце, который идет с бомбой в толпу. Он хочет убить себя, но он еще хочет убить и других. Очень часто это случается. Поэтому Господь уничтожает грешника. Ему тяжело это делать. Ему больно это делать. Но Бог хочет спасти других. Вот так и в тот раз. Вопль на Содом и Гоморру весьма велик был. И поэтому Господь спускается сам, лично, посмотреть, что происходит. И мы знаем, что происходит. Мы знаем, как ангелы Божьи пришли в дом Лота, и когда содомляне пришли и сказали: «Выведите к нам этих людей, и мы познаем их». Вы представляете, до чего дошел этот народ? Сам Бог спустился к ним, а они ни о чем другом не думают, кроме как о гомосексуальном акте. Вот до чего доходит нечестие человека. И поэтому Господь судит. Интересные слова записаны в книге «Паралипоменон». Вот что пишет автор этой книги в 16 главе. «Да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажут в народах: Господь царствует! Да ликуют вместе дерева дубравные пред лицем Господа, ибо Он идет судить землю». Как можно ликовать от понимания того, что Господь судит землю? Об этом мы узнаем с вами, когда посетим еще одно место в этой стране.

Вот еще одно место в Израиле, связанное с судами Божьими. Можно конкретнее сказать, что это место связано с событиями последнего суда, перед тем, как на эту землю снова придет наш Господь Иисус Христос. Что это за место? Перед нами открывается панорама прекрасной долины Изриэльской. Это очень плодородная долина. Она является жемчужиной Израиля. Однако она носит еще одно очень интересное название. Долина Мегидо. Наверное, многие из вас, хоть раз читавшие книгу Откровения, сразу же вспоминают этот зловещий текст. И он привел их на место, называемое по-еврейски Хармегеддон. Наверное, сегодня нет человека, который бы ничего не знал об Армагеддоне. Потому что столько много разных слов и версий этих событий было сказано. Столько страхов было нагнано.

0: и быть наказанным. Я слышал еще одного проповедника, который говорит о том, что Армагеддон – это будет битва между СССР и США за право обладания Израилем. В 70-е годы этому еще мог кто-то поверить. Однако последние годы что-то верится с трудом. СССР давно сошел с политической карты мира, да и война уже не ведется теперь на поле битвы. Да, действительно, в первом тысячелетии до нашей эры здесь проходило несколько битв между египтянами и ассирийцами. Для египтян это было очень удобное поле, потому что на этой плоской равнине они могли полностью развернуть свои колесничные войска. Сегодня вряд ли можно даже говорить о танковых баталиях, которые были реальностью во Второй мировой войне. С трудом верится, что это место, наверное, всего лишь по размерам 20 на 20 километров, эта долина станет театром военных действий для глобального мирового конфликта. Что же кроется за этими словами? Почему автор книги Откровения, возлюбленный ученик Иисуса Христа, подчеркивает, что он собрал их на место, названное по-еврейски Армагеддон? Нам придется обратиться к лингвистике здесь немножко. Немножко выяснить некоторые тонкости, связанные с еврейским языком. Раз Иоанн пишет по-еврейски, надо посмотреть и размыслить.
1: Земля обетованная.
0: Что же кроется за этим таинственным еврейским словом Армагеддон? Для того, чтобы быть до конца аккуратными, мне необходимо будет сейчас проделать несколько сложную операцию с библейским текстом. Однако ученые-богословы часто обращаются к подобным действиям. Это исследование контекста. Я думаю, что если у вас дома есть Библии, вы сможете открыть Откровение, 16 главу, и прочитать эти тексты. Но золотое правило ученого богослова заключается в следующем. Нельзя вырывать слов из их контекста. Какой же контекст? Контекст вот какой. Прежде чем написать слова, и он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон, написаны следующие слова. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат. Что это за ангел? Что это за чаша? Почему шестой? Дело здесь вот в чем. Если мы читаем немножко выше, то мы увидим, о чем здесь идет речь. Начало 16 главы. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Вот откуда эти чаши. Вот где находится это слово «Армагеддон». Это то место в Священном Писании, где говорится о суде Божьем над людьми, о суде Божьем над всей землей, чаши последнего гнева Божьего. И опять задаем себе вопрос.

а справедлив ли Бог, когда Он совершает такое действие? Справедлив ли Господь, наказывающий людей? Ну, давайте почитаем. Давайте посмотрим, как этот суд происходит. Прочтем о первом ангеле. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю. И сделались жестокие, отвратительные, гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Вот, оказывается, на кого изливаются язвы Божьего суда. На людей определенных, не на всех, но только на тех, кто имеет начертание зверя и, самое главное, поклоняется образу зверя. Сегодня очень много говорится о времени, когда миром будет править безбожная система, направленная на то, чтобы уничтожить народ Божий, уничтожить тех людей, которые поклоняются Господу. Вот поэтому Господь не может здесь бездействовать. Сколько можно терпеть, когда народ Божий, когда верующие люди страдают от руки убийцы и притеснителя? Да, в начале истории христианской церкви многие христианские мученики погибали от рук кесаря римского. На глазах у толпы их бросали диким зверям, над ними издевались, но люди другие, видя веру их, шли к Иисусу Христу. Так было и 1500 лет спустя, когда протестанты-реформаторы гибли на кострах инквизиции. Но в последнее время будет не так. В последнее время ситуация будет другая. Бог выйдет на защиту своего народа. И вот почему Он начнет изливать на землю, на тех, кто попытается покуситься на свободу народа Божьего, на его свободу исповедовать имя Иисуса Христа, на тех людей будут излиты язвы гнева Божьего. И апогей этих язв будет на месте, которое называется по-еврейски Гар-Мегидон. Какое отношение имеет слово Гар-Мегидон к долине, которая сейчас перед вами в кадре? Дело в том, что здесь перед нами стоит целый ряд лингвистических проблем. Те исследователи, которые говорят о том, что последняя битва будет происходить здесь, в долине Мегидо, забывают о том, что Иоанн не зря здесь написал по-еврейски и сказал слово «гар». Слово «гар» на иврите означает «гора». Вот это место с трудом назовешь горой. Я нахожусь сейчас на горе Кармил. Это гора. Но это назвать горой, пожалуй, придется, пожалуй, трудно. О чем же здесь идет речь? Один ученый задал весьма интересный вопрос. Почему это долина называется Мегидо,
А в Библии, в книге Откровения, написано Мегидон. Давайте проверим. Может быть, в Библии есть еще где-то слово именно Мегидон, чтобы заканчивалось на «н». Такое место есть. Оно записано в книге пророка Захарии, 12 глава и 11 стих. «В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гадад Римона в долине Мегидонской». Вот она, долина Мегидонская. Теперь остается выяснить, о чем здесь идет речь. А речь идет здесь об одном историческом факте. Дело в том, что в первом тысячелетии до нашей эры здесь проживало одно хананейское племя, у которого было верховное божество по имени Гадад Римон. Было очень интересно знать этот факт, что ежегодно в апреле они устраивали такое своеобразное событие. Оно так и называлось – «Плач Гадад Римона». Дело в том, что эта долина – она имеет очень интересное свойство. Я не знаю, слышно ли это в камере, но сидя здесь, на уступе горы, я слышу из долины мычание коровы, которое я не вижу, где эта корова, но я слышу ее. Я слышу звуки проезжающих автомобилей, потому что вся эта долина представляет собой чашу, заключенную внутри гор. Когда происходил этот плач, звук эхом отражался от горы, поднимался вверх-то с такой силой, подобно эффекту реверберации. Так, что этот плач можно было слышать и в Приморской долине, и иногда даже при соответствующем направлении ветра в Иерусалиме. Об этом пишет историк Иосиф Флавий. Вот о чем говорит нам книга Откровения. Не надо собирать все народы и всех противников Божьих в одно место. Не надо тратить деньги на то, чтобы они купили авиабилет и прилетели сюда. Слово «Гармегедон» является аббревиатурой. «Гадад Римон Мегидон». И является ссылкой на вот то событие, на этот плач, который ежегодно слышали жители окружающих мест, на эти крики истошные и стоны. Вот что постигнет тех, которые отвергают Бога и преследуют тех, кто верует в Него. Я уже когда-то говорил о том, что известный французский ученый-философ Блез Паскаль сказал, что у верующего человека есть всегда преимущество перед неверующим. Если верующий человек умрет, то он не узнает, есть Бог или нет. Ибо участь у всех одна, как у верующего, так и у неверующих. Однако, если Бог есть и умер неверующий, то настанет время, когда неверующий будет сожалеть о собственном неверии. Библия не ставит нам целью доказать существование Бога, но Библия говорит о том, что будут люди в последнее время, которые увидят Бога, увидят Его при втором пришествии и будут горько сожалеть.
Вот почему они соберутся на это место плача. Это не будет место в пространстве. Это место в духовном смысле. Это конец их жизни. Конец их жизни – плач и рыдание с сожалением о том, что возможности были упущены. И поэтому нам Иоанн здесь пишет о том, что сразу же после того, как богопротивники собрались на место, называемое по-еврейски Армагеддон, седьмой ангел выливает чашу свою на воздух, и из храма небесного раздастся громкий голос, говорящий: «Совершилось!» Дорогие друзья, этот голос еще не раздался. Господь ждет вас. Господь желает, чтобы никто и никому не пришлось сожалеть о том, о тех возможностях, которые были упущены.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
3: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Всем привет, друзья! Это вновь программа «Пит-стоп». Это Аркаша, Оксана, Таня, я Сережа, вы нас всех знаете. И мы находимся сейчас в преддверии 8 марта, поэтому я сейчас хочу задать вопрос вам, девушки. Девушки, скажите, чего вы хотите от этой жизни?
3: Это очень старый вопрос. Что хотят девушки?
2: Это прям,
3: что у них творится?
4: Девушки не знают, что они хотят.
5: Чаще всего.
2: Подождите, понятно.
5: Бывают цели такие, которые вот самые близкие, да? Я, например, хочу закончить театральные курсы.
2: Вот, Ты уже начала эти курсы?
5: Нет, еще.
2: То есть это мечта?
5: Да, да.
2: Ну вот так, Тань, хорошо, я хочу именно узнать, что именно вы хотите, чего вы хотите, Таня. Таня хочет курс закончить, еще, Тань.
5: А еще вообще по жизни, да?
2: Чего да.
5: Хочу счастливую семью, много детей, дом. В общем, счастья хочется.
2: Угу. Оксан.
4: Эх, Таня забрала мой ответ.
2: Все остальное.
4: Женщина хочет счастья, да, тепла, семейного, уюта. Если что брать конкретно, я очень мечтаю закончить автошколу сейчас. Вот. Не знаю больше, чего хочу. Так абстрактно все это, правда, на самом деле.
3: Все равно в какой-то закономерности при ответе замечаешь то, что они все равно говорят, да-да, я тоже самого хочу. Да, ты, ну, формулировать, но все равно, по идее, того же самого. А вот счастье, оно самое, вот, самая середина, самый как, пик.
4: Наверное, каждая женщина хочет выйти замуж, да?
5: Кто-то хочет построить карьеру.
2: Но вы хотите выйти замуж?
4: Смотря у кого что стоит на первом месте. Я не хочу, но я хочу немного позже.
2: Вы слышали, да, это все парни? Оксана не хочет выйти замуж, так что даже не старайтесь.
4: Нет, почему? Я хочу, но несколько позже. Вот. Ну, как бы это сейчас у меня не в приоритете.
5: Хочется как-то развивать свои таланты, проявить свою индивидуальность в работе, в каких-то увлечениях.
2: А что вы хотите от мужского пола? Этой жизни. Вот чего бы вы хотели вот в своей жизни от мужского поля? Есть ваша часть, а есть ихняя. Чего вы от них хотите?
4: Мне кажется, что насколько бы женщины не старались управлять своей семьей, да, сейчас такое, ну, часто встречаешь, то я думаю, что любая женщина, даже если она пытается сделать по-другому, в глубине души она очень хочет, чтобы мужчина был как за каменной стеной за ним быть, чтобы мужчина был в семье главным. Она этого хочет, но почему-то вот такое получается, что она пытается что-то делать сама. Но мудрая женщина, я думаю, сможет.
5: Ну, вообще, это в сущности женщина чувствует себя слабой, когда ей хочется этого.
3: Ну вот как раз вот мы опять же говорим о том, что вроде бы мы хотим быть слабыми, женщины, девушки, да? А также мы хотим равноправия, мы хотим мужских таких же прав, может быть, за руль сесть хотим, может быть,
2: хотим директорами, компаниями,
3: там, тыры-пыры, рулить везде.
2: Прорабом на стройке.
3: Я вот, например, отношусь к девушкам за рулем, ну как, конечно, это больше не к девушкам, а вообще к водителям. Потому что водители плохие, бывают и не только девушки. Это должно быть дано и вообще как-то... Наверное, не знаю, к этому настрой и любовь реально, вот к этому именно процессу должен быть.
2: Ага, то есть Аркаша вот затронул тему девушки за рулем. Вот девушки, вы как считаете? Вот, Оксана, ты сказала, да, что ты хочешь закончить автошколу, ты сказала. Вот зачем это тебе надо? Вот сейчас есть тенденция, что все девушки садятся за руль, всем хочется. И многие садятся просто, отучились, они не умеют ездить, но просто ездят от того, что они хотят.
4: Вот именно меня что касается,
2: да,
4: я вот раньше... Обычно девочки в детстве играют в куклы, да, мальчики играют в машинки. Я как-то всегда, вот не знаю, меня очень увлекли машинки, я не знаю почему, но я очень люблю... ездить. Вот у меня прям вот это прям мое, я прям чувствую. Вот.
5: Я наоборот не хочу никуда садиться за руль. Пусть будет рядом муж, который меня повезет куда-нибудь.
4: А мужчина, между прочим, нравится, что вот женщина слабее, вот она ему доверяет, и лучше вот он ее привезет на работу, чем она его.
5: Правильно, да.
2: Он ее, вот это да, я согласен. Я бы не хотел, чтобы моя жена меня возила куда-нибудь. Ну, только так, когда, ну, взять, так отдыхать, ну, для забавы, но мне как-то не по себе, вот я честно.
5: А то вдруг
2: кто-то
5: бьет.
2: Ну, хотя, вот, мое мнение, что это просто стереотип людей, что женщина за рулем, это все, это беда. Согласен, что есть нормальные женщины за рулем и так далее, все. Это мой вердикт.
4: Вообще, я думаю, что самое главное, чего хочет женщина, это, наверное, любовь.
2: Так, а поконкретней?
3: Любовь от кого? От детей?
6: От мужчины.
4: А любовь, да, от мужчины в первую очередь, наверное. Ну, это прямо сейчас все согласятся. Не знаю, как мужчины.
6: Просто это главная потребность девушки.
2: Вообще, я, знаете, я вот знаю много девчонок-подросток, подростков, которые, видя опыт своих подружек, у которых уже там есть парень, которые любят друг друга, они прям вселенные зависть, они прям тоже хотят вот этого. И особенно в этом возрасте от 18 до 20 там одного. Девушки очень хотят любви, романтики, чего-то такого, если вы согласитесь. Но я не знаю, вот я, по крайней мере, такого вижу. Дальше, когда этого не случилось, они уже просто хотят любви и какой-нибудь, ну, стабильности. Вот мужчина, чтобы за ними, ну, заботился и так далее. Это мое мужское мнение. Почему я говорю о вас, девушке?
6: Вот правильно ты сказала про заботу. Это верно, да. И чтобы будущий муж себя заботился, там, чтобы он был таким надежным.
4: Вот даже если говорить 8 марта, чтобы муж, например, вовремя пронес цветы.
2: Вовремя.
4: Вовремя.
2: То есть не важно,
3: 8 утра. 8 утра 8 марта.
4: Я считаю, что 8 марта надо поздравлять девушку с утра, а не вечером, когда уже она ждет, уже, и все, нету.
3: Я поплыл, но все равно ждет. Вот. Не, ну а вот а любовь все равно ведь может проявляться по-разному у каждого людей. Вот у вас именно лично, как вот вы ждете от парня любовь?
6: Есть еще такая теория о 5 языках любви, да, и у каждого он свой. Вот мне нравится, когда мне помогают. Вот я в каких-то трудностях, там у меня проблемы, например, ну, не могу там полку открыть, да? И он как сильный такой, он подходит, открывает.
3: То есть
6: вот.
3: Опора какая-то?
6: Да.
2: В делах. В общем, любовь, главное, в делах.
6: Тогда.
2: Вот. Оксан. Ну, Оксан, да, а для тебя любовь-то что?
4: Для меня, наверное, ну, там есть, по-моему, язык такой, как прикосновение, да? Угу. Вот для меня вот это важно.
6: Кому-то подарки нравятся, кому-то нравится, когда их хвалят. То есть тебе прикосновение, да? Обнять,
4: да.
2: Ну вот знаете, не зря написано в Библии о том, что женщина, вот, мужчинам нужно женщину любить, а женщина мужчину уважать. То есть каждому свое. Для мужчин я согласен, что на первом месте все-таки уважение его, как он должен чувствовать свой авторитет мужчины. А для женщин важна, наверное, любовь. Вот вы сейчас это подтвердили. Вот. Ну, наверное, все, что тут еще нам усолить.
4: Наши девушки... 13 глава.
2: Да, да, да.
4: 13
2: глава.
4: О чем
2: читайте ее обязательно.
4: О любви, да.
2: Вот. И я думаю, что мы, наверное, обсудили примерно кое-что. Так что, друзья, если вы хотите знать, что хотят женщины и девушки, этот вопрос никогда, мне кажется, не исчерпается. Всегда будет на него отвечать.